0: Также этой ночью сообщалось о том, что ВСУ атаковали Волгоградскую область. В результате удара был поврежден многоквартирный жилой дом. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что пострадавших возгораний зафиксировано не было.
1: О политике.
0: Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал выступление украинского представителя Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности. Он отметил, что внимательно следит за заявлениями украинского дипломата, однако не испытывает удовольствия от его выступления. В своей речи Небензя использовал русскую поговорку «На варе и шапка горит», комментируя содержание выступления. Российский постпред также подтвердил позицию Москвы о продолжении спецоперации и выполнении поставленных задач.
1: Про высшее образование.
0: Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал инициативу о возможном возвращении в вузах устных экзаменов вместо дипломных работ. По его мнению, устный формат позволяет более объективно оценить знания студентов и дает полное представление об уровне их подготовки. Он также отметил, что дипломные работы не всегда отражают реальные знания выпускников. Инициатива сейчас обсуждается в экспертном сообществе.
1: О расследованиях.
0: Федеральное бюро расследований США конфисковало около 8 миллиардов долларов в криптовалюте в рамках международной операции против интернет-мошенничества. Об этом сообщает телеканал Fox News. По данным источников, американские правоохранители задержали около 300 подозреваемых. Крупнейшие изъятия связаны с арестом главы камбоджийской компании Prince Holding Group. У подозреваемых изъяли более 127 тысяч биткоинов. Американские власти называют это крупнейшей конфискацией в истории правительства США. Также в ходе операции спутниковая сеть Starlink заблокировала 7 тысяч терминалов связи в Мьянме, которые, как утверждается, использовались преступными группировками.
1: О семье.
0: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской недели жизни. В этот период, по его мнению, аборты по желанию проводиться не должны. Об этом священнослужитель заявил в беседе СТАС. Лукьянов напомнил, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей и предложил посвятить первую неделю месяца поддержке материнства и защите жизни ребенка. Он также отметил, что в России уже действует так называемая неделя тишины, которая позволяет женщине принять окончательное решение перед проведением аборта. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Дружба и стратегическое союзничество. По итогам переговоров Владимира Путина и Касыма Жомарта Токаева в Казахстане подписан пакет документов. Самозапрет на международные звонки. В России разрабатывают второй пакет мер против мошенников. И будем бояться. Глобальное потепление вызвало беспрецедентное замедление скорости вращения Земли. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Переговоры лидеров России и Казахстана прошли в Астане. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали пакет документов по итогам переговоров и государственных визитов в четверг лидера России. Среди них и документ о 7 основах стратегического союзничества России и Казахстана. О плотном сотрудничестве двух стран рассказал сам президент России Владимир Путин.
3: Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Это соответствует характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере, затронули и актуальные сюжеты международной повестки дня. Подписано совместное заявление, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества. Заключен также ряд важных межправительственных и межведомственных документов, охватывающих самые разные отрасли от энергетики и финансов до здравоохранения и образования. Значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. В прошлом году наш товарооборот составил почти 29 миллиардов долларов, и мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер. Расширяется и диверсифицируется структура внешней торговли, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.
2: Владимир Путин отметил сходство мнений России и Казахстана по важным международным вопросам. Также он проанонсировал важные решения в рамках предстоящего заседания ЕАЭС.
3: При рассмотрении ключевых международных вопросов подтверждено, что по большинству из них позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают. Наша страна координирует подходы в ООН и других многосторонних форматах, в Содружестве независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. И, конечно, отмечу успешное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе в текущем году.

0: как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость, образовательные и спортивные обмены, совместный взгляд в будущее. Что еще? Подписано соглашение о строительстве АЭС. Россия будет участвовать не только в строительстве, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане. Был дан символический старт строительству центра для одаренных детей «Сириус» в Астане. Также Владимир Путин назвал важной поддержку Казахстаном русского языка в республике. Политолог Алексей Пелько тоже не оторвал взгляд от событий, происходящих в Казахстане. Алексей, приветствуем.
1: Да, добрый день.
0: Что принципиально нового?
1: Вы знаете, принципиальных каких-то вещей нет. Может быть, я отметил бы АЭС, атомную электростанцию. Это принципиально новое, хотя разговоры об этом ходили давно. Но вот Россия приступает к созданию атомной электростанции в Казахстане. В Казахстане есть своя довольно неплохая атомная отрасль. Но Россия – это самые передовые технологии в области атомной энергетики и промышленности. Поэтому это, конечно, прорыв. Атомная энергетика сейчас в мире очень востребована. И вот Россия будет в Казахстане, Росатом будет строить там атомную электростанцию. А так у нас отношения довольно стабильные с Казахстаном. И развивается довольно динамично.
0: А вот, ну да, о динамике этого развития, может быть, в сравнении с предыдущими визитами или в связке, если это связка с предыдущим визитом в Китай недавним, куда и как развиваемся, да, вот интересно же, что, ну, мне кажется, про взаимовыгодное партнерство говорится постоянно, а вот о союзничестве, да, ну, вот, может быть, не так часто, как хотелось бы, это же очень важно и интересно, какие перспективы у этого союзничества, какие направления? Можем ли мы когда-нибудь прийти к такому полноценному союзу, союзному государству, как с Белоруссией?
1: Ну, я думаю, пока вряд ли, но у нас и так Казахстан и Россия вместе в Евразийском экономическом союзе, то есть экономические партнеры. Казахстан и Россия вместе в ОДКБ, это значит военные союзники. И у нас вообще двусторонние очень хорошие отношения. И у нас огромная граница, это самая протяженная граница между союзными бывшими республиками. Ну, союзное государство – это вообще отдельная история, это высочайший уровень интеграции, возможно, когда-нибудь, но я не думаю, что прямо вот в ближайшей перспективе это случится. Тем не менее, у нас и так Казахстан – ближайший партнер, я имею в виду Россию, ближайший партнер России – России, и опять же у нас много интересных экономических проектов перспективных. И не надо забывать, что Казахстан является в том числе и хабом параллельного импорта в Россию. Это тоже играет определенную роль в наших отношениях.
0: Вот да, ну тут тоже вот то, о чем громко не говорят, да, обычно, но работа, что называется, идет. И тогда и вот экономический аспект, экономический вопрос, о котором тоже говорилось. Что, как бы, что еще? Ведь говорится же по всем направлениям, что Казахстан поставляет, ну, исключая вот этот аспект, о котором вы сказали, что мы поставляем? Вот АЭС, да, интересно, большая отрасль. Как бы ресурсы там свои, насколько мы понимаем, есть, да?
1: Ну, кстати говоря, Россия и Казахстан – это самые ресурсообеспеченные республики бывшего СССР. В Казахстане тоже, как и в России, немало энергетических ресурсов, нефти, газа, но, опять же, казахстанский экспорт нефти во многом завязан на Россию через тот же Каспийский трубопроводный консорциум. Кроме того, в России есть и по газу с Казахстаном интересные проекты. В целом, так нельзя смотреть на структуру экспорта и импорта и говорить о том, что кто кому поставляет. У нас сформируется единое экономическое пространство, фактически экономический союз. И здесь мы довольно уверенно с Казахстаном вперед двигаемся.
0: А заявление вот, или воспоминания о Золотой Орде, да, о наследстве этого, ну к чему, да, вот разные размышления на сей счет есть.
1: Слушайте, ну, каждое государство независимое по-разному выстраивает свой, ну, хотите сказать, государственную идеологию, можно сказать, государственный миф. Тут кто как хочет это называть. Но в любом случае в Казахстане не скрывали это еще с момента обретения независимости. Еще при Назарбаеве было, Казахстан пытался использовать символ Золотой Орды в своем государственном строительстве. Если... как бы вы, наверное, знаете, то администрация президента Казахстана, здание называется АКОРДА, Белая Орда, фактически. И действительно, Казахстан один из наследников Золотой Орды. Другое дело, что, конечно, говорит о том, что вот

0: там прям единственный наследник Золотой Орды, это было, на самом деле, бы сказать, неправильно, потому что, например, Россия тоже в какой-то степени много взяла от Золотой Орды. Российская государственность вообще в широком очень смысле имеет два пласта. Это Восточно-Римская империя, Византия, откуда мы получили христианство, и многие вещи, связанные с госуправлением. И, кстати говоря, наследие Золотой Орды, влияние ордынское на Россию тоже отрицать сложно. Но вот Казахстан именно вот тоже на золотоордынском векторе строит свою государственность.
1: Да, вот это интересный такой экскурс, да, небольшой, но вот есть некоторые размышления наблюдателей на сей счет, говорящих о том, что России не надо смотреть на Запад, а, собственно, мы видим сегодня, что это и не получится, хотя мы десятилетиями шли и пытались войти в эту самую Европу. А вот вспомнить о таком азиатском прошлом, да, ну, два столетия мы жили вместе с Китаем в одном государстве, с Казахстаном, в Золотой Орде, и вот как бы на основе этих не впрямую повторяемых событий, да, а вот на основе нечто большего, как вот единство, строить вот эту такую азиатскую большую империю. Вот вы это как видите? Насколько возможна интеграция? Китай – супергосударство сегодня огромное. Да, Казахстан, конечно, тоже в экономическом смысле на хорошем месте находится и географически, да, и по возможности, потенциалу своему. Это и движение товаров, и все что угодно. В какой степени можно вот в эту сторону смотреть? Минутку у нас.
0: Я не думаю, что как-то связан визит президента России в Астану с его визитом в Пекин. Это разные истории. С Китаем одно обсуждалось, с Казахстаном больше региональные вопросы обсуждались. Я не думаю, что тут надо все в одну кучу мешать. Угу. Тем более, что империя Чингисхана к тому моменту, как она уже завоевала средневековую Русь, она уже, в общем-то, дробилась, и поэтому говорить, что там два века были в одном государстве с Китаем, тоже это не очень правильно в историческом плане, но на самом деле я бы эти два вектора разделял. С Китаем одно, а с Казахстаном другое.
1: Да, ну интересно, да, есть о чем поразмышлять, что обсудить. Спасибо, политолог Алексей Пилько был с нами. Ну а в пятницу будут обсуждать Армению там в связи с ЕАЭС. В России начали действовать новые правила оценки автошкол. Об этом через пару минут.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о том, можно ли считать Украину государством.
4: По сути, это частная военная компания. То есть частная военная компания не является же государством, да? Но может вести боевые действия в интересах какого-то другого государства. Вот и Украина как раз такой организацией и является. Это не государство. Это организация нацистская, которая воюет в интересах Брюсселя. Раньше Вашингтон в этом участвовал. Сейчас позиция Вашингтона не очевидна. Хотя посмотрим, что покажут выборы и как может все измениться. Но, во всяком случае, это инструмент. Это не государство. Это не субъект. Говорить о субъектности по отношению к Украине просто смешно. Кстати, на Западе точно так же к этому относятся. Это для них инструмент, который не просто используют. А сколько они могут в таком контексте существовать? Да столько, сколько тот хозяин, который готов, значит, оплачивать труды своей частной военной компании, наниматель, сколько он готов это будет за это платить, столько они могут существовать. Ну, только до тех пор, пока просто мы их не разнесем в пух и прах на поле боя.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Да, 28 мая в России начали действовать новые правила оценки работы автошкол. Основное внимание будет уделено тому, сколько выпускников смогли сдать теоретические и практические экзамены вот прям-таки с первой попытки. Кроме этого, при оценке будут учитывать количество несданных экзаменов относительно общего числа испытаний, проведенных для выпускников конкретной автошколы. Отдельным критерием станет статистика ДТП с участием начинающих водителей. Показатель будут рассчитывать на 1000 начинающих автомобилистов. Критерий был, говорят, самым спорным при обсуждении проекта приказа. Вот что рассказал Радио КП президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
6: Ответственность образовательной организации уже непосредственно за собственную профессиональную деятельность выпускников после, да, окончания обучения, после прохождения, получения прав водительского удостоверения в госавтоинспекции, то, в принципе, вот как бы взаимосвязь образовательной деятельности с теми нарушениями, которые приводят к гибели, а это, конечно, какие-то тяжкие нарушения, это выезд на встречную, это проезд на красный сигнал, это превышение скорости такое, да, очень существенное, там, управление в состоянии опьянения алкогольного и так далее. То есть это грубые нарушения, условно говоря, закона, да, основного закона водителей, правила дорожного движения. И вот какая здесь взаимосвязь, конечно, есть вопросы.
1: Первые результаты оценки качества обучения автошкол намерены представить по итогам 27-го следующего года. Новая система позволит повысить прозрачность работы учебных организаций и усилить контроль за подготовкой водителей. Ну, идея такая в этом. А каким-то автошколам придется с рынка уйти, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
7: Давно назрело это решение. Реформа, которую инициировал председатель правительства Михаил Мишустин, должна навести порядок с автошколами, которые зачастую не могут не просто научить водить, они не могут научить сдавать экзамены. И абсолютное большинство выпускников автошкол экзамены с первого раза не сдают. Понятно совершенно, что такая практика должна уйти в прошлое, как в прошлое должны уйти те автошколы, которые не могут обеспечить качество преподавания и качество вождения своих выпускников после, соответственно, окончания. Конечно, нужно учитывать результативность, конечно, нужно учитывать процент сданных с первого раза экзаменов и аварийность таких водителей вскоре после выезда на дорогу. Мы уверены, что это позволит отсеять тех, кому на рынке образовательных услуг автомобильных вообще не место. Таких организаций очень много. Они должны перепрофилироваться и заниматься чем-то еще, что у них получается лучше.
1: Это не все изменения в процессе подготовки будущих водителей. Ранее сообщалось, что автоинструкторы к 1 сентября должны будут получить диплом педагога, квалифицированного и вежливого. Все они должны будут уметь объяснять материал на профессиональном, а не на народном уровне. В России разрабатывают второй пакет мер против мошенников. В частности, туда может войти самозапрет на международные звонки. Но чтобы защититься от аферистов, депутаты рекомендуют всем, кому не нужны звонки из-за границы, установить такой запрет после принятия закона. Оборону с щитом от мошенников с телефоном в руках держит пострадавший Василий Воронин.
8: Абонентам в России могут разрешить устанавливать самозапрет на прием входящих международных звонков, заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Парламентарий сообщил об этом в рамках обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Изначально Минцифры хотели полностью запретить международные входящие звонки. Именно с таким ограничением законопроект попал в Госдуму. Ко второму чтению ведомство решило его смягчить. Вместо полного запрета звонков из-за границы россиянам предложат самозапрет. Такой механизм действует, например, в отношении кредитов и ставок в букмекерских конторах. Гражданин сам активирует или отключает такое самоограничение. Отменить опцию впоследствии можно будет исключительно через личное посещение офиса МФЦ. Самозапрет на прием входящих международных звонков нужен. Это защитит россиян, особенно пожилых людей, заявил радио «Комсомольская правда» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
9: Слово «запрет» какое-то жесткое. Это не запрет, это ограничение возможности звонить из-за рубежа мне, вам, ему. Потому что это используется для очень неблаговидных целей. Никто не звонит, чтобы сказать «доброе утро, как там в Москве». Статистика такая накопилась, что выманивают у людей коды, за ним следует просьба перевести деньги, а потом оказывается, что ты спонсируешь воюющую сторону. Много неприятностей. Все-таки человечество изобретает хорошие вещи, а потом они превращаются в его проблему.
8: Но есть и обратная сторона. Помимо общения с родственниками и друзьями, международные звонки могут быть полезны для подтверждения входа в разные сервисы, предупреждает IT-эксперт Андрей Виноградов. Например, если пользователь захочет авторизоваться в каком-то сервисе, сделать это будет невозможно. Обычно звонки идут из-за границы. Вот что он заявил Радио КП.
10: Даже когда, если ты будешь вводить этот запрет, если ты подпишешь это, ты можешь сразу и не предположить то, что это повлияет как-то в будущем. Ну, нет у нас там друзей, знакомых, родственников за границей, ну и очень хорошо. А на самом деле действительно очень много сервисов завязано, причем не только там американских или там каких-то западных, а есть и китайские сервисы, которые для подтверждения авторизации в своих сервисах используют звонки, потому что с СМС-ситуация нынче тоже известная, и далеко не всегда СМС проходит, поэтому частенько используются виртуальные номера телефонов, и их регион предсказать очень сложно. Поэтому вполне вероятно, что проблемы будут возникать именно с этим.
8: Уже сейчас большинство мобильных операторов в России позволяют запретить входящие международные звонки. Причем абсолютно бесплатно. Более того, подключить можно как запрет входящих, так и исходящих вызовов за границу. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: Глобальное потепление преподнесло сюрприз, которого никто не ждал. Из-за таяния ледников планета беспрецедентно замедлила свое вращение, и земные сутки начали удлиняться. Ученые в панике. Космическая навигация и спутники GPS теперь начнут безбожно обманывать, сбивая ракеты и самолеты с курса. Юрий Кораблев скупил весь лед в округе и с тревогой слушает о том, что усиливается Эль-Ниньо, природное явление, которое влияет на погоду по всему миру. Жара наступает, прогрев будет просто адским.
11: Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хармансон заявил, что на конец 2026 года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды. Недавно в Западной Европе зафиксировали экстремальную жару. Она побила локальные температурные рекорды. Во Франции более 350 градов зафиксировали самые высокие показатели для мая за всю историю наблюдений. Больше 37 градусов. Британская метеослужба сообщила о новом рекорде страны 34,8 градуса. Аномальная жара – характерный признак изменения климата. И в будущем подобные явления станут происходить раньше, чаще и интенсивнее. С этим мнением согласен и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
12: Климат у нас теплеет, происходит глобальное потепление. Вот оно идет уже ускоренными темпами 70-х годов, и это потепление продолжится. Естественно, мы будем наблюдать все более и более высокие температуры, и все чаще и чаще будут случаться волны жары. Поэтому ничего удивительного в таких новостях нет, что где-то там температуры бьют рекорды. Эти рекорды будут превзойдены будущими рекордными температурами. Это последствия, прямые следствия глобального потепления. Насколько потеплеет, в принципе, известно. И вот то, что мы, например, я лично в середине 90-х годов студентам, аспирантам анализировал модельные результаты, в том числе там для Москвы. Вот мы предсказывали эти модельные результаты, что где-то на 1,5 градуса теплеет в Москве лет через 30. Вот сейчас уже это можно констатировать. То есть модели еще тогда доказали свою реалистичность, что можно на эти прогнозы полагаться.
11: В Москве, продолжает эксперт, в течение ближайших 30 лет климат тоже изменится в сторону потепления. Особенно это будет заметно зимой, когда средняя температура приблизится к нулю. Вот что заявил Владимир Семенов.
12: В середине 21 века у нас, вот в Москве, например, май станет таким же, как июнь, 80-е годы. Да, но это же существенная разница, да, вот представьте себе май и июнь, это совершенно два разных месяца по погоде и прочее, вот. Поэтому июнь уже у нас сейчас, вот июнь стал, как июль, там, 40 лет назад. Тоже вот изменения-то не маленькие, причем они вырастут зимой, больше зимой они вырастут, там, на 3-4 градуса. Соответственно, мы уже приблизимся к тому, что у нас среднесуточная температура будет там минус там, 2 градуса. Там. Это значит, что днем у нас температура будет приближаться к нулю и будет выше нуля в среднем зимой, а ночью будет такой там минус 5, там, минус 7 градусов. Да, вот такая температура климата, как сейчас, грубо говоря, в Гамбурге.
11: В 2026 году Организация Объединенных Наций заявила о серьезной угрозе для глобальных продовольственных и сельхозсистем, вызванных экстремальной жарой. По оценкам ООН, более 1 миллиарда человек находятся под угрозой изменения климата. Фермеры по всему миру сталкиваются с проблемами, связанными с ухудшением условий для выращивания сельхозкультур. В результате этого наблюдается снижение урожайности, что может привести к нехватке продовольствия и увеличению цен на основные продукты питания. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12:33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Народный артист России Стас Михайлов о главном воспитании своих детей.
14: Они себя ищут, и это мне нравится. Гораздо хуже, когда ребенок просто лежа на диване в телефоне и говорит, я ничего не хочу. Вот это страшно. Баловать девчонок, ну, наверное, да, я девчонок не могу им отказать, честно. Не буду здесь сейчас лукавить. Ну, в каком смысле? Там они мне ничего не запрашивают. Купи там это, то, все. Ну, естественно, что ты делаешь. Но я по-другому как? Ну, если я папа их, ну, у меня даже мысль как-то, чтобы что-то не сделать. Понятно, что это, наверное, кто-то скажет, это неправильное проявление любви. Наверное. Но я в своей жизни делаю так. Не знаю, как Бог там управляет. Для меня самое важное, что я им говорю, главное, оставайтесь людьми, дружите, живите дружно с сестрой, чтобы не с одной, там вы все. Вы должны все быть, вы понимаете, что мы там с мамой не вечны, но вот вы должны быть друг для друга опорой и надеждой. У каждого будет своя семья, но вы должны быть вместе. Самое важное, я пытаюсь им вот невидимой нитью везде проложить через всю их жизнь. Это а, жить с Богом, и второе, семья. Понятие семьи должно быть у них вот между собой. Вот человек, который понимает, как жить в семье, он тогда будет жить в обществе, понимая как раз вот эти законы, проецируя на общество. Он будет понимать, что можно, что нельзя.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О политике.
15: Президент России Владимир Путин в третий день визита в Казахстан примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главной темой встречи станет развитие евразийской интеграции. Накануне российский лидер уже участвовал в Евразийском экономическом форуме и провел переговор с коллегами ЕАЭС. В заседании также примут участие президенты Казахстана, Беларуси и Киргизии. Армению представит вице-премьер Венгера Григорян. Премьер Никол Пашинян отказался от личного участия, сославшись на предвыборную кампанию. Одной из тем встречи станет возможный выход Армении из ЕАЭС на фоне заявлений Еревана о планах европейской интеграции.
2: О спецоперации.
15: Артиллеристы российской группировки войск «Север» более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами, сообщили РИА Новости в группировке. Уточняется, что в результате атак было уничтожено более 50 солдат ВСУ, 5 автомобилей, 8 пунктов управления беспилотниками и 1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
2: О расследованиях.
15: НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения тщательного расследования инцидента при запуске ракеты компании Blue Origin, сообщил администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман. Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Как отмечается в ходе расследования, специалисты оценят влияние инцидента на другие миссии НАСА в ближайшей перспективе и возобновление запусков ракет.
2: О школе.
15: Родителям не стоит требовать от детей навыков чтения и письма до школы. Школа сама всему научит в соответствии с законом. Об этом заявила ТАСС эксперт Минпросвещения профессор Елена Приступа. По ее словам, развитие ребенка определяется изменением физической, познавательной, эмоциональной и социальной сферах. Перед поступлением в школу ребенок проживает 3 возрастных периода, каждый со своими особенностями. Развиваются ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, внимание и воля. Родителям важно помочь своему ребенку развиваться с учетом объективных закономерностей.
2: О знаменитостях.
15: Американский актер Николас Кейдж сообщил, что официально сменил имя в документах и теперь юридически носит имя Николас Кейдж. По словам артиста, решение было принято в 2025 году. Ранее его полное имя оставалось Николас Ким Коппола. Актер рассказал, что фамилию Кейдж выбрал много лет назад, вдохновившись персонажем Джонни Кейджем из серии видеоигр Mortal Kombat, а также композитором Джоном Кейдж. Артист отметил, что в документах сохранил имя Николас, однако спокойно относится и к сокращенному варианту Ник Кейдж. Официальный курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, юаня 10 рублей 45 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Москва и Ереван. Отношения переходят в фитосанитарный кризис. Наши ведомства обнаружили в армянских розах коварного западного трипса и перекрыли границы для всей армянской грядки от клубники до перцев. Огурцы, зеленые культуры – все останется под балконом Еревана, теперь разлагаться на теплом армянском солнышке. Но, кстати, стоит вспомнить, что если трипс не убедит, то есть еще газ, алмазы, и там, в общем, что может пойти под нож или где могут обнаружить какие-нибудь микробы. Тут же лиха беда начала. С нами доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. Максим Андреевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Скажем, уточним, да, с 22 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, а вот с 30 уже не поедут к нам и овощи, ягоды и так далее. Давайте взвесим, да, как на рынке в Ереване. На одной чаше весов у нас получается газ, да, и их еда, сельхозпродукция, напитки, коньяк давайте туда же поставим. А что на другой чаше поставит Пашинян в шапочке?
16: Сложно сказать, что на другой чаше весов, да, потому что вот высказывания господина Пашиняна, они выглядят весьма странно. Он говорит о каком-то, значит, росте благосостояния граждан Армении, которое позволит им переключиться на альтернативные поставки газа. Ну, в общем, это комментировать даже странно. Но по поводу сельхозпродукции, это действительно очень серьезная проблема для экономики Армении. Ну, могу привести лишь цифры, что доля России в общем товарообороте вот в Армении составляет 36%, то есть это очень серьезно. И 98% сельскохозяйственной продукции Армении, оно уходит в Россию. То есть, ну вот то, что будет происходить с сельскохозяйственным предпринимательством, бизнесом в Армении, просто сложно предсказать, потому что альтернативных покупателей их просто сложно найти. А уж в краткосрочном периоде, когда вот новый урожай, ну тут даже слов не хватает, что может произойти.
1: То есть, в принципе, соседям Армении не нужна их продукция, получается?
16: Ну, если посмотреть на карту Армении, то соседи кто, да? Это Грузия, Азербайджан, Турция, Иран. Да, это либо страны, ну, мягко говоря, с которыми есть те или иные проблемы в взаимоотношениях и в экономике, и в политике. И практически все эти страны являются нетто-экспортерами сельхозпродукции. То есть они сами экспортируют и гораздо дешевле зачастую. Поэтому переориентировать вот такой объем поставок, тем более это скоропортящая продукция, это будет достаточно, ну, сложно. Нет, я сказал сложно, хотя по факту это невозможно просто в такой вот краткосрочной перспективе.
1: Ну и тогда, как бы, насколько это чувствительно, что ли, да, будет для Еревана? А, не знаю, можем ли мы поразмышлять о том, какой процент в экономике республики вот всего того, о чем мы с вами говорим? Ну, получается, чего у нас? Я не знаю, еда в широком смысле, наверное, да? Еда, напитки и цветочки пока. Ягодки впереди. А нет, ягодки тоже, да.
16: Я думаю, что, ну, оценить потери ВВП, наверное, сложно. Это зависит все-таки от того, насколько вот долго будет продолжаться, во-первых, этот кризис фактически, связанный с ограничением, потому что это будет реальный кризис в экономике. Ну, а во-вторых, насколько эффективно действительно можно будет хотя бы часть этой продукции перенаправить. То есть, ну, потери будут очень серьезные, это особенно обидно, потому что Армения последние годы, она, так сказать, в рамках Евразийского экономического союза, она имела самые высокие темпы экономического роста, то есть находилась в таком привилегированном положении. Сотрудничество с Россией, с другими странами ЕАЭС давало Армении возможность расти гораздо быстрее, чем ВВП России растет. Ну, правда, армянская экономика, она, конечно, меньше масштабом, но в целом потери вот в экономическом росте это будет, ну, как минимум много процентов минус от тех достижений, да, которые были в Армении, ну, вот за последние годы.
1: Ну, а для России проблем нет, да, потому что огурцы, помидоры и клубника много откуда с других направлений. Ну, коньячок только. Как вы коньячок, Максим Андреевич? Справитесь вечером без армянского коньячка?
16: Ну, я, честно говоря, в жизни не пробовал никакого алкоголя, не выкурил ни одной сигареты, ни пива, ни шампанского. Правильно. Поэтому я-то точно справлюсь. Но по поводу России, конечно, у нас диверсификация достаточно серьезная. Тот же самый Иран, Грузия, другие страны, Турция, безусловно. То есть суммарно они экспортируют в Россию, то есть к нам импортируют гораздо больший объем, на порядок больше объем, чем Армения. Поэтому спасибо. У нас это, в общем, относительно безболезненно.
1: Спасибо. Максим Чирков был с вами на связи. Наш водитель массово пересаживается на японские автомобили, которые в глаза не видели Японию. Продажи ушедшей Мазды взлетели в 6,5 раз, но все это японское качество собрано на китайских заводах и ввезено в страну через Киргизию партизанскими тропами, по которым прямо сейчас с биноклем идет Василий Воронин.
17: В России резко вырос объем параллельного импорта автомобилей ушедших брендов, которые выпускают в Китае. С января россияне купили 55 тысяч таких машин, что почти на 100% выше, чем в начале 25-го. В основном их доставляют через Киргизию. Одной из причин ажиотажного спроса называют изменение правил ввоза через страны ЕАЭС. Однако, больше всего сказалась сравнительно низкая цена машин китайской сборки, заявила Радио КП генеральный директор компании «Франк Ауто» Ирина Франк.
18: Highlander, Mazda CX-4, CX-5, Kia K5. Эти машины, они сейчас made in China. Они действительно вновь снизили себестоимость, уменьшили количество лошадиных сил, что повлияло на утилизационный сбор, и машины поехали. Не та Mazda, которая из Японии ездит, не та Toyota RAV4. Это не китайская поездка, это бренды, которые теперь делают в Китае. Предположим, что сегодня начнут Porsche делать в Китае. Как вы думаете, Porsche Macan в разы увеличится в следующем году, если у него цена упадет на 40%? Конечно, да. Нет плохого автомобиля. Есть соотношение цены и ценности. Что мы получаем от автомобиля, какой значок, какой комфорт внутри и цена. Вот и все.
17: По данным Автостата, самыми популярными альтернативными марками стали Toyota, Mazda и BMW. Цена на некоторые модели японцев и европейцев в китайском исполнении сопоставима со стоимостью российских легковых авто, продолжает Ирина Франк.
18: Toyota Highlander, например, если его прямо сейчас привести на конечного потребителя, на физическое лицо, по там вчерашнему курсу его можно было привести где-то за 5 миллионов. Если раньше мы везли автомобиль Toyota Highlander, официально поставляемый, ну или просто там его везли откуда-то, то он выходил минимум 6 900 7 100. Toyota RAV 4 под ключ цена в России на физическое лицо, мы можем сейчас привести Toyota RAV 4 за 3 миллиона 900. Меньше, чем 4 500, 4 600, пока не было производства в Китае, вообще невозможно было найти машину.
8: Одновременно россияне начали скупать китайские автомобили с пробегом. Основная часть – это также модели европейских и японских марок, рассказал радио «Комсомольская правда» автоэксперт Игорь Маржаретто.
19: Это наиболее доступный нам рынок, потому что из Японии праворульные машины по-прежнему везут. Не каждый россиянин готов сесть за руль, если он справа. Из Европы ввоз сильно затруднен, он есть, но он такой кривой, косой, потому что везут через третьи страны, там сложное оформление и так далее. В Китае тут налажены уже логистические связи по поставкам новых автомобилей, и пошли теперь поддержанные. Тут надо понимать, что больше половины из тех автомобилей, которые БУ привозят из Китая, это автомобили привычных нам марок. В первую очередь это Volkswagen, Toyota, Mercedes, BMW и так далее, потому что эти машины производятся для китайского рынка в Китае в большом количестве. Ну и на вторичном рынке их достаточно много, причем в хорошем состоянии.
8: Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с отечественным автопроизводителем – это одно из условий выхода на российский рынок для китайских марок. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с продуктами АвтоВАЗа. Это могут быть модели, например, электрических или гибридных автомобилей. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Шаман выпустил новый клип, в нем он предстает чекистом и, в общем, выкладывает на стол фотографии иноагентов, которые покинули Россию: Ходорковский, Галкин, Моргенштерн, Земфира, Макаревич, Дудь, Варламов. Всех, обо всех напомнил. Некоторые, наверное, террористы и экстремисты. Но в какой-то момент все они, сгенерированные искусственным интеллектом, со своих фотографий хором поют «Россия, мама». Илон Маск отдыхает в сторонке.

0: Реклама.
1: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Скидки на новостройки в московском регионе за 4 месяца текущего года выросли до 6%. Год назад показатель составлял около 4,5%. Это данные ЦИАНа. Застройщики снижают реальную цену в сделках, хотя в объявлениях часто сохраняют прежние цифры. По мнению аналитиков, компании вынуждены идти на такие меры, чтобы не изменять официальные цены, но и не портить экономику проектов. В большей степени дисконты выросли в массовом сегменте. В эконом-классе разница между ценой в объявлении ценой сделки достигла 5%. В комфорт-классе показатель составил 6%. Аналитики рынка отмечают, что рост скидок связан со слабым спросом и дорогой ипотекой. Покупатели торгуются активнее, а девелоперы вынуждены давать индивидуальные условия, рассрочки и скрытые дисконты, рассказала радио «Комсомольская правда» основатель «Бест Новострой» и «Бенмэп.про» Ирина Доброхотова.
5: На сегодняшний день, если мы посмотрим, то у нас вторичка ниже, чем первички. И когда вот ставка начала вниз двигаться, очень многие покупатели предпочитают взять даже при такой вот такой, скажем, не низкой ставке, не 10% годовых, а выше, но они предпочитают выбирать вторичку, чем первичку. И, конечно же, девелоперы вынуждены идти, чтобы повысить уровень продаж на разные акции, рассрочки и скидки. Да, это происходит. И мы видим, что от 10 до в некоторых проектов до 25%, если клиент приходит и платит деньги, например, сразу, оформляя ипотеку какой-то сразу, девелопер получает на эскроу счета деньги, то, конечно, он вынужден идти на скидки, чтобы привлечь себе этого покупателя. И в московском регионе буквально у каждого девелопера, если вы клиент приходите, вы можете претендовать на особые условия, особую скидку.
4: При покупке квартиры сейчас можно попытаться договориться с застройщиком об индивидуальной скидке. Нужно просто попросить ее. Если покупатель молчит, вряд ли менеджер отдела продаж будет настаивать на снижении цены. Хорошее время для просьбы о дисконте – конец месяца. Менеджеру, возможно, нужно закрывать план продаж. Ну и в целом, летом происходит традиционный спад спроса на жилье. Поэтому сейчас застройщики готовы обговаривать индивидуальные условия, отмечает Ирина Доброхотова.
5: Вам нравится объект, вы смотрите цену на сайте, вы разговариваете, звоните застройщику. После этого вы говорите, как вы можете его приобретать, например, 100% оплаты или с материнским, там, и с льготной ипотекой, или просто с обычной ипотекой, выбрав объект. Вы начинаете торговаться, да, в отделе продаж. Они вам говорят, у нас сегодня существуют такие-то вот условия. Выдают вам предложения, которые действительно 8-10%, на особый пул может быть 15%. Вы, выбрав квартиру, квартиру, говорить, пробуйте еще для вас индивидуально согласовать какие-то скидки. Вот если раньше, когда у застройщика все продавалось сходу, все летело, они наоборот даже, ну, стояли намертво на своих условиях, то теперь мы можем сказать, ну, пойду рядом в другой комплекс. И в другом комплексе, чтобы вы выбираете из трех и говорите, например, я могу купить у вас или вот у соседских площадок, которые строят. И, конечно же, вас будут удерживать.
4: В апреле 2026 года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился по разным оценкам от 21 до 27% год к году. Эксперты считают, что восстановление рынка первичного жилья возможно только при снижении ключевой ставки Центробанком до уровня 8-10%. А власти заявляют, что запас прочности у застройщиков фактически исчерпан, и отрасль может столкнуться с серьезными рисками. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Министерство транспорта России изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что лично поддерживает данное предложение, так как сам байкер. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. По словам Никитина, надо спросить водителей общественного транспорта, не будет ли им мешать движение мотоциклистов. По выделенным полосам сейчас передвигаются и водители такси. Вот что в разговоре с радио КП заявил председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
7: Мотоциклисты у нас и так ездят между рядами и по выделенке, где им вздумается. Ничего страшного в этом как бы и не происходит. А таксистов тоже не везде пускают. Да, то есть у нас половина выделенных полос сейчас в Москве закрыты. Плюс региональные, скажем так, полосы. То есть если московский таксист приехал в город Владимир или, я не знаю, в любой другой, там, Воронеж, и проедется по выделенной полосе, ему придет штраф. А если владимирский таксист приедет в Москву, ему тоже придет штраф и придется оплачивать. Поэтому как бы они будут мешать автобусам. Ну, идет выделенная полоса, рядом сплошная. Автобус останавливается на автобусной остановке, и таксисты смирно стоят и ждут, потому что понимают прекрасно, что дальше висит камера и зафиксирует пересечение сплошной. И придет штраф. Мотоциклисты, они же поедут. Насколько это будет создавать какие-то, ну, аварийные ситуации, сейчас предсказать никто не сможет.
6: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже много лет. Как рассказал руководитель объединения «Мото Россия» Андрей Иванов, даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
8: Впервые мотоциклисты обратились к правительству о разрешении двигаться в полосах для общественного транспорта еще в 2011 году. Тогда и был в Москве произведен первый эксперимент, в рамках которого мотоциклисты нормально ездили и спокойно уживались с автобусами в одной полосе. Сейчас в автобусной полосе находятся не только сами транспортные средства, перевозящие много пассажиров, но и таксисты. Когда мы говорим о столичных, особенно столичных таксистах, мы понимаем, что их поведение на дорогах оставляет желать лучшего. Но при этом мотоциклисты зачастую гораздо более сознательные участники дорожного движения. Из-за введения автобусных полос в свое время сузились и остальные полосы, и практически исчезло так называемое междурядье. Когда мы говорим, что оно пропало, это значит, что мотоциклисты там ездить не перестали, а вот автомобилисты начали беспокоиться из-за того, что байки проезжают слишком близко к автомобилям. А ведь все дело в банальном сужении полос. Любой мотоциклист, увидев, что можно теперь спокойно, не нарушая, двигаться в автобусной полосе, выберет именно это направление движения. И уж точно будет гораздо более дисциплинирован, чем, например, водители такси.
6: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы и троллейбусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
9: Продажи и производство энергетиков в России резко снизились. В январе-марте 2026 года продажи таких напитков в натуральном выражении упали на 7% год к году. Снизилось и их производство почти на 15% год к году, до 320 миллионов литров. Падение спроса и производства связывают с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и повышением акциза на сахаросодержащие напитки на 10%. В частности, об этом в интервью Радио КП заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента РАН ХИКС Максим Черниговский.
10: Те запретительные, на самом деле, меры, которые в течение уже нескольких лет вводятся на территории Российской Федерации в отношении энергетиков, хочу подчеркнуть, как алкогольных, так и безалкогольных. Те законодательные решения, которые осуществляются в отношении энергетиков, если говорить о их розничной продаже, я считаю, во всех отношениях это как бы конструктивные меры. Почему? Потому что все-таки энергетики, учитывая высокое содержание того же кофеина, это далеко не самые полезные все-таки в массе своей продукты, да, и, что называется, сердце разрывалось, когда вот до недавнего времени несовершеннолетние, даже дети приобретали энергетики, пусть и безалкогольные, их, соответственно, потребляли, это было не дело. Действительно, в общем, объемы производства и розничных продаж, как я уже сказал выше, энергетиков снижаются, это во всех отношениях объективная ситуация.
9: Из-за роста акциза увеличилась розничная цена напитка. Так, в январе-марте 2026 года стоимость банки составила в среднем 260 рублей, что на 16% больше, чем год назад. Надо отметить, что энергетические напитки вредят здоровью. По словам врачей, энергетики содержат в себе большое количество добавок, и при их чрезмерном потреблении человеку могут грозить серьезные последствия. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
11: К сожалению, эти энергетические напитки – это такая адская смесь достаточно серьезных ингредиентов. Там огромное количество углеводов, выбивает огромное количество инсулина. И если в какой-то момент избыток сахара приводит к тому, что инсулина очень много, может возникнуть состояние гипогликемии. Следующий момент – это химический кофеин. Это не натуральный кофеин, который есть там в чае, в кофе. А это химические активные вещества. Их там достаточно много. Это может вызвать остановку сердца просто за счет того, что возникнет тахикардия неуправляемая.
9: Татарстан и Свердловская область стали одними из первых регионов России, где ограничили продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12:33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
0: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
18: Более 80 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области. Это заявил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших, по его словам, нет.
0: О политике.
18: Европа должна находиться за столом переговоров между Россией и Украиной в качестве еще одной стороны, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она отметила, что Европа должна играть роль не просто нейтрального посредника, а выступать как страна, имеющая собственные интересы. Валтонен добавила, что переговоры должны начаться с полного прекращения огня. Также дипломат заявила, что сторонам потребуется поработать над тем, чтобы восстановить доверие друг к другу.
0: О санкциях.
18: США ввели новые санкции против Ирана. Минфин добавил в черные списки 16 юридических лиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. В американском управлении по контролю за иностранными активами объяснили, что новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. В ведомстве утверждают, что доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора.
0: О происшествии.
18: Ракета компании Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась во время испытаний во Флориде. Речь идет о тяжелой ракете New Glenn. Это главный конкурент SpaceX на рынке космических запусков. Во время тестов на стартовой площадке на мысе Канаверал произошел мощный взрыв. По данным Associated Press, он был такой силы, что жители Кейп Канаверала и Кока-Бич сообщили о вибрации домов и яркой вспышке в небе. Местные службы заявили, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет. В компании Blue Origin подтвердили, что во время теста произошла аномалия. По словам владельца Джеффа Безоса, все сотрудники находятся в безопасности, угрозы для персонала нет. Взрыв ракеты Blue Origin не повлиял на авиасообщение в США, сообщил американский авиарегулятор. Пенсии в июне перечислят досрочно из-за Дня России. Как уточнил депутат Госдумы Алексей Гавырин, перенос выплат осуществляется автоматически и не требует заявлений в социальный фонд. Так, тем, у кого привычная дата приходится на 6 и 7 июня, деньги поступят 5 июня. Для получателей с графиком на 12, 13 и 14 июня зачисление состоится 11 числа. При этом детские пособия не затрагиваются переносами и будут выплачиваться по стандартному графику.
0: О технологиях.
18: Сеть 5G может заработать в России в конце июня, сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Государство в ближайший месяц планирует выделить в Импелкому МТС Мегафон и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети 5G в мегаполисах. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Эфир транслируется на YouTube, канал «Нео Панкин». Ну и, конечно, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема нашего сегодняшнего разговора, ввиду того, что сегодня 29 число, пятница, а в воскресенье последний день весны, 31 мая. Соответственно, сегодня мы вас интересуемся, какие у вас планы на лето. Какие планы на лето, друзья? Отдых планируете или не планируете? По какой причине? Финансовой причине или какой-то другой? Ну, пожалуйста, рассказывайте и заодно поделитесь. Куда, если поедете, то вот куда? Ну и опять-таки, да, давайте разберем причины, если вдруг решили никаких планов на это лето не строить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

Бьянка на радио «Комсомольская правда». С нее мы открываем наш сегодняшний эфир. Какие планы на лето? Какие? Поделитесь, пожалуйста, какие у вас планы на лето? Собираетесь ли вы куда-нибудь лететь? Путешествуете по России, за рубеж, может быть, или на грядки на дачу, пожалуйста. Или вообще никуда работать будете, потому что надо зарабатывать деньги. Некогда болеть, отдыхать. И вот это вот все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И, кстати говоря, давайте, чтобы в том числе вас простимулировать, звонить и рассказывать, сегодня мы разыграем две упаковки нашего замечательного кофе. Кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки. Зерна собраны вручную фермерами Уганды. Из Уганды и привезено. Пожалуйста, эксклюзив «Комсомолки». «Вкус Африки» называется. Две упаковки отправятся автору лучшего вопроса. В конце эфира подведем итоги. Звоните, пожалуйста. Звоните. Какие у вас планы на это лето? Обычно в конце лета проводится опрос на тему, как я провел этим летом.

0: Роса достанется две упаковки нашего замечательного вкуса Африки. Он так и называется. Если вы не выиграете, то сможете его купить на любом маркетплейсе. Пожалуйста, «Вкус Африки», кофе по этим теговым словам найдете. Вообще, насколько я понимаю, статистика нынче такова. Есть опросы на этот счет. Людей, вот все говорят, кризис, с экономикой беда, проблемы. Да, мы эти темы, кстати говоря, поднимаем в наших эфирах, но путешествующих-то меньше не становится по какой-то загадочной причине. Не становится меньше тех людей, которые покупают путевки за рубеж. Вообще. Ну и, собственно, в России те самые люди, которые предпочитали путешествовать именно по России, они продолжают. И тут статистика тоже в пользу того, что их число не уменьшается. Есть звонки? Александр из Краснодара. А вам никуда ездить не надо, да? Я так понимаю.
1: Я еду из Краснодара в Дивноморск. Погода ужасная. Ночью было 10 градусов тепла. Вот такое лето.
0: Да, я заметил тоже, у нас дожди идут. Ну а планы-то какие, скажите, пожалуйста?
1: Планы какие? Работать, потому что 7-10 лет, 5 лет, ну, нищебутовская пенсия, взяли. Поэтому надо работать, зарабатывать на оплаты всяких налогов.
0: Я вас понял, на оплату всяких налогов. Скажите-ка, пожалуйста, а как же вы без отдыха? 7-10 лет сдюжите?
1: Ну вот еще буквально лет 10 назад можно было путешествовать. Сейчас не до путешествий.
0: Ну, именно по экономическим причинам, я правильно вас понял?
1: Да, конечно. По ней.
0: С другой стороны, до Сочи-то недалеко, в общем, да и вообще до моря недалеко.
1: Да, недалеко. Я тем более родился в Сочи когда-то.
0: Ну вот.
1: В далекие 60-е годы. Вот в прошлом году я ездил на родину. Ну что, 14 часов дороги.
0: Что-то как далековато. От Краснодара 14 часов ехать разве, да?
1: Пробки ужасные.
0: Пробки, да.
1: Ага. Да. Там какую-то платную дорогу собираются делать, но, наверное, уже не при нашей жизни. При нашей жизни.
0: Да бросьте, что у вас за упаднические настроения? Не при нашей жизни, погода плохая, пенсия.
1: Вот так и получается. Хочется, чтобы чем-то порадоваться. Но вот каждый день что-нибудь новое изобретают для нас.
0: Я вас умоляю.
1: То в лес не ходите, то грибы не собираете. Поэтому хочется вот хоть раз радио включите и услышать. Вы знаете, вот изменилось что-нибудь в лучшую сторону.
0: В лучшую сторону. Что же изменилось-то в лучшую сторону? Лекарства от рака изобретают вот у нас. Слышали? Лекарства от рака изобретают. Вот совсем скоро будут внедрять. Пожалуйста, вам. Ну вот видите. Я надеюсь, я вас порадовал. Далее. Олег, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Ну вот как когда наступает лето, у меня сразу вспоминается песня группы «Ленинград». Вот будет лето, поеду на дачу, в руки лопату, работать.
0: А мне Митяева, лето — это маленькая жизнь.
2: Согласен с вами, но дачи у меня нет, работать я на ней не буду. Планирую отдыхать. Ну,
0: знаете песню? Если у вас, да. Если у вас, а там можно слова добавить, если у вас дачи нет, работать на ней не придется, да. Совершенно. Может быть, оно и к лучшему. Так, и что?
2: Вот, ну, первую половину лета планирую курорты Краснодарского края, Дивноморск, Ейск, Геленджик, туры выходного дня небольшие, ну, несколько раз. По чуть-чуть. А так планирую работать и локально в Ростове-на-Дону бассейны выходного дня.
0: Ну, по-моему...
2: Такие планы.
0: По-моему, план надежный, как швейцарские часы, на мой взгляд. Отлично. Да и вообще в Ростове же летом хорошо, прекрасно, замечательно.
2: Хорошо.
0: Можно даже позавидовать вам, да. Спасибо, что позвонили. Алексей, Костромская область. Здравствуйте. Бачки, тут и мелодия какая-то наигрывает. Так, нет, не получится. Тогда Дмитрий, Пятигорск, прошу вас.
3: Добрый день, Иван.
0: Здрасте. Опять-таки нам звонят. Вам тоже никуда ехать не надо, правильно ведь?
3: Почему не надо?
0: Да в Пятигорске и так хорошо, по-моему. Там рядом Кисловодск, Ессентуки.
3: И чего? Ну... Нет. Мы тут живем, это же, как бы мы так это обыденно ко всему к этому относимся. А планы у нас поехать в Крым. С учетом того, что побережье тоже близко, и все мы его объехали, то все-таки уже который год ездим в Крым, независимо от того, что там происходит.

0: Угу. Вы имеете в виду, вы имеете в виду угроз беспилотников, я правильно понял?
1: А, да, да, да, да. Такой понятие, мой подход в этом плане простой. Кирпич просто так на голову не падает. Да беспилотники могут сюда прилететь.
0: Ничего себе. Кош, интересный подход к жизни. Да вы фаталист. Просто так. Вы про этот слишком близко-то не ходите под крышу-то, дистанцию держите, и сосульки не будут падать, да. И кирпичи тоже. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего отдыха на лето. Далее. Павел из города Владимира, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
2: Доброе утро, радиослушатели. Ну вот по поводу отдыха. Ну, в планах есть, конечно, по нашей стране. Алтай, например, сесть на машину и поехать. Вот. А так, немножечко вот червячок такой насчет отдыха. Напоминает классика, то есть, ну, там, пир во время чумы. Я вот думаю, что если 10 миллионов отдыхающих по 100 тысяч рублей скинется, не вместо отпуска, в дополнение, то 10 триллионов рублей можно будет потратить, например, ну, куда в стране нас сейчас очень нужно. Зато можно будет уже ехать, может, география более широко изменится, куда можно по нашей стране ездить отдыхать. А очень интересно еще вот отмечен про те самые беспилотники, которые могут сюда лететь. Как-то вот так получилось, что с отдыха именно вот вашей передачи. Я думаю, что это. Надо сначала вопросы решить, а потом отдыхать.
0: Угу, хорошо, давайте решать. Каждый бы скинулся, я уверен, может быть, даже по внушительной сумме. Если бы была уверенность, что деньги-то на дело пойдут, многие бы сбросились, да, на дело, а не в карманы. Впрочем, как мы знаем, отследить полностью невозможно. Перерыв у нас, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Какие у вас планы на лето? Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Комсомольская
4: правда. Читайте сегодня. Сотни советских кукурузников собираются вернуть в строй. Почему Ан-2 оказался незаменим? Какое лето ждет Москву после аномальной весны? Мошенники выдают себя за врачей поликлиники. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
7: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какие у вас планы на лето, друзья? Звоните, рассказывайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, так, есть у меня проблемы. Сейчас, одну секунду, друзья. Олег из Саратова, пожалуйста. Так. Здрасте, Олег.
8: Здравствуйте.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
5: планы на лето, ну, не такие грандиозные, знаете. Несколько лет назад, когда у нас не было дачи, мы пытались с супругой, с детьми все время выехать, ну, летом на пляж, куда-то поближе к Волге, отдохнуть.
3: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
9: Живу в деревне, картошку посадил 22 мая, лето началось. А так, ну, в планах немножечко, наверное, отремонтировать крыльцо, подгнило оно у меня, выдать замуж дочь. Ну и если останется время, может быть, сгонять в Оренбургскую область. Есть там такой город Солилецк на соленые озера.
0: О, дело хорошее.
9: 18 тысяч километров.
0: Так.
9: Ну, неплохое. Если получится, хорошо. Если нет, в следующем году сгоняем. Ну, вот, собственно, вроде бы и все.
0: А соленый аналог Мертвого моря, как Эльтон, я правильно понимаю?
9: Ну, наверное, там три озера. Выработка была, были открыты разработки соли, соляных месторождений. Корпорация «Руссоль» оттуда соль таскает до сих пор. Ну и сделали курортную зону, обнаружили эффект хороший. Ну и люди лечат здоровье, поправляют. Мне, если честно, нравится даже, наверное, больше, чем на море.
0: Угу, отлично.
9: Вот эти соленые процедуры. Ну, правда, там такая спартанская, можно сказать, обстановка. Но днем на озерах позагорал, погрелся. Ночью дискотека до рассвета иногда... Поспал немного, снова на озера. Такая неделя. На 5 дней обычно хватает. Даже 4-5 дней за глаза и за уши. И тысячи километров. Ну, море от нас минимум до Черного моря. Ну, 2500. Все-таки удаленность достаточно большая.
0: А я вот смотрю, да, Солилецк, озеро Развал, самое известное и крупное в группе.
9: Да, вот.
0: Да, в принципе, концентрация соли сравнима с Мертвым морем. Прикольно, спасибо, что рассказали. Ну, как вот Эльтон тот же, это Волгоградская, Астраханская область, там они, в принципе, на границе находятся. Далее. Сергей, пожалуйста. Сергей из Москвы, прошу вас.
10: Здрасте, здрасте.
0: Здрасте.
10: У меня всегда в планах, когда выпадают свободные дни, поездка к родителям. И не надо мне никакого моря, океана. Увидеть родителей, посидеть с ними, помочь. Вот самые мои планы. Такие летние, зимние, когда выпадает отпуск. Вот коротко.
0: Спасибо большое.
10: Спасибо.
0: Вам спасибо. Да. А, ну вот, нет, на самом деле Эльтон далеко от Астрахани. Волгоградская все-таки область, да. Я там в детстве был. Хорошее место. Да, пожалуйста. Вера из Москвы.
11: Доброе утро.
0: Здрасте.
11: А мы предпочитаем круизный отдых. Плавали по России практически везде. И по Волге, и по Оке, и даже до Соловков доплывали. Очень живописный, очень спокойный отдых. С удовольствием пользуемся услугами нашего флота речного. Что еще нравится, то каждый день новый город. Новые экскурсии, новые познания, очень познавательный отдых. Правда, в последнее время нужно сказать, что цены на круизы стали кусачие. Но мы нашли выход. Начальной точкой используем не только точкой отправления, не только Москву, а какие-то города близлежащие, на которые добираемся по железной дороге. В этом году плывем до Самары. А из Самары уже на поезде назад. Кстати, этот круизный отдых, сейчас мы отметили, что очень помолодел. Раньше были в основном люди пенсионного возраста, а сейчас очень много людей помоложе и с детьми. Так что рекомендую.
0: А сколько стоит в среднем про цены? Расскажите, пожалуйста.
11: Ну вот, у нас как раз сейчас до Самары неделя отдыха. Ну, 80 тысяч оттуда на железной дороге.
0: 80 тысяч за одного, двоих, я правильно понял? За двоих?
11: Нет, за одного.
0: За одного, 80, да.
11: Да.
0: Угу. Ну, прилично, да. Спасибо. Ну, там, я так понимаю, полный пансион. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Наталья из Подмосковья. Прошу вас.
12: Алло, доброе утро всем. Да. Очень рада, что дозвонилась. Хочу высказаться. Проживаю в Химках. В общем, крайний раз я отдыхала в Турции, за границей, до пандемии, 19-й год. Это был отель «Кремлин». Вот. Недавно у меня приехала оттуда подруга. Вот. Там ценник от 100 тысяч сейчас, да, на данный момент на одного. Вот. А потом, значит, мы отдыхали вот этот период до 26-го года в Подмосковье, потому что у нас еще собачка появилась, и мы брали отель, чтобы могли принять маленькую собачку до 5 килограмм. Вот, но в целом было неплохо. Это, знаете, вот отель «Новая Истра», да, у нас, затем «Тропикана Парк», ну, в общем, в Подмосковье много, вот. Что хочу сказать? Какие планы на это лето? Алло.
0: Да, слушаем вас.
12: Я удачно вышла на пенсию. И планы мои на это лето — выхожу на работу в новое место. Очень волнуюсь. Вот. Поэтому я с 1 июня заступаю, в новое место выхожу.
0: Я только не понял, на пенсию вышли, а работать-то зачем? Скажите, пожалуйста. Не наработались.
12: Вы знаете, оказывается, на пенсию особо не разгуляешься.
0: А, вы имеете в виду на пенсию, на саму, да? На деньги?
12: Да. Да, и поэтому я вот долго вот думала об этом и приняла решение, что все-таки нет. Пока есть силы, пока меня взяли. Слава Богу, спасибо им, что они меня взяли, да? 1 июня выхожу, ну там, понедельник, второе, да?
0: Да.
12: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо. Далее. Павел из города Радужного, пожалуйста.
13: Доброе утро, Иван. Доброе утро, слушайте. Хотелось бы сказать вначале, вы в начале передачи отметили жителей из Ростова-на-Дону, что ему ехать-то никуда не надо. Вот. И так можно где отдохнуть. А вот на самом деле-то это в большинство населенных пунктов можно отдохнуть и никуда не ездить. Вот случайно открыл, расскажу, самый бюджетный отдых. Вот. Ну, не призываю вот именно к этому рецепту. Попал вот случайно в Красный Крест. Вот. На второй день нахождения там понял, что я отдыхаю. То есть от меня ничего не зависит. Ну, ничего сделать не могу. Не я на внешние обстоятельства, не обстоятельства на меня. Обслуживают красивые там девушки, медсестры. Все хорошо. Но смотрите, какой вывод сделал. Я потом попробовал. В Красный Крест не призываю попадать. Чтобы отдохнуть, можно просто отключить телефон, вот, выйти на улицу, выбрать себе маршрут из дома, неважно, там, из жилого, ну, там, из многоквартирного или из частного. Мне повезло, я в частном доме живу. И столько открытий делаешь, можно путешествовать хоть каждый день, хоть неделю, выходя из дома пешком. Это вот самый бюджетный и самый-самый лучший отдых. Да. Впечатлений набираешься, вот открытие делаешь, всю жизнь в городе прожил, а открытие делаешь ежедневно. Это я вот про маленькие города России говорю. Я представляю, как можно погулять в Питере или в Москве, или в том же Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. И про Соленое озеро хотелось бы сказать, отечественное, которое где выше концентрация, чем в Мертвом море. Это озеро Яровое. Есть мечта все-таки туда съездить. Это Славгород, Алтай. Там Яровое и Розовое. И там рассказывают, кто уже был. Делают причалы по номерам регионов. То есть там можно приехать, свой регион даже как бы найти, на котором это... Ну его так называют причалы.
0: Прикольно. Там, спасибо. Вот. Спасибо, что рассказали. Интересно. Какие у вас планы на лето, друзья? 8-800-200-97-02. Перерыв у нас.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
15: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
16: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12:33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий.
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Новости на Радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Судебные приставы поздравили многодетную семью с наступающим праздником Дня защиты детей. В преддверии Международного дня защиты детей представители отделения судебных приставов Великолукского, Кунинского и Новосокольнических районов посетили многодетную семью в Кунинском районе Константиновой Екатерины, в которой воспитывается 8 детей. Для сотрудников службы судебных приставов особенно важно поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ведь забота о детях, их благополучии и будущем – это общая ответственность общества. Псковской области продолжает развивать региональные туристические и культурные бренды. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем отчетном докладе о работе правительства за 2025 год. В регионе уже запущен весенний проект «Стоит только расправить крылья». Ведется работа над программной концепцией «Псковские каникулы». А также продолжается развитие собственных брендов в муниципалитетах. Часть инициатив Псковской области была представлена в всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Участникам со всей страны рассказали о псковских барсиках, сохранении фольклора, наследия в Усвятском районе, развитие наследия Александра Пушкина, партизанском обозе, Знамени Победы и шахматной школе в Опочке. Одним из лучших проектов конкурса признали инициативу «Печоры колыбель православия». На ее реализацию регион получил дополнительно 40 миллионов рублей федеральной поддержки. В честь Дня славянской письменности и культуры в Свято-Тихонском храме Великих Лук провели миссионерские мероприятия. В храме святителя Тихона, патриарха Всероссийского о Великих Луках, состоялся торжественный молебен по случаю окончания учебного года. Богослужение возглавил настоятель храма иерей Вадим Яковлев. На молебне присутствовали учащиеся образовательных школ, их родители и педагоги. Во время молебна вознесли молитвы о благословении Божьем для всех учащихся, прося о мудрости, усердии и учении в добрых трудах.
6: о валютах.
18: Доллар 70 рублей 9 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань 10.46.
6: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках дождь, температура воздуха до плюс 10. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
16: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
6: Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Какие у вас планы на это лето, друзья? Рассказывайте, делитесь, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Татьяна из Челябинской области. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
19: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. С пятницей всех. Вот нам 60 по 67 лет с мужем. Я уже не работающий пенсионер. Муж еще продолжает работать. Зимой отдохнули в санатории Обуховский. Это Свердловская область. И что-то нам очень понравилось. И мы сразу забронировались на лето. То есть сейчас вот с 8 числа июня мы поедем. Ну, едем на 10 дней. Но каждый год отдыхаем в санатории. Но иногда и два раза в году. В общем-то, ну, копим потихонечку и едем. Нам очень нравится. Вообще в Челябинской области всегда отдыхали в санаториях. Прекрасные озера, сами знаете, Южную
0: Уралу. Да. Я вот как раз хотел спросить, вы там у себя отдыхаете-то?
19: Да. Отдыхаем. Все озера уже проехали, все санатории. И вот в этом году зимой решили в Свердловскую область. Природа совсем другая. Ехали на поезде ночь. Вот, совершенно другая. Ели сосны, у нас березы, сосны, а там ель и елка. Очень красиво. Река Пышма. Ну, зимой мы видели вот просто застывшее все. Решили летом. Зимой катались на лыжах, купались в бассейне, принимали лечение. Летом, ну, вот хотим посмотреть, территория громадная, прекрасный храм стоит. Мы любим, чтобы была большая территория. Мы любим утром походить с палками, позаниматься. Ну, вот такой образ жизни. Ну, потихонечку накапливаем за год и едем. Поэтому я считаю, что ну потихоньку, да, вот я сейчас, знаете, болезни уже 67 лет, различные болезни, самолеты не особо можно, вот, куда-то лететь тоже не особо можно менять климат, поэтому мы не изменяем своей уральской природе, и нам очень нравится.
0: И дело хорошее, и... да. Согласен. Спасибо, чудесно, замечательно. Напоминаю, друзья, за лучший вопрос две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зернах из Уганды, прямиком из Уганды. Лучший звонок я определю в конце эфира. И обязательно в любую точку России, что важно, мы отправим эти две упаковки. Далее. Николай из Воронежа, прошу вас, здравствуйте.
20: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Иван. Значит, мы занимаемся спортивным туризмом. Вот, у нас очень... Могу начать сразу с козырей, которые у меня в рукаве. Мы
0: давайте.
20: Прошли Байкал на Байдарке с севера Байкальска до Иркутска. Вот, это было очень круто. И вообще мы всю жизнь занимаемся, уже вот 5 десятков лет. Мы пенсионеры. Вот, значит, не бюджетно все получается, потому что проезд мы платим, а остальное питание, оно идет так же, то же самое покупаем, что и дома кушаем, вот, готовим на горелке или на костре. Вот. У нас в Воронеже есть группа «Борьба с повседневностью», мы их назвали. Вот, значит, мы ходим на байдарках, на велосипедах, ресурс бесплатный. Значит, ходим пешком в горы, ходим по местным, значит, речкам, малым рекам России и так далее, и так далее. Очень большой диапазон. Прошли на байдарках южный берег Крыма, ЮБК, значит, прошли Таманские побережья. Ну, то бишь, если времени не хватит все это рассказать, очень интересная жизнь и, в общем-то, тренированное тело. Мы раньше... очень много путешествовали, проходили походы высших категорий сложности. Вот. И, значит, поэтому тренированное тело, оно требует движения. Вот. И, соответственно, отсюда идут, сами понимаете, все наши походы.
0: Спасибо. Спасибо большое. Борьба с повседневностью. Это вы хорошо придумали. Далее. Марина из Москвы. Здрасте.
1: Алло.
0: Да,
1: здравствуйте.
0: Вас. Здрасте.
1: Доброе утро, Иван, и здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я пенсионерка, мне 63 года. Я что хочу сказать по поводу отдыха? Отдых у меня только средств как бы хватает. Это выезды вот попутешествовать в туристические поездки, вот ближайшие. Вот. А так, вот я живу в доме многоэтажном, и у меня много друзей там, ну вот соседи в подъезде, то, что я живу пенсионером.
0: Дружите вот с соседями, потрясающе. Какая да. роскошь в наше время.
1: Да, так. да, ну я многих знаю. Вот, ну, как пенсионеры встречаемся, и время как бы больше появилось. Вот все, большинство, отдых – это дача у кого есть и балкон. И на улице, на скамейке, потому что средств куда-то выехать не хватает. И живу, вот выйдя на пенсию, так как не могу уже работать, ноги больные, вот, только за счет сына. Вот, сын, работа, работа и работа. Вообще выехать никуда не может, только дача и вот так.
0: Ну, хорошо, что дача Скажи... есть. Хорошо. Уже отлично. Спасибо. Далее. Павел из Твери, здравствуйте.
21: Иван, доброе утро.
0: Доброе.
21: Дорогие слушатели. Ну, раньше, так скажем, до начала СВО, больше как-то были поездки, скорее всего, за границу. Ну, тоже не особо дорогие страны в виде, там, может, там, Египет и Черногория. Вот.
0: Да Черногория сейчас... не самая дешевая была вроде бы.
21: Не, ну, до СВО там еще как-то более-менее сносно все это было. Да. Вот. Очень понравилась страна, прям природа.
0: Да,
21: супер.
0: Черногория вот. Красивая. Потом... Ну, вообще вся бывшая Югославия красивая.
21: Да, крайне красивая. Балканы, это да. После, значит, первый раз был у нас на юге, ну, не с целью там в море покупаться, а были, ездили в октябре в Батлер, и основная цель была это Олимпийский объект и Красная Поляна, Роза Хутор. Вообще супер, прям очень понравилась природа, горы. Инфраструктура современная, просто классная. Вот, а нынче запланировали этим летом, буквально вчера забронировал отели, два места, это Домбай посетить и Пятигорск.
0: Дело прям хорошее, рекомендую.
21: Увидеть Эльбрус. Вот. Не сам напрямую к нему, да, а с дороги на Джилысту, как называют ее, самой красивой дороги. Вот, в общем, вот такие планы на лето.
0: Угу. А что касается Черногории, так она по стоимости не отличается практически от Турции. Вот я смотрю, такие же цены абсолютно от 165, как и даже условная Турция. Ну и Египет, кстати
21: Возможно.
0: Говоря.
21: Ну как-то вот я очень предвзято отношусь к Турции. Никак-то нет желания в Турцию ехать.
0: Ну понятно, хотя Турция очень разная, я вам хочу сказать. Ну ладно, ладно, не хотите, как хотите, дело ваше, выбор ваш. Далее. Рафик из Тульской области, прошу вас.
22: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Ну, какая мечта у меня? В этом году 60 отметить юбилей. После юбилея хочу домой съездить в Башкирию. На могилу сходить к родителям. А потом с супругой там с Олег, говорили уже там по радио. Ехать съездить, отдохнуть. Я там ни разу не был. Мы обычно на Черное море в Архипку ездили. Отдыхали супруги. Только туда, больше никуда. Все нормально, все нравится. Все хорошо было.
0: Хорошо, Чего что все хорошо. Желаю. Взаимно. Спасибо за хорошие пожелания. Далее. Денис из города Чехов, Подмосковье. Правильно, да?
23: Да, доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
23: Доброе утро, слушатели. Ну вот, хочу сказать, что в начале июля едем группой гидроциклистов в Калязин, далее там кататься. Далее Селигер, едем тоже с другой группой уже, с катерами, там по озерам. А потом вот долго выбирал экскурсию на семейную и выбрал тур в горы Аватар в Китай с семьей. Вот такие планы.
0: Сколько стоит вот в Китае горы, вот это вот все?
23: Ну вот смотрите, получается то, что три города, Шанхай, а вот потом город с трудно выговариваем названием, где как раз и находятся эти вот съемки были, потом Пекин, ну, 2500 долларов в человек. Все включено, перелеты и прочее.
0: Все включено, у них-то есть такой формат, да, у них? Все включено?
23: Ну да, получается так, и проживание, питание, перелеты, и внутренний перелет, и международный. Далее, получается, август, Астрахань, рыбалка. Вот такие планы на лето запланированы.
0: Ну, кстати говоря, по нынешним временам, 180 тысяч, я правильно понял, с человека, да, 180 тысяч рублей, да?
23: Ну, где-то получается так, там доллар был чуть дороже, это 2 месяца назад был куплен. Получилось, ну да, порядка 900 тысяч.
0: Ну, понятно, с человека, ясненько. Да, не, ну дорого, конечно, но, в принципе, я ожидал, что три города в Китае получится подороже, но, тем не менее. Ладно, далее. Ирина из Воронежской области. Приветствую вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. В общем, ну, вся надежда на вас. Много лет назад, встречаясь еще со своим мужем, он мне пообещал, что когда-то повезет меня в Хабаровск, потому что там он служил и рассказывал, какая там красивая природа. В общем, прошло 34 года, уже выросли дети, 4 детей у нас, вот. А я все жду, жду и надеюсь, вот, что когда-нибудь это случится.
0: Так, общем, чем я могу помочь? Чем я могу помочь?
2: Ну, чем, ну, я думаю, что вот он сейчас услышит и...
0: Ясненько. Так, слово ты не сдержал, вот. Да. Слово.
2: Пока не сдержал, все жду, все жду.
0: Да-да-да. Вот. Ну, как муж-то зовут? Вы скажите, пожалуйста.
2: Мужа зовут Женя.
0: Евгений, что за дела-то? Ну, давайте-ка. Все сбудется обязательно, все у вас съездите. Кто дозвонился на радио «Комсомольская правда», тому будет сопутствовать удача, проверено много раз. У нас сейчас перерыв, да, время перерыва подошло как раз. 8-800-200-97-02, какие у вас планы на лето? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. После рекламы, анонсов и новостей вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
27: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: План на лет какие, друзья? 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира и финал разыгрываем, я напоминаю, две упаковки нашего кофе. «Вкус Африки», он называется, эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды. Если хотели выиграть, но вдруг не сложилось, то, пожалуйста, на любом маркетплейсе «Вкус Африки» вводите. Обязательно, обязательно покупайте хороший, замечательный, вкусный кофе. Так, кто дальше у нас? Олег из Саратова, прошу вас. Здрасте.
4: День добрый вам.
0: Здрасте.
4: Слушать вас. Взаимно. Всегда слушаю ваши передачи, ваши подкасты. По поводу путешествий. Получилось таким образом, что как бы дети уже выросли, да, но еще не пенсионеры, и здоровье позволяет. И мы с женой решили сделать такой как бы ожерелье по Российской Федерации, по России. То есть начали с Новосибирска, Алтай горный, прошли его, скажем так, вот горного Горно-Алтайска до практически границ Казахстана. Это были автотуры с пешими маршрутами. Вот. Потом через год мы отправились на Камчатку. В прошлом году были на Сахалине. Вот. А в этом году планируем попасть в Мурманск и на, соответственно, три полуострова. Это, ну, Селиберка, соответственно, средний немецкий и русский. Угу. И если все получится, то у нас получится вот такое, условно говоря, ожерелье, да?
0: Ну что, если-то? Мы... Если получится,
4: нет,
0: получится.
4: Нет, уже получится, так как все запланировано, билеты уже приобретены, договоренность с гидами местными есть. То есть мы не едем по турфирмам, мы стараемся искать местных, которые... Ну, владеют ситуацией и могут предоставить интересные какие-то маршруты. Вот, то есть не так, как туристические фирмы, да, вышли, посмотрели, вот вам 10 минут, 15 минут, девочки направо, мальчики налево. Нет, мы уезжаем, скажем так, в заброшки, да, где проживаем день или два, то есть с палаточками или где-то в каких-то домах оборудованных, ну, пусть по минимуму, но... Это всегда приятно, потому что я считаю, что уезжать в отпуска из города в город, как некоторые, допустим, там, ну, условно говоря, возьмем Саратов и уезжаем в Сочи, да. Ну, я уехал из Саратова и приехал в Сочи в город. Ну, какой интерес?
0: Неинтересного. Да, не, ну, некоторым да, интересно. Когда... Да и город там есть, что посмотреть в Сочи в целом. Да. Красиво.
4: Нет, ну, понятно, что были и в Сочи, и в других, скажем, городах. Но когда ты, скажем так, из города уезжаешь ближе к природе, да, и можешь... в живой природе, тех же там нерпу, сивучи наблюдать, да, китов и так далее. То есть совсем другие впечатления, совсем другая, скажем так. Вот. А гляжу, достаточно много пенсионеров к вам в эфир выходит, да, и говорят, да, это сложно, да, это дорого. Но примерно, условно говоря, у нас на двоих вот такие туры обходятся где-то порядка 230-240 тысяч на двоих. То есть это в любом случае дешевле, чем, допустим, даже за границей, которые, ну, примерно от 150 начинается.
0: Вот. Да. Ну, плюс-минус. Качеству... Ну, плюс-минус.
4: Ну, да, плюс-минус, да. А по качеству того, что мы видим, впечатление, конечно, ну, долгое, продолжительное время остается с тобой. В виде фотографий, в виде видео, да и просто вот где-то какую-то передачу видел, ой, а мы там были, а мы вот это видели. Вот, то есть это того стоит.
0: Хорошо, хорошо, того стоит. Следующий. Сергей. Сергей, здрасте.
9: Я в эфире, да?
0: Да, вы в эфире, говорите. Пожалуйста, откуда вы, скажите, пожалуйста?
9: Я с Жуги, Краснодарский край.
0: Ага, отлично. Так.
9: Про планы спрашивали. У меня планы глобальные, грандиозные. Я переехал в Зубку специально для всей родни, это сделал, типа, не знаю, подарок, не подарок. Вот, приглашаю, раз я в эфире, приглашаю всех своих родных и друзей к себе. Ну, я уже и так приглашал по телефону, но вот домик купил, и у меня из окна море видно. Так что я для всех такой вот подарочек сделал, чтобы приезжали, отдыхали бесплатно. Пользовались. Джубга – это самое лучшее место в России отдыха. потому что у нас и песок, и отели все недорого. Ну, у меня, само собой, для родни вообще бесплатно. Ну, вот, где погулять, это вообще лес, горы, отличное место. Тут недалеко горячий ключ, вообще просто супер. Джубга лучшая в России. Вот поэтому всех приглашаю. И я вот это, такие у меня планы, встречать родню. И вот в это лето у меня приезжает внук, приезжает сын. Вообще шикарно у меня это лето будет. Вот, все.
0: Отличный план. Спасибо большое. Ирина из Ростова-на-Дону.
3: Доброе утро.
0: Приветствуем вас.
3: Я живу в городе Ростове-на-Дону. В этом году по плану у меня с 3 июня я еду на Алтай. У меня туристический тур, вернее, знакомство с Алтаем. Вот до этого мне 3,5 дня на поезде. Полстраны я проеду. Ну, а потом, там, получается, 9 дней знакомства с Алтаем. Вообще наша страна очень красивая. Я была и в Сибири, на Байкале, в Карелии, в Воронежской области, по Донскому краю я также путешествовала. Поэтому я вообще призываю наших граждан, россиян, путешествовать по своей стране, поддерживать и развивать свои районы, свои города, потому что наша страна вообще необыкновенная.
0: Спасибо вам большое. Далее. Владимир, Алтай. Чудесно. Здрасте, Владимир, говорите.
10: Добрый день.
0: Да, пожалуйста.
10: А я хотел бы с вами поделиться то, как мы отдыхаем.
0: Поделитесь.
10: Значит, 20 лет назад я в 30 километров от Барнаула купил землю, построили дом. И с удовольствием работаем и отдыхаем на своем участке. У меня отличные соседи. Сегодня у нас будет день улицы. Вечером после работы соберемся, накроем стол. Придут много ребятишек, будем устраивать спортивные игры. Вот так мы работаем, отдыхаем. Я сам на пенсии. И иногда, конечно, выезжаем куда-то, но дома отдыхаем не намного хуже, чем на выезде.
0: Угу. Так, спасибо большое. Игорь, Калининград. Здрасте.
11: Да, здравствуйте, Роман.
0: Да.
11: Ой, Роман, Иван.
0: Да, давайте, полторы минуты, прошу.
11: Да, я хотел поехать с семьей в Воркуту, это моя родина.
0: Потрясающе. Вот это да. Так.
11: Там очень здорово. Тундра, река, Уса, горы Уральск рядышком. Вот. Но жена...
0: Жена в Воркуту уговорила, не хочет, да, что-то? Почему-то.
11: Уговорила купить, потратить 10 тысяч на теплицу, землю, прибабасы всякие. Короче, будем заниматься огородами. Но я ей сказал, значит, мы поедем в Воркуту зимой. Вот это будет еще интереснее.
0: Потрясающе. Замечательно. Вот в эфире «Комсомольской правды» люди стремятся в Воркуту, друзья. Не, я не говорю, что в Воркуте плохо, ни в коем случае. У нас Владимир Варсобин ездил, рассказывал про Воркуту только хорошее, и мы, собственно, присоединяемся к этому рассказу. Так, ну что, время подвести итоги, да? Я бы с удовольствием вручил человеку, который в эфире с подзаголовком «Какие у вас планы на лето?» собирается в Воркуту, но все-таки выбираем. У нас победитель, уточните, пожалуйста. Ирина, Воронежская область, да, у которой муж Евгений. Мужу Евгению большой привет, все-таки выполните обещание, пожалуйста. Всем спасибо, кто звонил, дорогие друзья. Сейчас перерыв, скоро вернемся в рамках уже большого эфира, не переключайтесь.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12:33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
4: Многоквартирный жилой дом поврежден в Волгоградской области при атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание не зафиксировано, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Массированным атакам минувшей ночью подверглись Ростовская и Ярославская области. Всего за ночь, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 208 беспилотников над регионами России.
5: О политике.
4: Словакия против вступления Украины в ЕС до урегулирования отношений с Россией. Это заявил замглавы правящей партии страны Любош Блаха. Он отметил, что принятие Украины в ЕС в обход стандартных процедур нужно для того, чтобы использовать Киев в борьбе против России.
5: О США.
4: Власти США сделают все возможное, чтобы добиться экстрадиции бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. Он подчеркнул, что Кастро должен предстать перед судом. 20 мая США выдвинули в адрес 94-летнего Рауля Кастро и 5 кубинских военных обвинения по делу о сбитых в 96 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения». Тогда погибли 4 человека. По данным издания «Политика», США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.
5: О нововведениях.
4: За разговор по телефону на АЗС могут отказать в обслуживании. С 1 июня на заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, поскольку это опасно из-за случайной искры. АЗС будут вправе отказать в обслуживании, не включить колонку, аннулировать оплату, потребовать освободить территорию и внести автомобиль в черный список.
5: О технологиях.
4: Сеть 5G может заработать в России в конце июня, сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Государство в ближайший месяц планирует выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети 5G в мегаполисах.
5: О погоде.
4: Следующие 5 лет с высокой вероятностью станут одними из самых жарких за всю историю наблюдений, следует из доклада Всемирной метеорологической организации. Ученые оценивают вероятность того, что хотя бы один год в этом периоде побьет температурный рекорд 2024 года в 86%. По прогнозу, среднегодовая температура на планете будет на 1,3-1,9 градуса выше доиндустриального уровня. Ну а в московском регионе температура минувшей ночью местами опускалась до значений октября, сообщили в Центре погоды погоды ФОБОС. По прогнозам синоптиков, ночь на субботу будет примерно такой же холодной, после чего обозначится курс на медленный рост температуры. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Всем привет, это «Утро с той ноги», с вами Антон Киев, и сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы отпустили отдыхать всех ведущих, кроме Антона Киева, но мероприятия в Великих Луках не заставляют себя ждать, а тем более сами организаторы этих мероприятий. Дима, привет, сегодня у нас художник Дмитрий Яковлев, организатор мероприятий в пространстве «Арт-Этаж». Это место, где можно порисовать, отдохнуть душой и посетить какое-то эксклюзивное мероприятие. Об этом мы сегодня поговорим, а также о праздниках, о чем еще говорить на протяжении часа, и в конце у нас будет, возможно, гороскоп, если мы успеем все обсудить. Дима, как твое настроение по утрам? Я знаю, что ты всех ненавидишь. И очень странно, что ты согласился именно в это время прийти сюда.
8: Всем доброе утро. Да, по утрам я немного недоволен.
7: Расскажи, чем? Что тебе? Что может?
8: Кофе надо мне, чтобы прийти в себя.
7: Но неужели в Великих Луках можно чему-то быть недовольным в 8 утра?
8: Вот вообще поставил в тупик меня этим вопросом. Ну, во-первых, холодно сегодня. Кто вот любит просыпаться в холодную погоду утром рано, куда-то ехать?
7: Ну, такой предлетний дубачок.
8: Вообще осенний почти.
7: Да.
8: Так что, ну, не знаю. Ну, я рад, что тебя сегодня увидел.
7: Взаимно, хотя какая неприкрытая лесть.
8: День начался хорошо, увидел Антона Киева.
7: О, круто. А ты знаешь, у нас сегодня вечером классное мероприятие. Поскольку мы сейчас именно в прямом эфире, мы с тобой просто привыкли записывать выпуски, которые выйдут потом. Mm-hmm. Но сейчас будет наиболее актуально сказать, что будет в пятницу вечером в Великих Луках. Давай мы с этого начнем, а потом уже поймем, к чему мы придем в течение этого часа. Сегодня в 19.00 очень крутой ивент, который мы долго готовили, мы экспериментировали, и надеюсь, что этот эксперимент к чему-то нам, что-то нам даст, какие-то ковришки хотя бы в виде аплодисментов, да? Давай подробнее расскажем, Дим.
8: Сегодня в арт-этаже в 19.00 премьера нового уникального шоу «Неудобный диван»
7: называется. «Неудобный диван»,
8: это
7: да.
8: Это твоя идея, название этого. Креативная идея такая.
7: Ну, у нас было много вариантов, правда?
8: Мы 2 дня освещались, да, как выбрать. Много-много-много всяких вариантов. Ну, в итоге «Неудобный диван», наверное, ну, более-менее как-то перекликается с идеей этого шоу. Вот. Будет у нас гость. Гость будет на диване, и ему будет неудобно.
7: Да, у нас запланировано 2 гостя, обычно, ну как обычно, это премьера, может у нас сегодня просто первый и последний раз получится. Один гость, которого мы публикуем в соцсетях, то есть там можно написать какой-то комментарий или лучше написать вопрос, который мы озвучим на мероприятии, это первый гость. А второй гость, он такой немножко секретный.
8: Тайный Санта.
7: Да, мне кажется, это наоборот, хотя на Санту похож больше первый гость, да. А второй больше эльф.
8: Эльф, да. Помощник Санты. Mm-hmm. Ну, они вообще друг с другом никак не коннектятся.
7: Вот поэтому интересно посмотреть, как они выглядят вместе.
8: А вообще они вживую, ну, как бы общались, нет, не знаешь?
7: Не, они не знакомы даже, да. Просто,
8: о, это будет интересно.
7: Да, вот второй парень, это исполнитель Евгений Николаенков, он тоже был в клиповом мышлении, как и Дима, и как и первый гость. Он вообще называет Валентина паренек. Он вообще не в курсе вообще, что будет происходить.
8: Паренек?
7: Да, и что у нас за мероприятие. Ну, как бы я ему не объяснял, конечно, уже не свое какое-то восприятие мира особенное.

0: Сейчас ну, да. был этот, господи.
1: Шоу Воли.
0: Шоу Воли, и кто да. там ушел у него?
1: Соболев.
0: Соболев ушел. Да. А, я Джиган, короче. Сейчас Джиган там теперь вместо
1: вот,
0: Соболева.
1: Вот это интересно, это ты мне рассказывал вроде бы, потому что я не смотрю.
0: Я тоже.
1: Да?
0: Но слухи доходят, да.
1: Класс.
0: Вот. Поэтому приходите в 19:00 в арт-этаже, как всегда, уютно, красиво. Пофоткаемся, пообщаемся. В общем, круто, проведем время. Билеты сегодня на входе можно приобрести. Вот. Не пишите мне сегодня. Я не, ну, не отвечу, не смогу сегодня. Сегодня дедлайн у нас.
1: А, да, я вообще считаю, что мероприятия сами по себе в таком формате немного комедийном, они скудны. То есть привести какой-то стендап, ну, это, наверное, вот раз в год что-то такое происходит. А если мы говорим про стендап какого-то большого артиста, то это вообще раз в, чуть ли не раз в 3 года какая-то история. Помнишь, в том году был Сергей Орлов?
0: Да.
1: А до него приезжал Иван Абрамов вообще в 2022 году.
0: Да, то мне кажется, вот события. Они там прям рядом где-то были.
1: Ну, там, может, даже 3 года.
0: Я помню, разница. Я привозил, не я привозил, ко мне приезжали и из Пскова ребята. Вот, и формат такой зашел на ура, народу было много.
1: Да, но мы не говорим...
0: И до сих пор народ спрашивает...
1: Вспоминает, да, когда будет еще раз?
0: Да, спрашивают, когда, когда, когда. Так что, если парни Пскова меня слышат, go к нам.
1: Но это на самом деле у нас не стендап в прямом понимании. Это, скорее всего, микс, как я пытаюсь объяснить людям, которые меня спрашивают, а что у вас вообще такое будет, мы не понимаем. Мне кажется, это микс и интервью, комедии... импровизации и немножко стендапа.
0: Не,
1: и
0: ну
1: и
0: это ток-шоу. Самый приближенный формат, который я считаю, это как раз таки вот шоу Воли.
1: Вечернее шоу.
0: Да, вечернее да. шоу, где на расслабоне общаемся и пытаемся шутить и общаться с залом. Вот и все.
1: Да, а вообще ну, в больших городах принят такой формат технических вечеринок. Это когда мы устраиваем такие вот некие прогоны. То есть сегодня, можно сказать, премьера, но премьера такая подготовительная. Потому что мы сами еще прощупываем этот формат, и мы не до конца понимаем, какая будет форма всего
0: каких
1: этого.
0: В каких городах?
1: Москва, Петербург.
0: Где там такое? Ну-ка расскажи. Я ни разу не видел.
1: Не видел
0: слышал,
1: ни разу?
0: Не слышал.
1: Ну вот само вот это понятие. Техническая
0: вечеринка, да?
1: Да, да.
0: Ну, пока мы тут до технической, это что там нам технически? У нас все технически подготовлено, все нормально. Да.
1: Ну вот, например, какие-то стендаперы или блогеры, они хотят попробовать формат, зовут всех своих друзей в какой-то клуб, они арендуют клуб, и без каких-либо там профессиональных съемок просто делают какой-то шоу.
0: Ну я понимаю, его, да? Я понял тебя, да, угу. да. Они, как это, грубо говоря, прокатку делают такую себя, да, наверное?
1: Да.
0: Перед основным выступлением.
1: Видишь, они... это просто мы не привыкли к этому.
0: Ну ясно.
1: Они часто, у них даже часто, мне кажется, бывает, что техническая вечеринка заканчивается одним вот этим мероприятием, и потом ничего из этого не вырастает.
0: Угу.
1: Потому что они же много форматов таких пробуют.
0: Ну, понятно. Ну, да? Типа, не зашло.
1: Ну, да, да. И едем дальше просто, ну, и все. Да. Да. А в плане великих
0: лук... Вот нам лук... надо сделать, чтобы сегодня зашло.
1: Да, в плане великих лук, вот многие ребята, которые поддерживают там, и в том числе иногородние, они просто не понимают... Вот интересно, да, те, кто живет в разных городах, мои хорошие там, подруги, там, знакомые, Псков, и Москва, они говорят, мы с удовольствием посетили бы, но мы в другом месте находимся.
0: Ну, в Пскове или
1: да,
0: в Москве.
1: Да, и это очень крутое событие, потому что в Великих Луках такое практически не происходит. У вас там, наверное, sold out. Я говорю, ага. Но мы, конечно, стремимся к этому.
0: Практически не происходит. Сегодня первый раз происходит в Великих Луках такое шоу. И, ну, как бы это сказать-то? Люди, приходите. Нам надо... Люди, нам нужна публика, нам, чтобы это нам и вам было интересно, мы должны все сегодня быть, так что
1: да, потому еще что, раз приглашаю. Да, мне кажется, зрители — это главное топливо, это главный двигатель всего прогресса, потому что даже если мы будем очень круто шутить и будем просто феерично хороши с тобой, но будет присутствовать 3 человека, то есть это, из этого ничего не выйдет, потому что, мне кажется, отдача в зале очень важна.
0: Да, это верно.
1: Угу. А мы не сказали про первого гостя, кстати, блогер, фитнес, фитнес-модель, хотел сказать, фитнес-тренер, тренер. Валентинчик Фит. Он, кстати, был в программе «Клиповое мышление» вот в этот понедельник, и он сегодня придет к нам на программу, он будет таким гостем-хедлайнером.
0: Угу.
1: И он расскажет много всего интересного, у нас вообще такой формат сам по себе. Он вроде бы и не новый, но мне кажется, что он... очень прикольный и доступный, потому что зрители могут задавать вопросы, а если гость не особо удовлетворен,

0: удовлетворительно отвечает, либо он отказывается отвечать на вопрос, то ему необходимо рассказать какую-то шокирующую историю из его жизни.
1: И можно ударить его. Тем более Валентинчик Афита.
0: По мягким бицепсам, да?
1: Да-да-да.
0: Поэтому, я думаю, для меня много будет сюрпризом сегодня.
1: Ты подготовил вопросы?
0: Они возникнут, они бывают всегда. Несмотря на то, что все эти люди были в программах у меня, они всегда возникнут. А даже если там народ будет поначалу стесняться, конечно, необходим какой-то разгон в самом начале.
1: То есть, если, например, прилетел вопрос какой-то неудобный, да? Или гость неадекватно ответил, да? Ему прилетает еще более неадекватное, короче, наказание.
0: Ему необходимо рассказать какую-то неудобную историю из своей жизни.
1: ЧБД, короче.
0: Ну, там, ну, мы постараемся не перебивать.
1: Ну, нет, ЧБД это нет. Типа, что было дальше, да? Там, типа, расскажи, да?
0: Да.
1: Ну, это прикольно, блин, я не знаю. Надо, чтобы был народ.
0: Конечно.
1: Ждем.
0: Да. Ну, тем более, Арт-Этаж переехал. Тут
1: да,
0: и...
1: мы теперь в центре города.
0: Да.
1: Если кто-то там ссылался раньше, что вы далеко, мы теперь близко.
0: Нет, вообще у вас была такая особая атмосфера, немножечко вдали от города. Это, знаешь, как Чарли шоколадная фабрика. Вот какое-то вот такое магическое место, место силы. Немножечко такие вот нетакусики, не в центре.
1: Нетакусики.
0: Да. Художественные. И тоже об этом была какая-то магия, мне кажется. Но то, что переехали, тоже хорошо.
1: Ну, мы постарались всю магию перенести с собой, конечно. Мы как? Мы ж магия, мы не можем без магии. Поэтому весь уют мы перетащили все еще. И все еще перетаскиваем. Вот, работаем над этим всем, над атмосферой.
0: А у нас своя магия, это реклама на Луки FM, мы скоро вернемся.
1: Красный флаг.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки FM.
0: Это спецвыпуск «Утро с той ноги». Сегодня у нас в гостях Дима Яковлев, небезызвестный художник Великих Лук. Я Антон Киф. Сегодня практически каждое утро с вами. И мы сегодня говорим про очень крутое событие, которое произойдет в 19.00 в арт-этаже. Это комедийное шоу, можно сказать. Это развлекательное шоу. Это место и это событие, где можно посмеяться, пообщаться, пофоткаться и вообще посмотреть. Мы, кстати, знаешь, на чем остановились? На том, что арт-этаж переехал, и многие те, кто был в арт-этаже старого образца, который возле Братского кладбища, они не знают, как это сейчас выглядит. То есть, мне кажется, это вот сегодняшнее мероприятие, это отличный повод еще и посмотреть на то, как арт-этаж существует уже в новом обличии. Да. Вот что там поменялось, кстати?
1: Только локация.
0: Ну, само как бы расположение, но другое. Вы там еще стену пробили, я знаю.
1: Ты сейчас все тайны раскроешь, нельзя такого, стену пробили. Несущие, да? Нет, ну, мы же обустраиваемся, мы... это все происходит, ну, не спонтанно, это по вдохновению, по такому, то есть ты как-то придумываешь, как лучше, как интереснее должно быть, какие-то дизайнерские штучки смотришь. Вот вчера я приехал домой 2:30 ночи, потому что я делал фотозону, там, монтировал свет и все такое. К сегодняшнему шоу захотелось вот мне сделать дополнительную какие-то там инсталляции, фотозоны, вот. Так что, ну, как бы, такой вот наш уютный, как нам все говорят, домашний вайб, да, ковры, креслица удобные, вот это все будет, ну, плюс еще яркие моменты, такие, как это, пятна в интерьере. Плюс у нас сейчас очень много работ на стенах, в основном это мои.
0: А чужие все уехали, кстати.
1: Вот, кстати, про выставку. Спроси меня про выставку.
0: Про выставку, да, которая прошла?
1: Да.
0: Это на которую мы снимались?
1: Да.
0: Дима, как прошла выставка?
1: Ужасно.
0: Ну, я так понимаю...
1: Выставка проходила с 18 апреля по 18 мая.
0: Значит,
1: были выставлены работы Дали. Если кто не знает, Дали — это...
0: Легенда.
1: Легендарный художник.
0: Дэвид Линч.
1: Дэвид Линч. Две работы было Дэвида Линча. Легендарный режиссер.
0: Причем, ну, насколько я знаю, это были как бы официальные образцы, да? Это оригиналы.
1: Это оригиналы, угу. Да. Линч — это прямо оригиналы, коллажи его еще ранних лет. А Дали — это были ксилографии или как копии оригинальные. Вот. Можно было увидеть в арт-этаже в городе Великие Луки. Вот.
0: Можно было, кстати,
1: можно,
0: да,
1: было
0: уже
1: увидеть,
0: в прошедшем,
1: да,
0: времени.
1: Значит, и за месяц проведения выставки, экспозиции, значит, нас посетило 35 человек.
0: Вот если знаешь, бы каждый
1: какой,
0: день...
1: Вот, вот знаешь, какой вывод сразу же? Вот после этого больше Великие Луки...
0: Не проводить ничего.
1: Никто не приедет, понимаешь? Mm-hmm. Ну это же как? Это взаимосвязь такая. То есть приезжает артист в Луки, например, и у него нету, как выхлопа, нету аншлага, да? Естественно, он больше не поедет сюда. Так же и здесь, в этой же сфере, в художественной. Это такая же коммерция и, так, можно сказать, такой же шоу-бизнес. То есть нерентабельно. Все, больше к нам, не, ну, как это ни грустно бы ни звучало, но больше к нам не то, что Дали.
0: Даже твой брат не приедет больше. Да?
1: Брат здесь живет, слава богу. Вот. Поэтому очень грустно, очень печально. Всем спасибо огромное, кто все-таки пришел. Я надеюсь... Это было полезно, это было интересно. Вообще, я очень, ну, как бы, мне самому очень прекрасно, потому что мои картины, мои руки...
0: Оценили больше всех?
1: Нет. Они что? Висели рядом с Дали.
0: А-а-а.
1: И это прикольно. Знаешь, типа...
0: Ну, это потому, что ты так распорядился? Или...
1: Ну, естественно, я на правах площадки. Ну,
0: конечно, приятно.
1: Во-первых, в моем пространстве это происходило, да, в арт-этаже. Во-вторых, в окружении... таких именитых художников были и мои работы. Плюс участвовали наши великолукские Юра Вороненко и Ян Лоун, Маша Пименова, Ульяна Рычкова. Ну, это как бы часть арт-этажа, часть корабля. Вот. Юра Вороненко как бы предоставил свои работы, и Ян тоже. Вот. Всем им привет большой, огромный. Талантливые, молодцы.
0: Да, это просто потрясающе, что у нас город настоящих легенд. Я про каждого почти человека могу рассказать вот какую-то изюминку, можно сказать.
1: Да.
0: Вот кроме Маши, потому что мы особо не общались с ней. И она не была в наших сюжетах пораньше.
1: Ну, Маша в начале своего пути, я считаю...
0: Она
1: еще
0: скульптор, да?
1: Она скульптор, да.
0: Да, она не
1: скульптор.
0: Но художник, она в другом понимании чуть-чуть, да.
1: Ну, скульптор и художник — это прям рядышком.
0: Конечно.
1: Вот.
0: Вот, например, Юрий Вороненко год назад нарисовал мой портрет.
1: Да, я помню, видел.
0: Да, он красуется прямо рядышком с той картиной, которую ты мне подарил в 22-м году.
1: Бульдожик там.
0: На Многоголосе. Ну, многоголосие было рядышком с мероприятием, которое ты проводил.
1: На невесомости
0: арт,
1: это было.
0: Арт-фестиваль был.
1: Да.
0: Да, вот бульдожик стоит, и рядом стоит портрет, который написал Юрий Вороненко. Вот, прямо вот на книжном стеллаже у меня красуется.
1: Ну, клево.
0: Да, потрясающе.
1: Ты уже коллекционер почти.
0: Угу. Было бы места побольше. А так у меня еще всякие рэперы там развешаны. Но тоже в таких рамках красивых. Там у меня висит A$AP Rocky, и рядом его жена Риана. Вот они по диагонали друг с другом.
1: Ну вот Риану знаю, а ее мужа A$AP Rocky не знаю.
0: A$AP Rocky не знаешь?
1: Не Проки.
0: Это фэшн-икона, ты что?
1: Нет, не знаю. Ну, фэшн это про твое. Мое немножко про другое.
0: Или как ты бы сказал, модный показ. Дима, я держался.
1: Я так не говорю. А модных показов больше нету.
0: Очень жаль.
1: Ире Паршины, огромный привет.
0: Да, Ира, привет.
1: Привет тебе большой. До сих пор, ну, у нас очень теплые отношения. Мы дружим с семьями. Вообще, ребята классные. Ну, просто так получилось, что Ира решила отдохнуть. Я ее периодически, как бы, как это говорю,
0: Ирина... Подстегиваешь?
1: Да-да-да, давай-ка, может, шоурум? Она говорит, нет, я еще не хочу. Ну, выгорание, усталость, это для творческих людей, это нормально. Поэтому я ее понимаю прекрасно.
0: Я думаю, мы все соскучились по мероприятиям, где есть вот эта связка. Ты как вступающий такой магистр, импровизатор, организатор, а потом модный показ Иры Паршиной, выступление артистов, там Listen to Anthony, например, какой-то фуршет, горка искристого. Ну, короче говоря, вот это ты понимаешь, о чем я говорю.
1: А
0: вот
1: я не хочу больше.
0: Но я как организатор этим понимаю. Да. Вот. Но вот этот вот сам по себе вайб и скопление людей каких-то вот...
1: Ну, это было клево, это было здорово.
0: Бомонд Великих Лук. Это было здорово.
1: Ну, наверное, это... Ну, хватит уже. Я думаю, надо придумать, ну, просто новый формат какой-то. Вот и все. Поэтому мы сейчас вот как раз этим и занимаемся.
0: Переизобретаем.
1: Да, вот это наше... Неудобный диван — это одно из таких вот поисковых каких-то отправных точек, скорее всего. То есть это можно будет потом развивать, если это зайдет. Вот.
0: Да, мы ищем спонсоров, кстати.
1: А, да?
0: Это было бы здорово, конечно.
1: Здорово.
0: Да. Спонсорство, мне кажется...
1: Спонсоры!
0: Спонсорство двигает проект автоматически сразу же, куда надо,
1: да.
0: Мне кажется. Да.
1: Ну,
0: сразу может... мотивирует.
1: Вот. Будем надеяться. Значит, еще давайте тоже сразу информацию. Значит, сегодня у нас неудобный диван, а завтра у нас День добрых дел, который проводим мы уже пятый раз в поддержку Абилитационного центра «Особенной крохи». Помогаем ребятам, собираем с вырученных вот средств, отправляем ребятам, и они, значит, эти средства... За счет этих средств проводят бесплатные занятия для деток с какими-то проблемами со здоровьем. Вот.
0: Это будет завтра во сколько?
1: Ой, вроде с 11. Смотрите в группе в Арт-Этаж, я уже не помню. У меня мастер-класс вроде бы в 3 часа, у Маши там в час. Анна Умова с нами участвует, тоже хорошая такая творческая девчонка. Вот. Немножко с нами участвует вот в последнее время активно очень. Вот, ярмарка мастеров всегда у нас, поэтому, пожалуйста, приходите.
0: Ну, а кто не в теме арт-этажа, подпишитесь на группу ВКонтакте, и вы будете в теме.
1: Да.
0: Вы будете
1: да.
0: понимать, что когда происходит.
1: Кстати, сейчас в последнее время ВКонтакте я смотрю, значит, мне прилетают, ну, рилсы, шотсы, смотришь, да, и обычно это какие-то вообще рандомные, какие-то непонятно о чем, ну, там, юмор и все такое, а тут прям конкретно Великие Луки, то есть мне тут, не хочу рекламировать, конечно, да, там, ну, там, в Апельсине, да, павильончик открылся, где ты, кстати, там ведущим был.
0: Да, и так я видел твою семью там.
1: Да, да, да. А Тимон танцевал опять?
0: Да!
1: Я говорю, ты хватит поддерживать, ну, что ты делаешь?
0: Хватит поддерживать.
1: Хватит позорить.
0: Проект этого безумца.
1: Да, да.
0: А вот. там, кстати, был мой трек. Mm-hmm. Я попросил, чтобы диджей его включил. И мы, значит, под мой трек дэнсили. И твой сын, Тимофей,
1: сын, да.
0: Тимофей же.
1: Да. Ты даже не помнишь, как зовут подтанцовку твою.
0: Мне же, знаешь, как в 8 утра.
1: Ты как Буланова.
0: Я как Тима, думаю, Тимотей или Тимофей.
1: Тимофей, это шампунь.
0: Вот, значит, Тима выходит и начинает танцевать. Я начинаю звать Лабубу. Там был аниматор Лабубу. Я начинаю... Было бы просто, ну, визуально прикольно, если бы Лабубу вышел на батл. Uh-huh. А он такой стоит... Или она, я не знаю, кто там,
1: кто
0: там в этом теле, да. От повесточка Netflix. Я не понимаю, что почему не хочет дорабатывать человек свои деньги, не понимаю. Вот. А Тима, значит, танцует, и против него вышел еще более молодой ребенок. И против него начинал батлить. Наверное, никто не снимал, я просто не видел.
1: А, прикинь, видел пост, значит, от это. Луки Парк.
0: Так.
1: Короче, о том, что дети избивали Чебурашку.
0: Ого.
1: Ну, то есть был аниматор в Чебурашке, короче, и дети очень агрессивно себя вели и били, пинали, там, унижали Чебурашку.
0: Так и не понравилась вторая часть, скорее всего. Чебурашка 2 не понравилась.
1: Ну, да. Вот. А как правильно? Лабубу?
0: Лабубу.
1: Или Лабубу?
0: Да, это же итальянская продукция.
1: А, да?
0: Кстати, да.
1: Лабубу или Лабубу?
0: Лабубу.
1: Да, ударение я просто Лабубу говорил все время. Ну, по-великолукски, наверное.
0: А ситуация с Чебурашкой, она, конечно, кошмарная. Но если говорить по фильму, мне кажется, у меня были те же самые эмоции. Я просто первые 5 минут посмотрел, и мне что-то не зашло, и выключил.
1: Так, но первую часть...
0: Ты смотрел, да?
1: Ну, потому что у меня ребенок как бы смотрит, и иногда вещи некоторые приходится смотреть. Вот. Вторую нет, не смотрел. Мы сейчас, наконец-то, с Тимофеем смотрим сначала.
0: «Остаться в живых»?
1: Нет.
0: А что?
1: «Очень странные дела» мы начали смотреть вместе с ним. Он же обычно боялся, а тут как бы, наверное, подрос. И
0: просто
1: такой...
0: ты же посмотрел давно уже.
1: Да. И вот сейчас с ним смотрим вместе.
0: И ты заново проживаешь всю эту эпопею.
1: Да, вообще клево.
0: Ну а мы сейчас проживем новости на Луки FM и скоро вернемся.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 8:30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Судебные приставы поздравили многодетную семью с наступающим праздником Дня защиты детей. В преддверии Международного дня защиты детей представители отделения судебных приставов Великолукского, Кунинского и Новосокольнических районов посетили многодетную семью в Кунинском районе Константиновой Екатерины, в которой воспитывается 8 детей. Для сотрудников службы судебных приставов особенно важно поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ведь забота о детях, их благополучии и будущем – это общая ответственность общества. Псковской области продолжает развивать региональные туристические и культурные бренды. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем отчетном докладе о работе правительства за 2025 год. В регионе уже запущен весенний проект «Стоит только расправить крылья». Ведется работа над программной концепцией «Псковские каникулы», а также продолжается развитие собственных брендов в муниципалитетах. Часть инициатив Псковской области была представлена в всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Участникам со всей страны рассказали о псковских барсиках, сохранении фольклора, наследия в Усвятском районе, развитие наследия Александра Пушкина, партизанском обозе, знамени Победы и шахматной школе в Опочке. Одним из лучших проектов конкурса признали инициативу «Печоры колыбель православия». На ее реализацию регион получил дополнительно 40 миллионов рублей федеральной поддержки. В честь Дня славянской письменности и культуры в Свято-Тихонском храме Великих Лук провели миссионерские мероприятия. В храме святителя Тихона, патриарха Всероссийского о Великих Луках, состоялся торжественный молебен по случаю окончания учебного года. Богослужение возглавил настоятель храма иерей Вадим Яковлев. На молебне присутствовали учащиеся образовательных школ, их родители и педагоги. Во время молебна вознесли молитвы о благословении Божьем для всех учащихся, прося о мудрости, усердии и учении в добрых трудах.
4: О валютах.
8: Доллар 70 рублей 9 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань 10.46.
4: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках дождь, температура воздуха до плюс 10. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки FM.
4: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект
9: «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: «Утро с той ноги» — вторая часть нашего эфира. Мы продолжаем говорить про разные мероприятия. Про праздники мы еще не поговорили, но я надеюсь, мы до этого дойдем, поскольку у нас сегодня такое событие широкого вселенского масштаба, и мы не можем пройти мимо, тем более мы являемся организаторами этого ивента. Сегодня по-прежнему Дима Яковлев. Это художник. Не Иванов, другой человек. Просто многие подумают, что Дима Иванов пародирует какого-то в обличье другого человека. Дима Иванов — это мой соведущий.
1: Я в курсе, да.
0: Да, и решил поменять вдруг фамилию. У него такое переключение случается перед воздухоплаванием.
1: Дима Иванов. Я да. Дима Яковлев. Какой кошмар. Мы Димы.
0: Да. Это как «Армия тьмы». Помнишь, когда в Эша вселился его злой близнец-двойник?
1: Да, да.
0: И он начал вырастать у него из плеча. Сначала ужас глаз. Но это смешно
1: было. Классный фильм был.
0: Да. Причем это
1: А потом сериал же был.
0: Я все посмотрел.
1: Да?
0: Что я не
1: смотрел.
0: Да, я фанат вселенной. Я пересматривал еще в детстве все три части. У тебя даже ты так руку скрючил чуть-чуть, как вот когда он себе... Когда
1: отрезал
0: он,
1: руку, да?
0: Ужас. Я избегал именно этого глагола. Это, кстати, вторая часть. Мы говорим про «Зловещих мертвецов». Это культовый фильм, культовая франшиза. Потом просто многие режиссеры начали брать оттуда какие-то находки и их потом интегрировать в свои киноработы. И, например, вот у этого режиссера Сэма Рэйми вышел недавно новый фильм. Это мы уже клиповое мышление, да? Я да. ждал, когда мы ворвемся в этот формат. Смотрел ли ты или нет, но я тебе советую. У этого режиссера вышел фильм «На помощь».
1: Нет, не смотрел.
0: Вот примерно не такая тематика, как «Зловещие мертвецы». Там скорее такая черная корпоративная комедия про некий офис. Там в начале офис. Есть злой абьюзивный босс.
1: А, смотрел.
0: Да. А есть девушка, такая серая мышь. И она пытается подняться по карьерной лестнице. И босс ей говорит: мы полетим на какую-то пресс-конференцию.
1: Нет, не смотрел.
0: Они летят на самолете. Это не спойлер, это прям вот начало фильма. Это вот завязочка. Естественно, у них...
1: Авиакатастрофа, они попадают
0: куда-то
1: на Дикий остров. Все,
0: они,
1: я видел...
0: Они вдвоем остаются в живых. Трейлер?
1: Видел рекламу.
0: Тизер, да?
1: Да,
0: тизер
1: ага.
0: Да, и с этого начинаются их довольно необычные такие взаимоотношения, где они пытаются выжить на острове. И прикол в том, что вот эта девушка, она в рамках вот этого фильма, она проходила кастинг в шоу а-ля «Остаться в живых», и она очень сильно прошарена во всяких таких штуках, там, разжечь костер, найти экзотические фрукты, сделать какой-то навес во время дождя, то есть она вообще-то все это знает.
1: А он нет.
0: А босс, вообще, он просто мимо всего этого, и он еще ее при этом ненавидит, он повредил ногу, она еще старается за ним ухаживать, он ее ненавидит, абьюзит, и это складывается в такую очень приличную комедию, очень крутую, до неприличия, я бы сказал, потому что Сэм Рэйми вкидывает постоянно вот такие вот трэш-штуки и делает отсылки на фанатские пасхалки, на «Зловещих мертвецов», это есть. А если ты помнишь фильм, ты все это схватишь. Я советую посмотреть, это очень крутое развлечение на вечер, фильм «На помощь» называется. Так что вот мне такое рекомендацию.
1: Хорошо, принято.
0: Там, да, ну, кстати, хорошо вписалась бы и песня Beatles «Help».
1: «Help».
0: Да, но она там не звучит. Видимо, по-авторски не прошли.
1: Может быть.
0: Конечно. А мы говорим сегодня про мероприятие «Неудобный диван». Это импровизационное шоу со зрителями. Вы можете купить билеты онлайн. Или уже не можете, потому что ты сказал, что ты будешь уже сегодня.
1: Не, ну пишите, разберем. Я каждым индивидуально разбираюсь.
0: Хорошо. Ну а лучше и проще, наверное, для каждого будет сегодня просто прийти и приобрести билеты на входе.
1: Ну, да.
0: Да. Я не знаю, получите...
1: Места есть, так что заходите.
0: Я не знаю, получите ли вы удовольствие от сегодняшнего мероприятия, но какое-то впечатление все равно вынесете.
1: Не
0: я
1: говори думаю... так, удовольствие, все получат удовольствие.
0: Я интригую.
1: Да.
0: Да. Ну, потому что, ну, я думаю, главный все-таки задел шоу — это не обязательно выйти с абсолютно позитивными, хорошими какими-то... мыслями, может быть. Но мы стараемся к этому прийти. Мне кажется, если есть что-то, что идет на противоречие, это даже лучше. Когда есть что обсудить, когда происходят какие-то, может быть, даже и неудобные моменты, вот исходя из названия.
1: Главное, чтобы до драки не дошло.
0: Я надеюсь. Двух гостей.
1: Да, двух гостей.
0: Валентин Чеквит и Женя Николаенко. Я бы посмотрел на это. Это помнишь, как были разные такие необычные передачи на Первом канале, когда они еще экспериментировали, там бокс со звездами.
1: Ну да.
0: Там рэпер Серега против Эдгара Запашного.
1: Да, да, да. Джигурда там против Лачкова.
0: Жесть. И это было на Первом канале.
1: И это смотрели люди.
0: Да. Я бы посмотрел Валентин Чеквит против Жени Николаенко и его гитары Павловны.
1: Ну нет, не будем делать. Зачем?
0: Ну словесную перепалку, да.
1: Вообще не... Ну, короче, сегодня... Узнаем, что там будет. Хотя у нас запланирован вообще диалог между двумя гостями. Получится или нет?
0: Ну, я бы сделал. Ну, там диалог какой получится.
1: Какой?
0: Вокальный, наверное.
1: Здравствуйте, до свидания. Да.
0: Кстати, Валентинчик, я так смотрю по сторис.
1: Поет, что ли?
0: Он любит петь в караоке. Да. Да, особенно композиции, где надо, что называется, драть глотку.
1: Ну, вот сегодня дадим ему микрофон.
0: Там, например, Григория Лепса, например, или... Не Николая Баскова, а кого мы там еще можем назвать?
1: Ну давай все не будем рассказывать же, да?
0: Потому что мы сами ничего не знаем.
1: Ну вот, можно попросить петь, да, гостей?
0: Да. А даже если вы сегодня не придете, напишите, пожалуйста, в комментарии под постом...
1: Почему вы не придете?
0: «Неудобный диван». Но вдруг вы живете в Пскове или в Москве. Напишите вопрос. То есть мы тогда поймем, что есть какой-то нормальный отклик.
1: А ты думаешь, нас сейчас слушают в Москве?
0: Нас могут послушать. Нас могут послушать потом в записи, потому что аудиозапись выкладывается.
1: Вот Киф, он прям звезда. Он прям уверен, что да, его слушают в Москве.
0: Особенные люди.
1: Особенные люди.
0: Ну, такие, как Мигель. Он же особенный для меня человек.
1: Ну, для себя, может быть.
0: Да. Мы еще часто...
1: Его зовут, кстати, Сергей. Вроде.
0: Сергей Шестиперов.
1: Да, Сергей. Его запретили, я слышал, что запретили ему себя называть Мигелем.
0: Почему?
1: Какая-то марка подала на него в суд, на авторские права, что Мигель есть такая какая-то вот...
0: Есть такой певец, кстати.
1: Бренд какой-то или что-то такое, и, короче, он теперь просто Сережа.
0: Да, есть такой американский певец...
1: Мигель.
0: Афроамериканского происхождения?
1: Нет, в России прямо.
0: В России,
1: это. Да.
0: Нормально.
1: Вот. Сейчас же по авторским правам. Ну ладно, не будем давай в эту тему лезть.
0: Но то, что еще многие названия надо писать по-русски. Это тоже сейчас актуальная тема.
1: И многих это как бы триггерит, потому что, я не знаю. Мишель, например, да, по-английски это...
0: Мишель.
1: Мишель, да. А по-русски это Мишель.
0: Ну или как моя Мишель.
1: Моя Мишель. Ну вот я про это вот вспомнил, кстати.
0: А ты хочешь моя Мишель пригласить в Арт-Этаж? Вместе с Лизой Матрешкой.
1: Да, вот ты читаешь мои мысли. У меня сразу эта картинка. Я напоролся тут недавно на... Лиза, привет! Слышишь ты нас или нет? В Москве, в Питере, в Пскове.
0: Или как сказал бы Лиза, вау, кайф.
1: Кайф, да. Привет, красивая.
0: Привет, красивая.
1: Да. А, ты пародируешь это.
0: Да.
1: Зачем ты это делаешь?
0: Я?
1: Да.
0: А я обожаю. Я еще с детства пародирую. Я тренировался на родственниках.
1: А помнишь, потом как ты меня разыграл по телефону?
0: А каким... А, голосом...
1: Корнышем.
0: Иван Корнышев,
1: да. Я просто в таком бешенстве был.
0: А что я сказал?
1: Когда я осознал, Дима, привет, там, что-то там, по-корнышевски, там что-то.
0: Что у нас будет мероприятие, и без твоего ведома, да, что-то такое?
1: Ну, что я не понял, да, я уже не помню, но я в таком бешенстве был, когда я понял, что это не он, а ты вообще.
0: Он знает про эту историю?
1: Что ты ему рассказывал? Ваня, привет.
0: Да, Ваня теперь точно не приедет в Великие Луки.
1: Приедет.
0: Обидится.
1: Не обидится.
0: Да. Как сказал бы Ваня.
1: Да.
0: Мы все, мне кажется, кого упоминаем сегодня, были в программе «Клиповое мышление».
1: Ну а что? Ну, это такой круг общения.
0: Да.
1: Да,
0: это поэтому... наша местная корпоративная культура.
1: Наверное.
0: Угу. Вот было бы здорово эту корпоративную культуру собрать и пригласить в Арт-Этаж сегодня, потому что людей на самом деле много. И даже те, кто уехал, этот процент не такой уж и большой. Те, кто в Великих Луках, вот это вот скопление, оно может составить очень хорошую такую базу.
1: Кстати, такое предложение, да, вот кто хочет и кто видит себя в качестве гостя в будущих программах, в будущих шоу наших, мы не планируем останавливаться. Если совсем все плохо будет, конечно, мы упремся в стену, то остановимся. А вообще у нас даже уже там какие-то гости имена накиданы, да, там вперед на полгода. Но если кто-то хочет, пожалуйста, пишите, мы тоже вас прожарим.
0: Вот. А будет ли это в полном смысле прожарка?
1: Да нет. Будь добр, по-доброму, да. Подварка.
0: Такое медленное варенье.
1: Да-да-да. Томление.
0: Да. А сегодняшний гость, Женя, он, кстати, переживал по поводу того, что не сильно прожарит меня.
1: Ну, Николай, как его прожарить, я не знаю.
0: Почему Николай ты его называешь?
1: Николаенко.
0: А ты сказал Николаенков-то?
1: Николаенков. Ну, я ушел от микрофона. Николаенков. Mm-hmm. Евгений. Ну, как его? Его только по-доброму. Mm-hmm. Вот. Конечно, мы ж не такие злые, мы не адские ТНТшники там и все такое.
0: Я недавно был на дне рождения Евгения Николаенкова. Ему, кстати, уже...
1: Позавчера?
0: Неделю назад. Ему, кстати, уже 39, имейте в виду.
1: Ты кому ты адресуешь?
0: Человеку может стать плохо на нашей съемке, поэтому запаситесь, пожалуйста, для него.
1: Валидолом?
0: Или кровололом.
1: Ну, у него аудитория соответствующая, у него всегда есть.
0: Да, кстати, у него на этой неделе был творческий вечер в библиотеке Семевского, и там к нему любят ходить именно старшее поколение, слушать его романсы.
1: Вот интересно, придут сегодня?
0: Очень хотелось бы. Причем интересно, что...
1: Еще раз, хотелось бы или не хотелось бы?
0: В том числе, да.
1: Да?
0: Да, я буду рад.
1: Опять я тебя не понял. Ты рад тому, что они не придут?
0: Я буду рад, если они придут.
1: Все, я тебя услышал.
0: Но Женя экспериментирует. Его близкая подруга, тоже художник, ты ее знаешь, Екатерина Сергеева, она тоже приходила на творческий вечер, и она приводила своих учеников. То есть там было еще и младшее поколение. Mm-hmm. Поэтому, но младшему поколению сегодня лучше не приходить, потому что мы не знаем, как мы сегодня
1: будем... Плюс 18, кстати. Да, плюс 18.
0: Мы не знаем, как мы будем выражаться. Хорошо или плохо?
1: Я буду плохо себя вести.
0: Но, надеюсь, этот пикантный момент, он смотивирует прийти, потому что это интереснее, чем смотреть какое-то уже поднадоевшее шоу по телевидению. Лучше посмотреть свое, но свежее шоу своими глазами. Увидеть это. Это же гораздо лучше.
1: Со своими людьми, то есть, местные, наши, из города. Мы тут, ребята, сами все делаем.
0: Да, там не надо ехать к черту на кулички куда-то там, например. Все в центре.
1: Да.
0: Угу. Пешком даже можно дойти, я считаю. Кстати, арт-этаж куда переехал?
1: А, да, мы так не скажем. Мы сказали, он переехал, а туда не сказали. Поселок Дорожный.
0: Это где ты живешь?
1: Нет. Значит, наш новый адрес. Площадь Калинина, дом 3. Парковка рядом, фонтанчик, сквер. Значит, удобно добираться. Есть, ходят маршрутки. Можно пешком добраться. Вот. Там, где был раньше гастроном. Вот с одной стороны Пятерочка, а с другой стороны мы. Так что вот. Приходите.
0: Да. А еще прямо очень рядом находится реклама на Луки FM. Мы скоро вернемся и завершим «Утро с той ноги».
10: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Сегодня мы проводим спецвыпуск программы «Утро с той ноги». Сегодня с вами Антон Киев, и я прямо вот на таком жестком марафоне «Утро с той ноги», потому что мы не только завершаем весну, и мы еще открываем, можно сказать, лето. Я с понедельника по пятницу тут, кроме вторника. Вторник мы решили провести внеплановый выходной, а сегодня у нас специальный гость Дмитрий Яковлев, известный художник, человек, который генерирует выставки, создает мероприятия, постоянно креативит и, можно сказать, является таким неким креатором хорошего настроения в Великих Луках, человек, к которому можно прийти в его арт-пространство и получить не только новые знания, но и отличный позитивный вайб. Дим, ты согласен с моим утверждением?
1: Ну, спорить не буду.
0: Спасибо. Тем более мы этот текст согласовывали с тобой.
1: Да-да-да, я подписал бумажки.
0: Круто. Они, тем более, лежат перед тобой уже. Видишь? Кем-то распечатанные.
1: Да.
0: Да, у какого-то другого ведущего. Итак, мы забываем всегда сделать такую вещь, например, вовремя огласить гороскоп, потому что бывает заговариваемся, там остается буквально пару минут, и мы такие: о, да у нас еще гороскоп. Поэтому я предлагаю долго не томить и сейчас быстро, тезисно рассказать, что же нам сегодня сулят звезды 29 мая. Дима, давай начнем. Овны, ну вот чуть-чуть хотя бы, можно сказать, парочка предложений.
1: Я должен это делать?
0: По очереди, давай.
1: А ты кто по гороскопу?
0: Я стрелец.
1: Стрелец,
0: да.
1: Ты меня убил, короче.
0: А ты кто?
1: Я лев.
0: Ты лев, да.
1: Лев.
0: Ну давай, начнем. Овны, чувство прилив силы радости, вы можете захотеть отпраздновать это событие с друзьями. Купаясь в лучах славы, вы можете не обращать внимания на опасность. Давай, дальше и дальше у тебя идут.
1: Не паникуйте.
0: Телец.
1: Телец. Овен, кстати, у меня вот Тимофей Олит. Овен.
0: Хорошо.
1: Телец, сегодня вы полны энергии и готовы уверенно руководить, однако вам следует быть осторожными и не разбрасываться своим весом. Вы можете случайно наступить кому-то на пятки, несмотря на то, что вы чувствуете, что знаете больше и можете лучше справиться с ситуацией, вам все равно следует стремиться к сотрудничеству и гармонии при выполнении любого проекта. Вот так вот тезисно.
0: У тебя пятки убежали от микрофона чуть-чуть.
1: Да?
0: Пятки? Вот так лучше, да.
1: Ну хорошо.
0: Близнецы, ваши идеи убедительные, но другие могут и сегодня отвергнуть их. В конечном итоге вы можете испытывать сильное разочарование. Далее идут раки.
1: Рак. Вы будете подходить ко всему с особым вниманием и скрупулезностью в течение всего дня. Скорее всего, вы будете участвовать в детальном планировании проекта и будете подходить к нему очень тщательно.
0: Дима, теперь внимательно. Львы, возможности будут легко открываться перед вами, но не спешите использовать их все. Тщательно взвесьте свои возможности, почувствуйте уверенность и действуйте соответственно. Видишь, какой у тебя...
1: Отменяем шоу.
0: Да. Мотивирующий гороскоп – уехать за город, например.
1: Да-да-да.
0: Не приходите на программу.
1: Дева, это моя супруга.
0: Так.
1: Теперь ваша вера в другого человека станет залогом прогресса. Этим человеком может быть кто-то из ваших, конечно же, я, друг или родственник. Он или она поможет вам в решении какой-то важной задача, которая существенно повлияет на ваше будущее, но ключевым моментом здесь является доверие, которое вы должны будете оказать этому человеку. Это и потребует от вас решительности.
0: Это, мне кажется, еще и выход из матрицы.
1: Mm-hmm.
0: Да. Весы. Ваши старые убеждения могут смениться новыми и современными. Не думайте сегодня по-другому. Это плохо повлияет на ваше впечатление о других. Далее.
1: Скорпион. Сегодня ваша вера в карму, возможно, укрепится, как правильно?
0: Укрепится.
1: Вы осознаете силу намерения и действия. Возможно, вы вспомните что-то, что вы отдаете, возвращается к вам. Вы чувствительны к другим людям и понимаете их проблемы.
0: Стрельцы, выражайте свои взгляды открыто, но при этом сохраняйте сдержанный и уважительный тон. Как это, да, сегодня меня это? Поддели, можно сказать.
1: Козерог. Ваш день начинается легко, оно может стать напряженным из-за личных проблем. Возможно, кто-то дома заболел, и вам, возможно, придется ухаживать за ним в условиях плотного графика. Возможно, друзья или даже коллеги обрадуют вас, и вы будете планировать провести с ними время в ближайшем будущем.
0: Водолеи, используйте возможности, которые вдохновляют на оригинальные идеи и позволяют использовать индивидуальную интерпретацию и чутье.
1: Когда это кончится, а?
0: Никогда. По второму кругу пошли.
1: Рыба, день может принести растущее напряжение, но сдаваться — это не выход. Не сдавайтесь, пока не дойдете до финиша. Победа или поражение не имеет значения.
0: Ура! Вот такой сегодня день.
1: Ура!
0: Да. А у нас остается еще немного времени, чтобы чуть-чуть поболтать и напомнить нашим дорогим гостям и слушателям, что сегодня будет очень крутое мероприятие. Это шоу «Неудобный диван» в 19:00 в пространстве «Арт-Этаж». Приходите, билеты можно приобрести на входе. Вы получите 1.5 часа неудобного разговора с каким-то известным героем нашего города.
1: Да.
0: Да.
1: Но... Напоминаем, 18+ это шоу. Не для детей.
0: Да, но герой в плане участник шоу, мы имеем в виду, да, некий такой хедлайнер. А сегодня, кстати, еще праздники есть, да. Мы не забываем про то, что каждый день это какой-то праздник-фестиваль, как спел бы мод. А сегодня отмечаются следующие события: День военного автомобилиста, День ветеранов таможенной службы, а еще сегодня День пищеварения. Вот как у тебя с пищеварением, Дим? Нормально?
1: Нормально, вроде как, ну, все хорошо.
0: Хорошо.
1: Не жалуюсь.
0: Да.
1: Ну вот. Кушать люблю.
0: Да.
1: Да. Я похудел сейчас вот на 10 килограмм.
0: Ты поздравляю, заметил? Да.
1: Нет, ты мне не делал комплимент.
0: Ты за столом сидишь, потому что...
1: Не видно, да? Оно все равно пузо там есть.
0: То есть ты поменял челюсть и скинул с предыдущей челюсти килограмм?
1: Нет, просто на диете.
0: Ага.
1: Слежу за...
0: Поделись лайфхаком. Это стресс или что?
1: Нет, считай калории, все. Угу. Не выходить за норму своего колоража.
0: Колоража. Да. А это какое-то приложение, которое считает?
1: И приложение тоже есть. Угу. Но я сейчас уже не пользуюсь, я уже, в принципе, знаю продукты, сколько чего весят, и по питанию соблюдаю. Вот дошел я до 110, и дальше никак не... Вот, ну, то 109, 110, 109, 110. Вот на 108 мне не уйти никак. А я хочу до 100.
0: Плюс еще ты живешь в таком месте, где можно выйти подышать свежим воздухом, а это, конечно, очень сильно влияет на организм.
1: Очень расслабляет.
0: Правда?
1: Да-да-да, выходишь, у тебя лес, закаты.
0: Птички поют.
1: Птички поют. Котик у меня пушистый. Вот. Так все прекрасно. Медленно.
0: Но не вяло текуще.
1: Нет, я позволяю себе вот прям вот, ну знаешь, там посозерцать и ничего не делать.
0: А тебе после обеда не хочется спать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: У меня постоянно такая проблема. Надо сразу себя активировать, что-то делать.
1: Ну вот я... Нет, это нормальная ситуация, когда ты покушал и тебе клонит сон.
0: Вот. Но именно после обеда.
1: Ну вот. Надо силы найти в себе, чтобы не расслабляться. Потому что если расслабишься, то потом не соберешься потом.
0: А как находить вдохновение, Дима, писать картины? Вот, например, если не особо хочется, ты же не можешь ждать годами, когда придет вдохновение? Или это рутина?
1: Ну, это рутина.
0: Да? Или вдохновение приходит во время работы?
1: Об этом же мы с тобой много раз говорили. Да, во-первых... И последнее время, например, с вдохновением у меня проблема. То есть, ну как, есть прям работа-работа, там, картины на заказ и все такое. А вдохновение, когда ты пишешь картины, работы, которые вот прям из тебя вылезли, ну, вот это твое
0: личное... Из твоего нутра.
1: Творчество, вот, чистое творчество, когда, да, это очень... Ну, для меня сейчас это... недоступно в плане нехватка времени и вот такого медитации вот этой вот. Нет у меня сейчас. Не дойти до нее. Поэтому я сейчас просто тупо работаю, вот и все.
0: Так будет звучать заголовок в программе в газете «Теле7». Дмитрий Яковлев, кавычки, «я тупо работаю».
1: Я тупо работаю, да.
0: Надеюсь, сегодня будет вечером такая немного антимедитация, потому что мы совершим ворох очень таких...
1: Ну, это опять работа. Для нас с тобой это опять работа.
0: Да, мы совершим ворох таких быстрых и мощных, можно сказать, событий внутри, в рамках одного проекта. То есть произойдет вот некий такой всплеск, возможно, который приведет нас к еще более неудобному формату. Поэтому сегодня приходите в 7 часов. Будем всех ждать на новой программе шоу со зрителями «Неудобный диван» в арт-этаже 19.00. Дима, мы с тобой там будем всех ждать и проводить совместные мероприятия.
1: Да, всех приходите. Все ждем.
0: Это шоу «Утро с той ноги». Меня зовут Антон Киф. Сегодня в гостях художник Дмитрий Яковлев. Всем классных выходных. Услышимся на следующей неделе. Все, всем пока-пока.
1: Всем пока.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12.33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
20: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, но это на суд трусы. Простите еще раз. Ну, потому что здесь еще раз у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
21: В Темрюке из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта. Предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Всего за ночь, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 208 беспилотников над 13 регионами России. Массированным атакам подверглись Волгоградская, Ростовская и Ярославская области. В Волгоградской из-за атаки БПЛА один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
16: О санкциях.
21: Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. Минфин США добавил в черные списки 16 юридических лиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. В американском управлении по контролю за иностранными активами объяснили, что новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. В ведомстве утверждают, что доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора.
2: о пенсиях.
21: Пенсии в июне перечислят досрочно из-за Дня России. Как уточнил депутат Госдумы Алексей Гавырин, перенос выплат осуществляется автоматически и не требует заявлений в социальный фонд. Так, тем, у кого привычная дата приходится на 6 и 7 июня, деньги поступят 5 числа. Для получателей с графиком на 12, 13 и 14 июня зачисление состоится 11 числа. При этом детские пособия не затрагиваются переносами и будут выплачиваться по стандартному графику.
2: О продуктах.
21: В России в первом квартале снизились продажи сладкого перца, огурцов и томатов. По данным НТЕХ, спрос сильнее всего просел на перец и огурцы, тогда как картофель и капуста, напротив, показали рост и частично заместили более дорогие овощи в корзине покупателей. Аналитики связывают такую динамику с чувствительностью потребителей к ценам и с тем, что в начале года тепличные и импортозависимые овощи традиционно остаются в более дорогом сегменте. На стоимость влияют сезонность, расходы на хранение и логистику, а также повышение цен на отдельные позиции.
2: О погоде.
21: Холодное вторжение в Центральной России подходит к финалу. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. Ночь 29 мая в столичном регионе оказалась холодной, однако обошлось без заморозков и снега. По прогнозам синоптиков, жителям Центрального федерального округа предстоит пережить последнюю холодную ночь перед потеплением. Местами ожидаются небольшие дожди и туманы. Температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. А после этого обозначится курс на медленный рост температуры. Ну а сейчас в Москве плюс 7, днем до плюс 12, облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Здравствуйте, Евгений Николаевич.
22: Доброе утро.
3: Слушайте, скажите, пожалуйста, вот прямо сейчас, как вы думаете, я вас сейчас обычно по внутренней политике расспрашиваю, а сейчас к международке, давайте обратимся, просто интересно, задача-то все-таки какая? Есть ли желание сесть за один стол переговоров с Европой, или Европа по-прежнему пусть стоит в сторонке, вот по нашему мнению? Прозвучало от президента, что было бы неплохо, если бы условный Шрёдер, значит, от Европы был переговорщиком с нами. Но я сейчас только что как раз рассуждал на тему заявлений главы внешней разведки Нарышкина. И ну, там такое звучало, что после такого вряд ли кто-то из них будет стремиться, значит, с нами разговаривать. И задача какая, как думаете?
22: Ну, задача как-то отреагировать, потому что европейцы, которые раньше говорили, что никаких переговоров с Россией, стратегическое поражение на поле боя, а затем обсуждать условия капитуляции, в прошлом году, когда начались какие-то подвижки в переговорах с американцами, Европейский Союз начал говорить, ну, типа, мы тоже хотим участвовать. И там вопрос-то в том, что непонятен субъект этих переговоров с европейской стороны. Это первая проблема. То есть, грубо говоря, кто разговаривает? Потому что когда приезжали пару месяцев назад французы и пытались прощупывать, начинать, то им задали вопрос, а вы кто?
3: Ну да, типа, там вот какие-то помощники приехали, да-да-да.
22: Да, а вы от кого? А вы зачем? Вы представляете позицию Европейского Союза? Ну нет, мы сначала вот поговорить. Нет, спасибо, не надо поговорить. Точно так же, как я могу...
3: Ты можешь задать вопрос, а что пустили это тогда? Все-таки до Кремля добрались, понимаете? Же не в кафе, да, на Арбате они, значит, встретились, правда?
22: Ну, слушайте, ну, их пустили, говорят, что хотите? Вот мы хотим прощупать почву. Он говорит, не, вы, какие у вас полномочия? Полномочий нет, тогда до свидания. Ну, там есть мифология, что якобы были использованы более жесткие выражения.
3: Ушаковым, да, он им сказал что-то грубое.
22: Да. Вот, мы это повторять не будем.
3: Почему, кстати? Если в адрес европейцев, то можно. Почему? Я просто думаю, если просто так можно в Кремль попасть на встречу с Путиным, может, и мы с вами попробуем тогда? Правда, у нас тоже полномочий нет.
22: Не, ну, я так понимаю, не с Путиным, а с Ушаковым.
3: А Путина не было, да, все-таки?
22: По-моему, нет.
3: Ну, до Ушакова добраться тоже, знаете ли, нужно сколько... Ну, я о том же, да, не просто так. Так все-таки...
22: Значит, нет, подождите, давайте так. Это первое, да, то есть, как бы непонятен субъект, кто вообще разговаривает. Второе, непонятна в целом позиция, ну, грубо говоря, чего хотят. То есть хотят просто поговорить, затянуть. Быть еще одной стороной, которая будет Трампа останавливать. Вот. В этом, я думаю, ключевая задача не проведение переговоров, а срыв успешных переговоров, потому что мы видим, что европейцы, в общем-то, продолжают курс на милитаризацию. Но есть вот важный момент, я с нашими военными разговаривал. Они говорят, ты обрати внимание, как они каждый раз, когда происходят какие-то инциденты, они говорят, это не мы. Ну, там, например, там, якобы румынский там, самолет сбил беспилотника. Они говорят, нет, это не мы. Вот, там еще что-то там произошло. Нет, это не мы. То есть, они очень четко пытаются отстроиться, что нет, мы не предпринимаем никаких... британский самолет над Румынией сбил якобы российский...
3: Ну, неважно, кто-то там кого-то сбил, да.
22: Да,
3: ну, в общем, этих новостей много.
22: Они сразу...

0: Можно закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников. Среди разрешенного зенитная артиллерия, турели, автотранспорт, средства радиолокации, РЭП. Неплохо так.
1: Ну, вы знаете, вот буквально в эти выходные прошла ассамблея Совета по внешней оборонной политике, и там обсуждался доклад Андрея Олеговича Безрукова, нашего
0: разведчика.
1: Знаменитого разведчика, да, который, ну, я так вкратце скажу, исходил из того, что нас впереди ждут десятилетия войн, и надо переводить страну на военные рельсы, надо принципиально по-другому подойти к проблемам строительства различных объектов промышленной и энергетической инфраструктуры, сразу туда закладывать защиту от атак беспилотников. Вот. По-другому надо относиться к жилищному строительству, распределять города, расселять Москву, идти к малоэтажному строительству, ну, чтобы было меньше, так сказать, площадь потенциальной цели и чтобы было меньше потенциальных вооружений. Ну, то есть, такой достаточно алармистский доклад. И, в общем-то, вот очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще.
0: Где-то еще что имеется в виду? Какое-то еще одно СВО или там, Европа нас атакует?
1: Еще один военный конфликт. Ну, пока, да, я думаю, что наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Ну, это самое очевидное. Ну, и, соответственно, они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. Ну, так что я думаю, что есть варианты новой какой-то вспышки.
0: Ну, то есть, надо ли ждать, что даже если мы закончим с Украиной конфликт, я не знаю как, ну вот закончим, кто-то еще другой может атаковать территорию России, раз бизнесу позволили все это дело закупать или нет? Тогда зачем нам ядерное оружие?
1: Я вот... Ну, а ядерное оружие, в этом и проблема, что, ну как, вы не можете использовать пистолет против комара. Да, и вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем. В том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использование России ядерного оружия. То есть вот когда мне рассказывают о том, как провалился Трамп в Иране, я всегда предлагаю посмотреть на то, как они там отработали технологии использования искусственного интеллекта при нанесении ударов. Вот. И я думаю, что это должно нас очень сильно волновать, точно так же, как и технологии нейтрализации высшего командного состава. Вот у меня один из студентов МГИМО написал очень интересную работу про то, как иранские элиты обеспечивают свою стабильность. И у них технология передачи управления, что на каждом звене у них есть плюс 3. Имеется в виду, что командир плюс 3. Убили этого, значит вот этот. Убили этого, значит вот этот. Убили вот этого, значит вот этот. Поэтому, когда нам рассказывают некоторые специалисты или люди, притворяющиеся специалистами, что давайте мы возьмем на вооружение модель Ирана, я говорю, ну да, давайте, как, например, тоже выстроим такую модель плюс 3 по всему высшему руководству страны. Или нет?

0: готовы к этому психологически?
1: Хороший, да, хороший вопрос, действительно. Коротко, минута у нас до перерыва. Вот я уже косвенно процитировал Нарышкина, глава службы внешней разведки, заявил, что Украина все хуже справляется с ролью тарана против России. И вот интересно, это он кому? Кому он это сказал, что Украина все хуже справляется? Это аутотренинг какой-то или что это?
0: Ну, опять же, по впечатлениям с мест, я думаю, что она все лучше справляется с ролью тарана. Я всем рекомендую прочитать статью Василия Кашина в журнале
1: Вчера
0: «Россия в
1: обсуждали,
0: глобальной
1: да.
0: политике». Да. Вот всем рекомендую эту статью
1: Мы
0: почитать.
1: с ним вчера это обсудили, не только с ним, да. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». У нас перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новая реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В английском языке слово air обозначает воздух, а в малайском — воду. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. С нами Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, уточнение такое. Вот и Меркель, кстати говоря, про которую недавно вспоминали, бывшая канцлер Германии, тут, среди прочего, сказала, что Россия и Украина могут воевать еще лет 10. И вообще, ну, есть предпосылки к тому, и даже по тем новостям, которые я перечислил в прошлом блоке, есть такая вероятность, опасность. А как думаете, вот элита, она к этому готова? Морально, в первую очередь. Вот даже нам с вами, я уверен, я по себе сужу, тяжеловато, да? Каждый день читать эти новости, а вот им с этим еще и работать приходится. Да, ну, то есть, как-то удерживать страну. Они... Запас прочности есть, скажите, пожалуйста?
0: Украинская элита готова. Ну, по крайней мере, окружение Зеленского, потому что это стабильный заработок.
1: Потому что это деньги. Да-да-да.
0: Да.
1: Это... Они на этом зарабатывают, а мы на этом тратим.
0: Ну, как? Страна в целом тратит, а отдельные люди тоже зарабатывают. В общем-то, поэтому я думаю, что у нас достаточно влиятельная партия продолжения конфликта. И у этих людей есть и идеологические, и экономические соображения, несомненно.
1: Я, честно говоря, думаю, что... Ладно, я, может, ошибаюсь. Просто мне кажется, что без войны они бы зарабатывали больше. А вот на Украине прям противоположная ситуация. Они без войны вообще не будут зарабатывать ничего.
0: ВПК зарабатывает больше. В культурном плане, кстати говоря, те люди, которые нацелены на конфликтный сценарий, для них это способ перераспределения бюджетов, ну, в той же самой культуре. То есть я могу вам сказать, что знаю целый ряд случаев, когда людей просто там обнуляют, выводят из любых проектов, которые хоть как-то связаны с государством, и их место занимают другие люди. Я бы так аккуратно сказал, не всегда более талантливые, вот, но демонстрирующие такой очень бодрый, я бы даже сказал, чрезмерный лоялизм.
1: Хорошо, тогда, вспоминая статью Кашина в журнале «Россия» в глобальной политике, кстати, почитайте, дорогие друзья, хотя вчера мы с Кашиным говорили, дух Анкориджа – это лучшее, что с нами было, но все ведь не от нас зависит, и даже не от американцев получается. Можно ли вернуться к духу Анкориджа, скажите, пожалуйста, и вообще договориться? И к тому же, дух Анкориджа вероятен ли без еще раз участия Европы?
0: Ну, я думаю, что можно попробовать. Окно возможностей очень узкое. Ну, я так понимаю, что есть идея про конец октября, чтобы, так сказать, перед промежуточными выборами в США дать дополнительный козырь Дональду Трампу. Вот я завершил еще один конфликт. Вот. Ну, по крайней мере, это мотивация американцев. Ну, у нас, ну, типа, к Дню народного единства, вот, в общем, завершили. То есть, учитывая тот факт, что выборы там 3 ноября, но голосование продолжается там на протяжении где-то 2 недель, ну, по логике, это где-то середина октября. Вот. То есть такой сценарий, насколько я понимаю, существует, ну а дальше уже вопрос, насколько переговорщики будут в состоянии его реализовать. И в этом смысле там, да, вполне может быть техническая ситуация, когда будут договоренности трехсторонние США, Россия, Украина без участия Европейского Союза. Хотя те будут, конечно, пытаться всячески подобного рода сценарий сорвать.
1: Сейчас Владимир Путин вернется из Казахстана и, наверное, не исключаю, хотя разное было, много красных линий уже прочерчено, мы начнем те самые анонсированные интенсивные удары по Киеву, да, ну не только по Киеву, по Украине, которые вот, о которых предупреждал Министерство иностранных дел накануне. Я так понимаю, что это все-таки не делалось, потому что был запланирован визит в Казахстан, и вот после Казахстана наверняка, можно этого ждать. А это поспособствует урегулированию в том самом октябре, как вы думаете, или наоборот помешает?
0: Ну, я думаю, что поспособствует, если это действительно будут удары, которые накроют какие-то реальные цели. Ну, и то, что может быть, ну, с одной стороны, реальные цели, а с другой стороны, то, что можно будет объяснить как реальные цели. Да, потому что там, грубо говоря, разгромить администрацию президента, там, секретариат президента, офис президента.
1: Это не центр принятия решений, мы уже выяснили. Да, это... Нам Картополов сообщил, да.
0: Ну вот, поэтому это должно быть что-то яркое, символичное, что-то, что имело бы не только военный, но и медийный эффект.
1: Ну, я вот видео даже в эфире показывал, какой медийности нам не хватает, если действительно огромное количество разрушений, так или иначе, в Киеве. И, ну, мы же все-таки нацелены бить по военным объектам, а там какая может быть медийная составляющая-то? Важна не медийка, нам же не шашечки, нам же ехать, правильно ведь?
0: Нет, а медийка – это тоже ехать. Мы же видим, насколько медийная картинка оказывает влияние, в том числе на принятие политических решений. Поэтому вот эта вот школа дипломатии 19 века, квадратиш практиш гуд, договорились там с закрытыми дверями, всех остальных поставили в известность. Ну, в условиях свободных информационных каналов и их разнообразия, ну, это немножко не так работает.
1: В городе Галац на востоке Румынии беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом. Минобороны этой страны сообщает, что беспилотник российский. Два пострадавших, женщина и ребенок-подросток. И, ну, как думаете, чем это может для нас обернуться? Скажите, пожалуйста. Я вот подумал, что, может быть, даже и неплохо. Я, конечно, сочувствую пострадавшим, но, может быть, даже и неплохо, что беспилотники российские и украинские начнут там сбиваться с пути и кружить над европейскими странами. Может быть, это на всех должно повлиять, что лучше договориться, иначе, ну, что это такое, когда придется, значит, после каждой воздушной тревоги прятаться по подвалам, причем всем участникам соревнований, правда ведь? Нехорошо получится.
0: Ну, я думаю, что они уже начали это чувствовать, там, когда начали сбивать уже украинские беспилотники над прибалтийскими странами. Вот. Так что я думаю, что чем больше европейцы будут чувствовать реальную цену конфликта, тем, я думаю, они будут несколько более реалистичными.
1: И тут целый ряд заявлений от, не поверите, Сергея Шойгу, который провел пресс-конференцию на международном форуме по безопасности. Пресс-конференцию Сергей Шойгу провел. Говорит, ну, удар по Киеву, о котором предупреждал МИД, Россия может нанести в любой момент. И далее такие заявления, к которым даже не знаю, как относиться. Ну, вот он говорит, наши действия видны, мы их показываем, более того, о каких-то действиях предупреждаем заранее, в данном случае мы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев, оно было сделано совершенно серьезно, осознанно, потому что в любом случае это может произойти в любой момент. Значит, далее, мы предупредили, какой силой может быть удар, для нас, у нас для этого все есть, если кто-то думает и говорит о том, что в России больше ничего не осталось, поэтому они применили такое оружие, они глубоко заблуждаются. Это кому? Вот это заявление кому?
0: Это внутриполитическая аудитория задействована, учитывая удары по окружению Сергея Кужегетовича, которые наносились и продолжают наноситься в последнее время. Ему надо демонстрировать свое присутствие в повестке. Я думаю, что это скорее имеет именно внутриполитическое измерение.
1: Угу. Хорошо. Ну и замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко говорит, что у НАТО нет шансов на захват Калининграда. Цитата. «Я исхожу из того, что все-таки в НАТО это особенно относится к военной среде. Понимают, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо захватить приведут к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает». Тоже кажется как антикриз, да, на первый взгляд, потому что, видимо, сообщают, что все-таки что-то такое планируется там у них. Правда ведь? Ну, звучит как предупреждение, согласитесь, а не как просто ответ на вопрос.
0: Ну, я не военный специалист, но с военными специалистами на эту тему разговаривал. Вот те люди, с которыми я говорил, их мнение таково, что в традиционной войне, там, без применения ядерного оружия, Калининград удержать невозможно. И единственный шанс его удержать от захвата – это нанесение ответного ядерного удара. Ну, вот, собственно, вся диспозиция.
1: Да, и ввиду того, что на Западе все меньше и меньше, как мне кажется, и Сергей Шойгу как будто бы это подтверждает, бояться ядерки, потому что почему-то думают, что мы ее не применим, следует... Что следует?
0: Я думаю, что они попытаются рано или поздно заблокировать Балтийское море. Это вопрос времени.
1: Но заблокировать Балтийское море не равно какому-то там вторжению в Калининград, я правильно понимаю?
0: Ну, я думаю, что и вторжение в Калининград есть в меню. Собственно, мы с этого начинали с вами сегодняшний разговор. Но для этого должны созреть условия.
1: Угу. Главное не позволить, да, этим условиям созреть. Вот ключевой момент. Спасибо. Евгений Менченко, спасибо. Политолог, президент коммуникационного холдинга «Менченко Консалтинг». Хорошо, поговорили. Перерыв у нас, друзья. Новости, реклама и анонс. Послушаем, после этого продолжим. Микрофон будет включен. Пообщаемся, отвечу на какие-то ваши вопросы. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная рубрика. Испытано на себе. От кирпича до новоселья. Журналисты КП изучили этапы создания жилых домов.
7: Продолжаем тестировать нюансы современного строительства. На кирпичном заводе побывали, на стройплощадке поработали, пора испытать готовое жилье в новых ЖК. Корреспондент «Комсомольской правды» снял квартиру в семейном квартале «Лучи», чтобы присмотреться к инфраструктуре и прислушаться к соседям. Проект в московском Солнцево возводит группа ЛСР, один из ведущих строительных холдингов России. Первую очередь давно заселена и обжита, вторую заканчивают. А вот и сам квартал «Лучи». И первое открытие. Идти от метро 3 минуты, поставить машину тоже не проблема. Есть бесплатные парковки на границе квартала и подземный паркинг. В каждом дворе детские площадки. Для взрослых – лавочки, беседки и уличные тренажеры. В самом подъезде светло и просторно.
8: После полутемных коридоров советских подъездов, где обычно живу, тут, конечно, в разы приятнее. Сделано со вкусом. В самой квартире лично мне, как человеку, недавно сделавшему ремонт, в глаза бросились ровнейшие стены и обилие розеток.
7: Внутри соседей не слышно. Совсем. А на улице пообщались.
9: Живу здесь уже год. Квартирой довольна, двор тоже хороший.
10: Переехали мы года 3 назад. Мне с женой все нравится. Больше всего классно, что много бизнеса на первых этажах. Магазины хорошие, кафе.
7: Чаще всего жильцы упоминали большие окна, планировки, звукоизоляцию. А мы обратили внимание на достойную отделку от застройщика. Словом, уезжать не хотелось. А это главный признак, что тест-драйв удался.
11: ПАО «Группа ЛСР». ОГРН 506-784-722-7300. От 14.08.2006.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Судебные приставы поздравили многодетную семью с наступающим праздником Дня защиты детей. В преддверии Международного дня защиты детей представители отделения судебных приставов Великолукского, Кунинского и Новосокольнических районов посетили многодетную семью в Кунинском районе Константиновой Екатерины, в которой воспитывается 8 детей. Для сотрудников службы судебных приставов особенно важно поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ведь забота о детях, их благополучии и будущем – это общая ответственность общества. Псковской области продолжают развивать региональные туристические и культурные бренды. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем отчетном докладе о работе правительства за 2025 год. В регионе уже запущен весенний проект «Стоит только расправить крылья». Ведется работа над программной концепцией «Псковские каникулы», а также продолжается развитие собственных брендов в муниципалитетах. Часть инициатив Псковской области была представлена в всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Участникам со всей страны рассказали о псковских барсиках, сохранении фольклора, наследия в Усвятском районе, развитие наследия Александра Пушкина, партизанском обозе, знамени Победы и шахматной школе в Опочке. Одним из лучших проектов конкурса признали инициативу «Печоры колыбель православия». На ее реализацию регион получил дополнительно 40 миллионов рублей федеральной поддержки. В честь Дня славянской письменности и культуры в Свято-Тихонском храме Великих Лук провели миссионерские мероприятия. В храме святителя Тихона, патриарха Всероссийского о Великих Луках, состоялся торжественный молебен по случаю окончания учебного года. Богослужение возглавил настоятель храма иерей Вадим Яковлев. На молебне присутствовали учащиеся образовательных школ, их родители и педагоги. Во время молебна вознесли молитвы о благословении Божьем для всех учащихся, прося о мудрости, усердии и учении в добрых трудах.
2: О валютах.
12: Доллар 70 рублей 9 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань 10.46.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках дождь, температура воздуха до плюс 10. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вчера мы коротко вскользь с вами обсуждали статью в газете «Московский комсомолец» о пользе, внимание, о пользе исторических поражений. То есть поразительные поражения, когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий. Автор-адвокат Дмитрий Краснов. Вот Дмитрий Краснов, автор этого материала, который потом был удален с сайта МК, сегодня в нашем эфире почетный адвокат России, кандидат исторических наук, доцент РАН ХИКС. Дмитрий Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Дискуссию вызвала ваша статья, в основном, конечно, ругательную дискуссию. Недаром все-таки с сайта МК материал чуть позже пропал о пользе исторических-то поражений. Ну и вопрос первый сходу. Вот вы когда писали, вы все-таки кандидат исторических наук, да и ситуация у нас нынче непростая. Неужто не думали, что это вызовет такой резонанс? Скажите, пожалуйста. Да? Вот. Вы писали и думали, вы думали, вот, блин, ну а что такого-то? Ну вот исторические поражения, да, подумаешь, что нынче ведь можно поставить вопрос и так, Великая Отечественная война, а если бы проиграли, нынче пили бы Баварской, можно ведь и так развернуть, да?
13: Нет,
1: ну вам слово, пожалуйста.
13: Да, речь идет не об этом, и совершенно, то есть я не знаю, почему как бы большинство людей увидели в статье совершенно не то, в чем я, собственно говоря, хотел в ней заявить. То есть речь идет не о поражениях, не о войнах, не о том, что я предлагаю, как там пишут, капитулировать, сдаться, раскачать лодку, переменить элиты. Речь шла о том, что я преподаваю на протяжении 12 лет в Академии госслужбы при президенте, занимаюсь своим ребенком историей, находился почти 5 лет в архивах, когда писал диссертацию. Я отметил некоторые закономерности в развитии России и цикличности этих явлений, а именно о том, что речь шла в статье о элитах, о их сменяемости, этих элит. То есть элиты, когда на каких-то определенных этапах, как вот Татаро-Монгольская ига, там Петр I, война Крымская, то есть когда элиты перестают выполнять свои функции, они становятся балластом для страны. И когда наступают кризисные явления и вызовы для страны, эти элиты не в состоянии нормально реагировать на эти вызовы и защитить свою страну. И это приводит к поражениям, это приводит к тому, что страна оказывается либо разгромленной, либо находится в серьезном сложном положении, из которого ему приходится выбираться. И вот тогда, когда такая ситуация происходит, руководитель страны, царь, князь, без разницы, там, руководитель ЦК, опираясь на народ, меняет элиты. В мирное время поменять эти элиты, которые воспринимают свою судьбу и свои интересы, не связываясь с интересами Родины и страны, с интересами народа, поменять фактически невозможно. А при таких условиях, когда народ в состоянии поменять элиты, создать социальные лифты и поставить у власти и в бюрократическом аппарате тех людей, кто хочет защищать свою страну, кто имеет такую возможность и желание, тогда это приводит к подъемам страны, к победам страны и к тому, что страна, сделав выводы из тех ошибок, которые привели к поражению, и именно поражение привели те элиты, которые фактически находились у власти, страна становится сильнее экономически, в военном плане и в политическом плане. Вот и все, что я хотел сказать.
1: Первая мировая. Более того... Хорошо, Первая мировая.
13: Что Первая мировая?
1: Ну, по итогам Первой мировой, которую мы не выиграли, как мы...
13: Первую мировую мы не выиграли, но наступила итогом этой войны Первая мировая старая революция.
1: Революция.
13: И развалившаяся царская империя, фактически, она, ну, потеряла свое влияние мировое, и советская власть полностью эту всю ситуацию исправила, сделала второй страной в мире, которая фактически правила полумиром и была геополитическим соперником США и остального западного мира, которая была второй экономикой мира, и состояние было как бы побеждать и выигрывать. Все.
1: Да, но дело за малым, пришлось пройти через гражданскую войну. Понимаете? То есть через еще одну войну, понимаете?
13: Я не оправдываю и не предлагаю. Я это описываю исторические процессы.
1: Но я читал, смотри, Дмитрий Анатольевич, да. я читал ваш материал.
13: Написал, как это было, и не даю оценки. Мало того, я не даю связи с современностью. Почему-то все мои критики, они сейчас до меня дописывают эту статью и связывают те процессы, которые были просто описаны в этой статье. То есть я пишу каждый месяц в «Московский комсомолец», раз в полтора месяца, в «Звезду», в «Царьград», там, не знаю, там, в различную прессу, и никогда никакие мои мнения не вызывали такой интерес.
1: А вы действительно не задавались вопросом, что напишу-ка я про пользу исторических поражений, И, ну, наверное, никаких здесь вопросов не будет возникать.
13: Здесь,
1: да?
13: Нет речи о пользе исторических поражений. То есть здесь речь идет о сменяемости элит и о необходимости регулярной этой сменяемости, потому что они бронзовеют. Я хотел бы вам привести пример.
1: Давайте.
13: Обыкновенно, четкий и ясный. Как я вижу, то есть за меня написали, то есть люди приписали мне свои мысли, свои идеи и предложили как бы за меня, что я там предатель, что я люблю как бы поражение, я предлагаю сдаться. Мой анализ того, что происходит сегодняшнего, и как бы я продолжил бы эту статью, вступая в оппонирование своими противниками или там оппонентами, да, я бы написал так. Смотрите, в Советском Союзе, вот я сидел в архивах государственных и фактически выявил, там и аналитические записки были генпрокуратуры СССР, которая выявила, что советская элита в 60-70-х годах фактически уже перестала управлять государством, стала управлять государством формально, в каждом документе почти пишется. То есть государство жило отдельно, люди отдельно, а элита отдельно. Это выродилось в отдельный класс. Патримониальную бюрократию, которая не связывала свою жизнь и историю и будущее со своей страной. Это привело к геополитической катастрофе, к тому, что страна развалилась, к тому, что мы потерпели поражение в холодной войне. И вот сейчас я хотел бы дать ответ тогда, исходя из своей статьи, на какой фазе сейчас мы находимся. А находимся мы на следующей фазе, когда страна была растоптана и разбита фактически после развала Советского Союза. Народ породил государственного лидера, народного лидера Путина, который фактически что сделал? Вот за 30 лет. За 30 лет он убрал олигархов, равно удалил сепаратизм, закончил войну победно и, соответственно, наладил УПК и военную, соответственно, машину построил, военные вооруженные силы. Мало того, он вернул суверенитет своей страны, то есть власть состоит из трех ветвей. Исполнительная, законодательная, судебная власть. Еще пресса. Он вернул прессу под контроль, убрав Гусинского и Березовского. Фактически пресса стала национально ориентированной, четвертая власть. Он вернул дело Ходорковского и других олигархов под контроль и законодательную власть. Парламент стал независимым и заниматься стал тем, что действовать законы принимать в интересах своей страны. Третье. Недавно приняли поправки в Конституцию о том, что вернули судебный суверенитет, ушли из-под влияния СПЧ, Европейского суда по правам человека. То есть фактически Путин создал на сегодняшний день, полностью вернул суверенитет стране и дал возможность ей развиваться. Но остался один вопрос, который сейчас существует. Вопрос с третьей ветвью власти — это исполнительные, то есть элиты, которые достались ему в наследство от Ельцина и его там придержащих. Но вот как раз его дал ответ на эти вопросы, отделил зерна от плевел. Все, кто хотел убежать, небольшая часть населения, убежала этих олигархов, этих, соответственно, чубайсов и их же взятых, и элит. Элита национализировалась, отказалась от своих интересов, там, пароходов, заводов за рубежом. И связала свою судьбу с народом. Элита сделала свой выбор. Мало того, Путин проводит административную политику новую. Он говорит, что те люди, как раз и таких людей выявило СВО, если бы СВО не было, если бы не было войны, мы бы не выявили этих людей, которые воюют на СВО, проливают свою кровь и теперь готовы занимать и занимают должности губернаторов, высших чиновников в стране, судей, прокуроров. Сейчас будет выборы в Госдуму, приоритеты даются этим людям. То есть фактически произошла смена элит. Мирная, спокойная, но мы знаем, что идет антикоррупционная борьба, что те люди, которые, собственно говоря, разворовывали страну, представители элит, ну, 11 триллионов Минобороны приводится пример, да, 50 человек почти сидит сейчас. И дальше продолжается, деньги возвращаются, люди наказываются. То есть фактически полностью суверенитет страны, он вернулся в нашу страну благодаря Путину и его опоре на народ. Это благодаря русскому духу, русскому национальному самосознанию, умению проанализировать свои ошибки, сделать выводы из тех вот поражений, которые мы понесли в ходе проигрыша в холодной войне, и мы стали фактически сильнее на сегодняшний день. Мы сейчас первая лучшая армия в мире, мы побеждаем Украину и 50 стран, которые стоят за ней. У нас четвертая по покупательной способности экономика в стране, в мире. Поэтому говорить о том, что сейчас мы проигрываем или что у нас какие-то проблемы, нет. Отнюдь.
1: Проблем нет, согласен. Дмитрий Анатольевич.
13: Мы на фазе подъема находимся сейчас.
1: Подъем, я понял. Не без иронии, как вы понимаете, я это говорю про подъем. Но вопрос получается, но все равно параллель напрашивается. Проигрыш или победа все равно как бы плюс, получается, исходя из ваших вот рассуждений.
13: Нет, я говорю, что победа, она не приводит к таким результатам переосмысления тех процессов, которые привели к поражению или, там, или тормозят развитие государства. А проигрыш как раз позволяет государству концентрироваться, собраться народу и руководителю этой страны и принять правильное решение, чтобы страна не впала в еще больше кризис. Мало того, наша страна, с моей точки зрения, непобедима. Почему? Потому что мы эти ошибки можем устранить,
1: не изменить. Победила, не победила, почему вы сказали это, про что?
13: Что еще раз?
1: Вы только
13: что сказали. Непобедима наша страна, говорю. Наша страна непобедима.
1: А,
13: потому
1: непобедима.
13: Что она делает выводы из ошибок. Она имеет возможность в кризисе не потерять свою государственность, а наоборот, фактически сейчас народ объединился вокруг президента.
1: Дмитрий Анатольевич, 30 секунд, я понял, уточните, пожалуйста. То есть вот 5-й год идет специальная военная операция. Если бы мы победили за год или вот, допустим, на 6-й год, что лучше все-таки? 30 секунд.
13: Я думаю, что смена элиты, наверное, бы не произошло.
1: Она произошла, есть, смена элит? Какие элиты
13: сейчас куда делись? Мы видим каждый день, что назначают новых губернаторов, военных людей, СВО. Сейчас выбирают этих людей. Президент четко обозначил программы государственные, которые позволяют этим лицам прийти к власти. Новым людям, которые проливают свою кровь за родину, за нашу страну. И это позволяет нам
1: спасибо.
13: Таким образом
1: спасибо.
13: Выйти из этой кризисной ситуации.
1: Спасибо. Да. Дмитрий Краснов, почетный адвокат России, кандидат исторических наук, доцент РАНХИКС. Благодарим за выход. У нас перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Александр Пески, журналист и политик, основатель издательства «Дом Русская Швейцария», телеграм-канал «Пески плюс Пески», кириллицы, латиницы, войте. Подписывайтесь. Здравствуйте, Александр.
17: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну, вот такая у нас, видимо, с вами судьба пока что. Обсуждать, милитаризируется Германия или нет все-таки. Там, смотрите, немцы сами пишут, возмущены, что Трамп сбросил на них войну против России. Мне сегодня претензии предъявляли. Я-то как раз, вспоминая слова одного политолога по фамилии Финенко, который мне еще года 3-4 назад говорил, что через несколько лет мы столкнемся с реальной угрозой нападения Германии на Россию. Ну или, по крайней мере, мы столкнемся с необходимостью или возможностью реальной войны с Германией, именно выделяя ее из блока НАТО. Какие процессы происходят внутри Германии, кроме официальных заявлений, если какие-то происходят, которые, скажем так, указывают на то, что да, возможно, эта версия не беспочвенна?
17: Ну, давайте из области общих соображений и картины грубыми мазками все-таки углубимся хотя бы вот в одну цифру. 248 дивизий численностью по 10-12 тысяч вооруженных человек имел Гитлер перед нападением на Советский Союз. 248 дивизий. На сегодняшний день в Германии есть одна полностью вооруженная и боеспособная дивизия. Вернее, даже одной целой дивизии нет. Есть просто две вооруженные и мобильные бригады по 5-6 тысяч человек. В общем, это тоже 10-12 тысяч военных, которые вооружены, обучены, обмундированы и умеют стрелять. Пока эта цифра находится на таком вот уровне, то мы с вами можем говорить о вероятности нападения Германии, современной Германии на современную Россию, ну, скажем лишь только просто в каких-то таких вот страшных снах или вот вариантах, где Германия захочет самоубиться о крупную военную державу типа России.
1: Александр, я вбиваю в поисковике армии Германии численности. Пишут, численность военнослужащих Бундесвера достигла самого высокого за последние 12 лет уровня 184 тысячи человек.
17: 90 тысяч человек из этих 184 никогда в руки не брали пистолета. Это все служащие банного, прачечного, бухгалтерского и всего остального. Не забывайте, все-таки есть еще 4 плавающие подводные лодки, есть еще несколько фрегатов, которые ломаются, есть еще минный тральщик, который был обещан американцам.
1: То есть есть чего бояться, я понял.
17: Ну вот я к чему говорю. Вы знаете, при этом еще раз говорю, гипотетическую возможность перерастания конфликта, острого геополитического конфликта Западной Европы, конкретно Германии с Россией, есть. Немцы открыто, немецкие генералы открыто говорят, что мы не будем повторять опыт Украины, мол, вот эту вот окопную войну, мы хотим, если дойдет дело до войны, то сражаться дистанционно. Но тут вот тоже как бы вопрос и дилемма. Сильно Германия рассчитывала на то, что томагавки будут, и томагавки в их земном исполнении под названием «Тайфун» будут расположены на германской земле. А что это такое? Это ракеты средней дальности полета до 2500 километров, которые теоретически могут доставать практически до Урала, скажем так. Да? Вот. Трамп отказал на сегодняшний день в расположении таких ракет. И поймите, даже те ракеты, которые могли бы расположены бы на германской земле, имели бы красную кнопку в Вашингтоне, а не в Берлине. Поэтому, вы знаете, у нас сегодняшняя ситуация сильно отличается риторически от действительности. И вот эта вот оголтелая истерия вот этого предвоенного настроения нагнетается лишь только с одной целью. Хоть какая-то минимальная консолидация общества. Политика в Германии, современная политика и в Германии, и во Франции, и в Лондоне, и в Риме, и в Мадриде подразумевает только, это единственная такая вот сквозная мысль, вокруг которой можно объединиться. Типа русские придут. Но мы же знаем, что последние 500 лет в Европе каждый раз пытались именно таким вот образом отвлечь власть имущая, отвлечь от проблем насущных своих жителей и их запугать.
1: Хорошо, что касается военных конкретно, живой силы, поняли. А что касается ВПК, то есть производства беспилотников, с этим как дело обстоит? Вот мы говорим про Германию, давайте вот про Германию.
17: Вы знаете, в этом контексте я заметил одно высказывание, которое у меня осталось у него в памяти. Понятно, это продукт внутриполитической борьбы на Украине, но тем не менее господин Буданов, не самый последний человек в современной...
1: Террорист-экстремист, продолжайте.
17: Именно так, да-да-да, именно так. И милитарист, можно добавить, и все, все худшее, можно сказать. Он же... открыто сказал, говорит, ребята, давайте не будем вот это рассказывать про существующую на Украине там индустрию, там дроны, всего такого. Мы занимаемся отверточной сборкой поставляемых из Запада компонентов, и, соответственно, мы под которые потом направляем в сторону Россию. Ведутся эти дроны по западной, конкретно по американской системе спутников и т.д. и т.п. Мы с вами знаем, что сегодня у Маска 5-6 тысяч спутников в низкоорбитальной группировке так называемого Старлинка, через в течение следующей пятилетки их будет 50-60 тысяч этих спутников. У Германии, у Евросоюза есть собственная тоже орбитальная группировка. То есть на Украине отрабатываются все, и хардвер, и софтвер. То есть на Украине отрабатываются западные технологии ведения вот этой дроновой войны. Единственная проблема, которая была признана самими немецкими политиками, европейская оборонка набивает себе карманы на вот этой вот истерии. С одной стороны, политики разогнали эту истерию, что Россия нападет, нужно перевооружаться. Для этого было отряжено энное количество миллиардов. И эти миллиарды сейчас тратятся успешно на вот, опять же, европейскую оборонную технику, которая стоит в разы дороже той же, допустим, техники, которая производится на Украине, где тоже оборонщики и другие политики крадут отчаянно. Итого, то есть вся технология, используемая на Украине, она является в том числе западной, она уже обкатана, она готова к применению. Вопрос только цены.
1: Уточните тогда в целом, ну, в среднем по больнице тогда, настроения-то какие? Воевать или нет, или все-таки договариваться?
17: Иван, есть люди, которые верят телевизору, и их много, а в телевизоре у нас только одна тема. Вот сегодня прилетела в Румынию в какой-то 12-этажный дом, что-то да. Попало, поднимали самолет F-16, и сейчас, наверное, будут как-то раскачивать этот вопрос, и в телевизоре, и в радио будет громко, и наверняка вызовут российского посла в Бухаресте. То есть на уровне вот риторики будет обострение на уровне реалий, то есть отправить дивизию на Украину, чтобы прикрыть, может быть, румынскую территорию на ближних там этих самых, да, просторах. Ну, этого не будет. Этого просто не будет, потому что, ну, я вам вот признаюсь честно, по-прежнему сильна вера в то, что Россия не сможет сама, знаете, надорвется сама. Потому что глубоко укоренено вот это вот мнение о том, что 2% мировой экономики не могут противостоять там 18% мировой экономики, будь то вот Евросоюз. Да? Uh-huh. По-прежнему люди думают цифрами, и как бы в исторических книгах можно увидеть, ну, важность именно этой цифры, как велика экономика, как велика там оборонка. Ну, если мы подумаем с вами, что, понимаете, в современной экономике все больше воздуха и меньше продуктов, конкретного железа, конкретного асфальта, цемента. В нашей экономике вписаны также и всяческие услуги, и мысли, и интернет, и всякие запрещенные соцсети в Российской Федерации. Просто наша экономика дута, наша экономика производит все меньше реальных товаров, но при этом в цифрах растет. Есть люди, которые просто сами поверили в ту пропаганду, которую распространяли на протяжении последних лет.
1: Ну и поговаривают, что в Германии скоро может смениться канцлер. Мерца отодвинут, уберут, это вероятно, и это как-то, ну, поможет общей ситуации. Есть ли запрос, реальный запрос на какого-то нейтрального человека, который во всяком случае не будет разжигать эту истерию российскую?
17: Запрос есть, но поверьте, в этом историческом моменте я не думаю, что новый немецкий канцлер будет вести кардинально другую политическую линию, отличную от политики современного Берлина. Может, понимаете, прийти человек, но он должен прийти из недр вот этой христианской демократической партии, ну, то есть партии Меркель, который просто, ну, схватится за последнюю вот эту, за последнюю возможность, за эту соломинку. Просто необходимости вести переговоры с Россией. Ну, еще раз говорю, мы от этого никуда не денемся. Просто Мерца выживут, у нас будет изменение, но вряд ли оно будет качественное.
1: Ну, хорошо, другой человек, он будет все-таки больше за диалог или при любом отношении к России, или за продолжение прежнего курса? Минута, коротко.
17: Да. Обязательно. Следующий должен быть контрастно другим человеком по отношению вот к сегодняшней позиции. Но одна Германия вряд ли что может сделать, потому что обратить внимание на протянутую руку Путина о первых, допустим, переговорах и предложениях, допустим, переговорщика Шрёдера от Европы не последовало ответа. Вся Европа не может договориться ни на одну фамилию.
1: Спасибо. Александр Пески, журналист-политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», телеграм-канал «Пески плюс Пески», кириллица латиницей. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
18: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
19: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
20: Комсомольская правда.
21: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
22: Для лиц старше 13 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12:33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий.
25: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
26: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
27: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
29: Об атаках.
28: Силы ПВО сбили за ночь 208 беспилотников над 13 регионами России, сообщили в Минобороны. Массированным атакам подверглись Волгоградская, Ростовская, Ярославская области. По сообщениям местных властей, в Волгоградской и Брянской областях есть погибшие. В Ярославской возник пожар на промышленных объектах по хранению топлива. В Темрюке из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание. На территории морского порта пострадавших нет.
29: О преступлениях.
28: В Новороссийске задержан россиянин, готовивший по заданию СБУ теракт на железной дороге. Как сообщили в ФСБ, мужчина сам связался со спецслужбами Украины, чтобы на них работать. Получив задание, он купил все необходимое и изготовил взрывчатку. Силовики задержали фигуранта, когда он вел разведку на участке железнодорожного пути. Пострадавших нет, имущество не повреждено, возбуждено уголовное дело.
29: О вирусах.
28: Всемирная организация здравоохранения выступила против закрытия границ из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус. Так он прокомментировал решение властей США и Канады, которые ранее закрыли границы для иностранных граждан, прилетающих из Конго. По словам главы ВОЗ, запрет на поездки не приносит реальной пользы. Наилучший подход состоит в том, чтобы усиливать меры в самом эпицентре. По последней информации, в Конго с подозрением на лихорадку Эбола скончался уже 221 человек.
29: Об алкоголе.
28: Роспродсоюз заявил о подорожании минимальной месячной продуктовой корзины. Ее стоимость увеличилась на 3,3% и составила 7762 рубля. По данным ассоциации, дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае. Более 20 тысяч и свыше 13 тысяч рублей соответственно. В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет чуть более 9 тысяч рублей, в Петербурге 8900. Всего в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты, а также молочные продукты.
29: Об отдыхе.
28: Летний отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем Востоке. Средняя стоимость бронирования пятизвездочного отеля на летний период сократилась год к году на 50-70%. До 8-9 тысяч рублей в сутки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Представитель One to Trip утверждает, что стоимость проживания в ОАЭ упала лишь на 4%. Местные отели снижают стоимость для привлечения туристов на фоне кризиса на Ближнем Востоке, в целом отмечают эксперты. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев продолжает атаки на регионы России. Один человек погиб после атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область. Пострадали двое. В Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного дома. Инцидент случился в городе Галац возле границы с Украиной. Пострадали два человека. А в России разрабатывают второй пакет мер против мошенников. Эти и другие темы в ближайшее время подробнее обсудим в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что Киев продолжает атаки на регионы России с помощью БПЛА. В Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщается в канале администрации Волгоградской области на платформе «Макс». Есть и другие подробности, которые нам поведает в эфире заместитель редактора «Комсомольской правды» в Волгограде Инна Шереметьева. Инна, приветствую вас. Здравствуйте. Что известно к этой минуте?
3: Здравствуйте. Ну, всю минувшую ночь жители Волгограда и Волжского почти не спали. Всюду гремели взрывы, работало ПВО. В регионе объявляли не только беспилотную, но и ракетную опасность. Дроны самолетного типа атаковали заводы двух самых крупных городов региона. Прилетело и в пятиэтажку на улице Вершинина в Волгограде. Один из жильцов ранен. Помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась. Также выбило окна в детском саду номер 357, расположенном напротив. Но уже с утра садик принял детей, малышей разместили в уцелевших помещениях, там, где уже собрали стекла, смогли восстановить окна. Но массированный самый удар пришелся на завод синтетического волокна в Волжском. Там погиб 60-летний мужчина, а 55-летнюю женщину в тяжелом состоянии сейчас спасают врачи в больнице. Также было несколько возгораний на промобъектах в Волгограде и Волжском, но сейчас уже все пожары потушили, на местах работают оперативные службы, устраняют последствия и помогают людям, которые остались временно без жилья или у которых повреждено имущество.
0: Инна, скажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас в городе и области, в Волгограде, в Волжском? Есть ли отбой воздушной тревоги, угрозы беспилотной опасности?
3: Все режимы, вот эти беспилотные ракетные опасности, сняли еще ранним утром. Аэропорт возобновил работу. Он у нас по ночам практически не работает, потому что беспилотную опасность объявляют практически каждый день, 5 раз в неделю, это минимум. У нас это обычное дело. Так что обстановка сейчас спокойная. Mm-hmm. Ну и, в принципе, люди привыкшие, то есть... Это уже нормальная абсолютно обстановка для Волгограда.
0: То есть город живет своей обычной жизнью, несмотря на бессонную ночь. Детские сады, школы, другие учреждения также работают, никаких ограничений не введено?
3: Нет, нет. Ага. Все в обычном нормальном режиме.
0: А общественный транспорт функционирует нормально, перебоев с электроснабжением, с водой нет?
3: Нет, все такие вещи, которые были локальные, их устранили еще за ночь, оперативные службы отработали.
0: Да, Инна, еще раз попрошу вас, какие данные о пострадавших после этого налета БПЛА на Волгоградскую область, Волгоград?
3: Ну, вот 60-летний мужчина, работник завода, погиб. 55-летнюю женщину сейчас в больнице. Пока врачи не говорят о прогнозах, она в тяжелом состоянии, борются за ее жизнь. И еще одного человека порезало стеклами, осколками во время прилета в жилом доме. Ему скорая помощь оказала все необходимые процедуры, сделали прямо на месте, не увозя в больницу.
0: Спасибо большое. Инна Шереметьева, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Волгограде, была с нами. Дополню, что по последним данным, силы ПВО за ночь уничтожили 208 БПЛА над регионами России, а также акватории Азовского моря. Это сообщение Минобороны. Также мы видим, что один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА в Волгоградской области. Это написал глава региона Андрей Бочаров. На заводе синтетического волокна в городе Волжске погиб 60-летний мужчина, 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один человек пострадал в результате попадания беспилотника в жилой дом в Волгограде. Бочаров добавил, что в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Ну а в Ярославской области после атаки беспилотников возник пожар на объектах по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. И у нас сейчас на связи Полина Вачназе, редактор сайта КП «Ярославль», с нами на прямой связи. Полина, приветствую вас.

0: это происходит систематически и насколько сильно?
1: Вы знаете, в последнее время стали уже часто у нас атаки. Возможно, это раз где-то в 3, может, в 4 дня. Это с апреля такая ситуация. У нас включают сирены. Если раньше были просто смс-сообщения, то вот последние месяца два включают по региону сирены. Последнее время стало часто.
0: И как жители реагируют на эти сирены? Что происходит?
1: Как реагируют? Есть определенный алгоритм действий, то есть если люди на улице стараются укрыться, куда-то уйти в здание, в помещение, если дома, соответственно, дома остаются, закрывают окна, уходят подальше от окон. При школе и прочие как бы объекты у нас работают в обычном режиме, но родители при желании, если боятся, могут не отправлять детей ни в школы, ни в детские сады.
0: Полин, скажите, пожалуйста, а с укрытиями как у вас дела обстоят? Все ли, легко ли их найти, все ли их жители оповещают об этом?
1: У нас такая система есть. Если человек сам хочет узнать, где находится укрытие, он должен обратиться в администрацию районную либо муниципального округа, и там ему сообщат данные, куда в случае беспилотной опасности он может уйти.
0: Да, Полин, спасибо большое. Полина Вачнадзе, редактор сайта КП «Ярославль», была с нами на прямой связи. Но мы видим, что от БПЛА уже страдает и Европа. В Румынии беспилотник упал на крышу квартирного дома. В Минобороны Республики заявили, что инцидент случился в городе Галац, там пострадал 2 человека. И в ведомстве уточнили, что после того, как БПЛА врезался в здание, возник пожар. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщили, что пострадавшие госпитализированы с легкими травмами. Для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения. Также в Министерстве обороны Республики отметили, что дрон пересек границу в ночь на пятницу и отслеживался радарами до южного района Галаца. Для перехвата беспилотника были подняты 2 самолета F-16 и военный вертолет. Тему эту в нашем эфире с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа.
3: Наши радиослушатели, читатели «Комсомольской правды» давно заметили одну странную особенность. Уже примерно 1.5 года в соседних государствах с Россией, таких как Прибалтика, там, Польша, или, скажем, не соседние, как в Румынии и так далее, падают беспилотники. Причем эти беспилотники украинские, что признают и спецслужбы этих стран. А в Беларуси, вы помните, там даже, по-моему, погиб человек, тракторист и так далее. Вот о чем это говорит? Ну, совершенно очевидно, что Украина провоцирует эти страны на то, чтобы они напрягались и, в общем-то, провоцирует Россию к тому, чтобы она огнем отвечала. Да, мы уже предупредили. И Лавров предупреждал, и Министерство обороны предупредили. Ребята, если будете лететь через Прибалтийское небо и долбить нашу услугу, мы будем сбивать эти беспилотники прямо в небе этой страны, которая разрешает украинское беспилотник. Нет же, вы посмотрите, опять и опять. Вот, пожалуйста, вам свеженький пример, тепленький. В Румынии есть такой город Галац. Он тоже атакован он беспилотником, опять-таки украинским, что признала и разведка румынская. Причем долбанул 10-этажный дом. И вот здесь возникает вопрос. Мы предупредили наших соседей, что если вы будете вести себя так, подкупаясь на провокационную политику Украины, мы будем бить. Вот меня только одно очень забавляет и радует. Еще ни разу эти соседние страны не сказали, что эти беспилотники российские. Так это уже ждем, да? Вот надо, чтобы все было российское, чтобы обвинять. Они нет, смотрите. И в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии говорят, нет. Они украинские, мы разбираемся с этим. Ну что, часто они врут, но в данном случае правду говорят. Спасибо вам за это. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.

0: В России разрабатывают второй пакет мер против мошенников. Обсудим в нашем эфире подробнее через 2 минуты.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И еще несколько тем и новостей. В России разрабатывают второй пакет мер против мошенников. В частности, в него может войти самозапрет на международные звонки для защиты от аферистов. Депутаты рекомендуют всем, кому не нужны звонки из-за границы, установить такой запрет после принятия закона. О нюансах нововведения подробнее Василий Воронин.
7: Абонентам в России могут разрешить устанавливать самозапрет на прием входящих международных звонков, заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Парламентарий сообщил об этом в рамках обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Изначально Минцифры хотели полностью запретить международные входящие звонки. Именно с таким ограничением законопроект попал в Госдуму. Ко второму чтению ведомство решило его смягчить. Вместо полного запрета звонков из-за границы россиянам предложат самозапрет. Такой механизм действует, например, в отношении кредитов и ставок в букмекерских конторах. Гражданин сам активирует или отключает такое самоограничение. Отменить опцию впоследствии можно будет исключительно через личное посещение офиса МФЦ. Самозапрет на прием входящих международных звонков нужен. Это защитит россиян, особенно пожилых людей, заявил радио «Комсомольская правда» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
8: Слово «запрет» какое-то жесткое. Это не запрет, это ограничение возможности звонить из-за рубежа мне, вам, ему. Потому что это используется для очень неблаговидных целей. Никто не звонит, чтобы сказать «доброе утро, как там в Москве». Статистика такая накопилась, что выманивают у людей коды, за ним следует просьба перевести деньги, а потом оказывается, что ты спонсируешь воюющую сторону. Много неприятностей. Все-таки человечество изобретает хорошие вещи, а потом они превращаются в его проблему.
7: Но есть и обратная сторона. Помимо общения с родственниками и друзьями, международные звонки могут быть полезны для подтверждения входа в разные сервисы, предупреждает IT-эксперт Андрей Виноградов. Например, если пользователь захочет авторизоваться в каком-то сервисе, сделать это будет невозможно. Обычно звонки идут из-за границы. Вот что он заявил Радио КП.
9: Даже когда, если ты будешь вводить этот запрет, если ты подпишешь это, ты можешь сразу и не предположить то, что это повлияет как-то в будущем ну, нет у нас там друзей, знакомых, родственников за границей, ну, и очень хорошо. А на самом деле, действительно, очень много сервисов завязано, причем не только там американских или там каких-то западных, а есть и китайские сервисы, которые для подтверждения авторизации в своих сервисах используют звонки, потому что с СМС-ситуация нынче тоже известная, и далеко не всегда СМС проходит, поэтому частенько используются виртуальные номера телефонов, и их регион предсказать очень сложно. Поэтому вполне вероятно, что проблемы будут возникать именно с этим.
7: Уже сейчас большинство мобильных операторов в России позволяют запретить входящие международные звонки. Причем абсолютно бесплатно. Более того, подключить можно как запрет входящих, так и исходящих вызовов за границу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: С 28 мая автошколы в России ждут перемены. МВД запускает рейтинг учебных организаций. Их начнут оценивать по новым критериям. Вернее, судя по всему, уже начали. Один из них – статистика дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Речь идет об авариях с пострадавшими или погибшими. И вот, по словам экспертов, рейтинг сделает качество подготовки прозрачным, а для школ станет стимулом улучшать обучение. Подробности в следующем сюжете.
10: В России начали действовать новые правила оценки работы автошкол. Приказ МВД вступил в силу 28 мая. Согласно документу, эффективность организаций, обучающих будущих водителей, теперь будут анализировать по нескольким ключевым показателям. Основное внимание уделят тому, сколько выпускников смогли сдать теоретические и практические экзамены с первой попытки. Кроме того, при оценке будут учитывать количество несданных экзаменов относительно общего числа испытаний, проведенных для выпускников конкретной автошколы. Отдельным критерием станет статистика дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Речь идет об авариях с пострадавшими или погибшими, произошедших по вине выпускников автошкол в первые годы после получения прав. Показатели будут рассчитывать на 1000 начинающих автомобилистов. Этот критерий был самым спорным при обсуждении проекта приказа, рассказала радио «Комсомольская правда» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
11: Ответственность образовательной организации уже непосредственно за собственную профессиональную деятельность выпускников после, да, окончания обучения, после прохождения, получения прав водительского удостоверения в госавтоинспекции, то, в принципе, вот как бы взаимосвязь образовательной деятельности с теми нарушениями, которые приводят к гибели, а это, конечно, какие-то тяжкие нарушения. Это выезд на встречную, это проезд на красный сигнал, это превышение скорости такое, да, очень существенное, там, управление в состоянии опьянения алкогольного и так далее. То есть это грубые нарушения, условно говоря, закона, да, основного закона водителей, правила дорожного движения. И вот такая здесь взаимосвязь, конечно, есть вопросы.
10: Формировать перечень итоговых показателей планируется ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. Первые результаты оценки качества обучения автошкол намерены представить по итогам 2027 года. Новая система, как ожидается, позволит повысить прозрачность работы учебных организаций и усилить контроль за подготовкой будущих водителей. Каким-то автошколам придется уйти с рынка, заявил радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
12: Давно назрело это решение. Реформа, которую инициировал председатель правительства Михаил Мишустин, должна навести порядок с автошколами, которые зачастую не могут не просто научить водить, они не могут научить сдавать экзамены. И абсолютное большинство выпускников автошкол школы экзамены с первого раза не сдают. Понятно совершенно, что такая практика должна уйти в прошлое, как в прошлое должны уйти те автошколы, которые не могут обеспечить качество преподавания и качество вождения своих выпускников после, соответственно, окончания. Конечно, нужно учитывать результативность, конечно, нужно учитывать процент сданных с первого раза экзаменов и аварийность таких водителей вскоре после выезда на дорогу. Мы уверены, что это позволит отсеять тех, кому на рынке образовательных услуг автомобильных вообще не место. Таких организаций очень много. Они должны перепрофилироваться и заниматься чем-то еще, что у них получается лучше.
10: Это не все изменения в процессе подготовки будущих водителей. Ранее сообщалось, что автоинструкторы к 1 сентября должны будут получить диплом педагога. Все мастера производственного обучения вождению должны будут уметь объяснить материал на профессиональном, а не народном уровне. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
0: Уже вступил в силу новый перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Из него исключены компьютеры, мониторы и ноутбуки известных компаний. И Минпроторги заявили, что эти товары уже замещаются российскими производителями. Поэтому решение не повлияет на ассортимент товаров. Подробнее рассказывает Юрий Кораблев.
13: В России из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов ноутбуков и комплектующих. Среди них Samsung, Intel, Asus и другие. С 27 мая вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. Как пояснили в Минпромторге, перечень товаров для параллельного импорта регулярно пересматривается. Из него исключаются отдельные товарные знаки и категории продукции. В случаях, если в России продолжается локализованное производство, сохраняются поставки от правообладателей или официальных дистрибьюторов. Такая ситуация, к примеру, с Acer и Asus, рассказал радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
14: Если компания из этого списка, можно вспомнить Acer и Asus, они на потребительском рынке более-менее заметные, компания имеет право вернуться официально. Хотят они открыть представительство и поставлять, они могут это сделать. Либо они могут открыть контракт с российской компанией, дистрибьютором, наделить эксклюзивными правами или не эксклюзивными несколько дистрибьюторов. И те будут официально поставлять их технику в Россию, нести всю ответственность, соответственно, перед российским законодательством, перед потребителем и так далее. Что, собственно, в данном случае произошло? Acer и Asus вернулись в Россию, и для них параллельный импорт – это вредная история, потому что они будут конкурировать сами с собой и с техникой, поставляемой с разных рынков. То есть вот здесь мы переходим к тому, что потребительский рынок как раз-таки не страдает, и Минпромторг все-таки это следует.
13: Изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, продолжает эксперт. Бренды, которые исключены из параллельного импорта, или занимают небольшую долю на рынке, или есть российские аналоги. Вот что говорит Эльдар Муртазин.
14: Ноутбуки Samsung на российском рынке не представлены широко. Да, они есть, они не пользуются особой популярностью, никакого влияния на рынок это не оказывает. Берем американские компании HP, Dell, корпоративный сегмент – поставки ноутбуков, систем хранения данных, серверов и прочее. Здесь, в этом сегменте, Россия закрывает рынок для этих компаний. Либо вы возвращаетесь официально, что они вряд ли сделают из-за санкций, либо вы уходите окончательно. Сейчас продажи минимальные, и на корпоративном рынке, да, есть отечественные решения. Там ядро производит, система хранения данных, сервера производит больше 5 компаний. Такие решения должны покупать госкорпорации и государства. Поэтому, собственно, государство в этом направлении идет.
13: Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет возить товары без согласия правообладателей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Синоптики сообщают об опустившихся до сентябрьских значений температуре воздуха в Москве. Как будем лето встречать в куртках, через 5 минут обсудим.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 10.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. О переносе сроков сдачи школ 7, 8 и детского сада сообщил Михаил Ведерников. В ходе отчета деятельности правительства региона за 2025 год на 55-й сессии областного собрания депутатов губернатор, рассказывая о достижениях сферы образования, остановился на Великих Луках. Сроки капремонта двух школ и одного детского сада в Великих Луках были сдвинуты на 2026 год, сказал глава региона и добавил, что это решение согласовано дополнительным соглашением с Минпросвещением. Михаил Ведерников также добавил, что на этот год запланирован ремонт и еще 7 учреждений в Псковской области на общую сумму более 400 миллионов рублей. В Великих Луках сегодня отметят Международный день соседей. Праздник двора у дома номер 9/3 на улице Щерса организует партия «Единая Россия» в 18:00. Помимо развлекательной программы состоится и награждение общественных советников избирательного округа номер 10. Отметьте, мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Единая Россия. Школа ЖКХ» при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. В этом году акция пройдет уже в 12-й раз. За эти годы более 6 миллионов жителей многоквартирных домов и индивидуальных домостроений приняли в ней участие. Ее главная цель – укрепление добрососедских отношений, совместное решение местных вопросов по благоустройству и созданию качественной городской и сельской среды, создание атмосферы взаимопомощи и уважения. «Лукиэнергия» примет участие в Кубке любительских команд. Первый матч «Лукиэнергия-2» проведет дома 30 мая. На роль соперника великолучанам календарь определил команду «Псков». Игра на «Экспрессе» начнется 30 мая в 16 часов. Вход на стадион свободный.
16: О валютах.
18: Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
16: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 9 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. О погоде поговорим подробнее. Тут синоптики сообщили об опустившейся до сентябрьских буквально значении температуре в Москве, ибо прошедшей ночью столбик термометра, по словам некоторых синоптиков, на базовой метеостанции в ДНХ зафиксировал отметку в 5,2 градуса с плюсом, как вы понимаете. Ну и в Подмосковье прохладнее всего было на Шаховской. Там зафиксирована отметка чуть меньше плюса. 3. Такой температурный режим как раз характерен для первой половины октября, говорят эксперты. Когда уже потеплеет, хочется узнать, ну и что с погодой в регионах России. Чуть подробнее об этом поговорим в эфире радио «Комсомольская правда» с советником директора Гидрометцентра России Юрий Варакин с нами на прямой связи. Юрий Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Юрий Евгеньевич, чуть ваших комментариев по поводу сообщений ваших коллег о том, что это сентябрьские или даже октябрьские значения температуры в Москве вот сейчас случились. Что, на ваш профессиональный взгляд, происходит, да, и какие перспективы на ближайшие дни?
19: Ну, достаточно большие объемы холодного воздуха закачало чуть ли не с Белого моря, да, у нас вот все эти дни, и, соответственно, с учетом, что постоянно идут дожди, облачная погода, кстати, по осадкам мы уже по Подмосковью и по ряду здесь соседних областей выпало уже от 120 до 130% меньше норм осадков. Ну, если брать там Рязанскую область, Ивановскую, Тверскую, Ярославскую, Московскую область. Вот, то есть очень такой май дождливый, последняя неделя, опять-таки, прошедшая, да, и постепенно, конечно, будет этот циклон заполняться, уходить, но не так скоро, и опять-таки, у нас же очень много сейчас в информационном поле специалистов, имеющих лицензию, коммерческие структуры, которые говорят, все, уже в понедельник, ну, не буду делать ни рекламу, ни называть фамилию, вы в интернете это можете посмотреть, что в понедельник уже 20-25 градусов, понимаете, 25 в Москве, а не будет в Москве, или вчера вот новость была, которой пришлось мне личное мнение высказывать, что заморозков не будет под Москвой. Вы понимаете, вот у всех дачный сезон, все, 29-30 по ночам по Подмосковью заморозки до минус 2. А было плюс 3, плюс 4. Да, холодно. На 7-8 градусов ниже нормы. Но не заморозки. Да, заморозки туда севернее были, так сказать, если говорить там Костромская, опять северо-восток. То есть это за 400 километров от Москвы, да, так сказать, вот. И поэтому, да, тепло, то, которое все хотят, ну, хотя бы, чтобы было 20-25 или, так сказать, 23-26, это ближе туда, к середине первой декады, да, то есть вот к 4-7 июня. То есть, если так вот более точно, это вторая половина, конец следующей недели, да, когда можем мы дойти до 22-26 градусов. Ну, опять-таки, юг Подмосковья или, так сказать, центральная Москва и, понятно, Клин, ну, даже применительно вот к одному субъекту, да, а если говорить в целом там про Центральный федеральный округ или про Среднюю Волгу, то тепло придет тоже только вот середина декады и вторая пятидневка. Опять-таки, никаких 30 градусов мы не ждем, да, так сказать, то, что у нас было вся неделя, июльская погода на 9 с лишним градусов, а сейчас на 7-8 ниже нормы. Представляете, какие метеокачели?
0: Да.
19: Вот, поэтому впереди у нас еще такая же холодная ночь. Абсолютно верно, прогноз остается в силе. Это от 2 до 5 градусов минимальной температуры ночные на ближайшую ночь с пятницы на субботу. С субботы на воскресенье на 2-3 градуса повыше. А днем также и сегодня еще пасмурно, и завтра еще тоже с кратковременными дождями. Облачно, солнышко пока нас не будет радовать. Солнце надо ждать где-то вот после дня защиты детей, там 2-3. И опять не целый день, потому что и облачность, и кратковременные дожди у нас будут еще периодически не такие, как сейчас, вот как вчера, как сегодня, но все равно, как мы, 5 капель еще будет и середина недели, и даже вот туда, после, так сказать, следующие выходные, да, несмотря на то, что поменяются воздушные массы, уже больше будет влияние Атлантики, у нас сменится вот на средней тропосфере, уже не с севера, с северо-запада будет воздух поступать, вот этот холодный, осенний или, так сказать, апрельский, как угодно, а уже будет там с Польши, с Восточной Европы, да, поэтому, но все равно это будут пониженное давление, атмосферные фронты, поэтому и следующие субботы-воскресенье, скорее всего, опять будут уже осадки, но уже 21-25 градусов гарантированно можно ждать. И ночи, главное, будут уже теплые. теплые, выше 10 градусов, если для Москвы. Mm-hmm. А если говорить в целом, там, Рязанская, Калужская, ну, может, другие регионы мы где-то, потому что у нас очень сейчас сложная погода, гидрологический режим опасный, сильные осадки, подмесячную норму осадков. Это вот Краснодарский край, Туапсинский район, Большое Сочи, горные реки. Вот аларм, да, как мы говорим, так сказать, вот не желтый уровень, а красный уровень. И штормовые действуют как раз. И большинство субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Северо-Кавказской республики, включая и Адыгею.
0: Юрий Евгеньевич,
19: там сложная погода очень.
0: Да, насколько вообще вот этот аларм был прогнозируемым? Это происходит каждые несколько лет, потому что я очень хорошо помню такие моменты, когда в июне в Москве в свитере приходилось ходить, и все шутили, не май месяц, и я всегда говорил, ну да, не май, июнь.
19: В принципе, конечно, как и снаряд не падает в одну и ту же воронку, да, дважды. Вот то, что возвратные заморозки, холода на европейской территории, включая и Ростовскую область, да, и Приазовье, ну, прошлый год, позапрошлый. Единственное, что может смещаться по времени, это может быть начало мая, может быть середина мая. Mm-hmm. В этом году для Центрального федерального округа и для Средней Волги повезло, что у нас период вот такой аномально холодной погоды, которая была не сейчас, а до этого, помните, да, угу. тоже были, она была до цветения, то есть мы все равно, вот, так сказать, яблоневые сады, вишни, все у нас это не померзло, цветение было после того, как закончились заморозки, то есть было раньше, в отличие от прошлого года. Конечно, не исключаем, что и в следующем году будут повторы, потому что вот эта нервозность климата, она будет тренд еще и на ближайшие 2, 3, 5 лет. То, угу. что единственное, что мы можем об этом прогнозировать, заранее не более чем за 10 дней.
0: Спасибо большое. 10
19: дней. Все остальное это из области угадал, не угадал, так сказать.
0: Спасибо.
19: Вот сказать сегодня, какой будет май.
0: Да, Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое. Юрий Варакин, советник и директор Гидрометцентра России, был с нами на прямой связи. Тем не менее, ученые многие говорят, что ближайшие годы станут самыми жаркими на Земле. Чуть подробнее Юрий Кораблев в нашем эфире расскажет.
13: Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хармансон заявил, что на конец 2026 года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды. Недавно в Западной Европе зафиксировали экстремальную жару. Она побила локальные температурные рекорды. Во Франции более 350 городов зафиксировали самые высокие показатели для мая за всю историю наблюдений. Больше 37 градусов. Британская метеослужба сообщила о новом рекорде страны 34,8 градуса. Аномальная жара – характерный признак изменения климата, и в будущем подобные явления станут происходить раньше, чаще и интенсивнее. С этим мнением согласен и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
20: Климат у нас теплеет, происходит глобальное потепление, вот оно идет уже ускоренными темпами 70-х годов, и это потепление продолжится, естественно, мы будем наблюдать все более и более высокие температуры, и все чаще и чаще будут случаться волны жары. Поэтому ничего удивительного в таких новостях нет, что где-то там температуры бьют рекорды. Эти рекорды будут превзойдены будущими рекордными температурами. Это последствия, прямые следствия глобального потепления. Насколько потеплеет, в принципе, известно. И вот то, что мы, например, я лично в середине 90-х годов студентам, аспирантам анализировал модельные результаты, в том числе там, для Москвы. Вот мы предсказывали эти модельные результаты, что где-то на 1,5 градуса потеплеет в Москве лет через 30. Вот сейчас уже это можно констатировать. То есть модели еще тогда доказали свою реалистичность, что можно на эти прогнозы полагаться.
13: В Москве, продолжает эксперт, в течение ближайших 30 лет климат тоже изменится в сторону потепления. Особенно это будет заметно зимой, когда средняя температура приблизится к нулю. Вот что заявил Владимир Семенов.
20: В середине 21 века у нас, вот в Москве, например, май станет таким же, как июнь, 80-е годы. Да, но это же существенная разница, да, вот представьте себе май и июнь, это совершенно два разных месяца по погоде и прочее, вот. Поэтому июнь уже у нас сейчас, вот июнь стал, как июль, там, 40 лет назад. Тоже вот изменения-то немаленькие, причем они вырастут зимой, больше зимой они вырастут там, на 3-4 градуса. Соответственно, мы уже приблизимся к тому, что у нас среднесуточная температура будет там минус там, 2 градуса. Там. Это значит, что днем у нас температура будет приближаться к нулю и будет выше нуля в среднем зимой, а ночью будет такой там минус 5, там, минус 7 градусов. Да, вот такая температура климата, как сейчас, грубо говоря, в Гамбурге.
13: В 2026 году Организация Объединенных Наций заявила о серьезной угрозе для глобальных продовольственных и сельхозсистем, вызванных экстремальной жарой. По оценкам ООН, более 1 миллиарда человек находятся под угрозой изменения климата. Фермеры по всему миру сталкиваются с проблемами, связанными с ухудшением условий для выращивания сельхозкультур. В результате этого наблюдается снижение урожайности, что может привести к нехватке продовольствия и увеличению цен на основные продукты питания. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: Май. Строй сам. Время строить. Сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
26: Рекламно-информационная программа.
27: Гость в студии.
28: Друзья, у нас в гостях директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова. Марина, здравствуйте.
29: Здравствуйте.
28: Я пригласила вас, чтобы поговорить про кибербезопасность детей, про безопасность детей в цифровой среде. Баланс обучения вес технологии. Мы говорим, что знание правил кибергигиены, как правило, дорожного движения, это база. Но в стрессовой ситуации, когда звонит полицейский или мошенник давит на эмоции, ребенок теряется. Поэтому технологии должны работать как подушка безопасности. Ребенок может забыть правила, может случайно кликнуть на яркий баннер, но сеть его подстрахует, верно?
29: Да, и мне кажется, это то, на что мы делаем сейчас упор, потому что сегодняшние дети, они уже родились в цифровом мире. Они, в отличие от нас, в этой среде живут постоянно. И я вот даже смотрю сейчас по своим племянницам, в 10-12 лет дети уже имеют аккаунты в социальных сетях, у них есть мессенджеры, и в том числе они пользуются госуслугами, чего не делают многие взрослые, особенно старшее поколение, у которых есть цифровой барьер. И для нас, как для взрослых, сейчас возникает уже вопрос не столько физической безопасности в офлайн-мире, сколько мы начинаем переживать о цифровой безопасности. И у нас уже появляются такие термины, как цифровая гигиена, цифровая безопасность, киберугрозы, киберзащита. И мы понимаем, что мир настолько быстро, динамически меняется, что как только мы выставляем или выстраиваем защиты для новых угроз, появляются новые. И мы каждый раз пытаемся не просто предотвратить или научить, а мы пытаемся выстроить у детей навык жизни вот в этой турбулентности, навык адаптации и интеграции опыта, который они могут использовать в будущем. Мне кажется, вот это важно, стык как раз-таки обучения и технологического концепта, который есть сейчас.
1: То есть это самая главная задача для взрослых, для родителей, для бизнеса создать вот эту интеграцию и каждый раз ее своевременно обновлять. Верно я поняла?
29: Да. И, допустим, мы как бизнес, как компании, мы стараемся выпускать такие сервисы, такие продукты, которые бы бесшовно встраивались в жизнь человека, как взрослого, так и ребенка. Мы говорим о том, что цифровая безопасность, она не должна быть надстройкой. Она должна быть бесшовной такой вот ниткой, которая проходит через жизнь человека. Понятно, что мы все знаем, как мы большую часть мошеннических звонков можем отсекать. Мы можем на них реагировать, мы можем вовремя положить трубку, мы учим это детей. Но мошенники, они же тоже либо могут попасть в эмоциональный фон, либо могут его создать. Тогда, когда критичность мышления, она падает. Когда эмоции захватывают, и ты начинаешь на это реагировать. Вот в такие моменты мы попадаемся.
1: Да, я могу привести собственный пример. Я думала, ну уж я-то точно не попаду. Я об этом регулярно говорю в эфире. И вот я была занята. Я однажды опаздывала на работу, собираясь, и попалась. А другой раз как раз на работе занималась своими профессиональными обязанностями и тоже попалась, в результате чего меня взломали. Это жутко неприятно, но я сознательно привожу такие примеры, чтобы люди понимали, что даже подготовленные или сверхподготовленные люди могут попасться, если попасть в эмоционально уязвимую точку. То, о чем вы говорите, хотелось подкрепить примером. Но вернемся к детям. Современные дети технически умнее родителей. Они легко сносят приложения родительского контроля, но технологии тоже не стоят на месте. И, насколько я понимаю, реализованы защиты на уровне сети и сим-карты. Расскажите, пожалуйста, об этом, о том, чего ребенок не может отключить самостоятельно или в принципе не может.
29: Смотрите, например, это антифишинг на сети. То есть это является, это не та опция, которая подключается или может быть отключена, либо какой-то обход найти. То есть автоматически на сети проверяются ссылки, контент. И как раз-таки, если человек случайно переходит по такой ссылке, ему выходит сообщение. Мы, конечно, сейчас думаем в сторону предупреждения и возможности давать какие-то переходы, но на самом деле вот сейчас это база, которая должна быть у каждого. Неважно, в каком ты находишься состоянии, ты можешь быть уверен, что сеть, она уже защищена вот в каком-то там базовом варианте. То же самое, если мы говорим о телефонной связи. Сейчас есть сценарии, которых вскармливаются в искусственный интеллект, в AI-модельки, которые могут анализировать звук и которые могут определять определенные звонки. И мы говорим о том, что какие-то спам-звонки, какие-то звонки непонятные мы уже отсекаем на уровне самой сети, и они не доходят до пользователя. Но есть, появляется что-то новое, и что-то до человека может дойти. И мы можем, опять же, искусственный интеллект может нам помогать анализировать и предупреждать о том, что человеку звонит мошенник. Да, мы оставляем право за человеком выбрать, положить трубку либо продолжить разговор. Но в целом мы стараемся предупреждать и делать эти истории свойством продуктов, которые мы даем клиентам.
1: И я бы хотела здесь попросить у вас уточнение.
28: прозвучала фраза «детская сим-карта». Она действительно существует, и она специальным образом защищена сориентированным вектором на детей, на подрастающее поколение. Верно я услышала?
29: Да, мы сейчас вот как раз-таки выпускаем новый продукт, он называется «Защита для ребенка». Это не просто сим-карта, это набор сервисов для детей, которые позволяют, первое, обеспечить безопасность, обеспечить связь не только телефонную, но и мобильный интернет, который точно так же будет защищен внутри телефона. А также мы обеспечиваем базовый развлекательный и обучающий контент в рамках вот этого продукта. То есть, с одной стороны, родитель не переживает за своего ребенка, то есть там есть базовые сервисы, которые позволяют защищать ребенка как по телефону, так и в сети. И в то же время давать определенные сервисы обучения и развлекательного контента.
28: Ну, как раз о спокойствии родителей. Сегодня родители перегружены, им некогда собирать пазл из разных подписок, отдельно покупать антивирус, отдельно онлайн-кинотеатр, отдельно страховку и детскую связь. Мне кажется, задача бизнеса действительно в этом отношении проактивная забота, безусловная базовая защита и легкое управление остальными возможностями без перегрузки информации. Вот помогает ли ваша компания складывать родителям данный пазл как можно проще?
29: Да, мы как компания, вот как Ростелеком, я понимаю, что мы у большинства людей ассоциируемся с домашним интернетом. Но мы же оператор не только домашнего интернета, то есть у нас есть собственная связь, есть сим-карты от Ростелекома, есть развлекательный контент, новинки, есть игровой контент. И когда мы сейчас говорим о наших пользователях, в том числе вот сегодня конкретно мы говорим о детях, мы думаем не только о них, но и о родителях, которым надо собирать вот то, о чем вы говорили, пазл, да? Надо купить вот это, и ты должен думать о том, что это надо купить, это надо оплачивать. Это могут быть разные компании, это может быть одна, и не всегда это вместе работает на стыке. То, к чему мы приходим сейчас, мы попытались стать в тапки наших пользователей, подумали о них, и мы говорим о том, что если это ребенок, он пользуется дома, подключается к интернету через Wi-Fi, это подключение должно быть безопасно на уровне сети. Он пользуется сим-картой, и он должен быть защищен и во время телефонных разговоров, и во время пользования мобильным интернетом. Точно так же есть истории, связанные с просмотром развлекательного контента. Это фильмы, сериалы, это могут быть игры, это могут быть обучающие истории. И поэтому мы задумались, что же нам поможет вот собрать связь, интернет, безопасность, обучение и развлекательный контент в одном сервисе, в одном месте. И мы сейчас выпускаем такую опцию, как детская защита. И эта опция как раз-таки позволяет закрывать потребности родителей, покупая все сервисы в одном месте. И в то же время она обеспечивает безопасность ребенка на уровне сети. То есть часть защит, они встроены в базу, и ребенок их не отключит. И даже вот то, о чем мы с вами говорили, если он где-то ошибется, где-то мошенники или другие взрослые попадут в его уязвимое место или в такое эмоциональное состояние, мы на уровне сим-карты, на уровне сети обеспечим защиту ребенка.
28: То есть вы предлагаете некий такой пакет того, что необходимо, все в одном?
29: Да, мы предлагаем, и мы считаем, что это должно быть базой, и если уже родители или ребенок, когда он становится подростком, хотят расширить что-то, они могут это сделать. Но мы говорим о том, что в базе это обязательно должно быть. Вот как гигиена, как вот вы говорили вначале, как правило дорожного движения.
28: Да.
29: Это вот те же самые правила, только в цифровом мире, которые обеспечивают защиту.
28: Марина, подводя итог, чему мы должны научить детей сегодня? Базовой гигиене вы сказали, но вот задача бизнеса тоже прошу поэтому сказать, потому что ошибка иногда может привести к катастрофе. И все-таки делай раз, делай два, делай три. Прошу.
29: Я считаю, что это все-таки должен быть опыт и технологии, о которых ты не задумываешься, которые у тебя на кончике пальцев. Это когда мир вокруг тебя устроен так, что ты как бизнес создает рамки или границы, в которых ребенок чувствует себя безопасно. И это наша ответственность перед детьми, и мне кажется, это очень важно.
28: Большое вам спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях была директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова.
29: Спасибо вам большое.
27: Гость в студии.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
4: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
6: «Комсомольская правда».
7: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Что сейчас происходит в туризме? Какие направления на подъеме? И чем покорить сердце туриста? Обсудим с экспертами и победителями премии «Маршрут построен» в марафоне на Радио КП. Слушайте сегодня в 12.33 и стройте маршрут к идеальному отпуску. Генеральный партнер премии «Д-путешествия». Сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту, дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
30: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
31: О важном.
30: Владимир Путин приехал во Дворец независимости Казахстана, где пройдет саммит ЕАЭС. Его встретил казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев. На площадке дворца сегодня пройдут мероприятия Высшего Евразийского экономического совета, в которых и примет участие российский лидер. На форуме участники обсудят цифровизацию, логистику, энергетику и планы Армении по сближению с Евросоюзом. Саммит ЕАЭС открывает церемония фотографирования.
32: О происшествии.
30: Генсек НАТО Марк Рютте находится в контакте с властями Румынии после инцидента с попаданием беспилотника в жилой дом. Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в соцсетях. Также она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая беспилотные летательные аппараты. В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном на границе с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. После падения БПЛА загорелась квартира. На 10 этаже дома пострадали 2 человека.
33: А США.
30: Власти США сделают все возможное, чтобы добиться экстрадиции бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. Он подчеркнул, что Кастро должен предстать перед судом. 20 мая США выдвинули в адрес 94-летнего Рауля Кастро и 5 кубинских военных обвинения по делу о сбитых в 96 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения». Тогда погибли 4 человека. По данным издания «Политика», США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.
34: Об авариях.
30: Более 40 тысяч жителей Новороссийска остались без воды из-за прорыва на магистральном водоводе. Об этом сообщил городской водоканал. По заявкам населения будет организован подвоз воды автоцистернами. Водоканал заверил, что чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Закончить работы планируется до 16 часов.
35: Обо всем.
30: Чиновники Минфина США предложили выпустить купюру номиналом $250 с изображением Дональда Трампа, пишет «Вашингтон-Пост». На одном из макетов лицо Трампа размещено в центре банкноты рядом с подписями президента и главы Минфина Скотта Бессента. Автор одного из эскизов, британский художник Йен Александр, подтвердил существование макета, отметив, что он обсуждал с Трампом возможные изменения, в том числе добавление цветов американского флага и символики 250-летию США. Если идею поддержат, Дональд Трамп может стать первым за последние 150 лет человеком, чей портрет появится на американской банкноте при жизни. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Европа является страной конфликта и не может быть посредником в украинском урегулировании, заявил Дмитрий Песков. Иран согласился на международный надзор за своими ядерными объектами, чтобы предотвратить их демонтаж, утверждает Аль-Арабия. И с 1 июня в силу вступает ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории российских граждан. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что Европа является страной конфликта и не может быть посредником в украинском урегулировании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
2: Но в настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в этом статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак.
0: Ну а ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не должен поддаваться на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой. Об этом она заявила и отметила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку она находится на стороне Киева. Давайте обсудим. У нас на связи политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Леонид Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Да, добрый день вам и слушателям всем.
0: Леонид Викторович, вот на ваш взгляд, вот эта точка бифуркации или точка невозврата, которая касается вопроса участия Европы в украинском конфликте, она поставлена окончательно и больше никаких разночтений быть не может. Они и сами это заявляют, мы тоже это заявляем уже. То есть маски сброшены, что дальше?
5: Ну, для меня эта точка бифуркации произошла в момент начала СВО вообще, потому что это был главный вызов и главный вопрос, поставленный Россией перед всем мировым сообществом. Ребята, мы садимся за стол переговоров, мы решаем вопрос. Ну, это то есть продолжение мюнхенской речи нашего президента о том, что мир безопасности, который был создан после Второй мировой войны, Ялтинско-Потсдамский, он рушится. Вот давайте договариваться о новых условиях. И в этом смысле маски сброшены были, то, что их пытались натянуть на себя там европейцы и американцы, это да, одна история. Мне просто в этой ситуации непонятно, зачем нам вообще нужен посредник в переговорах. Это если с Украиной, если это вопрос только в Украине, то тут посредники не нужны. Если это вопрос участия других стран в этом конфликте, как сказал пресс-секретарь президента, что типа европейское оружие стреляет по нам, а американская не стреляет по нам, стреляет. Американцы не участники конфликта в этом смысле, участники. Почему мы их как посредников признаем, а Европу нет? Если конфликт не с Украиной, а большой конфликт с западным миром и с западной моделью, которая нам пытается диктовать свои условия, то надо вести с тем переговоры, с кем у тебя конфликт, а не втягивать сюда еще посредников. Вот. И в этом смысле, да, прямой диалог с США – это тот формат, который как бы говорит о реальных субъектах возникшей конфликтной ситуации. Тогда не надо США называть посредником, надо называть просто вещи своими именами, что Европа – это всего лишь задний двор Америки, а Украина – это их мясо военное, и мы решаем вопросы гораздо большего масштаба – и серьезные, чем просто вопрос Луганской и Донецкой области. Мне кажется, что так правильный вопрос ставить.
0: Леонид Викторович, на ваш взгляд, необходимы ли нам переговоры с Европой вообще? О чем с ней договариваться? И к чему это может привести, особенно на фоне заявлений европейских политиков-лидеров о том, что они вооружаются, и конфликт с Россией неизбежен, и до него остались считанные годы?
5: Ну, с нынешней Европой разговор бессмысленен. И, ну, бессмысленен в буквальном этом смысле этого слова, там, прошу прощения за тавтологию. Uh-huh. То есть не несет в себе никакого содержания. То есть он не несет, не приведет никаким выводом к нынешней Европе, я имею в виду, не Европой географической, а политической. То есть пока не появились национальные государства в Европе, национальные интересы, мы разговариваем с альтер-эго американского проекта. Потому что ни Каллас, ни фон дер Ляйен, они не отражают интересов немцев, французов, сербов, бельгийцев, австрийцев. Они и поляков, они отражают интересы некой международной глобальной тусовки, да, интересов. Вот. Поэтому, это не Европа. В этом смысле это совершенно другая конструкция, и она подчиняется абсолютно точно нам, на 100% подчиняется определенным сигналам с другой стороны, и разговаривать в этом смысле с ними, еще раз повторюсь, бессмысленно.
0: Леонид Викторович, а с кем имеет смысл говорить? Что это за химера такая, которую не удается пощупать и зацепить взглядом, чтобы понять, в каком направлении действовать, хотя бы вербально, для того, чтобы решать этот конфликт? Или все чего-то ждут? И к чему-то толкают, и все никак не могут понять, к чему все это приведет. Хотя народ и в Европе, и в России, и вообще во всем мире беспокоится все сильнее и сильнее, потому что есть ощущение, что мы проваливаемся в какой-то липкий бред.
5: Да, абсолютно точно. То есть созданная структура некого такого якобы бессубъектного пространства, якобы естественных законов.

0: Спадается. Да, диалог нужен по-любому, потому что нужно субъективировать конфликтные зоны и нужно начинать их обсуждать. Но для этого, да, это не Европа. Это, наверное, с одной стороны, да, это Америка, но с другой стороны, субъектами не должны быть, от их переговоров должны быть и Китай, и Иран, и Турция, и Япония, и Германия, которые поражены по итогам Второй мировой войны в правах политических, но при этом в G7 они являются полноправными этими участниками переговоров. Почему они не могут на международной арене выступать ими, это уже другой вопрос. Индия, Бразилия. То есть диалог должен быть, если это цивилизационный диалог о безопасности всего мира, то должны быть все ключевые участники этого переговора, которые имеют влияние на процесс.
1: Леонид Викторович, вот конфликт вокруг Украины, понятно, что не только об Украине, а о России в нем идет речь. Мы видим сейчас, масштабируя вообще эту ситуацию, что мир меняется. И у многих, самых простых, кстати, людей, с которыми я разговариваю, полное ощущение, что мы стоим на пороге чего-то ужасного и, боюсь, что неизбежного. Можете ли вы поделиться с нашей аудиторией своими размышлениями, поскольку вы больше обладаете знаниями и погружены в эту ситуацию, можно ли что-то такое попытаться предположить, варианты развития событий дальнейшие, потому что пока полный хаос в головах у многих.
0: Да, вы абсолютно правы. Когда рушится цивилизационная модель отношений, которой долго жили, мы существовали, и которая была прогнозируема и понятна, и детерминирована финансово, экономически, жизненно, то есть люди строили свои стратегии, она рушится. Она связана с глобальной моделью. И, конечно, мы это воспринимаем как катастрофу в головах, потому что альтернативная некая модель существования или новый мировой порядок, он не сформулирован рационально, он не доктринально не прописан, не озвучен в документах ООН, не созданы новые структуры, институты, как были созданы после Второй мировой. Это создает ощущение хаоса и проблем внутри. Вы абсолютно правы. Вот. Но проблема ведь историческая в том, что такие системы международных отношений всегда возникали после хаоса мирового, то есть после мировых войн и катастроф. Вот в чем проблема. Мы сможем ли, пройдем ли мы опять через катастрофу с учетом того, что у мира есть ядерное оружие, или мы все-таки у нашей властей и национальных, как в Европе, в Германии, во Франции, там, в Китае, в США, в России, хватит сил, умений и готовности сесть за стол переговоров и выработать, публично объяснить и выработать такую систему. Для меня это тоже вопрос и вызов.
1: Леонид Викторович, на ваш взгляд, извините, может быть, за радикальный вопрос, но тем не менее, нужна ли миру новая Хиросима и Нагасаки для того, чтобы новый порядок установить и договориться?
0: Человек во мне говорит, что нет, не надо такого, не надо катастрофы, потому что любая кровь, любая слезинка человеческая, она стоит дороже всего, что есть в этом мире. Но весь исторический опыт мне показывает и говорит, что без катастроф, без включения рубильника, тотальной тревоги, люди не способны договариваться, элиты политические не способны договариваться.
1: Это должно произойти, это может, вернее, произойти, на ваш взгляд, в любой географической точке мира, просто как назидание?
0: Да, должно что-то произойти, которое потрясет просто людей. Настолько потрясет, что они поймут, что дальнейшее существование в этом режиме невозможно, надо договариваться.
1: Леонид Викторович, спасибо большое за ваши мысли. Мне кажется, это было очень важно услышать нашей аудитории. Да и мне, конечно, тоже было бы полезно, потому что эти вопросы меня также мучают, поскольку я человек, хоть и радиоведущий. Леонид Викторович Крутаков, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков» и автор книги «Нефть и мир», был с нами на прямой связи. Мы оттолкнулись от новости о том, что Европа является страной конфликта и не может быть посредником в украинском урегулировании, заявил это журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ну и со стороны Европы также звучат похожие заявления. Что будет происходить дальше, нам с вами предстоит увидеть своими глазами. Слушайте радио «Комсомольская правда», мы будем держать вас в курсе. А пока продолжим наш эфир. Иран согласился на международный надзор за своими ядерными объектами, чтобы предотвратить их демонтаж, утверждает Аль Арабия. Подробнее через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требует

0: требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона и в студии. Еще одна тема для обсуждения. Иран согласился на международный надзор за своими ядерными объектами, чтобы предотвратить их демонтаж, утверждает Аль-Арабия. Напомню, что ранее вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Штаты и Иран ведут спор по поводу нескольких формулировок в проекте мирного соглашения. Ну что ж, готов ли Иран пойти на уступки в рамках этих переговоров? И если действительно готов, то на какие? Едва ли на все. Об этом мы сейчас как раз и пообщаемся. На прямой связи с нами политолог, востоковед Николай Севастьянов. Николай, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: По утверждению Аль-Арабии, естественно, Иран на что-то уже начал соглашаться. Да? Те самые пресловутые 5% из 100, о которых, видимо, говорил Трамп и его администрация, что сейчас ведутся споры с Ираном. Хотя подобные вбросы мы слышим уже не в первый раз, которые потом опровергаются с той стороны. И вот эти вот вербальные качели продолжаются на информационных площадках довольно долго уже. На ваш взгляд, действительно Иран может пойти на международный надзор за своими ядерными объектами? Что это ему даст и какие минусы у этого решения?
6: У Ирана вообще очень хорошая дипломатическая школа, феноменально хорошая. Ее главная задача – это путем блефа, лавирования и вбросов снижать угрозу боевых действий, уходить в переговоры, а затем эти переговоры максимально затягивать. И любой пункт, где как-то фигурирует тоже МАКАТЭ, это как раз возможность уйти в очень длинную историю, где одновременно Иран получит недопущение возобновления боевых действий, чего в Иране не хотели бы, потому что никому не нужно, чтобы снова шло выбивание ключевых лиц, чтобы наносились удары по ключевым объектам и так далее. Но при этом это позволит все это перевести на какую-то непонятную дистанцию, где можно будет по пути уже ожидать изменения качественной ситуации в мире и в тех же Соединенных Штатах. Потому что Трамп воспринимается в Иране как фигура все-таки временная. И объективно любой американский президент является фигурой временной. И когда подключается МАКАТЭ, это не является какой-то уступкой, которую невозможно переиграть. Потому что само по себе это все означает, что будут какие-то поездки, контроль, инспекции. Но это не означает, что объекты будут завтра демонтированы, а уран куда-то вывезен. В этом плане это оптимальный вариант.
5: Еще один важный момент. Вот вы, Николай, упомянули о том, что Трамп и любой президент американский воспринимается как нечто временное. Я вот сегодня увидел новости и фотографии о том, во что сейчас превратился Белый дом. И там идут сумасшедшие строительные работы, там бальный зал строится, бункер под ним, и вообще это огромная стройплощадка. И знаете, какая мысль у меня, и не только у меня, мелькнула, что вряд ли президент, который через 2 года покинет это место, мест стал бы вкладывать такие сумасшедшие деньги для того, чтобы модернизировать Белый дом. Для другого президента, ну, выглядит это достаточно странно, особенно Трамп, который умеет считать деньги и просто так их на ветер не бросает. Что вы думаете по этому поводу?
6: Ну, Трамп хочет, конечно же, остаться в Белом доме хотя бы в виде вот этих архитектурных инноваций, которые сегодня притворяются в жизнь. Тем более он считает, что, разумеется, его сменит его республиканский преемник. Но нет никаких абсолютно гарантий, ситуация может измениться очень быстро. И прогнозировать сегодня, что будет на следующих американских выборах, в каком состоянии Америка к этому моменту подойдет, какая будет экономическая ситуация, ну, мне кажется, не может ни один человек на планете.
5: Скажите, пожалуйста, Николай, а вот экономические последствия и как долго будет трясти мир после того, как Штаты и Израиль начали вот эту кампанию против Ирана, и мы видим последствия, и авторшоки, на мой взгляд, будут еще долго продолжаться, даже если вот в эту секунду этот конфликт будет завершен, и все договорятся, и Израиль, что вряд ли, тоже все устроит, и боевые действия прекратятся, Армузский пролив будет разблокирован. На ваш взгляд, надолго ли вот этот чехарда, которая лихорадит мир, в том числе и с экономической точки зрения?
6: Пока можно точно сказать, что значение Армузского пролива будет в любом случае снижаться, потому что те цели, которые изначально заявлялись Западом в виде смены иранского режима, они не оправдываются, и поэтому весь мир будет так или иначе ожидать повторения боевых действий и пытаться перенаправлять энергетическую логистику в обход данной артерии, которая всегда будет теперь восприниматься как заложник. При этом сам нефтяной рынок может, в принципе, стабилизироваться довольно быстро. Скажем так, что сегодня уже фьючерсы на Brent, они $93, это гораздо ниже, чем это было не так давно, когда они стабильно держались выше 100. То есть, в принципе, инвесторы считают, что ситуация идет сегодня по хорошему пути, и что вероятность достижения сделки, она в моменте выше, чем вероятность возобновления активных боевых действий. Но при этом, конечно же, это снова поднимает вопрос о проливах вообще, не только об Армузском, что это настолько уязвимая часть мировой экономики, что она может в любой момент оказаться заложником действий конкретных, буквально одного-двух человек. И, конечно же, мы увидим, скорее всего, очень серьезную трансформацию не только, опять же, повторюсь, путей через Ближний Восток, но и логистических путей вообще на всей планете. Так или иначе, все страны будут пытаться уходить от проливов, и в какой-то степени это будет означать усиление и роли России на энергетическом рынке и на рынке транзита. В этом плане могут быть очень интересные последствия для нашей страны и довольно позитивные при определенном развитии событий.
5: Не кажется ли вам, Николай, что все это укладывается в одну общую картину передела мира из однополярного в многополярный, и с экономической точки зрения мы тоже придем к чему-то абсолютно новому, и старый мир уже не такой будет, как прежде?
6: Мир однозначно меняется. То, что он переходит к многополярному миру, пока это событие, которое очень многие пытаются обратить вспять. Очень много сил и ресурсов задействованы именно на то, чтобы сохранить прежнюю модель, которая слишком для многих удобна. Но ход истории остановить все-таки невозможно.
5: И еще один момент. Попытаюсь спросить у вас о ваших прогнозах, что вам кажется, потому что западные СМИ, как я уже сказал, пишут, что Иран согласился на контроль за своими ядерными объектами, чтобы не допустить их демонтажа. Вы заявили, что у Ирана потрясающая дипломатическая школа, и означает ли это, что в ближайшее время мы услышим какие-то опровержения, и все это делается в том числе и для того, чтобы кто надо мог заработать на скачках рыночных стоимостей акций и так далее. В последнее время все больше и больше этот картин об этом говорит.
6: Это действительно одна из сторон данной проблемы. Другая заключается в том, что, опять же, Иран будет пытаться максимально вот разыгрывать, когда вбрасывается одно, потом это опровергается, но не полностью, и вроде бы какой-то прогресс есть. То есть давайте говорить, давайте обсуждать. Все это уходит, опять же, в очень долго. Ирану нужно сегодня снять морскую блокаду. Mm-hmm. Это очень сильно бьет по иранской экономике. Ради этого он готов идти на вербальные уступки, но не на уступки, которые подорвут его ядерную программу, которая является ключевым активом.
5: Спасибо большое, Николай, за ваши размышления в нашем эфире, за ответ на мои вопросы. Николай Севастьянов, политолог, востоковед, был с нами на прямой связи. Еще одна тема в нашем эфире. Новая семейная выплата, прибавка к пенсии, запуск прохода по биометрии в аэропорту и изменение ГОСТов на ряд товаров. С 1 июня в силу вступает ряд изменений, и они повлияют на самые разные категории граждан. Все подробности в нашем эфире у Юрия Кораблева.
7: С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить так называемый налоговый кэшбэк, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так. Работодатель в течение года удерживает зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем по итогам года государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница, то есть 7%, возвращается. Оформить выплату смогут только тому родителю, который платит НДФЛ. Самозанятые, индивидуальные предприниматели не смогут получить деньги. Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости с 9,5 до 19 тысяч рублей. Также ежемесячно им будут доплачивать 1400 за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности. С июня текущего года госпошлины за выделение телефонных номеров увеличат до 100 рублей, об этом говорят данные на сайте Минцифры. Плата касается как номеров в седьмой зоне всемирной регистрации, к которым относится любой российский мобильный или городской номер, так и номеров единой сети электросвязи. Исключением станут номера из кодов доступа к услугам связи. С середины месяца, а именно с 14 июня, ужесточится режим работы банков со счетами лиц, внесенных в список Росфинмониторинга. Теперь финансовые организации обязаны блокировать счета граждан, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, быстрее, не ожидая рабочего дня, если человека внесли в перечень на выходных. Еще с 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделают только для отдельных технологических образцов. С нового месяца в России вступают в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма, которые распространяются на все типы средств размещения – гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый стандарт систематизирует требования к работе объектов размещения, включая уровень оснащения и организацию обслуживания гостей. Документ охватывает ключевые аспекты деятельности гостиниц и отелей, требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Ну и последнее. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево. Он коснется авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты при технической готовности инфраструктуры. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Апокалипсис не сегодня. В Штатах создан сайт, который предупредит о конце света. Обсудим материал «Комсомолки» через 5 минут в эфире.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 11:30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. О переносе сроков сдачи школ 7, 8 и детского сада сообщил Михаил Ведерников. В ходе отчета деятельности правительства региона за 2025 год на 55-й сессии областного собрания депутатов губернатор, рассказывая о достижениях сферы образования, остановился на Великих Луках. Сроки капремонта двух школ и одного детского сада в Великих Луках были сдвинуты на 2026 год, сказал глава региона и добавил, что это решение согласовано дополнительным соглашением с Минпросвещением. Михаил Ведерников также добавил, что на этот год запланирован ремонт и еще 7 учреждений в Псковской области на общую сумму более 400 миллионов рублей. В Великих Луках сегодня отметят Международный день соседей. Праздник двора у дома номер 9/3 на улице Щерса организует партия «Единая Россия» в 18:00. Помимо развлекательной программы состоится и награждение общественных советников избирательного округа номер 10. Отметим, мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Единая Россия. Школа ЖКХ» при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. В этом году акция пройдет уже в 12-й раз. За эти годы более 6 миллионов жителей многоквартирных домов и индивидуальных домостроений приняли в ней участие. Ее главная цель – укрепление добрососедских отношений, совместное решение местных вопросов по благоустройству и созданию качественной городской и сельской среды, создание атмосферы взаимопомощи и уважения. «Лукиэнергия» примет участие в Кубке любительских команд. Первый матч «Лукиэнергия-2» проведет дома 30 мая. На роль соперника великолучанам календарь определил команду «Псков». Игра на «Экспрессе» начнется 30 мая в 16 часов. Вход на стадион свободный.
4: О валютах.
10: Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
4: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 9 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сейчас обсудим материал, опубликованный на портале kp.ru в рубрике «Наука». Заголовок уже пугает. Апокалипсис не сегодня. В США создан сайт, который предупредит о конце света. Создал его программист. А материал опубликовал и работал над ним наш коллега Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Все подробности у него. Евгений, приветствую.
13: Да, добрый день.
5: Что же за сайт такой и на каких алгоритмах он работает? Как можно предсказать конец света с точностью, ну, хотя бы 90%?
13: Ну, первое открытие, которое я сам для себя сделал, оказывается, в мире существует не менее 30, может быть, и больше сервисов, алгоритмов, которые пытаются предсказать какие-либо серьезные антропогенные или природные катаклизмы в течение ближайшего времени, то есть пандемии, угрозы ядерных войн и так далее, и так далее. Ну, они все построены на какой-то очень сложной математике. Там задействованы суперкомпьютеры, анализируется колоссальное количество данных, и все это, в общем, простому человеку недоступно. То есть нет такого, что ты куда-то зашел на сайт и видишь там какую-то цифру, которая говорит, что вот сегодня с вероятностью там 0% будет конец света, а завтра вероятность поднимается до 5%. И вот программист Кайл Макдональд из Лос-Анджелеса, специалист по большим данным, сделал такой народный сайт, но он его обосновал на одном единственном показателе. Это количество частных самолетов, количество бизнес-джетов, которые в данный момент находятся в воздухе. Рассуждает он очень просто. Бизнес-джетами владеют очень богатые люди. Очень богатые люди знают больше. Ну, во-первых, многие из них входят в правительство своих стран, затем у них есть у очень крупных корпораций собственные разведывательные системы, и таким образом они будут предупреждены немного заранее. Если, например, появляется астероид, ну, понятно, сначала это доложит там президенту США, ну, а когда доложит президенту США, вот эти богатые люди все как раз и узнают. Ну, и то же самое, конечно же, с возможной ядерной войной. В этот момент что они сделают? Инстинкт человека – это бежать. Мы видим по любому фильме катастрофе, что человек, узнав, что там идет какое-то нашествие монстров, первым делом берет свою семью в охапку, сажает в автомобиль, и они едут, куда глаза глядят. И Кайл Макдональд считает, что точно такой же рефлекс есть и у богатых людей. Они просто побегут на аэродром, сядут в свой частный самолет и куда-то улетят. И удивительно, что это действительно работает. В апреле, когда иранцы очень жестко атаковали военные объекты Соединенных Штатов Америки, система, а ей без году недели, она вот буквально пару-тройку месяцев работает, она показала всплеск. То есть действительно какие-то богатые люди решили, что ну мало ли, сейчас, может быть, террористические акты какие-то будут против нас, там, против Соединенных Штатов Америки. И они решили на всякий случай взлететь. Ну, собственно, вот такая простая история, когда вы туда заходите, вы видите карту мира, на которой находятся все самолеты, частные самолеты мира, которые в данный момент в воздухе, и есть показатель. Показатель там от 0 до 5, вот на момент моего захода, я вчера заходил, сегодня заходил 0. То есть машина считает, что это нормальная, обычная цифра. Количество частных самолетов, их, кстати, где-то 800-900 штук в моменте взлетает. Надо сказать, что российских частных самолетов Кайл не видит, поэтому ну, он больше ориентируется на западный мир. Хотя Австралия, Индия, Африка, это все у него, конечно же, есть. Ну и, конечно, Соединенные Штаты Америки тоже есть.
14: Так.
13: Вот. Соответственно, вот он предлагает просто послеживать за его сайтом. Там нет системы оповещений, потому что ну, сейчас же новые программы делаются, во-первых, сразу в виде приложения на смартфон, потом там всякие оповещения они могут рассылать, здесь ничего этого нет. Что, кстати, и неплохо, то есть говорит о том, что он, видимо, ну, не собирается это каким-то образом монетизировать, собирать данные пользователей. Ну, зато вот вам придется просто заходить на этот сайт время от времени и все смотреть. Насколько это, ну, как бы показатель? Ну, как говорят инженеры, это такой показометр, то есть он что-то показывает, но не факт, что он показывает прямо вот точно и правильно. Ну, и Кайл сам предупреждает, что, ну, как вы как бы на это не ориентируетесь, но, тем не менее, вот такая штука появилась.
5: А куда они все соберутся, если это в прямом смысле слова конец света? Запасной планеты ведь нет ни у кого, каким бы богатым ни был человек.
13: Ну, я уже говорил, что это основано на инстинкте, то есть инстинкт просто двигаться, не сиди на месте, двигайся. Ага. А куда они соберутся? Ну, у многих есть какие-то бункеры в Южной Америке, считают, что Южная Америка, но она такая как бы нищая, никому особо не нужна, поэтому в случае чего там бомбить ее не будут. Но, конечно, это касается земных конфликтов, а не, например, падение астероида. Но если это речь идет о падении астероида, они, возможно, устремятся туда, куда он, по их мнению, не упадет. Они же получат какую-то информацию. Я согласен. Тут все, конечно, белыми нитками, но штука прикольная.
5: Евгений, еще один вопрос. Вот вы упомянули Южную Америку. Я слышал, что в последнее время, последние годы, по крайней мере, активизировались продажи бункеров на случай как раз апокалипсиса в Австралии, там, в предместьях Новой Зеландии, по-моему, еще. Но туда, по-моему...
13: Да, Южная Америка тоже, да.
5: Да, вот, все-таки Южная Америка в этом смысле поближе, наверное, хотя туда тоже достаточно далеко лететь, а так-то, если что, ракеты летят быстрее. Но просто если богатые люди будут обладать какими-то инсайдами, вот в этом, наверное...
13: Да, инсайдами, да.
5: Да.
13: Кстати, еще одна любопытная новость, ее нет на сайте КП.ру, но есть уже в эфире радио КП. Журналисты проникли в один из домовых чатов такого коттеджного поселка, состоящего из бункеров. Владеют бункерами, понятно, богатые, очень богатые люди. Выяснили, что у них та же обстановка, что в чатах наших СНТ, то есть твоя собака нагадила на моем участке, из твоего септика воняет, и идут вот эти вот бесконечные свары, которые в основном ведут жены владельцев. Люди абсолютно не меняются, будь то Америка, будь то большое состояние вообще человека, он есть человек.
5: Да, да, интересная особенность. Спасибо за эту новость и за этот эксклюзив в эфире радио «Комсомольская правда». Благодарю вас, Евгений. Хорошего дня и выходных, если они будут, конечно, потому что работаем мы не как обычные люди. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин был с нами на прямой связи. Обсудили материал на нашем портале kp.ru. «Апокалипсис не сегодня». В США создан сайт, который предупредит о конце света. Евгений Арсюхин, его автор. Зайдите, прочтите. Весьма занимательная информация с картинками. Ну, а мы расскажем, раз уж я упомянул о том, что выходные не за горами, о том, как провести эти выходные предстоящие, и сделать это не просто абы как, а интересно и с пользой. И подробнее об этом расскажет моя коллега Оксана Фомина.
14: Афиша. Хорошего настроения всем, кто на волне «Комсомольской правды» в эфире «Афиша». Я, Оксана Фомина, расскажу о том, какие интересные культурные события ждут нас в выходные. На Тишинке пройдет выставка-фестиваль «Fox Family Fest». Готовьтесь ко дню полному умиления и полезной информации. В программе фестиваля Fox Family Fest много интересного. Запланированы познавательные лекции от опытных киперов об уходе за различными животными. Ярмарка уникальных изделий ручной работы от лучших мастеров страны. Консультации высококвалифицированных ветеринарных врачей. Веселые конкурсы с подарками. Заработают яркие фотозоны. Гости встретятся с очаровательными лисятами и увидят дома домашних лис во всей красе. А еще на сцене пройдут показательные выступления, трюки от дрессированных собак, а также увлекательные демонстрации от кинологов и других специалистов. Будет работать зона настольных игр. Кстати, можно приходить с питомцами, но следует этот приход предварительно согласовать. Итак, все это в торгово-выставочном центре «Тишинка» 30 мая. 1 июня мы отметим День защиты детей. Начнется лето. В парке «Сказка» праздник пройдет 31 мая. Главными музыкальными звездами праздника станут молодые певицы и блогеры Мирослава и Злата Быковы. Еще один особенный гость – актриса-певица-блогер Милана Филимонова. Они выступят в 14 и в 17 часов соответственно. Для ребятни приготовлены шоу мыльных пузырей и шоу-трансформеры, интерактивное шоу «Волшебная лаборатория сказки», а еще розыгрыши подарков и активности с ведущим. Праздник пройдет 31 мая с 10 до 20 часов. Вход в парк и участие в программе фестиваля бесплатные. В этот же день, 31 мая, в музее-заповеднике «Коломенское» также запланирован большой детский праздник. Его темой станут сказки Пушкина. Ребята и их родители ждут театрализованные постановки, мастер-классы по созданию браслетов и ловцов ветра, брелоков, росписи, фрисби, бейсболок, эко-сумок, а также спортивные игры, лекции, художественные чтения, показы мультфильмов. Кульминацией праздника станет концерт с участием популярных исполнителей и детей-блогеров. Хотите стать участником карнавала? Шествий. Их будет три за день. В 12, в 15 и в 17.30 торжественным маршем по Коломенскому пройдут герои любимых сказок. Присоединяйтесь. На театральной сцене выступят театр на Басманной с постановкой «Сказка о царе Салтане», театр юных москвичей со спектаклем «Балда». Также в афише «Золотая рыбка», «Сокровище волшебного леса», «Кот в сапогах», «Сказка о золотом петушке» и многое-многое другое. Вход на праздник свободный. Пройдет он возле дворца царя Алексея Михайловича. Коломенское, напоминаю, приходите. Найти еще больше вариантов, как провести выходные и узнать, как попасть на все интересные события, можно на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
17: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
18: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком, нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
22: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
23: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров, в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
0: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
23: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще расскажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
0: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
23: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
0: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
23: «Аврора» – феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» – олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов – артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит, заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
22: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
23: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Prodex» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас

0: будущему. В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Европа не может выступать посредником в процессе урегулирования ситуации на Украине, так как замешана в конфликте со стороны Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что самой большой ошибкой Брюсселя стал полный отказ от диалога с Россией. Это причина тупика, в который зашли дипотношения. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа должна находиться за столом переговоров между Россией и Украиной не просто как нейтральный посредник, а в качестве страны, имеющей собственные интересы.
1: Об Украине.
2: Польша поднимет на переговорах с Украиной вопрос о героизации УПА. Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИДа Мачей Вевюр. Так он отреагировал на решение Владимира Зеленского присвоить одному из украинских подразделений наименование «Герой УПА». В Варшаве такой шаг оценили резко негативно. Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского. Причиной он назвал почитание представителей УПА на Украине. Валенса также сообщил, что снял с груди украинский флаг в знак протеста.
1: Об ограничениях.
2: Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении в Россию не окажут негативного влияния на российские рынки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он добавил, что Россия ценит всех своих поставщиков, однако обладает диверсифицированной структурой импорта, поэтому уход Армении с рынка не приведет к негативным последствиям. С 30 мая Россия вводит ограничения на ввоз ряда овощей и ягод из Армении. В Россельхознадзоре пояснили, что мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности страны.
1: О нововведениях.
2: Ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре предложили в Общественной палате. Там отметили, что экзамен следует сделать вариативным. Каждый ученик сможет сдавать любимый вид спорта. Альтернативой может стать сдача нормативов ГТО. Главное, чтобы спорт в школе не оставался простой формальностью. Обладателей спортивных разрядов, участников секций, а также победителей школьных и районных соревнований предлагают освобождать от аттестации.
1: Об отдыхе.
2: Летний отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем Востоке. Средняя стоимость бронирования пятизвездочного отеля на летний период этого года сократилась на 50-70% до 8-9 тысяч рублей в сутки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. А вот представитель OneToTrip утверждает, что стоимость проживания в ОАЭ упала лишь на 4% до 28 тысяч 800 рублей за сутки. Местные отели снижают стоимость для привлечения туристов на фоне кризиса на Ближнем Востоке в целом, отмечают эксперты. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Греция направит протест Киева после обнаружения украинского надводного безэкипажного дрона с взрывчаткой у острова Левкада. Ограничение на ввоз ряда товаров из Армении не скажется негативно на российских рынках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. И Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате стоянки. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что Греция направит протест Киеву после обнаружения украинского надводного безэкипажного дрона со взрывчаткой у острова Левкада. Об этом сообщает Евроактив. Афины предупредили, что не допустят превращения Средиземного моря в театр военных действий. Ранее министр национальной обороны Диндиес потребовал от Украины извинений в связи с произошедшим. Ну и кроме того, в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного дома. В Минобороны республики заявили, что инцидент случился в городе Галац. Пострадали два человека. В ведомстве уточняют, что после того, как БПЛА врезался в здание, возник пожар, и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщили, что пострадавшие госпитализированы с легкими травмами, и для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения. Кстати, упомянули, что дрон пересек границу в ночь на пятницу, отслеживался радарами для южного района Галаца, и для перехвата беспилотника были подняты два самолета, F-16 и военный вертолет. Ну и тут не лишним будет, наверное, напомнить, что в мае этого года в воздушное пространство Латвии залетели беспилотники.

0: запущенные с территории Украины для поражения целей в России, но которые якобы сбились с курса. У нас на связи военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России Владимир Ернасян. Владимир Максимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Владимир Максимович, ну мы вот наблюдаем, что страны Европы сознательно и осознанно опускают на свою территорию БПЛА от украинцев, и потом почему-то публично удивляются тому, что они обнаруживают либо в воде, либо где-то в, не знаю, там, в полях, либо вот в дом врезаются, они начинены, в общем, несут на себе взрывчатку, да, у них там звучит воздушная тревога, но ничего при этом они не делают, но продолжают удивляться. На ваш взгляд, на что это похоже, почему это происходит? Может быть, таким образом информационно население Европы к чему-то готовит? Ощущение, что они, ну как-то в армии говорят, шлангами прикидываются.
1: Да, тут что-то близкое к такому понятию, как оксюморон, потому что в любом случае какие-то действия, которые ведут к эскалации, они приводят к ответным каким-то действиям. В частности, речь идет о концепции асимметрии, навязанной Украине. И вообще эта клика, она сейчас использует террористические методы борьбы не только на театре военных действий, грубо говоря, на фронте, и в ближнем тылу, но и, конечно же, в дальнем тылу и в других странах. В частности, в акватории Средиземного моря, мы знаем, берега Ливии, в частности, использовались. Сейчас вот этот инцидент, связанный с греческим островом, понимаем, что возле испанских берегов были замечены беки надводные, которые, собственно, не просто похожи, а уже идентифицированы, как Магура В-5, в частности, беки за 250-300 тысяч долларов, которые способны размещать на себе модульное оборудование, не только связанное со взрывчаткой, но и с радиолокацией, с ведением разведывательных действий. То есть, грубо говоря, а мало ли, а может быть греки думают, что украинские беки действуют в интересах Турции, потому что у греков, допустим, есть определенные трения с Турцией, да? А может быть эти беки направлены на уничтожение танкера греческого под греческим флагом, для того, чтобы спровоцировать ситуацию, значит, в Средиземном море. Никто ж не понимает цели и задач террористов. Потому что они могут исходить из собственной логики, которая, собственно, ориентирована на эскалацию ситуации в том или ином регионе, тем, чтобы спровоцировать какие-то другие ответные меры со стороны Европы. Это украинская, вот, грубо говоря, террористическая организация типа ГУРМО, СБУ, они очень хорошо привлекают, например, болгар. Значит, когда была террористическая атака на Крымский мост, мы знаем, что из Болгарии, грубо говоря, эта взрывчатка каким-то образом появилась сначала в портах Грузии, потом была перемещена на грузовик и так далее. То есть эта цепочка может быть задействованием стран для втягивания их за уши в конфликт большой. Да? То есть украинским террористам очень выгодно втянуть европейские страны, причем любые члены НАТО, значит, в историю, связанную с украинским театром военных действий. Они будут делать все на это ориентированное. То есть они будут каким-то образом втягивать прибалтов, они будут втягивать поляков, они будут втягивать, пытаться немцев, которые размещают, кстати, свою бригаду в Литве в 27-м году, 5 тысяч человек, да, моторизированную, Бундесвера. Они будут втягивать французов, потому что французы обижены на Россию за Сахель. И очень хорошо суют свой нос в румынский кейс. Мы знаем, что французы всю жизнь мечтали сидеть в Бессарабии в качестве протекторов, да, то есть, грубо говоря, использовать украинские порты, такие как Одесса, так сказать, для поставок зерна и металла. Это все французские хотелки, там эмпатии никакой нет. Давайте даже архаику сейчас вспомним в эфире, да, когда армия Наполеона вторгалась в 812 году в Россию, да, через Ниман переходила, каждый пятый поляк был в этой армии, да, то есть каждый пятый человек военный у Наполеона был поляк. А гимн Польши сегодня, сегодняшний гимн Польши, он с употреблением имени Наполеона, с благодарностью Наполеону, внутри гимна, внутри текста. Поэтому Европа, конечно же, она милитаризируется. Это нужно понимать. Не случайно они пытаются, чтобы конфликт на Украине продолжался. Они, во-первых, зарабатывают.

0: при этом, конечно, на все это взирает ну, не без тревоги, потому что тревога трансформируется всегда в, скажем так, в энергию. Если тревоги нет, не будет энергии по модификации военпрома. То есть, безусловно, с тревогой смотрим на рост производства БПЛА, на немецкие моторы для БПЛА, на дальнобойные вот эти самолетного типа камикадзе, которые, собственно, почти половина немецких комплектующих. Мы на все это смотрим и понимаем, что немцы, французы, скажем так, британцы особенно, шведы сейчас заключили с Украиной договор, да, о военно-технической кооперации. В частности, возможно, и гриппины появятся у украинцев, да, а возможно, и производство, произведенное Саабом, компания такая есть в Швеции, Саап, они производят неплохие сейчас ракеты там, и противоракеты для комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Норвежцы, Консберг Дефенс, пожалуйста, пойти, да?
1: Да, вот Владимир и... Максимович, понятно, ваша точка зрения, понятная ситуация. Очень хорошо широкими мазками обрисовали ее в нашем эфире. Владимир Ероносян, военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Ну, а эту тему мы будем продолжать в нашем эфире, и продолжит ее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Наши радиослушатели, читатели «Комсомольской правды» давно заметили одну странную особенность. Уже примерно года полтора в соседних государствах с Россией, таких как Прибалтика, там, Польша, или, скажем, не соседние, как в Румынии и так далее, падают беспилотники. Причем эти беспилотники украинские, что признают и спецслужбы этих стран. А в Беларуси, вы помните, там даже, по-моему, погиб человек, тракторист и так далее. Вот о чем это говорит? Ну, совершенно очевидно, что Украина провоцирует эти страны на то, чтобы они напрягались и, в общем-то, провоцирует Россию к тому, чтобы она огнем отвечала. Да, мы уже предупредили. И Лавров предупреждал, и Министерство обороны предупредили. Ребята, если будете лететь через Прибалтийское небо и долбить нашу услугу, мы будем сбивать эти беспилотники прямо в небе этой страны, которая разрешает украинское беспилотник. Нет же, вы посмотрите, опять и опять. Вот, пожалуйста, вам свеженький пример, тепленький. В Румынии есть такой город Галац. Он тоже атакован он беспилотником, опять-таки украинским, что признала и разведка румынская. Причем долбанул 10-этажный дом. И вот здесь возникает вопрос. Мы предупредили наших соседей, что если вы будете вести себя так, подкупаясь на провокационную политику Украины, мы будем бить. Вот меня только одно очень забавляет и радует. Еще ни разу эти соседние страны не сказали, что эти беспилотники российские. Так это уже ждем, да? Вот надо, чтобы все было российское, чтобы обвинять. Они нет, смотрите. И в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии говорят нет. Они украинские, мы разбираемся с этим. Ну что, часто они врут, но в данном случае правду говорят. Спасибо вам. И за это Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении не скажутся негативно на российских рынках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Подробнее через пару минут.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 8-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество.

0: Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды. Мужская территория. С нами. Ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: А знаете ли вы что?
2: Детеныши морских котиков называются щенками.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждение в студии Сергей Григорьев. Еще одна тема. Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении не скажутся негативно на российских рынках, поскольку Россия закрывает потребности в них своими силами, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Сначала под ограничения попали сельхозпродукция, цветы и алкоголь, а теперь и минеральная вода. Роспотребнадзор приостановил в России продажу почти 64,5 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук» армянской компании «Джермук Групп». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поручение о блокировке новых партий воды через систему маркировки «Честный знак» действует с 28 мая и сохраняться будет до отдельного решения Роспотребнадзора. Также в ведомстве заявили, что причиной стали нарушения требований технического регламента. В воде обнаружили повышение содержания гидрокарбоната иона, а также хлоридов и сульфатов. По данным ведомства, такие отклонения могут вводить покупателей в заблуждение относительно лечебных свойств воды и потенциально негативно сказаться на здоровье. У нас на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов. Василий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну вот мы видим, что напряженные отношения между Российской Федерацией и Арменией продолжаются, да, теперь они через Минэкономразвитие и через Роспотребнадзор развиваются в том числе. Это, конечно, не единственное направление, но просто это то, что находится на поверхности. С армянской стороны тот же самый Пашинян говорит, что ну ничего страшного, мы не потеряем никаких денег, потому что нам Трамп и его инвесторы вообще устроят там дождь из денег, и у нас все будет хорошо. Как вы вообще смотрите на эту ситуацию, на ваш взгляд? На что это больше всего похоже и что напоминает? Потому что история склонна к тому, чтобы повторяться.
5: Ну, напоминает это, сказать, грузинские отношения, да, когда Грузия начала активно с Россией ссориться, и торговля практически прекратилась. Вот это напоминает прежде всего, потому что если нужны какие-то прецеденты, то они тут. Что же касается денег, которые Запад даст Армении, то здесь надо сказать, что Запад действительно был необычайно щедр к армянской верхушке и к тем, кто, значит, ее обслуживал. Это касается и американского посольства, которое давало многим работу, это касается НКО западных, которые вливали в Армению огромные деньги. Было очень нужно оторвать Армению от России, не жалели для этого ничего. И в результате там же был цветной переворот, да, когда Пашинян был приведен к власти. Ну и сейчас Пашинян рассчитывал, видимо, на то, что Россия ничего не будет предпринимать, что он сделает несколько выпадов откровенно антироссийских, радикально антироссийских. И это никак не отразится на торговле. Но как раз отражается, и это коснется не верхушки Армении, а это коснется большого количества людей, которые работают на тех или иных производствах, которые в сельском хозяйстве заняты, потому что это, так сказать, первый сигнал, это было ограничение на ввоз цветов. Сейчас, я думаю, пойдет уже вся плодово-овощная продукция, практически без исключения. И как следствие, это что означает? Ну, это вот по сельским районам Армении сразу удар, потому что а куда это девать? В Турцию, вы думаете, можно продать? Может быть, это интересует Азербайджан, может, ну, так сказать, Грузия может попытаться контрабандой, да, как-то вот, то есть под видом грузинской продукции что-то в Россию направлять. Но тут большой вопрос, насколько это реалистичный будет, так сказать, сценарий работы. В остальном получится, что экономика Армении страдает. Но это все равно, так сказать, автоматически-то не приводит к изменениям в Армении, потому что общество должно показать свой настрой на практике, ну, хотя бы даже в режиме выборов текущих, отказать в доверии Пашиняну и его партии.
4: Василий Георгиевич, благодарю вас, спасибо большое за ваши мысли в нашем эфире. Это Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества и автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был с нами на прямой связи. Я напомню, что мы оттолкнулись от новости, что ограничение на ввоз ряда товаров из Армении в Россию не окажут негативного влияния на российские рынки. Это заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Вот что он сказал, я даже приведу цитату. Все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства. Так что министр добавил, что уход Армении с рынка не приведет к негативным последствиям. Я напомню, что накануне пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с 30 мая ведомство наложит временное ограничение на ввоз сельхозпродукции из Армении. Это свежие томаты, огурцы, перцы, зеленых культур, клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Прежде всего, и также в ведомстве сообщили, что решение продиктовано участившимися нарушениями при поставках армянской плодовочной продукции, ну и необходимостью обеспечить фитосанитарное благополучие. Ну и также ранее ввоз в Россию цветочной продукции из Армении Россельхознадзор ограничил. Это случилось еще 22 мая. И в этом месяце изъять из продажи в России алкогольную продукцию из Армении также распорядился Росприроднадзор. Так что продолжаем следить за развитием событий. Ну а сейчас у нас будет еще одна тема в эфире. Давайте к ней и перейдем. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение вынес Минтранс. Он предполагает создание единой системы управления всеми парковками в России и заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Далее с сюжетом Василий Воронин.
6: Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате стоянки. Предлагается давать водителям возможность рассчитаться за парковку в течение 24 часов с момента ее начала, без штрафов. В некоторых регионах страны такая опция уже действует. В столице она есть пока только на коммерческих трассах. В Москве завершить сессию нужно в течение 5 минут. Однако, часто водители не могут воспользоваться приложением из-за проблем с интернетом, замечает автоюрист Дмитрий Славнов. Вот его комментарий для Радио КП.
7: Абсолютно справедливо, потому что в течение 5 минут людям недостаточно этого времени, чтобы оплатить. Вот даже недавно вот у нас отключали связь, в течение даже часа я не мог оплатить, потому что не было у меня связи с интернетом, я даже смс-ку не мог отправить, это первое. Во-вторых, автовладельцы, когда начинают парковочную сессию, они лезут в свой телефон, у кого-то нет приложения, у кого-то нет денег на этом приложении, надо перевести деньги туда-сюда, оплатить, посмотреть номер, у кого-то не грузится геолокация. И 5 минут зачастую не хватает. Плюс человек, бывает, подъезжает куда-то к своему времени в ту же больницу или в ту же поликлинику. Опаздывает, но нету времени на эту парковку. Давайте я быстренько забегу, сделаю свои дела, потом выбегу через 30 минут, бах, а 5 минут у меня уже законно истекли. Неправильно, неправильно. Поэтому сутки – это вполне объективное время для оплаты парковки.
6: Изменить время начала или окончания стоянки, номер машины или парковки впоследствии можно. Однако порой это непросто, заявил руководитель рабочей группы Народного фронта по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов.
8: Постоплата, она заключается в том, что, вот, допустим, как на платных дорогах госкомпании «Автодор», вы проехали по дороге, и у вас 5 дней на оплату. Заходите на сайт, вводите свой государственный номер и спокойно оплачиваете все проезды, даже если их было несколько. В случае с с парковкой, во-первых, вы должны начать эту парковку, а в условиях ограничений мобильного интернета далеко не всегда это удается сделать. Ну, то есть просто начать сессию не получается парковочную. То есть было бы что редактировать. Ну, а потом вам нужно где-то, наверное, записать на бумажечке точное время начала парковки и точное время окончания парковки вот именно той сессии, которую вы подозреваете, что что-то там пошло не так. Совершенно неудивительно, что это вызывает достаточно большое количество ошибок, ну и, как следствие, большое количество штрафов.
6: Послабления по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении «Парковки Москвы» до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
10: Сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегические запасы. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечные, мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов, и постепенно, сначала, конечно, страны там Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить от ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, потому что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефть будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь. О неком перестроении рынков сбыта, ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. Инфляции будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кредиты становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается. И плюс еще, в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива. То есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 1-2-5. Прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 1-2-5. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В эту субботу, 30 мая, в семейно-досуговом центре «Атмосфера» на Краснофлотской набережной 1 пройдет большая атмосферная ночь. Все аттракционы, луки парка, кинотеатр и рестораны семейного досугового центра будут работать до 2 часов ночи. В гастробаре с 20:00 до 20:00 вечера будет звучать живая музыка в исполнении пианиста. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности правительства региона за 2025 год сообщил о продолжении движения приграничных поездов в Республику Беларусь. Маршруты Великие Луки, Алёща и Новосокольники, Алёща сохранены. На станции Алёща обеспечена пересадка на поезд в Полоцк и далее по территории Республики Беларусь. Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что в рамках заседания группы высокого уровня была достигнута договоренность расширить линейку доступных маршрутов. В следующем году планируем эту идею уже применить на практике, отметил губернатор. 28 мая в Великих Луках стартует прием заявок на бесплатные военно-спортивные смены «Время юных героев». Смены пройдут в лагере «Чайка» деревня Баркис с 13 по 26 июля и с 30 июля по 12 августа. Приглашаются подростки в возрасте с 14 до 17 лет с общей группой здоровья. Путевка полностью за счет бюджета. Документы принимают на проспекте Ленина, 24, вход со двора, 3 этаж. Нужны копии свидетельства о рождении, паспорт, СНИЛ, справка из школы, договор с родителем.
3: О валютах.
12: Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
3: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 9 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
14: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги пятого сезона премии «Маршрут построен» подводим в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда». Генеральный партнер премии – сервис «Т-путешествия».
15: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы начинаем марафон, посвященный итогам пятого сезона премии «Маршрут построен». Все больше россиян выбирают отдых в России. И это неудивительно. Мы живем в самой большой и прекрасной стране мира. У нас есть все. Величественные горы, теплое море, бескрайние леса, вулканы, реки, водопады. «Комсомольская правда» уже в пятый раз провела национальную премию «Маршрут построен». Для того, чтобы поддержать тех, кто показывает красоту нашей страны, познакомить россиян с новыми местами и маршрутами. Что сегодня происходит в туристической отрасли? На какие направления стоит обратить внимание, планируя путешествия? Как правильно запустить свой туристический проект? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с нашими гостями, профильными экспертами, победителями и призерами юбилейного сезона премии «Маршрут построен», знаменитостями и, конечно, теми, кто открывает нашу страну, самими путешественниками. Но для начала я предлагаю вам послушать справку о том, что же такое премия «Маршрут построен».
16: Впервые премию «Маршрут построен» «Комсомольская правда» провела в 2021 году. Участие в конкурсе могут принять все организации, бизнес-компании и люди, которые создают туристический продукт или помогают ему продвигаться. За 5 лет премия стала одним из главных отраслевых конкурсов, обрела постоянных участников, преданную аудиторию и надежных партнеров. Юбилейный сезон стал самым масштабным. Конкурс проводился в 23 номинациях по самым разным направлениям туризма. Заявки прислали участники из 79 регионов России от Калининграда до Камчатки, а также нескольких областей Белоруссии. Всего 1187 проектов. Лидеров каждой номинации определило народное голосование, а с итоговым списком финалистов работал экспертный совет премии. Лучших выбрало жюри, которое состояло из представителей туристической отрасли, медиа и общественных организаций. Церемония награждения победителей и призеров премии «Маршрут построен» состоялась 20 апреля в Москве в Гранд-отеле «Совмар».
15: Как зарождалась премия «Маршрут построен», рассказала заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Гюзель Хисамутдинова.
17: 5 лет назад у нашей редакции возникла гениальная идея, что мы должны лучшие туристические кейсы, лучший туристический опыт всех наших могучих регионов собрать на федеральной площадке и сделать максимально доступным для широкой аудитории. Сказано, сделано, как у нас обычно бывает. И, собственно, вот уже 5 лет, год от года, наша премия становится громче, она становится охватнее.
15: Яхтинг на Байкале, семейные экскурсии в Поволжье, полеты к вулканам на Камчатке. В нашем конкурсе можно найти идею маршрута на любой вкус. Давайте послушаем о некоторых проектах, которые стали победителями и призерами премии «Маршрут построен».
18: Здравствуйте, меня зовут Дарья, и я представляю клуб полярных путешествий. Сейчас я нахожусь в теплой студии, но есть на свете место, где зима круглый год и снег никогда не тает. И это Северный полюс. Но сегодня на Северном полюсе могут побывать не только ученые-полярники. Здесь можно оказаться вместе с клубом полярных путешествий. Мы единственный в мире оператор круизов на Северный полюс на борту атомного ледокола «50 лет Победы».
16: Огромные ледоколы, бескрайние ледяные просторы, киты и белые медведи. С 1999 года клуб полярных путешествий организует экспедиции на Северный полюс и землю Франца Иосифа, в Арктику и Антарктику. Круизные суда проходят по маршрутам великих географических открытий, а туристы путешествуют в компании ученых и экспертов. Более 26 тысяч человек из разных стран мира смогли осуществить свою мечту. Клуб популярных путешествий, победитель в номинации «Туроператор года» 5-го сезона премии «Маршрут построен».
18: Но если честно, дело вообще не в наградах. Дело в моменте, когда ты выходишь на лед и понимаешь, что ты на вершине планеты. Добро пожаловать на Северный полюс.
16: Еще один проект, связанный с водой, «Семь мостов Шуи», стал победителем в номинации «Экскурсионный маршрут». Но вместо величественных ледоколов здесь уютные речные трамвайчики. На них туристы прогуливаются по реке Тезе в Ивановской области. Сегодня это единственный регулярный водный экскурсионный маршрут в Шуе, показывающий город с необычного ракурса.
19: За 1.5 месяца навигации в 2024 году мы совершили более 100 рейсов и прокатили почти 1500 пассажиров. В 2025 году проект вышел на новый уровень. По маршруту ходят 2 судна, а пассажиропоток превысил 20 тысяч человек за сезон. В том же году запущен речной трамвайчик в городе Иваново. Для нас «Семь мостов Шуи» – это не просто маршрут, это возвращение реки в жизнь города и новая точка притяжения региона. Ждем вас в гости в Шую.
16: В номинации «Культурно-исторический туризм» победу одержал маршрут «Игоревы тропы», который воссоздаст легендарный поход князя Игоря против половцев, следуя по пути, описанном в «Слове о полку Игореве».
20: Путешествие начинается с выставочного зала, где представлены уникальные экспонаты 12 века. Далее маршрут проходит по тропам с арт-объектами, такими как городище, затмение, плен, лабиринты, чаши слез, каждый из которых отражает ключевые события древней истории. Существует гипотеза историка Николая Поливанова, что именно на территории Воронежской области происходили сражения князя Игоря с половцами. Игоревы тропы – это возможность прикоснуться к живой истории и отправиться в настоящее путешествие во времени.
16: В последние годы в России все популярнее становится
0: «Агротуризм». В этой номинации победителем стала экспедиция по знаменитым виноградникам Абрау-Дюрсо. А одним из призеров – семейное хозяйство по выращиванию голубики из деревни Першутино Костромской области. Во время тура на ферму старшие дети в этой многодетной семье, которым 10 и 11 лет, смотрят с туристами систему капельного полива, показывают трактор с системой автопилотирования, проводят мастер-класс по приготовлению голубичного коктейля. Гостям нравится.
21: С 2022 года наша семья и ее юные владельцы Максим и Алиса проводят экскурсии и мастер-классы на плантации голубики. Маленькие гости с удовольствием узнают информацию о жизни сельской местности, современной технике и профессиях, которые востребованы на ферме.
0: Они не только везде ходят с камерой и привозят из каждого путешествия тысячи фото и видео, но и вдохновляют нас отправляться в новые места. Победителем номинации «Тревел-блогер года» стал Георгий Кузьмин из Краснодара. В каждом выпуске его шоу «Турист на миллион» автор и подписчик проживают 2 дня в незнакомом городе с ограниченным бюджетом.
22: Менее чем за год мы реализовали 10 выпусков из разных уголков страны. Наш главный секрет качества и оригинальности – соведущие из числа зрителей. Они вместе со мной проживают приключения с бюджетом от генератора случайных чисел. В каждом выпуске – познавательная составляющая. Но главная награда для нас – отзывы зрителей. Сотни комментариев с благодарностями и историями о том, как мы вдохновили людей на путешествия по России.
0: На церемонии Георгий Кузьмин признался, что победа в премии «Маршрут построен» очень мотивирует продолжать изучать нашу страну.
23: В нашей огромной России, в наших регионах, в каждом есть что-то уникальное. Не перестаю удивляться, какова же наша любимая Россия.
0: В этом году самым туристическим регионом была признана Республика Карелия. А в номинации «Туристический город» победу одержал Кронштадт. В призерах Миасс и Касимов. Глава Миасского городского округа Челябинской области Юрий Ефименко рассказал, почему Миасс все чаще выбирают туристы.
24: Спасибо большое, что выбрали нас. Город Миасс, он действительно достоин, потому что это и зимний курорт. У нас находятся прекрасные горнолыжные склоны, которые выбирают более 600 тысяч туристов ежегодно. У нас тренируются сборные по сноуборду, по горным лыжам. И летом у нас есть жемчужина Южного Урала. Это озеро Тургаяк с кристально чистой водой, с белыми песчаными пляжами.
0: Это лишь небольшая часть номинаций проектов 5-го сезона премии «Маршрут построен». О других участниках премии слушайте далее в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда».
15: Ну а прямо сейчас к нашему марафону присоединяется народный художник России Никас Сафронов.
25: Я хочу рассказать о своем любимом городе. И он будет не один. Ну, конечно, в первую очередь это Москва. Это город музеев и театров. Город-герой. Но я люблю не только этот город. Есть и малая родина моя. Это город Ульяновск, где родился Ленин, Гончаров, Карамзин. Мне также нравится Ростов-на-Дону. Приехал туда юношей и поступил в художественное училище. Это столица донского казачества. Здесь, конечно, есть фирменные блюда, именно донские раки. Есть левый берег Дона, который я любил посещать и люблю посещать. Там огромное количество маленьких кабачков, ресторанчиков, где подают только особые какие-то фирменные блюда. Есть еще и Золотое кольцо, которое я часто посещаю и с выставками, и просто так. Они меня вдохновляют на огромное количество картин, связанных с этими городами. Это Ростов Великий, Сергиев Посад, Владимир. Это когда-то была древняя столица Северо-Восточной Руси. Золотое кольцо занимает более 750 километров. И все это посетить обязательно нужно, и не за один день. Есть маленькие города, которые я также люблю. Например, в Тюменской области есть Ишим, где родился Ершов, который написал «Конек-горбунок». Я также люблю Алтай, где Василий Шукшин писал свои рассказы. Городов в России очень много. Их обязательно надо стараться посещать. Я всем желаю удачи. И знайте, или изучайте, или больше узнавайте о нашей стране. И вы будете удивлены, покорены. Захочется больше узнать и больше гордиться нашей великой родиной России.
15: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после которой продолжим наш туристический марафон на радио «Комсомольская правда».
1: Спонсор премии «Маршрут построен» – сервис «Т-путешествия». «Т-путешествия» – сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий. Все, что нужно для путешествия в одном удобном приложении и на сайте. Общество с ограниченной ответственностью «Т-путешествия».
2: Юридический адрес 125-212, город Москва, муниципальный округ Калаинский. Калаинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, УГРН 122-77-00-72-01-158.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги пятого сезона премии «Маршрут построен» подводим в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда». Генеральный партнер премии – сервис «Т-путешествия».
15: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем наш марафон, посвященный премии «Маршрут построен». О том, что сейчас происходит в туристической отрасли, какие направления на подъеме и чем погорит сердце туриста, мы поговорим с представителем генерального партнера премии «Маршрут построен». У нас в гостях сегодня руководитель сервиса «Т-путешествия» Максим Безруков. Максим, добрый день.
8: Добрый день.
15: Ну и у меня сразу, конечно, вопрос, как сервис «Т-путешествия» помогает в продвижении туристического продукта? Какие условия совместной работы вы предлагаете ательерам, организаторам туром, другим своим партнерам?
8: «Т-путешествия» помогает партнерам, прежде всего, за счет доступа к широкой аудитории системы «Т-банка». У нас более чем 55 миллионов клиентов и целый перечень, ассортимент возможных вариантов продвижений. Некоторые из них позволяют более точно работать с релевантной аудиторией, например, премиальные сегменты или пользователи с определенными тревел-сценариями. Некоторые дают в целом охват и рост знания конкретного локации, конкретного объекта, конкретного партнера. Для части клиентов мы разрабатываем индивидуальные механики сотрудничества. Это может быть отдельные витрины, лендинги, что называется, какие-то общие специальные проекты. Здесь мы стараемся быть максимально гибкими, адаптировать формат под задачи конкретного партнера и его аудитории.
15: Мы сейчас говорили о партнерах, конечно же, да, о профессионалах. А в чем преимущество сервиса для обычных пользователей, для обычных туристов?
8: Для пользователей вообще ключевые преимущества путешествий сосредоточены вокруг нескольких базовых вещей. Самое первое, что хочется сказать, широкий ассортимент, конкурентные цены. Мы работаем с тысячами отелей напрямую, мы работаем с крупнейшими агрегаторами, и наша задача — давать максимальный выбор по самой лучшей доступной цене в нашем сервисе. Второе, это дополнительная выгода в виде кэшбэка. Кэшбэк от Т-банка — это настоящий рублевый кэшбэк, который придет к тебе. И базовый кэшбэк, который можно получить каждый день до 10% в зависимости от способа оплаты и подписки, и до 50% во время специальных акций. Третье — это качество сервиса. В Т-банке это вообще такая часть ДНК. Мы очень сильно заботимся о том, чтобы опыт пользователя был на максимально высоком уровне, быстро помогаем в нестандартных ситуациях. В спорных кейсах, не дай бог, всегда занимаем сторону клиента. Это, в общем, такая очень базовая и очень важная ценность нас, как Т-путешествий и Т-банка в целом. И еще, наверное, чем хочется сказать, это формат «все в одном». В Т-путешествиях можно одновременно забронировать и билет, и отель, экскурсию, вообще все. И это все очень удобно, потому что наши данные хранятся в одном месте. На наш взгляд, это как раз тот опыт, который должен понравиться нашему пользователю.
6: Ну, не может не понравиться, конечно, когда все в одном месте, когда мы все ленивые, мы не хотим ходить на разные площадки. Вот если говорить про размещение. Размещение бывает разное. Когда, допустим, я также бронирую, всегда думаю, а где я буду жить? Это будет что-то частное, это будет большая какая-то гостиница. А сегодня у туристов какие варианты объекта размещения пользуются наибольшей популярностью? И отмечаете ли вы какие-то изменения спроса за последнее время и вообще с чем они связаны?
8: Ну, вообще, наибольшим спросом путешественников по-прежнему пользуются классические отели. Это остается основным форматом размещения как для коротких городских поездок, так и для более длительных отпусков. Следом идут апартаменты и разнообразные форматы, как гестхаусы, кемпинги, гостевые дома и так далее. Если говорить про тренды, то я бы сказал, что в последние годы заметно вырос спрос вот как раз на эти более гибкие форматы размещения, особенно среди туристов, которые совмещают отдых с удаленной работой, выбирают поехать куда-то подольше. Для них классический отель менее удобен, поэтому они выбирают апартамент, дом, либо какой-то объект, который, в общем, погибче с точки зрения сроков. Если говорить про какие-то предпочтения, ну, давайте, я не буду здесь оригинален, это цена, локация, инфраструктура, особенно высокие цены. Эти критерии выбора, они остаются основными для путешественников по сей день.
6: Мы сегодня подводим итоги премии «Маршрут построен», уже пятый сезон, юбилейный. Сервис «Т-путешествия» — генеральный партнер премии. Премии 23 номинации, там самые разные направления туризма. Глэмпинги есть и туристические города, и регионы. Очень-очень много направлений, и количество людей, которые принимают участие, с каждым годом растет. А в чем, на ваш взгляд, эффект от участия в таких отраслевых премиях? Что они дают участникам? Если у вас, как профессионал, как у человека, который много лет занимается этим, какой-то совет, как лучше всего представить свой продукт на таком туристическом конкурсе?
8: Да, на мой взгляд, роль отраслевых премий в туристической индустрии за последние годы заметно вырос. Полноценный инструмент формирования репутации, доверия, позиционирования, способ рассказать о себе и профессионалам рынка, и не только. Для туристических сервисов это вообще в целом становится таким способом подтвердить качество и уровень сервиса, в общем, свою значимость. Кроме того, премии помогают индустрии в целом формировать ориентиры рынка. Если говорить о том, как сегодня лучше представлять туристический продукт на конкурсах, то ключевое значение, на мой взгляд, имеет не только там сам сервис или инфраструктура, но и понимание клиентского опыта. Мне кажется, очень важно показать, какую реальную ценность проект создает для путешественника, какие задачи решает и почему, собственно, пользователь выбирает именно его.
6: По поводу путешествий сейчас у всех участников конкурса, я думаю, ну, большинства, наверное, горячие дни начинаются, потому что стартует летний сезон. Но еще один горячий сезон обычно для туристической отрасли – это, конечно, майские праздники. А в этом году майские праздники были очень короткие, самые короткие за последние несколько лет. Эти короткие майские праздники, непродолжительные, это сказалось как-то на поездках? Какие направления, может быть, в этом году были в тренде на майские праздники?
8: Да, несмотря на то, что майские праздники в этом году были относительно короткими, это не привело к снижению интереса к поездкам. Скорее, повлияло на формат отдыха. Средняя глубина бронирования выросла в этом году с 16 до 21 дня, то есть люди действительно чуть-чуть пораньше начали задумываться, куда поехать, и чуть-чуть увеличился средний чек. Среди направлений в топе традиционно остались крупные города с развитой туристической инфраструктурой. Это Москва, это Петербург, это Казань, Нижний Новгород и Калининград. А за рубежом лидерами стали близкие и удобные по логистике направления. Это Беларусь, Турция, Узбекистан, Армения, Китай. А при этом структура спроса несколько изменилась. Если год назад в числе лидеров были Грузия и Таиланд, то в этом году их заменили Армения и Китай. Внутри России также просветочные сдвиги. Например, вырос интерес к Краснодару, который вытеснил Екатеринбург, в том числе на фоне возобновления работы аэропортов в регионе. А если говорить о ценовых категориях, то среди зарубежных направлений самым дорогим на майские праздники традиционно остаются дальние экзотические локации. Сейшельские острова, Мексика, Фиджи, Мальдивы. В России наиболее высокий средний чек фиксируется в загородных отелях Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.
6: Если в целом говорить о внутреннем туризме на сегодня, что пользуется наибольшим спросом и куда поедут россияне в предстоящем летнем сезоне в России?
8: По нашим данным, среди внутренних направлений лидерами остаются Москва и Петербург. Далее по спросу идут крупные города Казань, Нижний Новгород и Краснодар. Если говорить о летнем сезоне, то помимо традиционного популярных городских направлений заметен интерес к южным регионам. Он растет и к курортным локациям, которые были там недоступны в прошлые годы. Люди стараются бронировать поездки заранее. То есть действительно глубина бронирования растет, и, возможно, это связано, опять же, с тем, что люди пытаются забронировать по лучшим ценам, в том числе жилье и перелеты. Также мы видим продолжение тренда на короткие поездки внутри страны.
6: А что касается зарубежных поездок, изменился спрос в связи, например, там, с ситуацией на Ближнем Востоке? Вы уже упомянули, да, по майским праздникам, но если вот в целом говорить про тренд, какие страны будут популярны и востребованы у нашего российского туриста?
8: Мы видим то, что сейчас рынок находится в стадии адаптации. Среди наиболее востребованных зарубежных направлений остаются Турция и страны СНГ. Прежде всего, это Беларусь, Армения, Узбекистан, Грузия. Также заметно растет интерес к Китаю и Таиланду. Рост спроса на Китай во многом связан с расширением прямого сообщения, отменой визовых ограничений для ряда поездок и, в общем, разнообразным сценарием отдыха от крупных мегаполисов до гастрономического туризма, пляжный отдых, природные направления. В случае с Таиландом ключевым драйвером остается пляжный отдых традиционно и, собственно, достаточно понятная, развитая туристическая инфраструктура. Таиланд многие годы является одним из лидеров вообще этого направления.
6: Я напомню, что мы сегодня подводим итоги в нашем марафоне пятого сезона туристической премии «Маршрут построен». В завершении нашей беседы какой совет вы бы дали тем, кто только начинает свой путь в туристической отрасли?
8: Я бы посоветовал тем, кто только начинает работать в туристической отрасли, с самого начала воспринимать этот рынок как сферу, где клиентский опыт и сервис играют ключевую роль. В туризме особенно важно доверие, внимание к деталям и способность выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией. Одна из ключевых вещей – очень хорошо понимать своего клиента и его сценарий отдыха. На мой взгляд, устойчивее всего растут те проекты, которые умеют постепенно масштабироваться, внимательно работать с обратной связью, хранить вот этот вот сервис и взаимоотношения с гостем и постоянно его улучшают.
6: Напомню, что у нас в гостях сегодня был руководитель сервиса Т-путешествия Максим Безруков. Меня зовут Дмитрий Белецкий. Буквально через несколько минут мы продолжим наш туристический марафон. Максим, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру.
8: Спасибо.
1: Спонсор премии «Маршрут построен» – сервис «Т-путешествия». «Т-путешествия» – сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий. Все, что нужно для путешествия в одном удобном приложении и на сайте. Общество с ограниченной ответственностью «Т-путешествия».
2: Юридический адрес 125-312, город Москва, муниципальный округ Калининский. Калининское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-158.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Народный артист России Стас Михайлов о самом главном осознании в жизни.
9: Квартиры, дома. Вот это все уходит куда-то так быстро, за секунду, что вообще теряет свою ценность. Вообще неинтересно. И ты понимаешь, вот эти глаза людей, которых ты видишь, смотришь на них. Вот это вот самое, наверное, важное, что в один момент этого может не стать. Вот это страшно. Если бы человек знал, как быстро его забудут после его смерти, то не придавал бы столько времени при жизни, чтобы оценивать, что про него скажут. Или что подумают, или что представляет из него своя слава там, человеческая. Еще Соломон говорил, слава человеческая, как цвет на траве. Цвет прошел, и нет ее. Вот тут понимаешь временность всего происходящего и быстроту происходящего, внезапность. Как у Булгакова, человек смертен, причем внезапно смертен. То есть никто не знает даже, когда это. Об этом надо помнить, понимать, ценить каждый божий день.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
1: Путешествие начинается с маршрута. С того момента, когда выбираешь утренний рейс или ночной поезд, короткие выходные в новом городе или большое путешествие через несколько стран. Т-путешествия помогают удобно спланировать поездку и купить билеты в одном сервисе. Авиабилеты и ЖД-билеты с удобным поиском, понятным сравнением вариантов и маршрутами под разные планы. Можно быстро подобрать подходящее время вылета или отправления, сравнить варианты и оформить поездку за несколько минут без лишних переходов между сайтами и приложениями. Сервис запоминает данные, чтобы не тратить время на повторный ввод информации и избежать ошибок в данных. А все билеты и документы сохраняются в разделе «Мои поездки», чтобы они всегда были под рукой. Нужно добавить багаж, выбрать место в самолете или посмотреть детали маршрута? Все это можно сделать спокойно и в удобном для себя темпе. А если планы изменятся, поддержка Т-путешествий всегда на связи и готова помочь 24/7. А еще кэшбэк до 7% за покупку авиа и ЖД-билетов. Потому что хорошее путешествие начинается со спокойного и удобного планирования. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествие. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
10: Владимир Путин и другие лидеры ЕАЭС сегодня открыли заседание Высшего Евразийского экономического совета. Встречи в узком составе. Мероприятие прошло во Дворце независимости в центре Астаны. В заседании участвовали Александр Лукашенко, Касым Жомарт Токаев, Садыр Жапаров. Армению представляет вице-премьер Мгер Григорян. Переговоры на данный момент продолжаются.
3: Об Украине.
10: Греция готовит официальный дипломатический протест Украине после обнаружения морского дрона со взрывчаткой у острова Левкада в Средиземном море. Об этом пишет издание «Евроактив» со ссылкой на источники. По данным СМИ, рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер, начиненный около 100 килограммами взрывчатки, в пещере у греческого острова. И, как полагают греческие власти, дрон мог предназначаться для атаки на суда, связанные с так называемым российским теневым флотом. Греция предупреждает, что не допустит втягивания Средиземного моря в зону боевых действий. В начале мая министр национальной обороны страны Никос Дендиас потребовал от Украины извинений из-за этого инцидента. По словам представителя МИДа Греции Ланы Зохью, никто не вправе атаковать или топить суда в Средиземном море, даже если те находятся под европейскими санкциями. Государственная комиссия по радиочастотам планирует в ближайший месяц выделить операторам «Большой четверки» «Вымпелком», «МТС», «Мегафон» и «Т2» диапазон 5G. Он позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. В СМИ сегодня пишут, что услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования, однако переход будет поэтапным. К концу 2027 года доля отечественных радиоэлектронных средств в таких сетях должна составить не менее 1%. А к 30-му году не менее 50%. Полностью перейти на российское оборудование операторы должны к концу 30-го года. В Минцифры добавляют, что старт коммерческого использования 5G начнется после того, как будут приняты решения по условиям внедрения. Сейчас они обсуждаются с ведомством и бизнесом.
3: О спорте.
10: Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на чемпионат мира 2026. Этот мундиаль станет шестым в карьере нападающего. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе аргентинская сборная в статусе действующего чемпиона мира сыграет со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Итоги пятого сезона премии «Маршрут построен» подводим в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда». Генеральный партнер премии – сервис «Т-путешествия».
6: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем марафон, посвященный итогам пятого сезона премии «Маршрут построен». Вопрос, который интересует каждого, у кого есть идея или кто уже создает туристический проект, это, конечно, куда идти за помощью. О грантах в туристической отрасли мы поговорим с экспертом. Федеральная экосистема «Россия вдохновляет на путешествия в области событийного туризма» Игорем Лютенко. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
6: Начну с самого главного вопроса. Все-таки где предпринимателю в первую очередь искать гранты на развитие туристического проекта? В городе, в регионе, в какие-то федеральные фонды, может быть, все вместе?
11: Предприниматель, естественно, должен предпринимать попытки, усилия по всей шкале, всему вееру разложенных для него предложений. Имеет смысл посмотреть, что есть на уровне территориальном, городском, региональном и что есть на уровне федеральном. С чего начать эту деятельность? С обычного мониторинга. Есть специализированные сайты по туризму. Может быть, следует поступить так, как мы в большинстве случаев и поступаем, когда приступаем к изучению вопроса. Поисковая система, нейросеть, позадавать вопросы, ну и потом начать проверять предложенные ответы, что релевантно вашим устремлениям, на что можно обратить внимание и что стоит разрабатывать дальше. Стоит ли идти постепенно по этой лесенке от города к федеральному уровню? Как бы, может быть, парадоксально прозвучит, я лично предложил бы сначала посмотреть, что есть в масштабах страны, какие программы предлагают Туризм РФ, что есть в других известных фондах, в агентстве стратегического развития, фонд президентских грантов. Если есть представление о том, что именно мы собираемся подавать на грант, соответственно, и смотреть на то, какие есть возможности. Потом спускаться до регионального, до городского уровня и смотреть, какая есть поддержка.
6: А что по документам важно?
11: Там, где есть информация о грантах, всегда перечислен соответствующий пакет документов, что надо собрать. Если это инвестиционный проект, соответственно, там инвестиционная карта, ну, какой-то бизнес-план, естественно, все документы, подтверждающие легитимность юридического лица или общественного объединения, обращающиеся за грантами, и некое резюме, портфолио о своей деятельности в этом направлении или в смежных каких-то направлениях, что-то типа подтверждения того, что у вас есть определенный опыт в этой сфере. Это не значит, что там экспертные советы, которые принимают решения по выдаче тех или иных грантов, строго требуют наличия опыта именно в области, в которой выдаются гранты. Но, как мы понимаем, так или иначе, предпочтение отдается тем структурам, организациям, предприятиям, которые уже занимались чем-то подобным. Документы всегда можно посмотреть, какие надо, ну и проявлять максимальную тщательность при заполнении и составлении их.
6: О заявках, которые подают, очень многие говорят, я знаю, что там просто так не заполнишь, там очень сложно. И на самом деле, лично по моему ощущению, бывают иногда вроде бы классные какие-то проекты, но они настолько как-то безграмотно заполнены, естественно, они не получают никакой поддержки. Люди, которые уже научились заполнять, они знают, там, какую статистику где-то прописать, какие там показатели. Все-таки самые частые ошибки при составлении заявки, как их избежать?
11: Любое вот подобное грантовое движение, оно совершенно четко с прописанными критериями. И причем эти критерии могут быть различны в зависимости от источника этого гранта. Есть проект «Туризм РФ», есть проекты в сфере агротуризма. У нас есть 50% софинансирование строительства модульных гостиниц и отелей. Совершенно другие требования там у фонда культурных инициатив, грантах, которые могут быть выделены на организацию событий на территориях. Здесь просто надо очень внимательно смотреть по описанным критериям и следовать точно им. Не забывая, я уже на это обратил внимание, не забывая, даже если это не прописано специально, от вас не требуется, прикладывать некое резюме, портфолио о вашей деятельности в этой сфере. Часто вот такие вот необязательные, но дополнительные документы, видео, фотоматериалы – могут повлиять на положительное решение в этой сфере.
6: Можно ли как-то наоборот переборщить? Я понимаю, когда там совсем все кратко и не дописано, это нормально. Но когда это вот сейчас мы все сделаем, за всю свою жизнь приложим всех участников, и получается огромное полотно, и никто просто не прочитает это, не вычленит главное. Вот такое бывает?
11: Можно, мне кажется, можно настолько переборщить, что эксперты просто утонут в море информации и не смогут вычленить суть, ну, то есть конкретные ответы на конкретные вопросы, и не дойдут там в ворохе приложенных документов те документы, которые именно отвечают критериям. Поэтому здесь, как можно сказать, креативная сдержанность.
6: А на что эксперты в первую очередь смотрят при отборе проектов? Какой-то параметр есть ключевой все-таки?
11: Наверное, у экспертов нет консолидированного выработанного мнения на этот счет. Вот нет такого, чтобы все количество экспертов, которые принимают решения или рекомендуют в том или ином направлении там, принять к сведению дальше лицам, принимающим решения. Консолидированного, наверное, мнения нет. Каждый обращает внимание на то, что считает необходимым. Я всегда обращаю внимание на опыт или логику вытекания подаваемого проекта из предыдущей деятельности компании, общественной организации, в общем, номинанта на грант. Единственное, что, наверное, это пресловутые критерии, которые везде обозначены, и на все задаваемые вопросы находились ответы, четко изложенные в подаваемой документации, чтобы эксперту не приходилось додумывать ничего за претендента на грант и искать это, как вы выше сказали, в ворохе фактов и словесном водопаде. По этому вопросу консультируйтесь с экспертами в региональных органах власти, в центрах поддержки предпринимательства, в структурах «Мой бизнес», на сайтах профильных министерств. Часто публикуются разъяснения и даже образцы документов. Иногда есть на

0: будет уделяться. Существует целая программа по строительству там модульных гостиниц и отелей, и вообще любой объект туристической инфраструктуры, я думаю, максимально будет поддержан. Большое внимание агротуризму, я уже говорил, и даже есть отдельное направление грантов, которое в эту сферу выделяется. Ну и напрямую не так давно президент страны говорил о необходимости развития автотуризма. Ну и как заинтересованное лицо, поскольку я являюсь председателем экспертного совета премии в области событийного туризма, я хотел бы призывать еще подаваться на грантовую поддержку туристические события. То есть это такие события, фестивали, форумы, деловые мероприятия, которые способствуют приезду в регион гостей, проживающих вне этого региона. Это приоритетное. А если дальше разбирать по пунктам, вы в том числе найдете, там, по-моему, в грантах, которые через Туризм РФ распределяются, там есть такая позиция по комплексному усовершенствованию исторических центров. Сделать свой город привлекательным, придумав какие-то проекты по благоустройству исторического центра. И это тоже можно за счет грантов, выделяемых по программе туризма и гостеприимства.
1: Спасибо вам большое. О грантах в туристической отрасли мы поговорили с экспертом Федеральной экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия в области событийного туризма» Игорем Лютенко.
2: Туристический марафон на радио «Комсомольская правда».
1: Марафон на радио «Комсомольская правда» продолжается. Между идеей и первым туристом целая дорожная карта. Мы собрали практические советы от тех, кто уже прошел путь от запуска своего проекта до победы в премиях. Вот что они говорят тем, кто только запускает свой туристический продукт.
3: Ирина Дробышева, управляющая ресторана «Бирюза» в селе Семеновка, Республика Крым, призер в номинации «Рестораны и кафе».
4: Новичкам я советую верить в себя. Периодически у меня опускались руки. Я думала, такие игроки крупные в нескольких номинациях, мы в несколько номинаций подавались, такие крупные игроки, мы точно вряд ли сможем выйти в финал. Но оказалось, что мы стали призерами премии. Это невероятно круто.
3: Татьяна Клещева, руководитель компании «Красоты Урала» из Екатеринбурга. Тур «Древний Аркаим», «Загадочный и неизведанный» от этой компании стал призером в номинации «Культурно-исторический туризм».
5: Новичкам я советую не останавливаться, ставить цели и идти к ним, потому что каждый день нас приближает к нашим целям.
3: Инга Кукшинева, основатель туроператора «Едем-едем», сервис познавательного туризма и бронирование экскурсий для школьников. Москва.
6: Совет новичкам, во-первых, больше проявляйтесь, показывайте свой личный бренд, отстраивайтесь именно с точки зрения ваших идей, принципов. Будьте максимально открыты, настойчивы и верьте в себя, потому что люди покупают у людей.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. Мы продолжим наш марафон через несколько минут. Не переключайтесь.
2: Спонсор премии «Маршрут построен» – сервис «Т-путешествия». «Т-путешествия» – сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий. Все, что нужно для путешествия в одном удобном приложении и на сайте. Общество с ограниченной ответственностью «Т-путешествия». Юридический адрес 125-212, город Москва, муниципальный округ Головинский. Говорецкое шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, УКРН 122-77-01-158.
7: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии,

0: Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости.
1: Итоги 5-го сезона премии «Маршрут построен» подводим в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда». Генеральный партнер премии – сервис «Т-путешествия».
3: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем подводить итоги 5-го сезона премии «Маршрут построен» и общаться с победителями этого конкурса. И у нас в гостях сейчас генеральный директор агентства развития туризма Рязанской области Никита Кузьмин. Никита, добрый день.
4: Добрый день, Дмитрий.
3: Проект «Большое Рязанское кольцо» стал победителем номинации «Автотуризм» 5-го сезона премии «Маршрут построен». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, ну и как вы думаете, чем он покорил читателей «Комсомольской правды», да и экспертное жюри, которое выбрало победителем именно ваш проект.
4: Ну, для нас, во-первых, хочу сказать, очень приятно было, что мы получили высокую оценку как от читателей, так и от экспертов. Во многом это объясняется тем, что маршрут направлен как раз на разные целевые аудитории. А мы, когда разрабатывали его и брали себе в проработку, это был для нас такой первый действительно масштабный автомобильный маршрут, который мы решили по территории региона проложить и разработать. Сначала мы никак не могли выделить определенную целевую аудиторию, и было не очень понятно все-таки, на кого он там ориентирован. Да, на семейных, с детьми, на молодых ребят, кто в составе там, на компании друзей путешествует, либо наоборот, на более взрослую, пожилую аудиторию. Потом оказалось то, что на самом деле очень здорово, что объекты, которые на этих 600 километрах расположены, они как раз удовлетворяют любой целевой аудитории, и мы просто сделали так, что по одному и тому же маршруту можно проехать по разным сценариям. То есть, если тебе интересно смотреть локации для фото красивых, допустим, да, ты имеешь возможность проехать и сделать фотографии в 3 климатических зонах. Если тебе интересно посетить религиозные объекты, ты можешь по этому маршруту заехать практически во все рязанские известные там монастыри, храмы древние. Если тебе интересно в большей степени познакомиться там с народными промыслами, так сложилось, что по всему маршруту как раз у нас все наши рязанские промыслы традиционные и обозначены. Вот его выигрышная сторона именно в том, что он отражает потребностям разных целевых аудиторий, а поскольку люди путешествуют на автомобиле, они не скованы временными ограничениями, они могут двигаться в свободном для себя комфортном режиме, и, соответственно, рекомендации, которые мы им даем, они их могут более эффективно использовать в планировании своих путешествий.
3: А вот вообще советы слушателям, что важно знать, готовясь к автопутешествиям на основе вашего уже богатого опыта проведения вот этого проекта?
4: Наверное, именно в контексте нашего региона хотелось бы сказать, да, нам очень хочется, чтобы экскурсанты становились туристами и больше времени проводили на территории нашей Рязанской области. Он маршрут как раз этому в том числе этой цели и служит. Ну вот как рекомендация основная, средства размещения в основном концентрируются в областном центре. А для того, чтобы с комфортом проехаться по маршруту, необходимо, конечно, заранее бронировать средства размещения на маршруте, выбирать места для ночевок. А такие рекомендации тоже в нем имеются. Но поскольку, опять же, да, мы говорим, что мы работаем с индивидуальными туристами, с теми, кто сами планирует свои путешествия, тут богатый выбор и различных глэмпингов, каких-то гостевых домов, и того, что есть. Вот при планировании самое главное – это спланировать свои ночевки, да, на маршруте. Заранее познакомиться со своим следованием, с тем, чтобы организовать свое питание в том числе. Можно, понятно, что в магазине где-то что-то перекусить, но мы ориентируем наших туристов, кто движется, поэтому заезжать, во-первых, в фермерские магазины, чтобы попробовать местные продукты, да, и посмотреть то, что есть у нас в Рязанской области, не только с точки зрения культуры, истории, но и с точки зрения гастрономии. И поэтому у нас наложился на этот маршрут очень хорошо еще один наш проект, путеводитель гастрономии. гастрономический. Тоже в качестве рекомендации и совета путешественникам по нашему маршруту ознакомиться еще и с гастрономическим путеводителем. Особенность этого путеводителя в том, что там не только выверенное ресторанное меню какое-то, но там можно найти различные интересные пирожковые, придорожные кафешки. Поэтому вот как бы два совета – это проработать вопрос, где вы будете ночевать, и познакомиться с рязанскими блюдами.
3: Мы сегодня в нашем марафоне много говорим о регионах, о том, что в последние годы центрами притяжения становятся места, на которые раньше немногие путешественники обращали внимание. А как сделать регион привлекательным для туристов?
4: Ну, самое главное, с чем мы столкнулись при вообще разработке любых своих продуктов, мы понимаем, что как государственная подведомственная организация мы не имеем права указывать представителям бизнеса, что мы хотим, и даже когда мы разрабатываем какие-то продукты, это в большей степени наши гипотезы. Если эти гипотезы не подкрепляются реальной практикой, то ни одно заведение, будь то общественное питание, будь то средства размещения, они наши проекты поддерживать не будут. Тут как раз вопрос развития нашего – это сочетание и создание связи интересных для всех. Вот здесь, на примере, если мы говорим про Большое Рязанское кольцо, тут очевидная прямая связь наших районов, которые, ну, для Центральной России тоже можно говорить про уникальность и про особенности точечные, локальные, какие-то местные бренды и так далее. Но в целом картинка, наверное, которую человек видит из окна своего автомобиля, двигаясь по Центральной России, она приблизительно, ну, похожая достаточно. И районные центры достаточно похожие. И, наверное, ни один из них сам самостоятельно, за редким исключением, может выступать источником, генератором трафика для себя. Поэтому вот здесь задача наших продуктов – это собирать в цепочке так, чтобы эти объекты друг друга утяжеляли, поддерживали и позволяли как раз привлечь к ним больше внимания и качественно представить те или иные там продукты и сервисы. Здесь, на примере Большого Рязанского кольца, здесь прямая связь развития наших учреждений культуры в районах, которым это интересно. Это прямая связь маленьких и средних бизнесов, которые есть на маршруте. Важно говорить о том, что небольшие какие-то гостиничные комплексы, да, там будут обслуживать автомобильного туриста. Это как раз те, кто имеет 2, 3, 4, 5 домиков там, да, и готовы работать с этой категорией, им интересно, для них это действительно ощутимо, там, плюс 2-3 бронирования в неделю, для них это, ну, серьезно, и они на это готовы ориентироваться и поддерживать то качество, которое есть. И второй момент, это, наверное, ожидание. Тут тематика нашего маршрута, она вообще сформировалась как автодорога в 50-60-е годы, поэтому мы берем за основу некую такую оформление полиграфии и всего остального в советской стилистике в определенной, да, а антураж, в котором это существует, маршрут, он как будто подготовлен самой историей для нас. И проще, чем делать вид, что мы там какой-то хай-тек, там что-то еще, в районе этого не найдешь. А здесь оно все есть, оно все близко, и самое главное, что оно все равно отдает какими-то теплыми чувствами и воспоминаниями. Большая часть наших туристов-экскурсантов, они, мы уверены, что, ну, реально, действительно, большая часть, они ездили на лето к бабушкам. А тем, кто хочет сейчас на волне интереса изучения истории познакомиться, это тоже вот прямой контакт с реальными объектами, с реальными локациями, которые есть.
3: Всем, кто сейчас думает, как провести это лето, я предлагаю присмотреться к Рязанской области и особенно к проекту «Большое Рязанское кольцо». А у нас в гостях сегодня был генеральный директор агентства развития туризма Рязанской области Никита Кузьмин. Спасибо большое, что так подробно рассказали о Рязанской области и о вашем проекте «Победители премии «Маршрут построен».
4: Спасибо, Дмитрий.
3: Ну, а мы продолжаем наш марафон. И еще один ключевой фактор, о котором всегда вспоминают, когда говорят о развитии туризма, это инфраструктура и, конечно, в первую очередь, места для проживания. Глэмпинги – это уже не экзотика, а полноценный формат. За последние два года количество глэмпингов в России выросло почти вдвое, и они становятся главным трендом для туристов, которые хотят комфорта на природе. Одной из номинаций премии «Маршрут построен» стал «Глэмпинг года». Победу одержал научный глэмпинг «Астроглэмп». Здесь можно не только переночевать, но и послушать познавательную лекцию о космосе, понаблюдать за звездами в телескоп и побывать на научных мастер-классах, рассказывает основатель и руководитель научного глэмпинга «Астроглэмп» Антон Пахомов.
5: Национальная премия «Маршрут построен» была важна для нас, как и для всего профессионального туристического сообщества, по двум причинам. Первая причина стратегическая. Это закладывает фундамент для знакомств каких-то будущих партнерств. И таким образом развивается вся туристическая индустрия. Вторая причина более практическая и имеет место быть конкретно для нашего проекта. Для региональных министерств туризма подобные премии являются KPI успешности работы того или иного проекта. И так как мы стали финалистами и победителями в нескольких категориях, то нас поздравили министр туризма Тульской области и губернатор. Это имело некие практические приложения. Например, увеличение мощности электричества. Нам его уже увеличили. Думаю, что наш проект стал победителем в категории «Глэмпинг года» по причине оригинальной концепции. Поэтому я бы советовал участникам обращать внимание на оригинальную концепцию, на оригинальный сценарий отдыха гостя, слушать себя, реализовывать самые смелые, даже порой безумные идеи.
3: Через несколько минут мы продолжим наш туристический марафон, посвященный итогам 5-го сезона премии «Маршрут построен». Не переключайтесь.
6: Отпуск начинается не в аэропорту и даже не в тот момент, когда закрывается чемодан. Он начинается раньше, с того самого вечера, когда вы лежите с телефоном в руках и представляете свое путешествие. Каким будет вид из окна? Как пахнет утренний кофе на террасе? Как после долгого дня вы открываете дверь номера и понимаете? Да, вот именно этого отдыха мне и хотелось. И именно в этот момент начинается поиск того самого отеля. Т-путешествия помогают его найти. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают не тратить часы на бесконечные сравнения. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банка. Быстро, удобно и так, как комфортно именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и хранить все детали поездки в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Пока другие все еще выбирают, вы уже мысленно просыпаетесь в номере своей мечты. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествие. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
6: Помните то чувство, когда путешествие начинается еще до самой поездки? Когда выбираешь направление, сохраняешь красивые места, продумываешь маршрут и ищешь тот самый отель. Планировать отпуск – приятно. Особенно, когда все для путешествия собрано в одном месте. Т-путешествие – сервис, где можно удобно спланировать всю поездку целиком. Отели и апартаменты, авиа- и ЖД-билеты, экскурсии и туры. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают выбирать спокойно, без хаоса и бесконечных сравнений. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банк. Быстро, удобно и так, как комфортно именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и авиабилетов, а все детали поездки хранить в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Если что-то пойдет не по плану, поддержка Т-путешествий на связи 24/7 и готова помочь в любой ситуации. Пока другие открывают десятую вкладку и продолжают сравнивать варианты, вы уже представляете, с чего начнется ваш отпуск. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествие. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. о политике.
9: Владимир Путин начал выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Оно проходит сегодня в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС, Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели Узбекистан, Куба и Иран. Как сказал российский президент, почти все расчеты между странами ЕАЭС идут в национальных валютах. Это обеспечивает безопасность торговли. В ЕАЭС шаг за шагом формируется полноценная единая экономическая программа. Пространство, общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы в объединении в целом выстроены. И президент также добавил, что Евразийский экономический союз – это эффективное интеграционное объединение. Причина временной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС устанавливается. Радиационный фон в норме. Это сообщило агентство РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Минувшей ночью Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение. Это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявляют в МАГАТЭ. Во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается 6 энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 22-го атомная станция перешла под контроль России. Власти США сделают все возможное, чтобы добиться экстрадиции бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш. Он подчеркнул, что Кастро должен предстать перед судом 20 мая. Штаты выдвинули в адрес 94-летнего Рауля Кастро и 5 кубинских военных обвинения по делу о сбитых в 96-м году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения». Тогда погибли 4 человека. По данным издания «Политика», США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.
8: О транспорте.
9: Пассажирский поезд из Москвы в Душанбе начнет ходить с 21 июня. Время в пути около 4 суток. Маршрут пройдет по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Железнодорожное сообщение Москва-Душанбе приостановили еще в 2020 году из-за пандемии. Поезд будет ходить один раз в 2 недели, сообщает в РЖД. Он будет отправляться из Душанбе по воскресеньям с прибытием в Москву по средам, а из Москвы по четвергам и прибытием в Душанбе по понедельникам. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Итоги 5-го сезона премии «Маршрут построен» подводим в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда». Генеральный партнер премии – сервис «Т-путешествия».
3: В национальной премии «Маршрут построен» медиагруппы «Комсомольская правда» мы рассказываем о ярких и интересных туристических проектах со всей страны. Юбилейный 5-й сезон оказался самым масштабным. Конкурс проходил в 23 номинациях, а заявки поступили из 79 российских регионов – от Калининграда до Камчатки, а также нескольких областей Белоруссии. На суд жюри были представлены самые разные проекты. Но какие направления сегодня пользуются у россиян наибольшим спросом? Что выбирают наши сограждане в 2026 году? Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
10: Главный мотиватор для всех туристов, мы сейчас не про активный, не про экологический туризм, мы говорим про массовый отдых летом. Это, конечно, море, солнце, мы страна северная, всем нужны витамины, йод, правильный воздух и такая мощная зарядка организма на весь грядущий рабочий год. Поэтому, конечно, в топе продаж всегда будет вода. Водоемы и, в первую очередь, конечно, море. Почему я сказала водоемы? Потому что вообще наши туристы... Они, конечно, очень любят море, это вне всяких сомнений, но они еще любят озера, реки. Только одна Волга чего стоит. Любой, как сказать, курорт возле воды, он, что называется, выстреливает. Особенно последние несколько лет, когда мы видим такой бум внутреннего туризма и увеличение количества поездок, и стремление открыть какие-то регионы, какие-то местечки, которых ты раньше не был, но при этом совместить это вот с этой потребностью летом подзарядиться солнцем, искупаться в воде, подышать природой, но с комфортом. Как только мы чуть расширяем горизонты, кроме моря, начинаем брать еще и реки и озера, вдруг выясняется, что у нас огромное количество курортных мест.
6: Наша страна настолько большая, что здесь можно выбрать отдых абсолютно на любой вкус. Давайте послушаем, что о своих любимых местах в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказывал российский драматург, писатель и режиссер Евгений Гришковец.
11: Отдых – это наука, которую надо освоить. Я пока не очень умею, но очень хочу и стараюсь. Но я живу уже 25 лет в чудесном месте Калининграде, куда сейчас ежедневно только из Москвы прилетает 23 рейса, а из других регионов. И люди в таком восторге от моего города и от его окрестностей. И все получают удовольствие. И обязательно, каждый год, обязательно с семьей мы ездим на Алтай. Это Шукшинские места, это Телецкое озеро. Зимой обязательно, чтобы была идеальная зима, потому что там идеальная зима, и там есть умиротворение. Я есть сам из Кемерово и Шерегеш. Я не катаюсь на лыжах, но смотреть за всем этим – это очень приятно, потому что красивые люди, очень красиво и дорого экипированы с блестящими лыжами. Мне просто очень нравится на это смотреть.
6: А вот олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова признается, что любит самый разный вид отдыха, а некоторые путешествия останутся навсегда у нее в памяти.
12: Наша Россия – огромная страна, и много есть что посмотреть. У меня, как и депутату, предоставлялась возможность иногда совмещать поездку деловую с посещением, соответственно, потрясающих интересных мест. Это вот два таких, которые, конечно, немногим доступны. Это Камчатка. Но буквально один день у меня получилось там побывать, была под большим впечатлением, так же, как я была в экспедиции на неназванные Курильские острова, есть там в этой гряде ряд островов, которые были еще не имели своего имени, у нас была поездка с географическим обществом как раз потому, чтобы эти острова дать имя. Это было потрясающее, конечно, событие в моей жизни. Но я бы еще тут поделила летний и зимний отдых. Зимой это Архыз, это Манжерок, это я была на Шерегеше, мне даже очень понравилось. Нравилось, честно скажу, даже при минус 36 градусах. И еще Эльбрус. Летом у меня интересные туристические походы. Мы ходим с палатками каждый год. Один раз мы были в Дампфорте, такое есть прекрасное место, там мы жили в палатках. В прошлом году мы тоже были в Карачаево-Черкесии, были при Эльбрусе. Ну и я не могу не сказать свою любимую Ленинградскую область, потому что я в ней провожу много времени. Я рекомендую своим друзьям туда поехать. У нас много всяких разных направлений. Я бы одно сказала, направление, которое, кстати, тоже, скорее всего, может понравиться достаточно большому количеству людей. Это такое паломническое. Те, кто живет в Москве, приехать туда очень удобно на поезде не в Санкт-Петербург, а на поезде, который идет в Подпорожье и Ладейное поле. Такие замечательные места, которые, наверное, мало кто знает, но это и святохрамы деревянные, древние, это Свирский монастырь, там же Старая Ладога. Еще одно паломническое место, которое я посещаю каждый год и провожу там пару дней, это остров Каневец, там есть паломнический отель. И погулять по острову, и, в общем, быть на службе, ну, это действительно будет потрясение, потому что все знают про Валам, все знают про такие замечательные места, но многие не знают, вот, например, про остров Каневец. Ну и я бы рекомендовала, правда, тоже это наши прекрасные крепости Ленинградской области, в том числе Ивангород, Карела, это Приозерск, и Выборг. Вот буквально позавчера была в крепости Выборг, отреставрирована башня Олафа, сделана невероятно красивая внутри сейчас лестница, которая была в таком не очень хорошем состоянии еще какое-то время назад. Теперь это все отреставрировано. Но все места не перечислишь, но меня часто впечатляют прекрасные туристические места в нашей прекрасной, замечательной стране.
6: Это была олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Среди наших слушателей, кстати, есть те, для кого путешествия стали настоящим смыслом жизни. О них в следующем сюжете.
13: Из Москвы в Сочи на велосипеде. Невозможно, подумаете вы. Так же считали и коллеги биолога Анны. Девушка работала в лаборатории, увлеклась фотографией и 2 года назад совершила это путешествие.
14: В пути бывает тяжеловато, и нужно очень гореть этой идеей, чтобы проехать весь путь.
13: В прошлом году Анна проехала на велосипеде уже от моря до моря, от японского до черного. По дороге девушка ночует либо в палатках, либо в хостелах.
14: Я от Владивостока доехала до Байкала. По Сибири я ехала до уральских гор, до Челябинска, а там уже поехала на Оренбург и чуть поднялась опять вверх до Самары, потом Саратов, Волгоград, Элиста и Ставрополь. Я решила поехать через Элисту, потому что в прошлом году я проехала через Краснодар, я уже знала дорогу, а вот Элиста мне была более интересна. Ну, естественно, из Элисты я уже поднимаюсь и вот проезжаю Ставрополь, и потом уже до Сочи осталось немножко.
13: А это звук из блога популярного самарского путешественника.
15: Не холодно вам тут торговать целый день? Как согреваетесь? Никак?
16: Никак. Горячий чай и все.
15: Сколько сейчас, минус 40?
16: Минус 40.
13: Алексей Жирухин посетил 55 стран и все регионы России, обзавелся аудиторией в сотни тысяч людей. А когда-то все начиналось с обычных поездок к родственникам на каникулы.
17: Обычно мои одноклассники рассказывали о том, как гуляли там во дворе, а я рассказывал о том, как съездил в другие там страны или в другие города и показывал фотографии вот с пленочного фотоаппарата. Когда мне начинают говорить, что типа, ой, как в России живут плохо, ничего не меняется, я показываю конкретные примеры, как было там 10 лет назад, как стало 5 лет назад и как стало сейчас.
13: Сегодня он сделал путешествие своей работой, рассказывает о местах, которые посещает, показывает людей, которых там встречает, и еще дает советы тем, кто только начинает открывать для себя мир.
17: Я смотрел на карту мира, как вот на такой ребус. Поэтому я потихонечку изучал и Россию. Сначала самые ближайшие регионы, потом все дальше и дальше. Ну и потом другие страны. И таким образом проехал 55 стран и все регионы России.
13: Опытный путешественник уверен, воспоминания не займут место в вашем рюкзаке, но они оставят багаж знаний на всю оставшуюся жизнь. Поняла это и обычный офисный работник из Екатеринбурга. В пандемию Марина Кузнецова уволилась, много времени проводила дома с детьми за просмотрами тревел-шоу и настолько увлеклась, что после снятия ограничений отправились всей семьей изучать Россию.
18: Конечно, я изучала в школе географию, историю и знаю, где у нас Байкал, Алтай, но то, что вообще это может быть доступно мне и моей семье, даже подумать не могла. Я вот увлеклась, читала, писала, смотрела и потом постепенно стала планировать отдых нашей семьи, путешествия и подготовка к путешествию сплотила нашу семью. Отношения у нас с мужем стали теплее, и я вижу, как развиваются мои дети, как они стремятся узнавать новое, не только изучать географию в школе и крутить глобус. Мы откладываем деньги, планируем все заранее.
13: И это лишь малая часть истории людей, которые поняли, что хоть эмоции нельзя повесить на холодильник, они самый ценный сувенир.
19: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а после нее поговорим об активном отдыхе с представителем проекта «Велораша. Национальные веломаршруты России» Антоном Сазоновым. Этот проект стал победителем премии «Маршрут построен» в номинации «Активный туризм». Не переключайтесь.
20: Путешествие начинается с маршрута. С того момента, когда выбираешь утренний рейс или ночной поезд, короткие выходные в новом городе или большое путешествие через несколько стран. Т-путешествия помогают удобно спланировать поездку и купить билеты в одном сервисе. Авиабилеты и ЖД-билеты с удобным поиском, понятным сравнением вариантов и маршрутами под разные планы. Можно быстро подобрать подходящее время вылета или отправления, сравнить варианты и оформить поездку за несколько минут без лишних переходов между сайтами и приложениями. Сервис запоминает данные, чтобы не тратить время на повторный ввод информации и избежать ошибок в данных. А все билеты и документы сохраняются в разделе «Мои поездки», чтобы они всегда были под рукой. Нужно добавить багаж, выбрать место в самолете или посмотреть детали маршрута? Все это можно сделать спокойно и в удобном для себя темпе. А если планы изменятся, поддержка Т-путешествий всегда на связи и готова помочь 24/7. А еще кэшбэк до 7% за покупку авиа и ЖД-билетов. Потому что хорошее путешествие начинается со спокойного и удобного планирования. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-51-58.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
0: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только два верхних – «Атлант» и «Аксис».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
24: Итоги пятого сезона премии «Маршрут построен» подводим в туристическом марафоне на радио «Комсомольская правда». Генеральный партнер премии – сервис «Т-путешествия».
19: Меня зовут Дмитрий Белецкий, и сейчас мы поговорим об активном отдыхе. С нами на связи представители проекта «Велораша», национальные веломаршруты России, Антон Сазонов. Кстати, этот проект стал победителем премии «Маршрут построен» в номинации «Активный туризм». Антон Анатольевич, добрый день.
25: Здравствуйте.
19: Большинство людей очень любят пляжный отдых. Весь год ты мечтаешь, когда же наступит то самое лето, можно будет отправиться на море, весь день купаться, измазаться солнцезащитным кремом, валяться на пляже, вообще ничего не делать. Но среди моих знакомых последние годы стали активно и массово набирать популярность другие виды отдыха. Это туристические походы, сплавы, и очень много людей берут велосипед, отправляются в какие-то поездки. За счет чего, по вашему мнению, вырос интерес к активному отдыху? Это тренд на здоровый образ жизни? Людям уже приелся обычный отдых, хочется чего-то нового? Или, может быть, есть какие-то еще другие причины вот этого явления?
25: Обе причины верны, и они определяющее значение имеют. Общество развивается, появляется все больше прослойка людей, которые хотят выглядеть хорошо, хотят узнавать более глубоко, более подробно те места, в которых живут. И вот активный туризм, он прекрасно отвечает на оба эти вопросы вместе, гармонично, путешествуя по природе, пешком, на велосипеде, сплавляясь по рекам, не суть важно. Но самое главное, это сочетает и физическую активность на свежем воздухе, и такой элемент познания. И вот то, что делает «Велороссия», наш проект «Национальные веломаршруты» нашей страны, мы как раз идем по этому пути, даем людям возможность открывать для себя Россию, путешествуя по ней на велосипеде.
19: Сколько всего у вас маршрутов?
25: Каждый веломаршрут соответствует определенным стандартам, нами разработанным, и в первую очередь он кратен отпуску. То есть у нас целевая аудитория работающие люди, отпуск, как правило, дважды в год по две недели, и вот под эти полторы-две недели мы даем решение, как людям можно классно проехать на велосипеде и что нового для себя увидеть. По количеству. На данный момент порядка 50 веломаршрутов в работе, и они охватывают 3-4 региона России в настоящий момент. Но это живой динамичный процесс, проект набирает ход, и наши планы, наши стратегии – это полностью нашу страну охватить сетью веломаршрутов.
19: А вот как сделать маршрут максимально удобным для всех и безопасным, когда вы разрабатываете, на что смотрите, на что обращаете внимание и как подходите к разработке?
25: Вы 50% уже ответили, что сделать. То есть 50% – это качество самого веломаршрута, и вторые 50% – это всеобъемлющая полная информация для пользователей. Все, что касается разработки маршрута, есть определенный набор стандартов «Велораша». Он себя включает. Ну, например, начальные и конечные точки привязаны к железнодорожным станциям, потому что это самый удобный вид транспорта для транспортировки велосипеда и багажа. Второй момент. Все веломаршруты трассируются по существующим тихим автомобильным дорогам, небольшим объемом трафика и с невысокой скоростью движения автомобилей. Продвигаем политику, что нет смысла строить обособленные дороги, потому что это долго, дорого и неэффективно. Третий момент. Это вся нитка геломаршрута должна проезжаться своим ходом в седле велосипеда, потому что, ну, спешиваться неудобно, на себе велик таскать тоже неприкольно. Ну и так далее по списку. И познавательный уклон. Естественно, нитка проектируется таким образом, чтобы охватывать главные достопримечательности того или иного региона России. То есть в сухом остатке получается, вот у человека есть отпуск, зимой он планирует, что вот, ну, в этом году, например, я поеду на Южный Урал. Я там не был, а хочу. У меня хобби велосипед. Он в поисковой системе вводит запрос там веломаршрута по Уралу, например. Таргетируется на наш сайт, получает полную всеобъемлющую информацию, готовится и отправляется в самостоятельное велопутешествие.
1: Это именно самостоятельные маршруты, да, чтобы человек мог посмотреть, у него все уже расписано, вся дорожная карта, где остановиться, как приехать, что посмотреть, он просто поехал, да, взял велосипед и все, и отправился. Ну, если захотел, друзей взял.
25: Ну, конечно, активный туризм, это, если мировой опыт взять, это 90% целевой аудитории, это самостоятельные туристы, неважно, там, какие они там, вело, пешие, водные, те люди, которые не пользуются услугами гидов, туроператоров и так далее. И только 10% коммерческая составляющая. И в России не исключение, мы по этому же пути идем, и все наши метрики, все наши исследования об этом говорят. И стратегический ориентир у нас, конечно, на самостоятельных людей. И в этом контексте главное значение имеет подача информации. То есть даже дело не в деньгах, а дело во времени. Это самый ценный ресурс, особенно отпускной. И не хочется, чтобы 1,5-2 недели отпуска никуда улетели, и он остался неудовлетворен.
1: Человек, который выбирает активный отдых, какие эмоции и впечатления он обычно получает? Какие, может быть, он проходит стадии? Там гнева, отрицания, когда что-то не получается. И к чему он должен прийти? Вот обычно что люди испытывают? Почему они снова и снова берут велосипед, заходят на ваши маршруты и снова отправляются? Хотя, казалось бы, может быть, я не исключаю, что во время маршрута посередине где-то скажут, да зачем мне это надо? Я больше никогда не отправлюсь вот на этот маршрут. Что их притягивает снова?
25: Вопрос-то на самом деле хороший, и он на самом деле сутевой, основополагающий. Я, естественно, за велотуризм скажу. Вот первое – это вайп отключения педалей, то есть вот удовольствие от процесса езды на велосипеде. Это основополагающее удовольствие для велопутешественника, велотуриста. Второй момент – ну это, знаете как, вот приятная усталость в конце ходового дня, удовлетворение от того, что ты смог выполнить вот, ну, дневной пробег, дневной план, ты молодец, и у тебя прям прет изнутри от этого. День едешь на велосипеде, ты дышишь воздухом, у тебя вот, ну, просто прилив энергии, и в конце дня, мне кажется, такое чувство возникает, ты горы готов свернуть. А дальше радость познания новых мест. Велосипед – это не машина-коробочка и не тихоходный пешеход. То есть это такое золотая середина, когда ты открыт всем ветрам, общаешься с людьми, коммуницируешь, и вот этот переток информации – от местных, да, они там, кто-то улыбнется, кто-то подмигнет, кто-то там воды даст, кумыс там поможет чем-то, еще что-то. Контакты точечные, пусть мимолетные, но они очень мотивируют и очень энергетически заряжают. Вот у тебя там 2 недели прошло, это очень насыщенные 2 недели получаются. Ты, во-первых, подтянулся в физическом плане и удовлетворен, что ты, ну, в силе, в здоровье, ты можешь это сделать. И второй момент, ты наполнен впечатлениями, эмоциями от общения с другими людьми.
1: Вы сказали, это очень мотивирует. Мне кажется, мотивирует и ваш пример. Других участников премии «Маршрут построен», да, что у вас так получилось, вы стали победителем, люди пользуются вашими маршрутами. И наш марафон направлен не только на людей, которые выбирают разные виды отдыха, смотрят, что нового появилось, слушают какие-то советы, но и для тех, кто работает в туристической отрасли, пытается придумывать свои проекты, свои маршруты. Совет как человека, который много лет в этой сфере работает и который стал победителем премии «Маршрут построен». Какие инструменты использовать?
25: В основе должно лежать как увлечение. То есть ты должен очень любить то дело, которым ты занимаешься, душу в него вкладывать. А инструменты продвижения, ну вот если наш кейс взять и участие в премии «Комсомольской правды», и тем более победа, для нас это возможность контактов с федеральным СМИ с хорошим охватом, коммуникация с целевой аудиторией, хорошие партнеры. Если более широко посмотреть на вопрос, то, ну, коммуницировать со своей целевой аудиторией, то есть чувствовать людей, исследовать целевую аудиторию, понимать запрос, понимать, что люди хотят, и максимально близко к этому давать свои решения. Участвовать в различных конкурсах, премиях, в том числе вот как «Комсомольская правда». Очень хорошая у вас тема. Она же еще на самом деле, вот если бэкграунд взять, и вот то мероприятие, которое было в Москве, когда нас награждали, оно как горизонтальные связи, как нетворкинг получается. И я, в принципе-то, туда шел. Ну да, приятно получать приз, но я оттуда вынес новые связи, новые контакты. В частности, там, по Краснодарскому краю мы сейчас устраиваем сотрудничество с Ассоциацией агротуризма и будем делать первый в России винный веломаршрут по винодельням, по сыроварням Краснодарского края. Там совершенно замечательные локации. Я думаю, что это будет один из самых популярных веломаршрутов.
1: Спасибо вам большое. У нас на связи был представитель проекта «Велораша. Национальные веломаршруты России» Антон Сазонов. И я напомню, что этот проект стал победителем премии «Маршрут построен» в номинации «Активный туризм».
3: Туристический марафон на радио «Комсомольская правда».
1: Туристический потенциал нашей страны неисчерпаем. В каждом регионе есть что-то уникальное. И главная задача премии «Маршрут построен», которую проводит «Комсомольская правда» уже 5 лет, поддержать тех, кто показывает красоту нашей страны, рассказать о ярких туристических проектах, познакомить вас с новыми местами и маршрутами. Напомню, что генеральный партнер премии «Маршрут построен» – сервис «Т-путешествия». «Т-путешествия» – сервис для бронирования авиабилетов, ЖД-билетов, отелей, туров и экскурсий. Все, что нужно для путешествия, в одном удобном приложении и на сайте. А еще сервисам доступны выгодные акции, промокоды и кэшбэк. На этом я прощаюсь с вами. Путешествуйте по России. Открывайте новые маршруты и города. Меня зовут Дмитрий Белецкий, и вы слушали марафон, посвященный итогам национальной премии «Маршрут построен».
20: Помните то чувство, когда путешествие начинается еще до самой поездки? Когда выбираешь направление, сохраняешь красивые места, продумываешь маршрут и ищешь тот самый отель. Планировать отпуск – приятно. Особенно, когда все для путешествия собрано в одном месте. Т-путешествие – сервис, где можно удобно спланировать всю поездку целиком. Отели и апартаменты, авиа- и ЖД-билеты, экскурсии и туры. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают выбирать спокойно, без хаоса и бесконечных сравнений. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банк. Быстро, удобно и так, как комфортно именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и авиабилетов, а все детали поездки хранить в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Если что-то пойдет не по плану, поддержка Т-путешествий на связи 24/7 и готова помочь в любой ситуации. Пока другие открывают десятую вкладку и продолжают сравнивать варианты, вы уже представляете, с чего начнется ваш отпуск. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествие. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58. Отпуск начинается не в аэропорту и даже не в тот момент, когда закрывается чемодан. Он начинается раньше, с того самого вечера, когда вы лежите с телефоном в руках и представляете свое путешествие. Каким будет вид из окна? Как пахнет утренний кофе на террасе? Как после долгого дня вы открываете дверь номера и понимаете? Да. Вот именно этого отдыха мне и хотелось. И именно в этот момент начинается поиск того самого отеля. Т-путешествия помогают его найти. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают не тратить часы на бесконечные сравнения. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банка. Быстро, удобно и так, как комфортно. Именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и хранить все детали поездки в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Пока другие все еще выбирают, вы уже мысленно просыпаетесь в номере своей мечты. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествие. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
23: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О политике.
5: Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза, заявил сегодня армянский вице-премьер Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Встреча лидеров стран объединения проходит в столице Казахстана в расширенном и узком форматах. Стороны обсуждают дальнейшие шаги по углублению интеграции и расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества. Ранее Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в начале апреля говорил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двухсторонних отношений. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
4: Об ограничениях.
5: Поставки бензина на заправке в Севастополе ожидаются в течение дня, это сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Отсутствие топлива в достаточных количествах связано с логистическими сложностями, причины которых известны, добавил губернатор, и пообещал, что городское правительство и власти Крыма делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Ранее в Севастополе, где стала ощущаться нехватка бензина на заправках, ввели норму продажи топлива за один раз не более 20 литров.
4: О запретах.
5: В МЧС опровергли сообщение о запрете на использование телефонов на заправках. Ранее агентство ТАСС написало, что с 1 июня на АЗС ужесточаются противопожарные правила, из-за чего телефонами нельзя будет пользоваться вне салона машины. В статье говорилось, что сотрудники заправки даже могут вызвать полицию, если клиенты будут пользоваться телефонами. Исключение оплата по QR-коду на терминале. Автозаправочные станции – это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внеся машину в черный список. Так говорилось в публикации ТАСС. Mitsubishi официально объявила о готовящемся возвращении в модельный ряд внедорожника Pajero. Он вернется на рынок осенью 26-го. Его производство было приостановлено 5 лет назад. Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году. В четырех поколениях он разошелся тиражом в более чем 3 миллиона экземпляров в более чем 170 странах. Модель одержала в общей сложности 12 побед на ралли «Дакар». Вероника Борисенкова, служба информации.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Асюра». Ася, как слышишь студию в Москве?
9: Слышу прекрасно. Как слышно меня?
8: Тоже замечательно.
9: Замечательно. Значит, давайте сразу и начинать. Я тут недавно получила такое сообщение от врача, с которым мы пока еще не сотрудничали плотно, не общались пока, но она написала сообщение, от которого, что называется, стало светлее, теплее на сердце и на душе. Она пишет следующее. «Мы попали в самое сердце проблемы современной медицины. Мы боремся со следствиями, игнорируя причины. Мои пациенты годами ходили по врачам, глотали таблетки от давления, ферменты для желудка, мази для суставов использовали. А истина оказалась проста и ужасна одновременно. Их организм задыхался в собственной среде, которую они сами поддерживали годами. И как врач я была в бессилии, пока я не открыла для себя воду. И нет, речь не о той, что течет из крана или продается в пластиковых бутылках. Речь об ионизированной воде, которая перевернула мою врачебную практику. Можно ли назвать панацеей воду, которая помогает в лечении? Речь о воде, которая не просто утоляет жажду, но и восстанавливает вашу внутреннюю среду, вашу кровь, ваши клетки. Вот такое письмо замечательное, оно длинное, на все не хватит времени зачитать, но давайте с вами будем разбираться и обратимся сразу к научным исследованиям. Ведь ионизированная вода, как ее еще многие называют, живая вода до сих пор, это вода, прошедшая через процесс электролиза, который наполняет ее молекулярным водородом, который меняет ее окислительно-восстановительный потенциал, за счет чего она становится мощным антиоксидантом. И давайте сразу к исследованиям, собственно говоря, и перейдем, потому что это давно не миф, это давно научно обоснованный факт. Первое исследование, о котором хотела бы сказать, это холестерин, аппетит и сон. В журнале «Медицина» за 2025 год опубликовано. Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале, показало потрясающие результаты. Участники пили водородную воду 8 недель. Результаты. Снизился общий холестерин. Снизился плохой холестерин ЛПНП. Тяга к сладкому уменьшилась. И улучшилось качество сна. Что это значит конкретно для вас? Начинаете меньше хотеть булочек и конфет. Вы лучше спите. А самое главное, ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. Попробуйте просто пить воду. Попробуйте. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, пьете из него воду, но в любой момент в течение 90 дней вот такой использованный ионизатор вы можете вернуть нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до последней копеечки. 90 дней тестовый период. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а мы движемся дальше. Следующее исследование. Общие фразы назвала такое: кровь, давление и сахар. Также в 2025 году опубликовано. Оно было направлено на людей с метаболическим синдромом. А метаболический синдром в совокупности – это высокое давление, высокий сахар и лишний вес. Что показали промежуточные итоги? Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего организма снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Это тоже очень важный момент. Исследование третье. Противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. Что это значит для вас? Хроническое вялотекущее воспаление – это основа ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать моложе и быстрее. Подумайте сами, вы просто пьете воду. Вы добавляете воду в свой ежедневный рацион, пьете ее ежедневно, у вас есть дома ионизатор, вы заливаете в него воду простую, никакую там специальную не надо закупать, простую воду залили, нажали кнопку и получили воду ионизированную, которая вот таким образом и меняет ваше состояние. Вот просто послушайте, если вы продолжаете пить ту же самую воду, то не меняется ничего. Таблетки вы пьете, вроде уже ничего не меняется. Воду ту же пьете, тоже ничего не меняется. Но согласно, допустим, данным, опубликованным в клиническом журнале, вы теряете 5-7% функции почек ежегодно. Ускоряете старение сосудов на 10%. И снижаете чувствительность к инсулину, что является прямым путем к диабету. клетки продолжают задыхаться в кислотной среде, в этом оксидативном стрессе. Без ионизированной воды свободные радикалы, они накапливаются и атакуют вашу ДНК. Все. Но вы можете попробовать. Попробовать прямо сейчас. Тестовый период длится 90 дней. Позвоните 8 800 505 0855. Вам все расскажут, объяснят и помогут. Оплата, кстати, только при получении. Сейчас никакие деньги не нужны. Вот еще один отзыв. Лена Владимировна, врач-кардиолог, у нее стаж более 25 лет. Она рассказывает. У меня пациентка 62 года. Гипертония третьей стадии. Давление 180 на 100. Ей таблетки уже не особо-то и помогали. Я посоветовала ей пить водородную воду. Через месяц она приходит, давление 140 на 85. Через 3 месяца 130 на 80. Она у меня расплакалась на приеме и сказала: «Доктор, я начала жить». Это не единичный случай. Я

0: получили, тогда и оплачиваете. С момента получения у вас начинается отчет 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь этим ионизатором, готовите в нем воду, пробуете эту воду, наблюдаете за своим самочувствием, за своими результатами. Но в любой момент вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855 и вернуть ионизатор нам. То есть рисков никаких. А попробовать и убедиться на собственном опыте очень легко. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня, кстати, просили предупредить, что называется, самый последний день цены 29 900 за ионизатор воды Aqualife. Больше не получится удерживать эту цену. Вот просто не получится. Цена будет расти. Но сегодня для всех радиослушателей «Комсомольской правды» особое предложение – 29 900 ионизатор воды Aqualife. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Подумайте о себе и о своем здоровье. Я еще один хочу отзыв от врача прочитать. Это невролог из Санкт-Петербурга. Как он в беседе сказал, что после 55 у всех начинается туман в голове. И мои сосуды, мои пациенты с сосудистой деменцией через 2 месяца приема водородной воды показывают улучшение когнитивных тестов на 30-40%. Знаете почему? Потому что вот водород, который есть в ионизированной воде, он проникает через гематоэнцефалический барьер и, что буквально называется, реально чистит мозг. Исследование китайских ученых в 2022 году было проведено на 100 пожилых людях. Подтвердило, что те, кто пил водородную воду, улучшили память на 37% и скорость реакции на 28%. Это больше, чем от любых ноотропов. А в Японии водородную воду назначают при болезни Альцгеймера. Попробуйте и вы прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вам деньги не нужны. Цена пока еще действует прошлого года 29 900 и оплачиваете вы при получении, не сейчас. Успейте заказать по такой цене. 8 800 505 0855. Гарантийный срок, кстати, для вас, для слушателей радио «Комсомольская правда», аж 4 года. Звоните 8 800 505 0855 и не переключайтесь, скоро продолжим.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8 911 388 21 22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
6: А знаете ли вы что?
7: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
8: Радио «Комсомольская правда».

0: знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Ася Рак на связи со студией. Официальный представитель компании «Аквалайф». И любой из вас может выйти в прямой эфир для того, чтобы задать Асе свой вопрос или оставить свой отзыв. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
2: Удивительное дело, только что на «Комсомольской правде» прозвучал заголовок моего вчерашнего поста в нашем телеграм-канале «Ионизаторы воды Аквалайф». До 1 литра в час теряет организм при температуре на улице плюс 30 градусов. Поэтому представьте, насколько важно восполнять эти потери. Иначе вот такое обезвоживание в жару – это не просто сухость во рту, да? Это реальный риск теплового удара, скачков давления и упадка сил. Ну, в первую очередь, тепловой удар и скачки давления для большинства людей их будет очень сложно перенести. Поэтому так важно пить воду. И здесь очень важно еще пить правильную воду. И правильная вода – это вода ионизированная. Согласен со мной, Антон?
1: Абсолютно.
2: Прекрасно. Это я связь проверила. Показала, что я выпала из эфира. Ты на связи, ты меня слушаешь. Это прекрасно. Значит, меня слышат и все радиослушатели, у кого сейчас включена волна «Комсомольской правды». Но давайте с вами будем двигаться дальше. Я не договорила. Много еще на самом деле собрала исследования, о которых хочется вам рассказать, а также отзывы врачей и реальных пациентов. Одно из исследований – это выносливость, увеличение выносливости. Это самое последнее исследование 2026 года в Японии провели университет Хиросимы. Так вот, они провели 6-месячное наблюдение за пожилыми людьми. Причем пожилые люди в возрасте 76+. Их было 48 человек. Разделили на две группы. 24 человека там, 24 человека там. Одна группа пила воду ионизированную, водородную. Вторая группа пила воду простую. Вот какую вы сейчас себе наливаете, говоря, да все это лапша на уши. Давайте посмотрим, что произошло в этих группах. В группе, где люди в возрасте 76+, пили воду ионизированную, водородную, выросла сила ног и скорость ходьбы. А во второй группе все ослабло. И сила ног ослабла, и скорость ходьбы снизилась. Вот конкретно для вас что это значит? Вы же тоже могли сейчас рукой махнуть и сказать, да что это там Япония, японцы что-то там вот придумали. Вот просто подумать, они пили водородную воду, да? Вы тоже можете начать пить водородную воду. Для вас конкретно что это значит? Это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потери подвижности. Это значит, что вы, если будете пить такую воду, будете сохранять и даже приумножать силу в своих ногах. А для вас что такое сила в ногах? Это пойти дойти до магазина самому. Не ждать, когда кто-то придет и поможет, потому что вы не можете ходить. Или идти куда-то там покупать. Я, кстати, очень часто встречаю людей, у меня вот просто из окна видна поликлиника и тропинка, по которой идут люди, и я очень часто вижу людей, которые идут с двумя палочками. И это не просто палочки, как для скандинавской ходьбы, да, а такие ходунки. То есть на окончании палочки, как у стула, четыре ноги. И вот они с двумя идут и часто останавливаются, и часто им надо постоять, отдохнуть, продышаться. Вот чтобы не было такого, и надо пить водородную воду. Это прямая профилактика. Исследование это показало. Понимаете? Водород, он восстанавливает ваши митохондрии. Митохондрии – это энергостанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Можно жить, сидя дома, не выходя из дома, в ожидании, когда кто-то придет, поможет дойти до лифта, выйти на улицу, хотя бы около подъезда постоять. Можно продолжать жить активную жизнь. Самостоятельно, не завися от кого-то. попробовать. У нас для этого как раз-таки и существует тестовый период. Он длится ровно 90 дней. Давайте проговорим, как это работает. Вы звоните 8 800 505 0855, оформляете заказ. Ничего не оплачиваете на этом этапе. Просто оформляете заказ. Ждете посылку. Приходит посылка. Приходите ее забирать или выбирать какой-то другой вариант доставки. И вот с момента, как ионизатор появился у вас дома, вы его оплатили и сразу начали им пользоваться. Как только он появился у вас дома. И с этого момента, как вы начали им пользоваться, у вас начинается отчет 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите воду, пьете воду, проводите собственный эксперимент. Да? Как будет себя чувствовать давление, как будет чувствовать себя сахар, как будут чувствовать мои ноги. Пьете воду. Главное условие – просто каждый день готовить и пить из простой воды. Ионизатор – это вот по функционалу, ну, не по функционалу использования, а по сложности использования, это как электрический чайник. Вот так же легко и так же просто, и точно так же, как и электрический чайник, не требует ничего дополнительного покупать или настраивать. В течение 90 дней вы это делаете. Вы можете на 88-й день вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. До того провели свой собственный эксперимент и убедились. Но большинство оставляют ионизаторы себе. У нас там возвратов какая-то 0,1 или 0,2%. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Я знаю, что многие слушают годами. Годами. Реально, таких историй много от наших покупателей. Они годами слушают, годами не верят, потом думают, ну ладно, дай проверю. Покупают, и потом говорят одно единственное. Как я жалею, что не купил раньше. Вот чтобы не жалеть, звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И сегодня цена для вас 29 900. Последний день действует эта цена, невозможно дальше ее удерживать на этом уровне, потому что это цена прошлого года. Но сегодня успевайте зафиксировать для себя эту цену 29 900, когда получите спустя время посылку, оплатите 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Ну а мы давайте с вами поедем дальше. Исследование пятое, о котором хочется сказать, защита от диабета. Это метаанализ, проведен в 2025 году. Он объединил 5 клинических испытаний и показал, что у пациентов с диабетом второго типа после 12 недель приема ионизированной воды уровень сахара натощак снизился на 12,3%. Гликированный гемоглобин, показатель сахара за 3 месяца, упал на 0,8%. Инсулинорезистентность улучшилась на 18,6%. Что это значит для вас? Если у вас преддиабет или диабет, ионизированная вода, она не заменит какую-то прям таблетку, но она работает как мощнейший помощник, защищая ваши сосуды и почки от разрушительного действия высокого сахара. Здесь еще одно исследование добавлю, что также взяли людей с диагнозом диабет второго типа, разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. Так вот, в той группе, где пили простую воду, показатели никакие никак не поменялись. А в группе, где люди пили воду ионизированную, щелочную, сахар в крови в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Вы тоже так сможете? Единственное, что надо сделать прямо сейчас, набрать номер 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, вы звоните с мобильного или с городского. Оплата при получении, то есть сейчас вы ничего не платите. Тестовый период 90 дней. Цена действует последний день. Зафиксируйте ее для себя сейчас. Оплатите, когда получите. Спустя там какое-то время. Важно успеть вот по этой старой цене, потому что, ну, потом тоже можно, пожалуйста. Но для экономных подсказываю, что лучше, конечно, это сделать непосредственно сегодня. 8 800 505 0855. И здесь еще просто, пока мы от диабета второго типа не ушли, вспомню отзыв. Врач рассказывала про свою пациентку, она к ней пришла со стажем диабета второго типа 12 лет, и у нее сахар натощак был 12 ммоль. Через 3 месяца регулярного употребления ионизированной воды у нее сахар натощак снизился до 6 ммоль. Многие даже не знают, что у них инсулинорезистентность, не подозревают, потому что таких прямых явных признаков нет. И если не сдавать те анализы, о которых я говорила, то можно годами жить и не знать, что она присутствует, а потом вдруг резко провалиться в диабет второго типа. А вот употребление такой воды, неважно, сколько вам лет, 30 или 20, это забота о вашем здоровье уже прямо сейчас. Чтобы без страха и упрёка ходить и не бояться сдавать какие-то анализы, а знать, что у вас все будет хорошо, потому что это мощнейшая профилактика. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И не переключайтесь, мы продолжим с вами в следующей части. Вы пока дозванивайтесь. 8 800 505 0855. Последний день действия цены 29 900. Невозможно, это цена прошлого года, и удерживать ее дальше уже не получится. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В эту субботу, 30 мая, в семейно-досуговом центре «Атмосфера» на Краснофлотской набережной 1 пройдет большая атмосферная ночь. Все аттракционы, луки парка, кинотеатр и рестораны семейного досугового центра будут работать до 2 часов ночи. В гастробаре с 20.00 до 20.00 вечера будет звучать живая музыка в исполнении пианиста. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности правительства региона за 2025 год сообщил о продолжении движения приграничных поездов в Республику Беларусь. Маршруты Великие Луки, Алёща и Новосокольники Алёща сохранены. На станции Алёща обеспечена пересадка на поезд в Полоцк и далее по территории Республики Беларусь. Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что в рамках заседания группы высокого уровня была достигнута договоренность расширить линейку доступных маршрутов. В следующем году планируем эту идею уже применить на практике, отметил губернатор. 28 мая в Великих Луках стартует прием заявок на бесплатные военно-спортивные смены «Время юных героев». Смены пройдут в лагере «Чайка» деревня Баркис с 13 по 26 июля и с 30 июля по 12 августа. Приглашаются подростки в возрасте с 14 до 17 лет с общей группой здоровья. Путевка полностью за счет бюджета. Документы принимают на проспекте Ленина, 24, вход со двора, третий этаж. Нужны копии свидетельства о рождении, паспорт, СНИЛ, справка из школы, договор с родителем.
0: О валютах.
6: Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
0: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 9 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Продолжается разговор о правильной воде с Асей Рак, официальным представителем компании «Аквалайф», которая готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася, тебе слово.
2: Звоните с удовольствием, пообщаюсь, очень приятно будет услышать ваши вопросы или ваши отзывы, может, у вас уже есть чем поделиться, или, может, у меня получится развеять ваши сомнения, и вы закажете сегодня себе ионизатор воды «Аквалайф». Но давайте будем с вами продолжать касательно исследований. Сначала позвольте все-таки напомню о предложении, которое действует сегодня. Это 29 900, ионизатор воды «Аквалайф». Особо акцентирую на этом внимание, потому что вполне возможно, сегодня это последний день действует такая цена. Это цена прошлого года, и удерживать ее нашей компании довольно-таки сложно на этом уровне. Поэтому кто давно хотел, кто давно раздумывал, пришло время решаться. Сегодня вы можете хорошо сэкономить, не просто приобрести очень качественный прибор от лидера на рынке ионизаторов, но и при этом хорошо сэкономить. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Еще раз подчеркиваю, звонок бесплатный на этот номер телефона. Оплата при получении. Сейчас вам ничего оплачивать не надо. Оплатите, когда получите. А с момента получения, с этого дня, как ионизатор у вас появится дома, в календаре пометьте этот день, особенно так. Во-первых, будете наблюдать по этой отметке тестовый период, он длится 90 дней, это значит, что в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, вы заплатите за него при получении 29 900, и когда вернете, мы вам вернем 29 900. Ну, а также будете наблюдать за своим самочувствием, да, вот, вот я уже вижу, я там месяц пью воду ионизированную, провели такой маленький чекап сами с собой, проверили, а как при этом вы себя чувствуете, что меняется, как давление, как сахар, как общий уровень энергии, как сила в ногах. Все вот это так просканировали себя, просмотрели. Это на самом деле действительно очень здорово, когда ты, ну, есть ты, допустим, ну, возьмем простое состояние, человек мучается запором. Неважно, сколько лет этому человеку. Этому человеку может быть 20 лет, 30 лет, 40 лет или 60 лет. И просто все твое расписание жизненное подчинено тому, что я не выйду из дома, пока не сделаю это. да, и все. Из-за этого человек отказывается от каких-то прогулок, от каких-то поездок, просто потому что, ну, непредсказуемая ситуация с работой кишечника. Может пойти как угодно. А здесь вы, вот когда начинаешь пить ионизированную воду, функция всего желудочно-кишечного тракта начинает восстанавливаться, налаживаться, и ты в какой-то момент: «О, а у меня все как по часам. А я теперь в любой момент могу выйти из дома. А мне теперь не страшно, я теперь не переживаю, что меня где-то скрутит, прихватит, свертит. У меня все хорошо». Это потрясающее, ни с чем не сравнимое ощущение. Поверьте мне, когда человек вот живет годами в каком-то патологическом состоянии, мучается от этого, но уже отчаялся что-либо сделать, что-либо исправить, и уже каких только таблеток не пил, каким врачам только не ходил, а тут, ну, казалось бы, простую воду добавил. А так резко все поменялось. Вот так и происходит, и этому есть научное обоснование. То, что это прекрасный, мощнейший антиоксидант, который работает с оксидативным стрессом. А 90% всех заболеваний, которыми страдают люди, они вызваны этим оксидативным стрессом. А вот этот антиоксидант, вода, непростая ионизированная, она устраняет этот оксидативный стресс. Вы выходите из этих патологических состояний, и жизнь начинается заново, как с чистого листа. Поверьте мне, я такое количество отзывов услышала, записала, собрала, да, слышу практически каждый день. Может быть, и сейчас кто-то из вас дозвонится в прямой эфир и поделится отзывом, чтобы услышали все остальные. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, деньги вам сейчас не нужны. Оплачивать будете, когда получите. И тестовый период 90 дней. 8 800 505 08 55. Ну а мы давайте с вами дальше разбираться, какие еще позитивные изменения могут произойти, собственно говоря, вашем самочувствии. Защита от диабета мы с вами уже проговорили. Улучшение работы желудочно-кишечного тракта, я это тоже частично сказала, но хочу добавить, это исследование было проведено в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, и в рамках работы был сделан вывод, что употребление, что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами. То есть помогает работам клеток печени. Представляете? Да, вот такой результат. Дальше там же есть работа написана, которая доказала, что употребление воды внутрь ионизированной щелочной и снаружи компрессы, примочки кислотной водой способствует наиболее быстрому исцелению от псориаза и вульгарной экземы. Вот такие данные приведены, получены здесь у нас в России. Ну, собственно говоря, исследование ионизированных вод и начиналось в нашей стране, в Советском Союзе, несколько научно-исследовательских институтов этим занималось. И было время, когда ионизированная щелочная и кислотная вода были внесены в реестр фармакологических препаратов. То есть это наука, за которой стоят данные, цифры, исследования, работы сотен ученых. И не только сейчас в России, но и по всему миру. И вот у вас дома, прямо сейчас, и может появиться такой ионизатор. Вы будете готовить воду, причем ведь, чтобы готовить эту воду, вам не надо какую-то другую воду покупать. А вы простую воду, которую вот и привыкли пить, которую, может быть, прямо сейчас и пьете, вы ее же заливаете в ионизатор, включаете его в розетку, нажимаете кнопку «Старт» и через несколько минут уже получаете воду ионизированную. Несколько минут у воды поменялось всего лишь три параметра, и она превратилась в мощнейший антиоксидант. В мощнейший. Во всем мире нет антиоксиданта сильнее. чем вода с отрицательным ОВП и насыщенная молекулярным водородом. А давайте узнаем, что же говорят врачи своим пациентам, когда назначают им ионизированную воду. Кардиолог, которого уже упоминала, рассказывала о своей пациентке Людмиле, 67 лет, о том, что она пила ионизированную воду 3 месяца, и ее давление пришло в норму с отметок 170 на 100, отеки ног ушли, она перестала постоянно хвататься за таблетки от головной боли. Еще один врач говорит о том, что мы на практике убеждаемся, что водород в воде – это уникальный селективный антиоксидант. Он убирает только агрессивные свободные радикалы, не трогая полезные, необходимые для иммунитета. Это революция в профилактике. Врач-геронтолог Алексей Степанович сказал, что в своей 40-летней практике я не встречал вещества с таким широким спектром действия при полной безопасности. Водород проникает в мозг, защищая от деменции и помогает печени очищать кровь. Это фундамент долголетия. Мы не можем с вами остановить время, но мы можем влиять на то, как мы это время будем жить. Мы можем жить активно, ярко, интересно, а можем жить тяжело, в ожидании постоянной помощи от кого-нибудь. И наука современная, она доказывает, что достаточно поменять воду и получить совсем другой результат. Вот вы пьете таблетки, а результата нет, такой слабенький. И посмотрите, сколько отзывов от врачей. Их пациенты пьют таблетки, но когда они присоединяют ионизированную воду, они тут же получают результат. И часть таблеток врачи даже отменяют. И самочувствие совсем другое. Доказано, что ионизированная вода – это не маркетинг, это реальный инструмент для снижения холестерина, сахара, давления, для восстановления сил и ясности ума. Вот ионизатор воды Aqualife дает вам именно такую воду. Один прибор у вас на кухне, который способен значительно повлиять на качество вашей жизни. Выбор за вами. Какую жизнь вы хотите жить дальше? Я могу сейчас только напомнить. Номер телефона 8 800 505 0855. Напомнить, что звонок на него бесплатный, что оплачиваете вы покупку при получении, и что сегодня 29 900. Вполне возможно, это последний день, когда действует эта цена, потому что это цена прошлого года, и в этом году уже ее удерживать крайне сложно. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас.
8: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В России разрабатывают второй, очередной пакет мер для борьбы с мошенниками. В него, в частности, может войти самозапрет на международные звонки. С целью защиты от аферистов депутаты рекомендуют всем, кому не нужны звонки из-за границы, установить такой запрет после принятия закона. Василий Воронин давно уже боится звонить за границу.
16: Абонентам в России могут разрешить устанавливать самозапрет на прием входящих международных звонков, заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Парламентарий сообщил об этом в рамках обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Изначально Минцифры хотели полностью запретить международные входящие звонки. Именно с таким ограничением законопроект попал в Госдуму. Ко второму чтению ведомство решило его смягчить. Вместо полного запрета звонков из-за границы россиянам предложат самозапрет. Такой механизм действует, например, в отношении кредитов и ставок в букмекерских конторах. Гражданин сам активирует или отключает такое самоограничение. Отменить опцию впоследствии можно будет исключительно через личное посещение офиса МФЦ. Самозапрет на прием входящих международных звонков нужен. Это защитит россиян, особенно пожилых людей, заявил радио «Комсомольская правда» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
17: Слово «запрет» какое-то жесткое. Это не запрет, это ограничение возможности звонить из-за рубежа мне, вам, ему. Потому что это используется для очень неблаговидных целей. Никто не звонит, чтобы сказать «доброе утро, как там в Москве». Статистика такая накопилась, что выманивают у людей коды, за ним следует просьба перевести деньги, а потом оказывается, что ты спонсируешь воюющую сторону. Много неприятностей. Все-таки человечество изобретает хорошие вещи, а потом они превращаются в его проблему.
16: Но есть и обратная сторона. Помимо общения с родственниками и друзьями, международные звонки могут быть полезны для подтверждения входа в разные сервисы, предупреждает IT-эксперт Андрей Виноградов. Например, если пользователь захочет авторизоваться в каком-то сервисе, сделать это будет невозможно. Обычно звонки идут из-за границы. Вот что он заявил Радио КП.
18: Даже когда, если ты будешь вводить этот запрет, если ты подпишешь это, ты можешь сразу и не предположить то, что это повлияет как-то в будущем. Ну, нет у нас там друзей, знакомых, родственников за границей, ну и очень хорошо. А на самом деле действительно очень много сервисов завязано, причем не только там американских или там каких-то западных, а есть и китайские сервисы, которые для подтверждения авторизации в своих сервисах используют звонки, потому что с СМС-ситуация нынче тоже известная, и далеко не всегда СМС проходит, поэтому частенько используются виртуальные номера телефонов, и их регион предсказать очень сложно. Поэтому вполне вероятно, что проблемы будут возникать именно с этим.
16: Уже сейчас большинство мобильных операторов в России позволяют запретить входящие международные звонки. Причем абсолютно бесплатно. Более того, подключить можно как запрет входящих, так и исходящих вызовов за границу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Шах и мат заграничным критикам. Пока весь мир спорит о санкциях и геополитике, международные эксперты признали очевидное. Наши девушки вошли в число самых красивых женщин планеты, забравшись на, правда, на 4-е место. Выше нас в списке Колумбия, Польша, непонятно как оказавшиеся полячки. Красивые, нет? И Чехия с Грецией. Исследователи отдельно расчувствовались и отметили, что наших девушек отличает уникальное природное обаяние и душевная теплота, которые особенно контрастируют с нашим суровым климатом. Ну, в общем, с этим занимаются и задаются вопросом, где же живут самые красивые мужчины. Юрий Кораблев, кажется, влюбился в полячку.
19: Составлен рейтинг стран с самыми красивыми женщинами. Исследование опубликовал аналитический портал World Population Review. Список был составлен на основе данных 2025 года. Учитывались победы в международных конкурсах красоты, частота появления выходцев из разных стран среди знаменитостей, а также экспертные оценки и голоса на форуме Reddit. На первом месте оказались женщины из Колумбии. В топ-5 также вошли Польша, Греция, Россия и Чехия. В марте победительницей первого международного конкурса красоты «Брикс» в номинации «Мисс Брикс» стала представительница России Валентина Алексеева. Она получила главную награду конкурса – корону единства стран. Мы позвонили ей за комментарием по поводу рейтинга стран с самыми красивыми женщинами. Вот ее короткий ответ.
20: Ну, на первом месте должна быть Россия, и рейтинг был бы правильный. А так, мне кажется, рейтинг немножко ошибочный.
19: При этом самыми некрасивыми по версии рейтинга были признаны представительницы слабого пола из Венесуэлы, Албании и Испании. Но вернемся к победительницам рейтинга, к Колумбии. Насколько справедливо представительницы прекрасного пола этой страны названы самыми красивыми женщинами планеты, комментирует руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
21: Ну, прежде всего, симметрия. Любое симметричное лицо или тело, оно все-таки сразу бросается в глаза. То есть высокая симметричность – это во-первых. А во-вторых, да, это яркие формы, это темные, но все-таки европеоидные формы, которые смешались с локальными. Колумбия – это такая страна, где европейцы смешались с индейцами локальными и, соответственно, ну вот в эпоху работорговли, соответственно, привезли туда еще и африканцев, и поэтому там в общем и целом тоже сильно понамешалось, там крайне гетерогенная, соответственно, популяция, и вот в силу вот этой высокой гетерогенности девушки, которые побеждают мисс мира и т.п., это все-таки европеоидная внешность, но вот с этими легкими примесями, скажем так, коренных американцев и, соответственно, африканцев.
19: Где живут самые красивые женщины, с этим все ясно, а мы решили выяснить, где живут, в какой стране самые красивые мужчины, и провели среди коллег-женщин свой небольшой редакционный опрос. Вот что получилось.
22: Ну, в России, конечно. Я замужем, я люблю своего мужа, и я считаю, он самый красивый, поэтому в России.
23: Ну, мне нравятся итальянцы, они такие сексуальные красавчики. Даже посмотрите на футболистов, какие они красавчики бегают там. Ух, все такие темпераментные, сексуальные и энергичные.
24: Мне кажется, что в Дании, потому что они высокие, загорелые, очень ухоженные и симпатичные.
25: Я считаю, что в Испании. И, наверное, потому что у них очень яркие черты лица, смуглая кожа, они брюнеты с выразительными глазами. Ну и вообще производят впечатление очень благоприятное.
26: Ну, конечно же, в России живут самые красивые мужчины. Я сама живу в России. По-другому никак.
19: Ранее актрису Эмму Стоун признали самой красивой женщиной с точки зрения науки. Метод ученых измерения субъективного понятия красота заключается в оценке всех частей лица с точки зрения физического совершенства при помощи золотого сечения. Идея заключается в том, что чем ближе пропорции тела к числу фи, тем красивее считается человек. У Эммы Стоун почти идеальная линия подбородка и прекрасные пропорции губ. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну а далее Оксана Фомина с русским обаянием составила свой идеальный гид по прекрасным местам столицы.
27: Афиша.
3: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. Шагает театр по бульвару. 30 мая в столице начинается фестиваль «Театральный бульвар». Это 3 месяца радости, ярких встреч, импровизаций и уникальных театральных постановок. Каждый летний вечер москвичи и гости столицы смогут смотреть спектакли в самых разных жанрах. В этом году фестиваль стал масштабнее и представительнее. В его афише балет, драма, мюзиклы, цирк, читки, уличные экспериментальные постановки, а еще новые площадки. К локациям на Бульварном кольце присоединились набережные столицы Пушкинская в парке Горького и Царская в музее-заповеднике Коломенская. Кроме того, по городу будет путешествовать передвижная сцена «Дилижанс», очень напоминающая старинную ярмарочную площадь. В спектаклях заняты студенты и актеры московских коллективов. Театралы увидят и постановки с участием звезд, например, Павла Деревянко, Андрея Мерзликина, Бориса Андриянова. Хотите узнать секреты создания необычного грима? Ими поделится на своем мастер-классе художник-гример театра «Эцетера» Мария Максимова. В эти выходные москвичей и гостей столицы ждет поистине ударная культурная программа. Со сцены «Круг» на Чистопрудном бульваре будут читать вслух любимые сказки Андерсена. Пройдет концерт для всей семьи «Мускино дети» с участием Гоши Куценко, Екатерины Климовой, Вячеслава Разбегаева, Марии Порошиной. В парке Горького покажут «Дюймовочку» от театра «САЦ» и еще много чего интересного и захватывающего. Напомню, вход на фестиваль «Театральный бульвар» свободный. Иногда требуется регистрация, иногда пройти можно в порядке живой очереди. Есть события, на которые потребуется купить билет, но таких немного. Подробности на сайте фестиваля «Театральный бульвар». Помните мультфильм про лошадку из шариков, лошарика? На летнем фестивале по аэродизайну можно увидеть и лошадок, и зайчиков, и птиц, и много чего еще, сделанного из воздушных шаров. Гости познакомятся с необычным искусством создания фигур и композиций от профессиональных дизайнеров. Посетители увидят работы в 4 номинациях: большая скульптура, малая скульптура, оформление магазина и детское платье. А еще смогут понаблюдать за процессом создания шедевров вживую и узнать секреты мастерства от профессионалов. Гвоздь праздничной программы – модное дефиле платьев из воздушных шаров. Оно пройдет 31 мая с 14 до 17.00. А вот лучшие работы будут выставлены на обозрение до 28 июня. Итак, все это в торгово-развлекательном центре «Мозаика» с 28 по 31 мая. Посмотреть на фестиваль можно совершенно бесплатно. Ну и найти больше вариантов, как провести выходные и узнать, как попасть на все интересные мероприятия, можно на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А я же Оксана Фомина, с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.
27: Афиша. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка 125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка 125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: Об атаках.
2: Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии. Так сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А как иначе, ответил Песков журналистам, когда ему задали такой вопрос. Ранее в пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в произошедшем, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами, пишет РИА Новости. От российского Минобороны пока комментариев не было. Тем временем президент Румынии Никош Ордан заявил, что генконсульство России в Констанце будет закрыто, а генконсул объявлен персоной нон-грата. На это решение уже отреагировали в российском МИДе. Ответные меры не заставят себя ждать, так сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она утверждает, что, цитирую, «шумиха вокруг БПЛА в Румынии нужна западникам и, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства России в Констанце». Конец цитаты.
27: О политике.
2: Главы государств, участников ЕАЭС обсуждали планы Армении по вступлению в Евросоюз, приняли заявление по республике и передали его вице-премьеру Мгеру Григоряну. Это рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин 1 апреля во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном говорил, что нахождение в таможенном союзе с ЕС и с ЕАЭС невозможно по определению. Юрий Ушаков тогда заявлял, что армянские власти пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Москвой. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по Евросоюзу на очередном саммите ЕАЭС. Он проходит в эти дни в Казахстане.
27: Об ограничениях.
2: На заправках Севастополя временно нет бензина. Марок АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Поставки планируются в течение дня. Сегодня утром Развожаев провел оперативное совещание по ситуации с топливом в городе. Его отсутствие в достаточных количествах связано с логистическими сложностями, причины которых известны, говорил губернатор. И отмечал, что городское правительство и власти Крыма делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Ранее в Севастополе, где стала ощущаться нехватка бензина, на АЗС ввели норму продажи топлива за один раз не более 20 литров. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Принято заявление. Главы государств ЕАЭС обсудили в Астане планы Армении по вступлению в Евросоюз. Дрон рухнул на жилой дом. Румыния закрывает Генеральное консульство России в Констанце. Новая семейная выплата, прибавка к пенсии, изменение ГОСТов. Об изменениях с начала лета расскажем. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Он отметил, что ЕАЭС функционирует в целом успешно и продолжает развиваться.
5: Всеми нами не раз подчеркивалось, что Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны Евразес неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. И мы, конечно, поддерживаем проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами. Конечно, мы должны и будем внимательно анализировать все аспекты этого движения вперед.
4: Деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом. Многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве, заявил Владимир Путин.
5: Высказанные коллегами оценки, к
6: как положительные, так и критические, тем не менее наглядно свидетельствует о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше. В основном выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Тем самым шаг за шагом формируется полноценное, всеобъемлющее единое экономическое пространство. Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, все-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран.
4: Главы государств-участников Евразийского экономического союза, ЕАЭС, вот там, в Астане, обсуждали планы Армении по вступлению в Евросоюз, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, страны ЕАЭС приняли заявление о ситуации вокруг республики и передали его вице-премьеру Армении. Документ пообещали опубликовать, но позднее. С нами заведующий кафедрой сравнительной политологии, факультет политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор политических наук Артур Демчук. Артур Леонидович, что с Арменией? Какие планы, не планы, какие перспективы, да? Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Перспективы пока туманные, потому что Армения из ЕАЭС не выходит, а нет никаких неофициальных заявлений о выходе, ни тем более никаких готовящихся документов. Другое дело, что армянское руководство усиленно говорит о том, что страна направлена в сторону евроинтеграции, уже подписываются какие-то документы, соглашения с Европейским Союзом. Но мне кажется, что надо учитывать вот фактор выборов, которые должны пройти вот уже 7 числа, следующее, по сути, воскресенье, через меньше, чем, ну, через 10 дней. И мне кажется, что как раз идея Пашиняна была в том, чтобы привлечь максимальное количество голосов тех, кто, собственно, поддерживает нынешнюю ситуацию, когда Армения является частью вот этого евразийского общего пространства с другими дружественными странами. И в том числе и привлечь голоса тех, кто нацелен на евроинтеграцию. А, собственно, уже победив на выборах, дальше он себе может обеспечить свободу действий, например, либо ускоренно идти в сторону Европы, если Европа будет давать четкие гарантии, что Армения от этого что-то получит в большую выгоду, чем от отношений с странами ЕАЭС. Либо, собственно, поставит все на паузу, либо сдаст назад и скажет, что мы как были в составе ЕАЭС, так и будем продолжать работать. То, что касается остальных стран ЕАЭС, я думаю, что Армении будет дано четко понять, что правила Европейского Союза и, собственно, все правила, которые есть в Евразийском объединении, они несовместимы, поэтому нужно выбрать что-то одно. Если Армения интегрируется с Европой, там в качестве ассоциированного члена и так далее, налаживает свои торговые отношения, то, естественно, тогда будут полностью пересмотрены все правила, нормы торговых отношений с странами ЕАЭС, то есть с Россией, ну и, соответственно, с Казахстаном, с Белоруссией, Кыргызстаном. То есть здесь выбор за Арменией. Пока она таких резких движений не делает, но я думаю, руководство страны должно представлять, какие будут перспективы в случае того или иного решения.
4: Может быть, немножечко назад, да, на пару шагов. Вступление Армении в Евросоюз. Она как-то вроде не сказать, что с Евросоюзом граничит даже, да, там Турция не вступила в Евросоюз, где уж Армении кружевные трусики только замануха. Но как бы такой потенциал, что ли, какой-то в этом есть, в принципе? Это как бы о чем мы говорим, насколько вообще серьезно? Или речь о том, что, в принципе, шаги Пашиняна представляют угрозу России и вот что, странам ЕАЭС тоже, и тогда это некая консолидированная позиция?
7: Ну, естественно, если Армения заключит какие-то односторонние соглашения с Евросоюзом, то, естественно, это может представлять, ну, или угрозу, или ущемление интересов других стран, входящих в ЕАЭС, потому что это будет, собственно, ну, несправедливая тогда будет торговля в отношении других государств. Перспективы Армении в ЕС, они очень-очень туманны, потому что она должна соответствовать достаточно серьезным критериям для вступления, которым пока вот даже не соответствуют те страны, допустим, Балкан там, или та же Турция, которая уже много десятилетий стоит в очереди. Вот, понятно, что даже из политических соображений, казалось бы, должны Украину ускоренно принять, но тем не менее, менее все равно Евросоюз на это не идет. Другое дело, что Армения может под предлогом стремления или то, что она тянется к ЕС, выторговывать для себя какие-то индивидуальные торговые преференции, какие-то особые соглашения, либо с отдельными странами Евросоюза, либо с Евросоюзом в целом, какой-нибудь такой особый режим торговли там или финансов, для того, чтобы получать выгоду от такого своего заявления о стремлении в Европу.
4: Ну, хорошо, а в, как бы, если говорить о ЕАЭС, да, насколько, ну, не то чтобы значимость высока сегодня, а, не знаю, привлекательность, да, вот если говорить сугубо об экономических аспектах для Армении, мы же видим, что там рынок России, ну, даже не важный, а важнейший для Еревана. Тем не менее, опять готовы этим жертвовать с тем, чтобы идти туда. И только ли о ЕС идет речь, или вслед за ЕС речь пойдет и о вступлении в НАТО?
7: Ну, теоретически, конечно, речь может идти о вступлении в любую другую организацию. Армения может декларировать тот принцип, что любое суверенное государство может вступать в любые союзы с другими странами. Но понятно, что...

0: какие-то выгоды от вступления в НАТО?
1: Стратегически. Мы как на пороховой бочке живем, все время ожидая, что кто-то вот туманный, не туманный, да, а там то же самое могли, наверное, сказать про Украину несколько лет, но она в НАТО не вступила, от газа от нашего отказалась, от всех этих плюшек отказалась и пошла воевать с нами. Да, вот все эти окраины, вопрос времени, когда будут развернуты против России, и тогда как-то надо принципиально о чем-то думать, да, о пересобирании нашей страны или еще о чем-то, о какой-то привлекательности для нашей окраины, не только экономической. Да? Или, ну, как вот мы говорим, ну, их дело, суверенная страна, куда хотят, туда пусть идут. Ну, тогда... Да,
0: но да. Здесь действительно главный фактор – это привлекательность. Если сейчас ЕАЭС действительно реализует все свои планы, будет оптимально реализовывать имеющиеся потенциалы, и человеческий потенциал, и природно-ресурсный, и технологический. Вот сейчас речь идет о том, чтобы активизировать работу в плане создания искусственного интеллекта. Вообще в мире идет борьба за лидерство в области искусственного интеллекта между Соединенными Штатами, Китаем, Европой, ну и, естественно, Россия тоже, у которой... достаточно серьезная и мощная осталась еще с советских времен технологическая база, математическая школа. Мы вполне можем вместе с нашими дружественными постсоветскими странами стать лидерами в области различных технологий, соответственно, увеличивать конкурентоспособность нашей экономики, товаров. И тогда это просто станет так же привлекательно, как то, что вот даже наш президент сказал, что многие другие страны, казалось бы, очень далекие от Евразии, хотят с нами заключать торговые соглашения и тоже каким-то образом интегрироваться. То же самое, я думаю, и сработает в отношении Армении. Когда они увидят, что выгоды от сотрудничества или возвращения к сотрудничеству с другими постсоветскими странами гораздо лучше, чем какие-то гипотетические, отдаленные там на 10, 15, 20 лет перспективы вступления в Евросоюз. Но я опять же подчеркиваю, все это сейчас, вся эта риторика Армении связана с предстоящими выборами.
1: Ну, это понятно, да. Но, с другой стороны, вот когда мы все время говорим о выгоде, как-то ощущение, что это перестает срабатывать. Евросоюзу был выгоден наш газ, тем не менее он от него отказался. Евросоюзу невыгодна была война с Россией. Тем не менее, он готовится именно к ней. Да, и здесь, конечно... Но я думаю, продолжим эту тему обсуждать. Естественно, услышим, что по Армении решили. Артур Демчук был с нами, зав. Кафедры сравнительной политологии, факультет политологии МГУ. Ну, а Румыния закрывает генконсульство России в Констанце. Мы с вами виноваты, что дрон упал на жилой дом там. Поговорим об этом через пару минут.
2: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-74. 719-59-94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Комсомольской правде 100 лет. История и современность любимого издания страны. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
1: Румыния закрывает Генеральное консульство России в Констанце, сообщил президент аж этой замечательной гордой страны. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персона нон грата. Причиной стал инцидент с падением беспилотника на жилой дом на румынской территории, граничащей

0: с Украины. Кто виноват? Русские. В Минобороны заявили, что инцидент случился в городе Галац. Галация пострадали двое, уточнив, что после того, как ударный дрон врезался в здание, не упал, а врезался в здание, влупился, возник пожар. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщили, что пострадавшие госпитализированы с легкими, то может быть даже легенькими травмами. Для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения. А шумиха вокруг падения беспилотника в Румынии нужна Западу для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске и обосновать закрытие генконсульства России в Констанце, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Долетевший до Румынии беспилотник поставил НАТО в тупик. Кстати, об этом на kp.ru. Ну и, видимо, речь идет о проблемах для самой Украины. С нами специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Умеренков. Евгений Евгеньевич, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Ну, похоже, что, ну, конечно, там жаль людей, да, или что-то, хотя жаль им кого-нибудь, да, на территории России или гражданских лиц на территории Украины. Но все как-то похоже, например, на какую-то провокацию совсем.
1: Ну, здесь сразу замечательный вопрос, кому это выгодно. Выгодно это нам? Ни в коем случае. А будет выгодно ли это, скажем, Зеленскому? Вот тут... Безусловно, возникает вопрос. Он не скрывает, что хотел бы непосредственно участие своих европейских союзников в войне с Россией.
0: Поэтому... Ну и самим европейским союзникам выгодно, потому что они тоже хотят да, войны с русскими.
1: Ну, я не знаю, они хотят, но боятся. Да? Тут надо вещи своими именами называть. Почему? Потому что одно дело толкать вперед себя бравого Зеленского с ВСУ, научивающего, и совсем другое ввязываться самим, подставлять своих солдат, своих людей. Дело в том, что вот буквально за 3 или 4 максимум дня до того, как случился вот этот инцидент ночью, издание «Политика» 7/8 расписало, какая чудная служба радиоэлектронной борьбы есть у Украины. И приводило слова украинских специалистов по этой части, что вот, в частности, систему «Лима» они создали, которая исключительно дешево обходится в сравнении с теми объектами, которые она способна уводить с пути верного. И эта система позволяет блокировать сигналы, ведущие или беспилотники, или ракеты, и путать их, заложенные в них какие-то карты. Да? И даже, вот я помню, еще подумал, может, в этой связи либо назвали, потому что украинский специалист объяснял журналисту «Политика», что вот российская ракета, летя над нашей территорией, может получать информацию, что она летит на территории Перу. Лима, как помню, столица этой страны. Поэтому допустить прилет очередной украинского беспилотника по союзникам ну, вполне допустимо, на мой взгляд. Тем более, тут вот есть очень интересная подмена, которая произошла вот сейчас по сравнению с теми случаями недельной давности, что были в Прибалтике. Тогда сразу говорили, что это украинский дрон. Украинцы признавали, да, это наш дрон, но извините, извинялись официально, это русские его сбили своим РЭП, средствами РЭП с пути. Вот они у вас и оказались. Потом вообще при упоминании дронов, залетевших на Прибалтику, слово «украинский» определение исчезло. То есть как бы по умолчанию все стали говорить, что это дроны российские. И ну, получился полный абсурд. Да? Россия украинскими дронами атакует прибалтов.
0: Вот, а главное, что везде все равно виновата Россия. Что в Румынии, что в Берлине.
1: Даже скучно вспоминать предыдущие случаи. Несколько лет назад украинская ракета бабахнула по территории Польши. Тут же все заезжали, что это атака на страну НАТО. Там 2 человека погибло, какие-то фермеры польские. Громче всех, естественно, кричали в Киеве, что надо наказать, там, пятая статья, дать отпор агрессору. Потом выяснилось, что эта ракета была украинская. И все, и забыли, что там с самого начала орали на Россию. Понимаете, логика тех, кто всячески поддерживает Украину, вот вчера же Кая Каллас сказала, что мы не можем быть нейтральной стороной. Почему? Потому что мы на стороне России. Господи, России, извините, я говорил, на стороне Украины. Так вот, логика этих ребят, она не допускает объективного разбирательства. То есть она допускает только обвинение противоположной стороны.
0: Ну да, назначить Россию виновной при любых обстоятельствах. Да. А на вопрос «вам не стыдно?» Нет, не стыдно. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Подробности истории с Румынией на kp.ru.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о наследстве, которое мы получаем от родителей. И речь не про квартиры, машины или долги, а про финансовые установки, которые мы бессознательно перенимаем от наших матерей и отцов. Как сделать так, чтобы они не мешали нам жить и хорошо зарабатывать? Наверняка у вас тоже есть такой знакомый. Вроде умный человек, закончил вуз, устроился на хорошую работу, но начальство его не ценит, должности не поднимает, зарплату не повышает. Да он еще и ввязывается в какие-то странные проекты, где постоянно теряет деньги. При этом во всех своих бедах обвиняет кого-то другого. Правительство, начальника, масонов. Главное – не себя. Очень часто в таких случаях проблемы человека идут из детства. Это общее место на консультациях у модных психологов. Но зачастую все так и есть. Многие финансовые проблемы часто повторяются из поколения в поколение. Как бабушкин сервиз, нам передаются не только гены, но и финансовые паттерны, то есть привычные сценарии обращения с деньгами. Конечно, ребенок долгое время не понимает смысла денег, но прекрасно считывает эмоции родителей. Если в семье постоянно обсуждают растущие цены и горестную судьбу, мозг ребенка на автомате делает вывод – деньги – это больно и страшно. А если мама с папой еще и приправляют эти кухонные рассуждения житейскими установками, они тут же проникают в неокрепшую детскую психику и, к сожалению, застревают там надолго. Вот наиболее распространенные токсичные установки. Во-первых, что деньги – это зло. Ребенок слышит в беседе взрослых, что все богатые – воры, что от денег одни проблемы или что лучше быть бедным, но честным. Частично они правы, от наличия больших денег иногда возникают проблемы, но это не отменяет того факта, что гораздо больше людей заработали состояние честной работой. В результате человек, живущий с такой установкой, даже если ему в руки попадает крупная сумма денег, старается как можно скорее от нее избавиться, потому что большие деньги вызывают подсознательный страх. Вторая токсичная фраза «не жили богато, нечего и начинать» – классика советского наследия. Ее смысл – сиди ровно, не высовывайся, довольствуйся малым. В определенный период времени такая стратегия действительно помогала выживать. Если у тебя нечего было забрать, тебя не раскулачивали. Но сейчас такая жизненная стратегия мешает человеку развиваться. Он боится попросить прибавку к зарплате, боится открыть бизнес, вкладывать деньги или переезжать ради больших возможностей. Страх высовываться оказывается сильнее жажды денег. И, наконец, третья токсичная установка. Чтобы заработать много, нужно пахать до седьмого пота. Деньги отождествляются со страданием. Чем тяжелее они вам дались, тем они честнее. В итоге человек отвергает идеи пассивного дохода, фриланса или легких денег. С одной стороны, это спасает его от участия в финансовых пирамидах и прочих мутных проектах, обещающих сверхдоходы за короткий срок и без лишних трудозатрат. С другой, такой человек будет пахать на износ, на низкооплачиваемой работе, но гордится тем, как он мученически страдает за зарплату. Что же делать с этими врожденными установками? Хорошая новость – их можно изменить. Это не родовая травма, а как программа в компьютере. При желании ее можно переписать. Для этого, как рекомендуют в ПСБ, стоит сделать несколько ментальных упражнений. Во-первых, если вы думаете, что все богатые воры, найдите в городе нормального владельца бизнеса, который платит налоги и заработал капитал честно. Поверьте, такие люди существуют, и они служат отличным примером. Во-вторых, разрешите себе просто зарабатывать. Деньги – это нормально и даже приятно. Это энергия, а не зло. Поменяйте внутреннее восприятие денег. Подумайте, сколько хороших вещей вы сможете сделать с их помощью. И в-третьих, отделите родительское от вашего. Родители жили в другую эпоху. Дефицит, перестройка, пустые полки, лихие 90-е. Их страх понятен. В нашей жизни тревог тоже хватает. Но вряд ли установки 20- или 30-летней давности имеют сейчас хоть какой-нибудь смысл. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил в региональном правительстве отчет о работе за 2025 год. В своем докладе он озвучил ключевые показатели развития здравоохранения, достигнутые при федеральной поддержке. Только за прошлый год закуплено и введено в эксплуатацию более 5000 единиц медицинского оборудования. Новое оснащение получил Островский межрайонный эндокринологический центр и отделение реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы. Системы Псковского филиала Псковской областной клинической больницы. Особое внимание было уделено развитию амбулаторного звена. Центры здоровья и женские консультации созданы во всех межрайонных больницах, а также в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы. 29 мая в 18:00 в Доме культуры Ленинского комсомола состоится 11-й фестиваль детских хореографических коллективов «Планета детства». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. В фестивале примут участие юные танцоры из Великих Лук, Великолукского района и соседних регионов. Вход на мероприятие свободный. 30 мая в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +2 градуса. Днем +12, +17 градусов. Атмосферное давление низкое.
0: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до +9 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. С 1 июня вступает в силу целый пакет разного рода законодательных изменений, которые затронут самые разные категории наших людей. Тут вам, пожалуйста, и свежие семейные выплаты, долгожданная прибавка к пенсии обязательно, ну и масштабные изменения ГОСТов на целый ряд товаров. Ну а вишенка на этом бюрократическом торте – запуск прохода по биометрии в аэропорту. Ну, в том, в котором вы окажетесь, видимо, чтобы система сразу сканировала уровень легкой обреченности на ваших лицах, когда вы собираетесь в отпуск. Наш Юрий Кораблев изучил все нововведения и заодно проверил, соответствует ли новым ГОСТам его следующий сюжет.
7: С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить так называемый налоговый кэшбэк, если среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так. Работодатель в течение года удерживает зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем по итогам года государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница, то есть 7%, возвращается. Оформить выплату смогут только тому родителю, который платит НДФЛ. Самозанятые, индивидуальные предприниматели не смогут получить деньги. Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости с 9,5 до 19 тысяч рублей. Также ежемесячно им будут доплачивать 1400 за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности. С июня текущего года госпошлины за выделение телефонных номеров увеличат до 100 рублей, об этом говорят данные на сайте Минцифры. Плата касается как номеров в седьмой зоне всемирной регистрации, к которым относится любой российский мобильный или городской номер, так и номеров единой сети электросвязи. Исключением станут номера из кодов доступа к услугам связи. С середины месяца, а именно с 14 июня, ужесточится режим работы банков со счетами лиц, внесенных в список Росфинмониторинга. Теперь финансовые организации обязаны блокировать счета граждан, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, быстрее, не ожидая рабочего дня, если человека внесли в перечень на выходных. Еще с 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделают только для отдельных технологических образцов. С нового месяца в России вступают в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма, которые распространяются на все типы средств размещения – гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый стандарт систематизирует требования к работе объектов размещения, включая уровень оснащения и организацию обслуживания гостей. Документ охватывает ключевые аспекты деятельности гостиниц и отелей, требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Ну и последнее. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево. Он коснется авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты при технической готовности инфраструктуры. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: За окном официально зафиксировали сентябрь, но, по крайней мере, в столичном регионе ночью столбик термометра на ВДНХ зафиксировал всего лишь плюс 5 в Строгине, также в Тушине и Бутове того меньше. Говорят, что так бывает во второй половине сентября, глубокая осень. Ну а в Шаховской, на западе Подмосковья, жители и вовсе выбросило в глубокий октябрь, дотянув еле-еле, а точнее не дотянув даже до плюс 3. Поэтому, в общем, лето, видимо, куда-то спрятали. Ждать ли законного лета, ждать ли законного тепла и солнца? Об этом, конечно, первым делом спросили здесь, в эфире радио «Комсомольская правда», советника директора гидрометцентра Юрия Варакина. Вот что он рассказал.
8: Достаточно большие объемы холодного воздуха закачало чуть ли не с Белого моря, да, у нас вот все эти дни. И, соответственно, с учетом, что постоянно идут дожди, облачная погода, кстати, по осадкам мы уже по Подмосковью и по ряду здесь соседних областей выпало уже от 120 до 130% месячного осадков. Ну, если брать там, ну, да и Рязанскую область, и Ивановскую, Тверскую, Ярославскую, Московскую область. То есть очень такой май дождливый. Последняя неделя, опять-таки, прошедшая. Постепенно, конечно, будет этот циклон заполняться, уходить, но не так скоро. Да, тепло, то, которое все хотят, ну, хотя бы, чтобы было 20-25 или, так сказать, 23-26, это ближе туда, к середине первой декады, к 4-7 июня. Более точно, это вторая половина, конец следующей недели, да, когда можем мы дойти до 22-26 градусов. Но, опять-таки, юг Подмосковья или, так сказать, центральная Москва и, понятно, Клин, ну, даже применительно вот к одному субъекту, да, а если говорить в целом там про центральный федеральный округ или про Среднюю Волгу, то тепло придет тоже только вот середина декады и вторая пятидневка. Опять-таки, никаких 30 градусов мы не ждем, да, так сказать, то, что у нас было вся неделя, июльская погода на 9 с лишним градусов, а сейчас на 7-8 ниже нормы. Представляете, какие метеокачели? Впереди у нас еще такая же холодная ночь. Абсолютно верно, прогноз остается в силе. Это от 2 до 5 градусов минимальной температуры ночные на ближайшую ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье на 2-3 градуса повыше. А днем также и сегодня еще пасмурно, и завтра еще тоже с кратковременными дождями. Облачно, солнышко пока нас не будет радовать. Солнце надо ждать где-то вот после дня защиты детей, там, 2-3. И опять не целый день, потому что и облачность, и кратковременные дожди у нас будут еще периодически не такие, как сейчас, вот как вчера, как сегодня, но все равно, как мы, 5 капель еще будет и середина недели, и даже вот туда, после, так сказать, следующие выходные, да, несмотря на то, что поменяются воздушные массы, но все равно это будут пониженное давление с атмосферной фронты, поэтому и следующие субботы, воскресенье, скорее всего, опять будут уже осадки, но уже 21-25 градусов гарантированно можно ждать. И ночи, главное, будут уже теплые, выше 10 градусов, если для Москвы. Mm-hmm. А если говорить в целом, там, Рязанская, Калужская, ну, может, другие регионы мы где-то, потому что у нас очень сейчас сложная погода, гидрологический режим опасный, сильные осадки, подмесячную норму осадков, это вот Краснодарский край, Туапсинский район, Большой Сочи, горные реки, вот аларм, да, как мы говорим, так сказать, вот не желтый уровень, а красный уровень, и штормовые действуют как раз, и большинство субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Северо-Кавказские республики, включая и Адыгею.
6: Автомобилистам хотят официально разрешить оплачивать парковку не за судорожные 5 минут, пока зависает приложение и сидеют волосы, а в течение целых суток. Но, правда, для этого создадут целую единую систему управления всеми парковками в России. Возможно, именно она начнет выписывать штрафы от Калининграда до Владивостока. Наш Василий Воронин уже пробует растянуть удовольствие от оплаты одного машиноместа на 24 часа.
9: Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате стоянки. Предлагается давать водителям возможность рассчитаться за парковку в течение 24 часов с момента ее начала, без штрафов. В некоторых регионах страны такая опция уже действует. В столице она есть пока только на коммерческих трассах. В Москве завершить сессию нужно в течение 5 минут. Однако, часто водители не могут воспользоваться приложением из-за проблем с интернетом, замечает автоюрист Дмитрий Славнов. Вот его комментарий для Радио КП.
10: Абсолютно справедливо, потому что в течение 5 минут людям недостаточно этого времени, чтобы оплатить. Вот даже недавно вот у нас отключали связь, в течение даже часа я не мог оплатить, потому что не было у меня связи с интернетом, я даже смс-ку не мог отправить, это первое. Во-вторых, автовладельцы, когда начинают парковочную сессию, они лезут в свой телефон. У кого-то нет приложения, у кого-то нет денег на этом приложении, надо перевести деньги. Туда-сюда оплатить, посмотреть номер, у кого-то не грузится геолокация. И 5 минут зачастую не хватает. Плюс человек бывает подъезжает куда-то к своему времени в ту же больницу или в ту же поликлинику. Опаздывает, но нету времени на эту парковку. Давайте я быстренько забегу, сделаю свои дела, потом выбегу через 30 минут, бах, а 5 минут у меня уже законно истекли. Неправильно, неправильно. Поэтому сутки – это вполне объективное время для оплаты парковки.
9: Изменить время начала или окончания стоянки, номер машины или парковки впоследствии можно. Однако порой это непросто, заявил руководитель рабочей группы Народного фронта по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов.
11: Постоплата, она заключается в том, что вот, допустим, как на платных дорогах госкомпании «Автодор», вы проехали по дороге, и у вас 5 дней на оплату. Заходите на сайт, вводите свой государственный номер и спокойно оплачиваете все проезды, даже если их было несколько. В случае с парковкой, во-первых, вы должны начать эту парковку, а в условиях ограничений мобильного интернета далеко не всегда это удается сделать. Ну, то есть просто начать сессию не получается парковочную. То есть было бы что редактировать. Ну, а потом вам нужно где-то, наверное, записать на бумажечке точное время начала парковки и точное время окончания парковки вот именно той сессии, которую вы подозреваете, что что-то там пошло не так. Совершенно неудивительно, что это вызывает достаточно большое количество ошибок, ну и, как следствие, большое количество штрафов.
9: Послабления по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении «Парковки Москвы» до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
16: С вами в эфире Анна Рябуха, и мы сегодня поговорим о новых методах лечения ишемической болезни сердца с заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации, автором книг и научных статей Автандилом Михайловичем Бабунашвили. Здравствуйте.
17: Добрый день.
16: Автандил Михайлович, в сегодняшней клинической практике применение стентов для лечения ишемической болезни сердца стало стандартом лечения. Какие новые технологии появились в области лечения этих болезней в последнее время? время?
17: Ишемическая болезнь сердца, как известно, является ведущей причиной смертности и инвалидизации населения развитых индустриальных стран. Поэтому все ресурсы мобилизованы и внедряются много новых технологий, которые позволяют эффективно и безопасно лечить атеросклероз коронарных артерий, основную причину развития инфаркта миокарда и стенокардии, так называемой грудной жабы. И стенты являются одной из распространенных технологий, которые в свое время произвели настоящую революцию в лечении этого заболевания, этой патологии. И на самом деле сейчас практически каждое вмешательство при атеросклерозе коронарных артерий заканчивается имплантацией коронарного стента. Стент — это такое устройство в виде трубки, которое имеет разный дизайн, и он изготавливается на специальных, скажем так, станках с лазерным наведением, лазерной вырезкой, и после этого крепится на очень маленький баллонный катетер, который имеет баллонный сегмент. После того, как баллон расширяется, после нагнетания в баллон жидкости, стент также расширяется и таким образом армирует изнутри просвет сосуда, восстанавливая просвет и восстанавливая кровоток через поврежденный сосуд сердца. Это и есть принцип действия стентов. И на самом деле эти стенты уже применяются в клинической практике более 20 лет. И за это время появились множество модификаций этих стентов, поколений этих стентов, которые изготовлены из разных сплавов, из разных металлов. На этом металле, на этом стенте наносятся различные лекарства, которые сдерживают в дальнейшем повторное сужение просвета сосуда. Но в последнее время выяснилось, что стенты, которые изготавливаются из металла, по сути дела, представляют собой инородное тело, которое имплантируется внутрь организма, в данном случае внутри просвета сосуда. Это спасенные жизни, это предотвращенные инфаркты миокарда. Есть и некоторые минусы. Поскольку инородное тело имплантируется внутрь организма, организм, соответственно, отвечает ответной реакции. И в результате такой ответной реакции уже имплантированный стент может зарасти изнутри, образуя новое сужение. И это является достаточно большой проблемой, которую придется лечить уже в отдаленные сроки после первой операции. Поэтому стал вопрос, каким же образом мы можем преодолеть эти отрицательные качества, присущие стентам. И вот одной из таких технологий, которая появилась в последнее время, это специальные баллончики, которые имеют на поверхности лекарственное напыление. На баллон наносится лекарство, и после того, как баллон расширяется, раздувается, этот баллон очень плотно контактирует со стенкой сосуда, то позволяет лекарству впечатать в стенку сосуда, и таким образом это лекарство, которое переходит от баллона в стенку сосуда, препятствует дальнейшему сужению и оптимальному заживлению места внутри сосуда, где этот баллон был применен. Эта технология была опробирована сначала экспериментальным образом, а потом уже была применена в клинической практике. После использования этих баллонов первого поколения были получены достаточно обнадеживающие результаты, и работа по совершенствованию этой технологии была продолжена, и мы сейчас имеем уже второе поколение этих инструментов, более продвинутые в технологическом плане, поскольку уже на поверхность баллона наносятся микрочастицы. Этот инструмент изготавливается с помощью нанотехнологий. И эти нанотехнологии, такие микропузырьки, которые содержат внутри лекарства, переходят в стенку сосуда, после этого медленно растворяются, медленно высвобождая лекарство, и таким образом действие этого лекарства растягивается на необходимое время, чтобы предотвратить повторность сужения просвета сосуда.
16: Автандий Михайлович, а расскажите, каков долгосрочный эффект применения этой технологии?
17: Поскольку мы знаем, что стент, как инородное тело, имплантированное внутрь просвета сосуда, навсегда, на всю жизнь, имеет отрицательные качества, отрицательные свойства, которые проявляются в повторном сужении, в повторном зарастании этого стента. И этот процесс примерно растягивается на год. После 12 месяцев завершается заживление, где имплантирован стент. И таким образом считается, что через 12 месяцев, если стент хорошо вжился в просвет сосуда и процесс заживления был завершен оптимальным образом, этот стент будет уже служить многие-многие годы вперед. Но, тем не менее, есть случаи образования повторных сужений, повторных зарастаний даже через 3, 5 и более лет после имплантации стента. Что же мы имеем в случае использования лекарственных баллонов? Принцип действия лекарственных баллонов основан на том, что после того, как баллон расширяется и передает лекарство от баллона в стенку сосуда, Баллон после этого удаляется, не остается никакого инородного тела внутри просвета сосуда. И это способствует лучшему заживлению места применения этого баллонного катетера. И если в течение 3-4 месяцев повторное сужение не наступает, как правило, на этом месте уже повторное сужение не происходит в дальнейшем. Как воспрепятствовать прогрессу атеросклероза? Существует множество препаратов, которые надежно защищают от появления новых бляшек и от прогресса атеросклероза. Поэтому сочетание применения лекарственного баллона с препаратами, которые содержат прогресс атеросклероза, на сегодняшний день является одной из альтернатив применения стентов и оптимальным способом лечения коронарного атеросклероза.
16: Вы про технологию рассказали, а доступны ли они для лечения в нашей стране?
17: Всякая новая технология должна служить людям и должна служить целям эффективного и безопасного лечения наших пациентов. А на сегодняшний день нашим пациентам доступны эти новые технологии. Они производятся как зарубежными компаниями, так и нашими отечественными компаниями. Спектр этих инструментов лекарственных баллонов достаточно широк. Мы можем выбрать инструменты, которые изготовлены с применением различных технологий, различными потребительскими качествами, и мы можем выбрать каждому пациенту лекарственный баллон, который именно ему подходит. В соответствии с характером поражения коронарных сосудов сердца, а также состоянием самого пациента и сопутствующих заболеваний. Мы ждем, чтобы эти инструменты были включены в программу госгарантии, программу обязательного медицинского страхования. Если это будет сделано в ближайшее время, это будет доступно еще более широкому кругу наших пациентов.
16: В гостях у нас был Автантил Михайлович Бабунашвили, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, автор книг и научных статей. Большое спасибо вам за беседу. Всего доброго.
0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
18: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что планета – это космический корабль, а у этого корабля есть невидимый силовой щит. У Земли такой щит есть, и он защищает нас от опасных солнечных частиц. Этот щит называется магнитосфера. Но у любого щита есть маленькие дырочки, через которые враг все-таки может просочиться. Называются они «каспы». Мы привыкли, что эти отверстия находятся строго с солнечной стороны планеты, примерно в районе полудня. Так работает наша земная физика. Но недавно ученые присмотрелись к Сатурну и обнаружили странность. Его магнитный щит сдвинулся не туда. Исследователи из Ланкастерского университета изучили данные со знаменитого зонда Кассини, который много лет кружил вокруг Сатурна. Они хотели выяснить, где именно у Сатурна находится то самое отверстие в щите, тот самый касп. И что же? Отверстие нашлось совершенно в другом районе. В среднем она смещена на время между часом и 3 часами дня, а иногда ее уносило аж к 8 часам вечера. Как же так вышло? Почему у Сатурна все не как у людей? Секрет в 2 вещах. Во-первых, Сатурн – бешеный спиннер. Сутки там длятся всего 10,5 часов. Он вращается невероятно быстро. Во-вторых, у Сатурна есть Луна – Энцелад. Этот ледяной шарик выбрасывает в космос фонтаны воды и льда, которые превращаются в заряженные частицы. Магнитосфера Сатурна буквально переполнена этим ионизированным супом. Из-за этого вращение самого Сатурна давит на его магнитный щит сильнее, чем напор солнечного ветра. Представьте ведро с водой, которое быстро раскручивают. Вода поднимается по стенкам. Примерно то же самое происходит с каспом Сатурна. Мощные центробежные силы сдвигают эту дыру в щите в сторону вечера.
19: Это открытие очень важное. Ведь именно через такие отверстия, каспы, происходят магнитные бури и рождаются полярные сияния. Теперь ученые поняли, почему на Сатурне сияния вспыхивают совсем не там, где на Земле. Оказывается, законы физики для планет-гигантов немного переписываются, когда планета вращается бешено, и у нее есть, так сказать, грязный спутник вроде Энцелада. Ее магнитный щит живет по своим особым правилам. И это еще раз доказывает, что космос полон сюрпризов. То, что работает на Земле, может дать сбой на Сатурне.
20: Просто космос.
21: Путешествие начинается с маршрута. С того момента, когда выбираешь утренний рейс или ночной поезд, короткие выходные в новом городе или большое путешествие через несколько стран. Т-путешествия помогают удобно спланировать поездку и купить билеты в одном сервисе. Авиабилеты и ЖД-билеты с удобным поиском, понятным сравнением вариантов и маршрутами под разные планы. Можно быстро подобрать подходящее время вылета или отправления, сравнить варианты и оформить поездку за несколько минут без лишних переходов между сайтами и приложениями. Сервис запоминает данные, чтобы не тратить время на повторный ввод информации и избежать ошибок в данных. А все билеты и документы сохраняются в разделе «Мои поездки», чтобы они всегда были под рукой. Нужно добавить багаж, выбрать место в самолете или посмотреть детали маршрута? Все это можно сделать спокойно и в удобном для себя темпе. А если планы изменятся, поддержка Т-путешествий всегда на связи и готова помочь 24/7. А еще кэшбэк до 7% за покупку авиа и ЖД-билетов. Потому что хорошее путешествие начинается со спокойного и удобного планирования. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествие. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский. Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158. ОГРН 122-77-00-72-01-58.
20: Реклама.
22: Комсомольская правда.
23: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
20: Реклама. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
20: Об атаках.
25: Власти 5 российских регионов сегодня днем объявили режим ракетной опасности. Это Свердловская, Пензенская, Волгоградская, Оренбургская области и Татарстан. Жители призывают при сигнале тревоги спускаться в подвалы, подземные паркинги, другие укрытия, не пользоваться лифтами, избегать открытых пространств. Власти также предупреждают о возможных ограничениях мобильного интернета и связи. Также временные ограничения на вылеты и прилеты действуют сейчас в нескольких аэропортах страны: в Казани, Нижнекамске, Перми, Оренбурге, Чебоксарах, Ижевске, Ульяновске. А на территории Украины тем временем объявлена воздушная тревога.
20: Об ограничениях.
25: Власти Армении получили уведомление об ограничениях на ввоз плодово-овощной продукции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Управления Республики по безопасности пищевых продуктов. Там пообещали разобраться в претензиях и принять меры для урегулирования в ближайшее время. Россельхознадзор вводит запрет с 30 мая на ввоз в Российскую Федерацию свежих томатов, огурцов, перцев, клубники и других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, сказали в ведомстве. Такие же меры введены в отношении цветов, минеральной воды Джермук и алкогольной продукции из Армении. Кроме того, Москва пригрозила Еревану денонсацией соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, если республика продолжит сближение с Евросоюзом. Правительство одобрило законопроект о приоритетном праве на зачисление в детсады и школы для детей Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Об этом изданию «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщили собеседники. Сейчас такая льгота предусмотрена для детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в зоне СВО. Предлагается также расширить льготы на семьи погибших Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Законопроект внесла в Госдуму в марте Брянская областная дума. Авторы считают, что инициатива позволит подчеркнуть уважение государства к заслугам награжденных и их семей. Дети Героев России и полных кавалеров Ордена Славы имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища и кадетские корпуса. Также предусмотрены льготы на оплату связи, ЖКХ, санаторно-курортное лечение и медицинские услуги. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 71.37, евро 83.69, юань 10.45. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Позвольте мне начать сегодняшнюю передачу. Так вот, сегодня, посмотрите на календарь, сегодня приметная дата, сегодня 29 мая. А в этот день легендарные люди, те люди, которые сегодня сидят за баранками автомобилей, те люди, которые в свое время служили в армии, водили шишиги, КамАЗы, Уралы. И те люди, которые еще только учатся, пацаны, у которых на плечах только чистенькие погоны, окантованные желтым. Это водители, военные водители. Сегодня день военного автомобилиста. Наверное, не только те, кто служил в армии, обязательно каким-то образом пересекались с этими людьми, которые там в кабинках сидели, переживали, чтобы что-то не заклинило, чтобы в неподходящий момент мотор не заглох. И те, которые сегодня на передовую возят снаряды, и за которыми гоняются украинские беспилотники. Да. Сегодня специальность военного водителя как никогда смертельно опасна. Вот этим всем людям, военным водителям, я и решил посвятить или передать вот эту песню, которую вы услышите. Песня простая, душевная, без липовых слов, без натуги. Ее явно писал человек, который знает, что такое педаль газа. Катенька, а ну давай послушаем, и мы с тобой. Поехали.
2: Погашен свет,

И еще раз радиостанция «Комсомольская правда» и военное ревью с большой искренней любовью, почтением, уважением к военным автомобилистам. Мы говорим, что относимся, уважаем вас и удачи вам. Удачи, ребята. А теперь я попытаюсь ответить на два непростых вопроса. Эти вопросы на протяжении, по-моему, 4 лет, вот сколько ведем военное ревью, они часто звучат, они звучат каждую передачу. Но тем не менее, и в чате, и в эфире: Виктор Николаевич, а что же такое демилитаризация? Ну что же такое денацификация? Ну попробуйте вот простыми, не академическими словами, с такой отполированной дефиницией. Да попробую я попробую, дорогие друзья. Конечно, я попробую. Но что такое демилитаризация? Тут есть одно такое слово импортное, да, military, военный. Уже от этого вам должно быть понятно. А «д» – это значит монтаж, да. Значит, что? Демонтаж армии, вооруженных сил, оружия, техники. Может быть, в целой стране уменьшение, сокращение, в целой стране, или на территории, или в регионе. Поняли меня, да? Вот это демилитаризация. Ну, допустим, может принято решение, когда на данной территории, в данной стране вообще не должно быть армии, и, может быть, и оружие. Такое бывало в истории демилитаризации. Бывало. Это не новое явление совершенно в военной истории мира. Были такие у нас договоры, когда, в общем-то, страна не должна была иметь армию, да, или вооруженные силы, как хотите. Вот есть у нас такая страна на Дальнем Востоке, такая хитропопенькая, ей было запрещено иметь армию. Она взяла там, как-то обозвала силы обороны, что ли, и так далее, и без мыла, как говорится, ну, влезла, куда не положено. А теперь уже полноценно хорохорится у нас. И вот вам там армия обороны или силы обороны, а там полноценные сухопутные войска, полноценные ВВС, полноценные ВМФ и так далее. Вот такие. Ну, я уже не говорю про, по-моему, Версальский договор, когда там тоже ничего не должно быть милитаристского у Германии. А оно получилось, что есть. Вот в данном случае применительно к этим терминам, к событиям на Украине, там у нас, в общем-то, такого, ну, слишком жесткого в наших принципах нет. Там, насколько я помню, в том документе, который был передан Киеву, по-моему, еще накануне специальной военной операции, или, может, в начале, там четко было сказано уменьшение вооруженных сил. Вот мы начинали специальную военную операцию, ну, можете сходить проверить, можете, я вру, звоните, я извинюсь перед вами. Там, по-моему, 225 или 250 тысяч украинская армия была. Ну, а мы, когда пришли, постучались в Киевские ворота, сказали: ребята, ну, давайте разойдемся потихоньку, вы соседи, не надо вашей милитаризации, наполовиночку армию обрежем. Ну, нам 120-125 тысяч нас полностью устроят. И ведь сначала говорили: хорошо, добре, мы зробимо, пан Путин, зробимо. Ну, вот и зробили. Это что касается демилитаризации. Это требование со стороны Москвы у нас остается по-прежнему. Вот уже 4,5 года, ну, грубо я говорю, идет специальная военная операция, и это требование с повестки дня не снято. Ну, а теперь гораздо...

0: применительно к Украине. Демонтаж, уничтожение, отказ. Ну а теперь представьте себе. Хорошо. Еще, казалось бы, в недавние годы Украина была 45-миллионной. Точно. Да, 45 миллионов. Тут недавно один дяденька из Евросоюза сказал, что там, в общем-то, где-то в районе 25. Да пусть даже 30 миллионов осталось, а остальные там разбежались по Европам. Так, давайте, не будем обижать Украину. Было 45, стало 30. Теперь внимание, денацификация. Скажите, пожалуйста, все 30 миллионов украинцев заражены бандеровской идеологией, нацистской идеологией. Украина превыше всего, вы знаете, понад усе и так далее, да? Нет, не все, будем объективны. Даже если вы люто ненавидите Украину или очень любите, вы все равно должны признавать, что не все там бандеровцы. Нет. Есть люди, которые готовы сегодня резать, убивать, вешать, расстреливать россиян. А есть люди, которые говорят, эх, нам бы вернуть добрые времена, когда мы так ездили в гости и так далее, когда мы дружили, когда у нас было много общего, да, когда у нас была общая футбольная команда, которая лупила всех, кто попадали под ноги, да, было, да. Так вот, денацификация – это вопрос многих десятилетий. Попробуйте отстирать мозги за месяц от бандеровской грязи. Эти мамка держит титьку мальчика, который там или девочка вылупилась только недавно с роддома, а позади висит портрет Бандеры. И говорит, это уже гарный дядька. На этом я заканчиваю перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать. На даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну а что, а сейчас мы переходим к вашим вопросам и моим ответам. Ну что, поехали, уважаемый, дорогой радионарод. Ну, как всегда, военное ревю открывается со звезды. Звездой радиоэфира «Комсомольская правда» Ростислав. Учитесь задавать вопрос. Ростислав, поехали, вопрос.
5: Увидел Румынию на звезде и вспомнил вопрос про нее. Вот интересно, а как в 89-м в Главпуре и в его журнале отнеслись к уходу клана Чаушеску в Румынии? Ведь писали тогда, что он стал проблемой

0: для Европы, и для Горбачева. И вы не думаете, что политика теперешнего Кремля видится проблемой и в Европе, и в Китае. Потому что и Китай видит, что политика Кремля ведет Россию, как соседнюю страну, к банкротству.
1: Это вы так думаете, да? Ростислав, я всегда считал глупыми людей, которые утверждения какие-то безоглядные делаются. Поймите меня. Если вы были умным человеком, умным, вы бы сказали, на мой взгляд, я думаю, есть целый ряд примет того, что политика Пекина ведет к пропасти. Ну зачем это молоть? Теперь вначале. Вы сказали, вы видели, в 89-м году вы видели в журнале там про Чаушеску. В каком журнале вы это видели, Ростислав? Ну скажите, в каком журнале? Скажите, где вы
0: Нет,
1: видели?
0: Это газеты писали и в Европе, и даже у нас. А вы были журналистом журнала «Коммунист вооруженных сил».
1: Неужели да, да, да. А как же не обсуждали? Ну что, повязка на глазах, что ли? Вы правильно. Вы смотрите, вы перестали уже врать и надумать. Именно в это время я как раз и был журналистом, может быть, даже уже заместителем главного редактора в этом журнале. Да. И мы следили за тем, что происходит в Румынии. Понимаете? Безусловно, мы понимали, что это большая трещина в Варшавском договоре, если, в общем-то, вот такие нелады творятся в Румынии. Ну, а вообще-то, я вам скажу, Ростислав, вы знаете, был, конечно, Варшавский договор, но ведь мы все этих ребят держали в таком хорошем советском наморднике, да? Мы их кормили от души. Мы им денег давали столько, что у них выглядывали из ушей деньги, да? Мы им давали оружие по демпингу совершенно, чуть ли не бесплатно и так далее. Мы их перекармливали так, лишь бы они были в нашей телеге. Уважаемые, я же не скрываю это, да? И я, естественно, я понимал только одно, что Варшавский договор – это противовес НАТО. Хотя, конечно, если взять суммарный боевой потенциал и Варшавского договора, и НАТО, ну, если, конечно, не учитывать ядерное оружие, потому что ядерное оружие, оно давало нам какой-то баланс с НАТО. Мы понимали прекрасно, что это была, в общем-то, лукавая дружба. А что вы скажите, дорогой Ростислав, у нас не лукавая дружба с Арменией, ну хотя бы, а? Ведь нам же сейчас манатки придется собирать и свою базу убирать оттуда. Похоже, что так. Похоже. По-моему, пограничникам мы уже забираем, а тут уже не будем охранять армянскую границу с помощью русских штыков. Я надеюсь на ваше понимание. Понимаете, я еще о чем подумал. Ну, очень жестко поступили румыны с Чаушеску, с его женой. Очень жестко. Потому что, вы знаете, ведь по большому счету не только один Чаушеску там какие-то исповедовал какие-то принципы достаточно, в общем-то, спорные, не характерные для руководителя социалистического лагеря. Я много слов да с вами разговариваю, и потому мне это уже начинает надоедать. Чую уже, как народ чуть ли не матерится, мой адрес. Спасибо. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Кто следующий в эфире? Кемерово у нас, Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел бы услышать ваше отношение к Стрелкову. Все-таки он воевал. И за что все-таки он не милость-то попал? Кратенько, можно, если...
1: Спасибо, дорогой, спасибо. Значит, учтите, все, что я скажу, это не является стопроцентной истиной. Вы со мной, вы меня слышите или нет, а? Алло, вы слышите меня? Слушай, внимание. Я скажу, я сейчас вам скажу не бесспорные слова. Итак, было у нас два Стрелкова. Один организовал великолепную оборону, скажем, Славянска. Это был такой, знаете, крепкий герой, крепкий организатор, крепкий... Ну, он сам себя называл, его в народе называли такой министр обороны от народа. И вы знаете... Очень большим авторитетом пользовался. Ну, вы знаете, когда там есть командир, который говорит, куда один отряд послать, где организовать оборону, где перекрыть улицу, где поставить пушку, где пулемет и так далее. Да я бы сам с удовольствием подчинялся даже полковничьему званию этому майору. Потому что я вижу, он толково, да? А потом Остапа понесло. И не только в трепотне. А потом он стал перегибать палку, уважаемый. А потом там стали твориться расправы без суда и следствия. Вы меня слышите или нет? Слышу, алло, без суда и следствия. Вы поняли меня? И потому вот этого Гиркина Стрелкова Москва сказала, уберите оттуда. Потому что жалобы пошли с той стороны. Вы меня слышите? Жалобы. Даже тех, кто был расстрелян без суда и следствия. Но безусловно, он обиделся. Он обиделся, он приехал в Москву. Блин, я герой, защитник Донецкой земли и так далее. Я, меня поступили как с пацаном и попер бочку на власть. На власть. Да. И получил статейку уголовную там за призывы к экстремизму, по-моему. Я не боюсь точно сказать. Тут надо очень точно формулировать. За призывы к экстремизму. Да, собственно, его заявления тоже были экстремистскими. На этом я ставлю точку. Спасибо вам за вопрос. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Андрей, Краснодар. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вчера вы рассказывали про пистолет Макарова и его изобретателя-конструктора Николая Федоровича Макарова. Вопрос у меня вот какого плана возник. Почему нужно было принимать на вооружение этот пистолет в 1951 году, когда именно в этом же году был принят на вооружение автоматический пистолет Стечкина, который по всем своим ТТХ, естественно, лучше. Он приближается...
1: Все, ошибка. Вот это сразу. Как вы только говорите, я говорю вам, до свидания. До свидания. Там люди, которые принимали решение о конкурсе, они так категорично не говорили про Стечкина. Я уважаю этот пистолет. Но нам нужен был другой пистолет такого вот характера, такой вот убойной силы и так далее. Новый пистолет. Когда кто-то слышит, что вот этот самолет был лучше, этот хуже, я сразу ухожу с разговора. Это вот, пожалуйста, на пристеночке, на скамеечке, у бабушки, где-нибудь на пьянке, в кабаке, в бане. Там вы можете сразу это говорить. Вы сразу ставите положение дураков, огромное количество людей, которые принимали решение, которые понимали, что армии нужен другой пистолет, да? Нет, это дураки, потому что это... Да вы что, Стечкин, это такое... Да нет, а Стечкин и по-другому отзывались, в отличие от вас. И генералы тоже слышали это, уважаемые. А вот сейчас скажите, пожалуйста, а зачем приняли пистолет Лебедева? Ведь же хуже, чем Макарова. Баранец говорит, блин, я вам говорю, Лебедев... Дурачье, блин, а? Взяли, приняли. Лебедевский, тут армия материт его со страшной силой. Вот сейчас конструктор обиделся бы на меня, если бы так сказал. Потому будьте, пожалуйста, когда говорите, что он хуже или лучше, железные аргументы. Первое, второе, третье, четвертое. Тут бы я вас послушал и, может быть, что-то сказал. Может, я сказал, что тут вы правы, а вот здесь вы не правы. Не будьте, пожалуйста, категоричны. Жизнь порой, она требует все-таки такой, знаете, осмотрительной позиции. Категоричность зачастую глупа. Кто следующий в эфире? Олег Соколиная гора. Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос такой, Виктор Николаевич. Вот в пику вашему выступлению сегодня... А если на Украине есть люди, которые нас ждут и хотят вернуть наши былые старые отношения, а почему они
1: тогда... А почему в пику? Подожди, пожалуйста. При чем здесь в пику, вы сказали? Вы же повторяете мои слова.
4: Вы говорите, что люди... Там есть люди, которые ждут нашего
1: прихода. Я говорю правильно. Я повторяю. Они говорят, что со свечкой будем встречать, с хлебом и солью. С оркестром будем встречать. Что вы мне хотите сказать? Вы же повторяете мои слова.
4: А почему они Майдан там не устроят? Почему они там Майдан не устроят тогда?
1: Отвечайте, пожалуйста. Тогда идите у них спросите. Понимаете? Потому что тот, кто будет организовывать Майдан, не доживет до рассвета, уважаемые. Это даже, вы знаете, четвероклассику, двоечнику сопливому понятно. Такой там режим. Если там по-русски запрещают разговаривать. Почему? Да вот потому, что там даже по-русски разговаривать запрещают. Дорогой мой человек, я ждал от вас более умного, трезвоумного вопроса. Это наивный вопрос. А сейчас я ухожу на перерыв. Он будет недолгий. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702.
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
7: Всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Иван Примак. Это тренер команды «Экспресс-2010». Для тех, кто далек от спортивных новостей, прямо сейчас идет юношеская футбольная лига, и наша команда принимает в ней участие. В прошлом году мы вошли в десятку сильнейших. Иван, расскажите, пожалуйста, в этом году кем представлены Великие Луки? Насколько у ребят большие шансы подняться выше, чем девятое место?
8: Команды представлены двумя возрастами. Это 2010 год рождения и 2011 год рождения, соответственно. Турнир тяжелый, но интересный. Конечно, всегда все хотят подняться выше, особенно с каждым годом. Все над этим работают, стараются. Ожидания от сезона большие. И мы, и игроки, и болельщики ждем положительных эмоций от всех игр и, конечно же, победных эмоций.
7: Иван, сколько уже за плечами игр, и вот в воскресенье кто будет вашим соперником? Как вы вообще его оцениваете? Как настраиваете ребят?
8: Команды уже отыграли два тура. Два тура были выездные. Сейчас первый домашний тур. Принимаем команду из Пскова. Работаем, изучаем соперника, работаем над своими ошибками. Делаем акцент на наш футбол, плюс порадовать себя, зрителей и, конечно, добиться положительного результата.
7: Иван, вот дети, 2010 год, это же еще совсем дети, тем не менее. Как вы их учите справляться с эмоциями?
8: Это, наверное, вопрос бесконечный, это не только у детей. Это и у взрослых бывает. Я бы сказал, это процесс бесконечный, потому что ситуации бывают разные, и нужно на них реагировать, стараться правильно. И, соответственно, надо стараться, чтобы если мы хотим, чтобы наши ребята реагировали правильно, справлялись с эмоциями, нужно самим, в первую очередь, подавать положительный пример. Опять же, это все вопрос постоянства, вопрос игр, вопрос тренировочного процесса. И когда приходит терпение до самих игр, то в играх, конечно, уже полегче. Ну и плюс это стараться делать выводы из каких-то, они, понятно, были, есть и будут, из негативных моментов, и просто стараться уже не повторять их, этих ошибок, скажем так, эмоциональных, психологических. И тогда с каждым шагом мы все, в том числе наши ребята, прибавим и в моральном, и психологическом плане.
7: Во сколько у вас начинается в воскресенье игра, и ждете ли вы болельщиков, не только родителей и друзей ваших подопечных?
8: 2010 год начинает игру 13:30, 2011 в 11:00. Мы ждем всех, ждем всегда болельщиков, родителей, ребят, ребят нашей спортивной школы. Всегда рады и хотим видеть наших, наверное, громкое слово, но все-таки поклонников. Всегда приятно видеть тех, кто тебя болеет и поддерживает, несмотря ни на что. Но особенно в самый тяжелый момент, когда кажется, что силы заканчиваются, всегда вот этот толчок со стороны трибун всегда будет дополнительным плюсом. И недаром говорят, что болельщик – это 12-й игрок. Поэтому ждем вас всех в воскресенье на стадионе «Экспресс».
7: Иван, большое спасибо за комментарий. Еще раз напомню нашим радиослушателям. У нас в студии Иван Примак, тренер команды «Экспресс-2010», который прямо сейчас буквально сражается в юношеской футбольной лиге.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. И на ваши очень-очень непростые вопросы пытается ответить Виктор Баранец. А ну давайте, кто следующий хочет что-то у меня выпытать и загнать меня в угол. Игорь Ростов-на-Дону, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день, Виктор Николаевич. Первый вопрос. Сколько военных баз осталось наших в Сирии? Второй вопрос. Мы их
1: внимание,
9: оставим...
1: стоп. Я больше одного вопроса не запоминаю. Внимание. У нас осталось две авиационных базы. Одна большая, ну, их мимим там покрупнее, конечно. И пункт технического обеспечения в Тартусе. Запомнили меня. Все. Повторите, пожалуйста, что я вам сказал. А то сейчас переверете, и я буду... очень плохо.
9: Нет, это сам, я понял. Две военные базы, которые мы оставим за спасибо.
1: Да, одна из них... А почему вы сказали за спасибо? Кто вам это сказал? Отключите, пожалуйста, дорогие друзья, отключите. Даже, Катенька, отключи. Я с такими людьми не разговариваю. Вы еще скажите, мы еще расстреляем летчиков, разобьем самолеты, скажите, утопим корабли, которые там стоят. Говорите, дорогой мой человек. Только вам этой дурости не дам говорить. Понимаете? Не за спасибо, уважаемые. Мы, если нас выгонят, мы это все заберем. Это наше, уважаемые. А вы так взяли языком, ляпнули. Я считаю, что это глупо. Если бы даже вы говорили правду, но более интеллигентным языком, я бы, может быть, с вами согласился разговаривать. Все, кто следующий, Катенька, в эфире? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
10: А Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот если говорить о событиях, то в этот день был в 1703 году была заложена Петропавловская крепость. Как раз день воскресный был. Я вот так посмотрел по числам, по датам. Вот этот день можно считать основанием Санкт-Петербурга. И вот,
1: но вы только добавляете, что на Заячьем острове. Что же вы упускаете?
10: Да, на Заячьем острове.
1: Да, конечно. Надо было говорить, раз уж завели.
10: Виноват.
1: Обязательно, да.
10: Еще мнение хочу сказать. Вот о Стрелковой Гиркине и о Евгении Пригожиной, они... такие оба что-то вложили, действительно, но были экстремисты, честно говоря. Вот что я хотел сказать. И Гиркин, и Евгений Пригожин.
1: Я понял, каким языком передали, но вы говорите правду. Они немало сделали. Что не обсуждается. Там были действия, которые... Это свято. Это не обсуждается даже. Но вот насчет экстремизма, тут вы тоже правы. Они испоганили все до доброе, хорошее, полезное для Отечества, что они до этого сделали. Кто следующий? Это мой взгляд. Я думаю, мне кажется. Вот так вот. Я категорически не расстаиваю. Кто в эфире у нас следующий? Будьте добры. Сергей, Москва. Здравствуйте.
11: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день. Снимаем очки и говорим только правду. Вчера пух и перелетели от вашей радиостанции. Вот как вы относитесь к предательской статье, которая вышла на «Комсомолке» от главного редактора? Что бы было в 1937 году? Как вы думаете?
1: Я не понимаю, о какой статье вы говорите, уважаемый. Почему пух и прах летел?
11: На сайте «Комсомольской правды» Мардан вчера пух и перья драл вашу радиостанцию. Выпущена была статья, где говорилось, все, поднимаем лапы кверх, бороться смысла нет, мы слабые, туда-сюда, штык в землю и до свидос. И целуем попы, блин, врагам. Хорошо. Вот так, такого плана была. А потом она была снята резко. Не знаю, после чего, может быть, товарищ майор позвонил или кто-то повыше. В общем, главный редактор жидко, можно сказать. Дальше не буду говорить.
1: Ну что, получается, что я фактически бывшего коллегу за глаза должен обсуждать, осуждать даже. Я только скажу, что я к позиции Мардана, как говорил один известный наш публицист, отношусь неоднозначно. Вот и все, что... Наверное, и Мардан к моей позиции также относится неоднозначно. А может, вообще резко, категорично, уважаемые. Ну а что, руководство наше поступило, наверное, так, что посчитало это правильным. Не обязательно, чтобы там присутствовал товарищ майор. Не обязательно. У нас есть редколлегия, у нас есть такой, я вам скажу, такой газетный хурал, совет старейшин и так далее, которые, наверное, пришли к выводу, что эту муть надо снимать. Все, что я могу вам сказать. Спасибо. Спасибо за вашу точку зрения. Владимир, Челябинск.
12: Добрый вечер. Сегодня отмечается день военного автомобилиста. Хотел бы поздравить всех причастных, ребята, с праздником. И напоминаю, что 12 июня у нас состоится встреча выпускников в Челябинске. Начало в 1 часов. Все, спасибо, до свидания.
1: Спасибо, спасибо. Ну что, выпускники челябинцы вас поздравляют. Удачной вам встречи, люди. Поехали дальше. Кто следующий в эфире? Юрий, Воронежская область. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Юрий. Не царапайте. Давай, ушел. К чему тебе рыдание? Будьте добры, дайте, Катенька, следующего человека. Мурат, Уфа. Здравствуйте, Уфа. Здравствуйте, Мурат.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вот такой вопрос. Очень интересует ваше экспертное, авторитетное мнение. Вот согласно тому, как сейчас идет специальная военная операция, и согласно планам нашего руководства, как вы думаете, когда мы планируем ее подвести, ну, плюс-минус, к логическому завершению, вот на ваш взгляд?
1: В мире нет сегодня гения, который бы мог ответить вам четко на вопрос, что специальная военная операция закончится 21 час 35 минут 26 августа. Я так не скажу. Я не скажу вам так, потому что на ход нашей специальной операции, на политику Кремля, Министерства обороны влияет очень много побочных факторов, с которыми нельзя не считаться. Тут Европа лезет за стол, тут идет накачка вооружений, вооруженных сил Украины. Тут бесконечными потоками ползут железнодорожные вокзалы, эшелоны, груженные техникой, боеприпасами и так далее. Тут, оказывается, есть новые союзники Украины, да. Тут обещают миротворцев ввести уже Макрон и так далее. Если берешь кучу, это я вам назвал так, меньше десятка факторов, которую надо держать в голове, чтобы высчитать вектор, даже к берегу, к какому приплывем специальной военной операции. А черт его знает. У меня нет ответа на этот вопрос. Вы знаете, я бы ответил мог так. Вы знаете, что специальная военная операция могла бы, может закончиться в конце августа. Ну, вот так вот. А почему? Где бронец аргумент? А ну его к черту. Я просто сказал им все. Но это не мужской разговор. Это не серьезный разговор. Понимаете? А тут еще раздаются какие-то намеки. Похоже, что все идет к окончанию. А, к окончанию. Тогда штык в землю, из окопа выглянул. Ну, что там, политики, уже все, переговоры. Можно на мамке уходить. Это тоже очень интересный момент, на который стоит обратить внимание. Да. Там уже Зеленский, пан, что-то проговорился, тоже сказал, что вот он видит, что-то там на горизонте уже просвет какой-то появился. Да ни черта не появилось. Боевые действия как и шли, так и идут. Только нам же чего не нравится? Нам же не нравится, почему мы до сих пор не победили. Понимаете, вот тупо, почему мы сегодня воюем больше, дольше, чем воевали с Гитлером наши отцы. Почему? Значит, хреново воюем, да? Вы знаете, зачастую это глупая постановка вопроса. Я уже устал повторять, потому что сейчас и время другое, и политика другое, и общество другое. Другая. И вооруженность армии совершенно другая. И так далее. И у противника тоже. То же самое. Тоже. У противника тоже есть беспилотники. У противника есть разведывательные беспилотники, которые насквозь видят наши боевые порядки. Я вчера говорил. Не то, что там дивизия или бригада начнут подходить к линии боевого сопротивления. Взвод начнет выходить к линии боевого сопротивления, все. Его моментально за секунду могут не дойти до линии боевого сопротивления. Его просто разорвут на части вражеские же беспилотники. Нет, давайте быстрее, давайте быстрее, давайте быстрее. Что мамки быстрее похоронки получали или жены? Или вы думаете, что наши генералы только мечтают, чтобы как быстрее бы положить личный состав и все? Нет. Наши генералы действуют сообразно той силе, которая напротив стоит, уважаемая. Она не тупая, она не глупая. Она уже заматерела за 4, так какие там больше лет, да. Там не так-то просто, лаптями не забросаешь. Перерыв объявляю.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
15: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Здравствуйте, с вами Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и в этой программе «На чистую воду» мы говорим с вами о той воде, которая способна влиять на наше самочувствие, и чем же она отличается. Сразу отвечу на этот вопрос. Эту воду подготовили, прежде чем ее пить. Ее проионизировали, и ионизация вернула ей те свойства, которыми, собственно говоря, обладала когда-то вся вода на планете Земля, при которой формировался человек, формировался его микробиом. Поэтому, когда мы пьем именно ионизированную воду, то она усваивается каждой клеточкой. Ну, вот смотрите простой пример. Если выпить воду подготовленную, ионизированную, 1 литр, то усвоится 1 литр. А если выпить 1 литр простой воды, вот нет у вас ионизатора, вы сейчас нальете там себе из-под крана или из бутылки, 1 литр выпейте, а усвоится 1 чайная ложка. Как вы думаете, хватит 1 чайной ложки организму? Вы слышали, вот сегодня я на радио Комсомолке услышала факт такой, что летом в жару плюс 30 в 1 час человеческий организм хватает литр, теряет литр воды с потом, литр. Я об этом вчера большой пост написала в нашем телеграм-канале ионизатора Aqualife. Подписывайтесь, прочитайте подробно, что же это значит для организма человека. Ну а мы с вами давайте перейдем к конкретике, поговорим с вами о конкретных исследованиях, которые проходят в мире. Итак, холестерин, аппетит и сон. Исследование 2025 года опубликовано в журнале «Медицина». Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале, показало потрясающие результаты. Участники пили водородную воду 8 недель. И через 8 недель получили следующий результат. Общий холестерин снизился, плохой холестерин, ЛПНП, снизился, тяга к сладкому значительно уменьшилась, качество сна улучшилось. Что это значит для вас? Вы начинаете меньше хотеть булочек и конфет, лучше спите, а ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. Еще одно важное клиническое исследование, в 2025 году его также провели, направлено на людей с метаболическим синдромом. В совокупности это высокое давление, высокий сахар, лишний вес. Что показали промежуточные итоги? Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего тела снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Еще одно исследование – противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. Что это значит для вас? Хроническое, вялотекущее воспаление – это основа ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать быстрее. Еще одно исследование – выносливость. Японские ученые провели 6-месячное наблюдение за пожилыми людьми в возрасте 76+. Они взяли 48 человек, разделили их на две группы, по 24 человека в группе. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную. И спустя время провели замеры и тесты. И что выяснили? Группа, которая пила ионизированную водородную воду, увеличила свою силу ног и скорость ходьбы. Тогда как в другой группе сила ног ослабла. Что это значит для вас? Это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потери подвижности в пожилом возрасте. Водород восстанавливает ваши митохондрии и электростанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Неважно, сколько вам сейчас лет. Важно начать прямо сейчас пить правильную воду. Это профилактика всего. Ну, а если уже возраст, и есть какие-то определенные проблемы, вы пьете большое число лекарственных препаратов, но ничего не помогает, вполне возможно, вам не хватает всего лишь навсего одного элемента – воды. Вот когда добавите воду, увидите, почувствуете, как все поменяется. Таких историй огромное количество. Когда приходят люди к врачам с тем, что вот у меня тут болит, там болит, пью такой препарат, сякой препарат, ничего не помогает. Давайте вот от давления мне еще пятый препарат назначим. И врач говорит, а давайте попробуем оставить ваши препараты, которые есть, просто добавим водородной воды. И все. И через месяц человек приходит и говорит, вы знаете, внезапно все, оказывается, работает. Все у меня в порядке практически с давлением. Вот как это работает. У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. То есть вы сейчас звоните 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, фиксируете на него цену 29 900, потому что уже завтра вполне возможно будет другая цена, но в понедельник так точно, потому что 29 900 – это цена прошлого года. Мы не можем ее больше держать дальше. Вы звоните сейчас 8 800 505 08 55, фиксируете цену 29 900, ждете посылку. Когда посылку получаете, вот тогда оплачиваете уже свою покупку, ионизатор 29 900. И с момента, как вы его получили, оплатили, у вас начинается тестовый период, он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы наблюдаете за своим состоянием. Но в течение этих 90 дней, будь то день 75 или 89, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые за него заплатили. Вы также звоните 8 800 505 0855, говорите, хочу вернуть. Почему возвращаете, мы не спрашиваем. Вы взяли, попробовали, дальше уже решать вам. Но так, к слову, просто хочу сказать, что отказов на самом деле у нас очень мало. Мизер какой-то. Люди чувствуют, понимают, видят результаты свои, видят анализы, что такая вода действительно работает и меняет их жизнь к лучшему. Потому что они становятся более активными, более позитивными, более подвижными. Уходит ряд проблем со здоровьем, который ранее беспокоил. И, собственно говоря, все становится хорошо. Попробуйте и вы. Напоминаю, тестовый период 90 дней. Оплата при получении, а звонок бесплатный. 8 800 505 0855. Я знаю, что многие слушают годами. Годами. Потом покупают и говорят следующее. Я жалею только об одном, что я не купил раньше. Почему же я так долго слушал? Не попадайте в эти ряды, звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Тем более, что сегодня очень хороший повод и сэкономить в том числе, потому что сегодня еще цена прошлого года 29 900. Звоните 8 800 505 08 55. Ну, а мы с вами давайте поговорим еще об одном нашем продукте. Раз уж начали с того, что в жару в плюс 30 организм в час способен потерять целый литр воды, он ведь теряет не только воду, он теряет еще и электролиты. Это очень сильно усиливает давление на наше сердце, это скачки давления, это проблемы с сердцем, нам оно не надо. Поэтому мы пьем правильную воду и обязательно на ночь мы пьем магний. Люди, кстати, старше 65 лет относятся к особенно климаточувствительной группе. У них уже по-другому работают механизмы теплоотдачи. И из-за жары организм теряет много жидкости, кровь становится очень густой и повышается риск инфаркта миокарда. Поэтому очень важно, всегда важно пить достаточное количество воды, правильной воды, но в жару особенно важно. И вот здесь еще важно выставлять потерю электролитов, поэтому пейте магний. Я сейчас хочу вам сказать буквально пару слов о нашем магнии. Наш магний – это магния-цитрат. Цитрат считается одной из самых легкоусвояемых форм магния. И принимать ее можно практически постоянно, потому что это важнейший элемент для всего организма, ну а также для фасциальной соединительной ткани организма. Это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. И здесь очень важен магний, потому что недостаток магния может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, артритам, артрозам, остеопорозам. Смотрите, не хватает магния, уже и сердце страдает, уже и все наши суставы посыпались. Поэтому магний лучше пить всегда. У нас магний-ацитрат, он шипучий, растворимый, со вкусом горной мяты и мандарина. В одном стике суточная доза магния, а стиков в упаковке аж 120. То есть для одного человека это 5 месяцев приема. Ой, 4 месяца приема, прошу прощения. И стоит он сегодня 3000 рублей. Такой цены другой просто не найти. А в комплекте с циклокрепса, который отдельно стоит также 3000 за полкилограмма и также позволит вам восстанавливать электролиты, всего лишь 5000 рублей. То есть выгоднее взять и циклокрепса, и магний вместе. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Не упустите. Последний день 29 900 ионизатор воды Аквалайф. 8 800 505 0855.
16: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Помните то чувство, когда путешествие начинается еще до самой поездки? Когда выбираешь направление, сохраняешь красивые места, продумываешь маршрут и ищешь тот самый отель. Планировать отпуск – приятно, особенно когда все для путешествия собрано в одном месте. Т-путешествие – сервис, где можно удобно спланировать всю поездку целиком. Отели и апартаменты, авиа- и ЖД-билеты, экскурсии и туры. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают выбирать спокойно, без хаоса и бесконечных сравнений. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банк. Быстро, удобно и так, как комфортно именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и авиабилетов, а все детали поездки хранить в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Если что-то пойдет не по плану, поддержка Т-путешествий на связи 24/7 и готова помочь в любой ситуации. Пока другие открывают десятую вкладку и продолжают сравнивать варианты, вы уже представляете, с чего начнется ваш отпуск. Т-путешествия. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
16: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера, во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: О политике.
7: Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на форуме Евразийского экономического союза. Отдельная встреча президентов России и Белоруссии прошла во Дворце независимости Казахстана. До этого там проходили мероприятия саммита ЕАЭС, в котором участвовали оба лидера. Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом позавчера. Во Дворце независимости в Астане 28 мая прошли переговоры президента России с казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым. В расширенном составе стороны подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства. Накануне российский президент поучаствовал в Евразийском экономическом форуме, а сегодня в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
19: Ответные меры в связи с закрытием Генконсульства России в румынской Констанце и объявлением консула Андрея Касилина персоной нон-грата не заставят себя ждать. Об этом заявила сегодня представитель российского МИДа Мария Захарова. Президент Румынии Никашор Адан объявил о закрытии Генконсульства после ночного удара беспилотника по жилому многоэтажному дому. В румынском МИДе заявляли, что дрон принадлежал России и обвинили страну в серьезной безответственной эскалации. Владимиру Путину доложили о произошедшем с БПЛА, это рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Саму ситуацию он комментировать отказался. Один из беспилотников сегодня ночью влетел в многоэтажный жилой дом в Констанце. В одной из квартир начался пожар, пострадали 4 человека, и еще один БПЛА упал в уезде Марамуреша, но взрывного заряда он не нес. Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в России. В среднем такие специалисты получают от 142 до 162 тысяч рублей в месяц. При этом на крупных промышленных объектах, в нефтегазовой сфере, строительстве трубопроводов, атомной энергетике зарплаты сварщиков могут достигать 330-540 тысяч рублей.
5: О спорте.
19: Мира Андреева вышла в четвертый круг открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка в двух сетах обыграла представительницу Чехии Марию Боускову за 1 час 35 минут со счетом 6-4-6-2. Также в четвертый круг Ролан Гаррос вышел Андрей Рублев. Он одержал победу над португальцем Нуну Боржишем 7-5-7-6-7-6. В следующей стадии он встретится с победителем матча Алекс де Минор Австралии и Якуб Меншик Чехия.
20: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
22: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница, это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки FM, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи у нас художница Наталья Филиппович. Добрый вечер.
23: Здравствуйте.
22: С чего начинался ваш путь в искусство?
23: Ну, несмотря на то, что мой дедушка, один из дедушек, работал и в черчении, и был художником параллельно, для меня рисование никогда не представляло ничего интересного. Я на все это смотрела, никак не интересовалась.
22: Со более скептицизмом?
23: Того, когда все дети очень долгое время интересуются процессом рисования, ну, в таком маленьком возрасте, мне категорически все это не нравилось. А потом, где-то в районе 30 лет, я в один прекрасный день проснулась и решила, что мне срочно нужно рисовать, сейчас или никогда. Собственно, это был такой спонтанный порыв.
22: А почему достаточно так сухо смотрели? Это скептицизм определенный?
23: Я думаю, скорее всего, срабатывал перфекционизм, потому что я смотрела на работы дедушки, всем этим восхищалась. Но у меня почему-то, поскольку я привыкла как истинный трудоголик и перфекционист, всегда делать либо идеально, либо никак, я почему-то думала, что у меня так красиво не получится, поэтому, собственно, и начинать тоже не стоит.
22: Угу.
23: И не пробовала.
22: Ну и потому что, наверное, это еще была не акварель, потому что я знаю вас как акварелиста. Как вас выбрал этот материал? Или вы его?
23: На самом деле, даже дедушка, он работал в основном акварелью, были какие-то графические работы, карандаши, было что-то маслом, но как для меня, я понимала, что масло у меня почему-то ассоциируется очень сильно с академизмом. Пастелью я вдохновляюсь, но это грязно, вот, поэтому я решила, что материал будет, скорее всего, акварель, потому что он достаточно непредсказуемый, несмотря на то, что легкий, прозрачный, но у него есть свой характер, собственно, как и у меня. И поэтому я решила попробовать именно с него.
22: Свой характер, потому что акварель немножко бунтарская, и надо ей позволить жить своей жизнью, да?
23: Ну, на 100% ты никогда не знаешь, что получится, несмотря на то, сколько бы практики ты не вложил, сколько бы технику ты не оттачивал, все равно результат всегда немножко непредсказуемый, особенно в моментах, где ты работаешь не по сухому, да, а в варианте более жидком и плавном. Потому что акварель все-таки может давать какие-то разводы, пятна и так далее. И здесь ты не всегда на 100% уловишь, как будет в конце.
0: Ну, мне кажется, в этом и есть определенная прелесть акварели, что она даст иногда такое идеальное пятно, такое вот, что ты понимаешь, что оно нужно. Вот оно так и должно быть.
23: Это однозначно. Для меня это получилось, собственно, терапия одновременно. Поскольку меня подлечило это очень здорово в плане перфекционизма. Поскольку ты планируешь одно, да, техника, да, ты знаешь, как что делать, но в итоге все равно есть какие-то нюансы, которые акварель переносит сама по себе. И мне это было вот, видимо, нужно, и получилось здорово.
0: Немножко такой бытовой вопрос. Какая краска всегда очень быстро заканчивается? Какие цвета вот уходят на раз-два?
23: Чаще всего улетают умбра жженая и сиена жженая, потому что я сама рыжая, и как многие коллеги посмеиваются, люблю рисовать тоже достаточно рыже-коричневую натуру, поэтому все, что коричневое и рыжее, моментально уходит из палитры.
0: Угу. В чем для вас прелесть акварели и почему ни один другой материал, ну помимо того, что близок вот к характеру, не подходит, не променяли бы вы ни на что акварель? Почему именно она?
23: Мне нравится вот эта полупрозрачность и легкость, неоднозначность, когда ты через многие даже слои можешь накладывать какие-то дополнительные детали, которые как будто бы не окончательно звучат, как если бы мы сравнивали, да, с тем же маслом, с гуашью, с пастелью, там все-таки все более четко.
0: Поэтому, а тут видимо, такая недосказанность покупает. Определенная, и в этом тоже есть прелесть, когда вот вроде бы намек добавил, но вот прям глухо-глухо цвет не положил.
23: Да, это просто однозначно любовь. Я пробовала, на самом деле, какие-то комбинации, пробовала сочетать акварель с другими материалами, но сколько бы и чего бы я ни тестировала, однозначно возвращаюсь только к ней. Эту любовь не перебить.
0: Каким был ваш первый паттерн?
23: Если говорить о коммерческом именно варианте, то, что было не для себя, а не просто в качестве расширения портфолио, то мне повезло, достаточно быстро откликнулся именно заказчик такой, интересным запросом, поскольку это был паттерн для бренда, работающего с балетным оборудованием, и они разрабатывали, хотели запустить уникальную линейку белья для тренировок, боди, купальники детские, именно с дизайнерскими принтами и паттернами. Такого нигде не было, потому что в основном эта продукция делалась однотонной, либо там кислотных каких-то оттенков для того, чтобы как-то отличаться, а красивых цветочных паттернов именно в этой сфере практически не было на тот момент. Поэтому это была задача суперинтересная.
0: Знаю, что ваши иллюстрации также можно увидеть и на постельном белье. Была коллаборация с брендом, который выпускает шелковые платья. Также вы участвовали в создании упаковки для лимитированной серии туалетной воды. Как приходили в вашу жизнь эти заказы? Вы сами их искали или чаще уже находили вас?
23: Основная масса заказов приходила из соцсетей, люди находили меня сами уже по существующим разным портфолио, роликам и публикациям, но в некоторых случаях, когда мне хотелось чего-нибудь необычного, я могла заходить на разные ресурсы, в разные каналы, где люди могут напрямую создавать какие-то запросы, что им нужно разработать то-то и то-то, и если мне казалось интересным, той же туалетной водой или с тем же брендом, вот совсем недавно у нас была коллаборация с брендом, который производит такие праздничные колпачки для детей. И там тоже требовались винтажные иллюстрации. Я могла откликаться самостоятельно и писать первым предложением, что я могу это красиво оформить.
0: Самый необычный запрос, с которым к вам приходил заказчик, какой он был?
23: Если дело касается подачи, то в самом начале своего творческого пути, кроме каких-то иллюстраций под разные запросы, я работала и с логотипами. И вот там был необычный заказ, когда меня попросили разработать логотип для магазина обуви детской. Причем эта обувь, которая была изображена, она должна была, что называется, переодеваться по сезону. То есть логотип можно было менять. Летом он был с летней ботаникой, зимой с какими-то шариками-фонариками. А что касается в целом, самым необычным запросом для меня, наверное, было необычнее всего, когда ко мне обратились работники церкви И мы разрабатывали для них целую серию очень красивых нежных акварелей для воскресной школы, для каких-то информационных листовок, для конкурсов пасхальных. То есть это было, ну, явно не сфера, из которой я ожидала получить заказ.
22: Ну, а мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с Натальей Филиппович.
2: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты.

0: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
2: С вами все еще Кира Дементьева, проект «Закулисье», и мы говорим с Натальей Филиппович о искусстве. Это художница, иллюстратор, очень интересные и нежные, и милые работы выходят из-под ее руки на этот свет. Сейчас вы разрабатываете иллюстрации для бланков для писем. В рамках этого заказа вы изобразили очень милого воробушка в шляпе, также кролика с конвертом и прочих милых зверят. Как появились эти персонажи? Из ТЗ или сначала были какие-то ваши идеи, ваши наброски, и выясняли, что подходит, не подходит?
3: Учитывая, что работаю я не первый год, мне очень везет с заказчиками, поскольку большинство из них уже приходит на какой-то готовый стиль, то, как я интерпретирую те или иные темы, и поэтому мне в большинстве случаев дают не суперчеткое ТЗ, а говорят рисовать, как я это вижу. Поэтому конкретно в последних вот иллюстрациях, о которых вы говорите, это все предлагала я. То есть я брала свои какие-то яркие образы детские, поскольку это все было для детской продукции, и затем уже предлагала заказчику, и, я не знаю, практически 99% утверждается: о, красота, да, делаем так.
2: Угу. За какой бы заказ вы не взялись бы никогда на свете?
3: Однозначно что-то конкретно политическое, что-то связанное с богохульством и, скорее всего, какие-то очень сложные технические вещи, там архитектуру рисовать, какие-то сложные механизмы и очень точные портреты людей, поскольку это вообще не моя специализация.
2: Я знаю, вот вы буквально несколько дней назад выкладывали пост про именные буквы с цветами. Как появилась идея и во что она трансформируется сейчас, потому что, насколько я понимаю, она перерабатывается и вырастает в что-то другое, новое.
3: Изначально, да, силуэтные композиции, в которых остается свободное пространство в виде буквы, обрамленное разными элементами цветочными, с животными, с птицами и так далее. Это была задумка, которая родилась в момент первой беременности. Я решила, что каждому из детей, которые у меня будут рождаться во время беременности, я буду готовить вот такую композицию по первой букве выбранного имени ребенка, для того, чтобы потом можно это было перенести либо на одежду. Понятно, что оригиналы остались в интерьере. После того, как я все это показала, многие люди захотели и своим детям что-то подобное заказать. То есть это была своеобразная альтернатива избитым метрикам привычным, да, где прописывается вес, рост новорожденного. Дальше стали поступать предложения от молодоженов, чтобы такие же цветочные композиции можно было превратить в фамильные гербы и разместить все это потом на пригласительных, на каких-то больших листовках и баннерах на свадьбе, на торжестве. И использовали точно так же все эти материалы потом и в фотосессиях в качестве каких-то интересных деталей.
2: Для вас самый важный показатель, что работа удалась. В чем вот этот показатель? Как вы чувствуете, что работа, да, она получилась?
3: Когда не хочется ничего добавить, когда нет ощущения «и так сойдет», это значит, что, ну вот, действительно все было сделано максимально здорово, гармонично. Естественно, когда обратная связь поступает моментально, и люди говорят, что мы сразу же будем вас всем советовать, мы пришлем вам все материалы, как только продукция вернется из печати. И, естественно, возвращаться потом тоже. Отличный показатель.
2: Ну, а сейчас небольшая рубрика про бытовые такие моменты в художественной жизни. Было или не было? Я буду называть те или иные случаи, а вы будете говорить: да, было, или нет, не было такого никогда. Макнуть кисточку в чашку с чаем.
3: Было.
2: Не рисовать целую неделю?
3: Не было. Ну, разве что, если по болезни вдруг. А так нет. Даже с температурой в самом худшем состоянии рисуем.
2: Использовать обратную сторону не понравившегося

0: Учащейся работы для выкрасок или для палитры?
1: Было.
0: Смешивать краски сразу на работе?
1: Нет, не было. В основном доверяю палитре.
0: Писать работу только одной кисточкой?
1: Было. Сейчас очень много универсальных вариантов.
0: Угу. Генерировать референс с помощью нейросети?
1: Не было. Вот еще не дошли руки. Не настолько я люблю все эти технологии.
0: Отправлять кого-то за цветами, которые нужны для натуры?
1: Это да, всегда, пожалуйста, было.
0: Делать набросок спонтанно на салфетке, сидя в кафе?
1: Может быть, не на салфетке, но на каких-то странных, да, было.
0: Писать картину с включенным секундомером или на время?
1: Не было, но планирую исправить этот нюанс.
0: Спасибо большое за ответы в блице. Ну а мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с художницей Натальей Филиппович.
2: Просто космос.
3: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
2: Просто космос.

0: Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда.
3: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
7: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: Об атаках.
9: Сегодня впервые на территории всего Уральского федерального округа ввели режим ракетной опасности, сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Так, сегодня около 14:25 по Москве режим ракетной опасности объявили власти Свердловской, Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тюменской, Липецкой и Курганской областей, а также Пермского края, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа. Сообщения об этом были опубликованы на каналах глав регионов. Через час режим ракетной опасности отменили. Также вводились ограничения на работу аэропортов в Казани, Нижнекамске, Оренбурга, Самара, Ульяновска, Чебоксар. Сейчас их уже сняли. Состояние 3 студентов колледжа Старобельска, проходящих лечение в Луганской клинической больнице, оценивается как средней степени тяжести. Еще один остается в крайне тяжелом состоянии. 23 мая одного из пациентов перевели в Национальный мединсследовательский центр травматологии и ортопедии для дальнейшего лечения. 24 мая еще одну пациентку перевели в то же медучреждение. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь и проходят лечебно-диагностические мероприятия. ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В ЛНР в ночь на 22 мая погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ООН призвали расследовать атаку и привлечь виновных к ответственности.
8: О проверках.
9: Вина в пакетах не прошли проверку Роскачества. Половина из них не дотянула даже до минимальной оценки ГОСТа. Нарушения зафиксированы у 5 торговых марок в литровой упаковке. Ведомство сообщило, что у многих товаров были явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей и вовсе экономит на всем, включая само вино. Есть опасения, что ряд продукции имеет признаки фальсификации и могут быть небезопасны. При этом за прошлый год мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина. Было реализовано более 120 миллионов литров.
8: О ценах.
9: Роспродсоюз заявил о подорожании минимальной месячной продуктовой корзины. Ее стоимость увеличилась на 3,3% и составила 7762 рубля. По данным ассоциации, дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае более 20 тысяч и свыше 13 тысяч рублей соответственно. В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет чуть более 9 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 8900. Всего в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, хлеб, крупы, овощи, фрукты, а также молочка. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
9: С вами все еще Кира Дементьева, проект «Закулисье». Мы продолжаем говорить про жизнь художника, жизнь непростую, потому что, мне кажется, вот сейчас такое время, когда художнику надо быть блогером. А надо ли вести соцсети, рассказывать истории из жизни, или все-таки не обязательно это медийность определенная?
10: Несмотря на то, что далеко не всем людям это нравится, реалии таковы, что без этого, к сожалению, никак, потому что можно быть совершенно супер творческой личностью, рисовать невероятные вещи, но если не вести соцсети, то об этом практически никто не узнает. И как раз-таки для того, чтобы об этом узнали, чтобы на это был спрос, чтобы можно было дальше как-то нести все это в массы, приходится все это показывать в соцсетях, приходится быть одновременно и блогером, и каким-нибудь SMM-специалистом самому себе, и монтажером, и выдумывать каждый раз какие-то новые интересные форматы подачи своего творчества, потому что, к сожалению, аудитория присыщена разными развлекательными форматами, поэтому приходится подстраиваться.
9: Над чем вы работаете сейчас?
10: Сейчас у нас очень большой проект «Творческие пособия развивающие». Мы работаем над целым блоком изданий по развитию материалов креативных для детей, с помощью которых можно возрождать эпистолярный жанр, можно возвращаться к красивому написанию писем от руки, изготовлению разных нескучных поделок без всяких трендовых персонажей, а именно с ассоциациями и упором на какие-то красивые, спокойные, гармоничные вещи, которые были в нашем детстве. И, собственно, сейчас упор в основном на это. Несколько текстильных коллекций для платьев детских, взрослых. И сейчас снова пошел интерес к интерьерным работам с латынью, то есть это классическая ботаническая иллюстрация с подписями, с разными расшифровками растений. Вот примерно над этим мы трудимся.
9: В чем для вас миссия художника?
10: Не знаю, прямо громко так сказать, миссия ли, но мне кажется, мне бы хотелось попробовать продлить красоту момента. Попробовать обратить внимание людей на то, насколько много красивых, интересных вещей и даже чудес каждый день мы встречаем где-то очень близко. И попробовать, опять же, возродить какие-то ассоциации теплые из детства. Потому что очень многие персонажи, которых я рисую, они как раз-таки идут с отсылкой на какие-то наши старые мультфильмы, на персонажей из сказок всем известных. Только вот в новой подаче.
9: К сожалению, время эфира подходит к концу, и специально к циклу про художников я немного трансформировала традиционные вопросы. Вместо того, чтобы вы пожелали нашим радиослушателям, хочется задать немножко другой вопрос. Что бы вы пожелали начинающим художникам?
10: В первую очередь, однозначно, не сравнивать себя ни с кем, поскольку все, что вы видите, особенно сейчас в соцсетях, это может быть результат огромной работы. И это не та точка, на которую стоит равняться и думать, у меня так не получается. Возможно, человек к этому шел годами. Кроме того, однозначно не бояться всяких нейросетей искусственного интеллекта, поскольку, как показывает практика, многие и книжные издательства, и другие заказчики на иллюстрации говорят о том, что их не устраивает то качество иллюстрации, которое дают нейросети. Поэтому, художники, не беспокоимся, все будет здорово. И, конечно же, не забывайте говорить о том, что вы делаете абсолютно везде, поскольку вы не знаете, придете ли вы на какую-то детскую площадку, и вдруг там кому-то понадобятся иллюстрации, или вы окажетесь в стоматологическом кресле, и там тоже кому-то понадобятся ваши услуги. Где-то косвенно услышать про какие-то визитки, которые кому-то нужно разработать, логотип, возможно, какой-то баннер. Это все очень близко, и если люди не будут знать, что вы занимаетесь рисованием и чем-то связанным с ним, то, естественно, много шансов и интересных идей пройдет мимо вас.
11: Спасибо большое, Наталья. Ну а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте и в мессенджере Макс. Всего доброго и счастливо!
12: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: И на эти деньги мы еще купили одного зубра и 5 зубрих. Ну, вот так у них устроено стадо. Это уже же проект идет 2 с лишним года. Но первое, среда обитания им подошла. Спокойно перенесли зиму. Они начали плодиться. Значит, все хорошо. Третье, что внешних врагов у них нету. Понятно, человек за ними не охотится, они очень строго запрещены и охраняются. У меня сейчас другой в отношении их вопрос. Вообще все, что мы делаем с зубрами, это не моя прихоть какая-то была. Она, может быть, родилась как моя прихоть, но перед тем, чтобы начинать этот вопрос, все-таки мы в живую природу как бы вводим другой элемент живой природы. Здесь надо быть очень осторожным. И мы договорились, я попросил дать заключение нашей Академии наук, нашего института. Они дали заключение. Вообще, ну, скажем так, несколько тысяч лет назад зубры здесь бегали, и там ого-го, как говорится, это их среда обитания была. Как, впрочем, наверное, по всей России. Или как вот бизоны в Америке. Ну, да. Они практически всю Северную Америку, значит, населяли. Ведь надо хорошо понимать пределы этой работы. Если зубры вот так вот будут, понимаете, это время быстро проходит. Это уже ну, не в мой период будет, скажем так. Но если зубры будет стадо несколько тысяч, что с ними делать будем? Они тогда будут выходить и на поля, они будут выходить. А такую тушу ни электронный пастух ничего не остановит. И здесь поэтому нам нужно очень внимательно смотреть конечную цель, чего мы хотим. Она для меня сформулирована следующим образом. Самовоспроизводимое стадо. То есть стадо живет, мы поэтому будем покупать разных видов зубров, они разные есть. Есть беловежки, сейчас пока у нас стадо вот чисто беловежка. Но я считаю, что нам нужно купить кавказских зубров, есть орловские, калужские зубры, они немножко отличаются, чтобы кровосмешение не происходило. И вот самовоспроизводимое стадо, это, наверное, стадо где-то несколько сотен особей, и вот они будут. И, наверное, их надо будет на самом деле... Мы же, знаете, как мы же в огороженном режиме их держим. У нас на вольном выпасе только есть одна семья во главе с зубрихой, что интересно. Они вот путешествуют, но далеко тоже не уходят. У нее ошейник такой электронный, и мы видим их передвижение. Интересный проект, я не знаю, вот я лично для себя как-то вот считаю. Я не к тому, что там почивать на лаврах когда-то. Но я, если меня сам себя спрошу, что ты хорошего сделал, я себе, может быть, с улыбкой скажу. Я зубров принес и развел в Башкирии.
19: Если мы представим себе такую фантастическую ситуацию, у вас появилось 2 дня отпуска, никто вас не дергает, никто вам не звонит. Куда вы отправитесь?
18: Ну, она, скажем так, не такая уж фантастическая. Все-таки иногда я два дня беру. Мне сейчас очень нравится, я сажусь за руль, беру семью, детей, потому что у меня вот мальчики выросли, им уже интересно, им хочется познавать. Ну и просто вот выбираем объект, какой-то район, а в каждом районе что-то интересное. Либо исторический объект, либо там культурный объект, либо природный объект. Вот прошлые выходные мы ездили в Ишимбайский район, Гумеровское ущелье. Красивые просто очень места, просто вот посмотрели. Поэтому у нас в республике есть на самом деле вот куда выехать с семьей, и, в принципе, и дороги позволяют доехать, и какой-то придорожный сервис есть, то есть можно и туристические объекты мы начали проводить в порядок. Поэтому, мне кажется, мы такая вполне интересная туристическая территория.
19: Дорогие друзья, сейчас у нас реклама, после нее мы продолжим.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости. Главное.
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Александр Лукашенко сообщил, что во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ему встретиться с Владимиром Путиным в Минске. Как сказал белорусский президент, глава Франции не исключил такой возможности. Лукашенко пояснил, что в телефонном разговоре 24 мая обсуждал с Макроном Украину. Состояние 3 студентов колледжа Старобельска, проходящих лечение в Луганской больнице, оценивается как средней степени тяжести. Еще один остается в крайне тяжелом состоянии. 23 мая одного пострадавшего перевели в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии, а 24 мая еще одну пациентку перевели в это же медучреждение. ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР. В ночь на 22 мая погиб 21 человек, 65 пострадали. Вина в пакетах не прошли проверку Роскачества, половина из них не дотянула до минимальной оценки ГОСТа.
20: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Меня зовут Олеся Носова, я главный редактор «Комсомольской правды». И сегодня мы встречаем в нашей студии главу Башкирии Радия Фаридовича Хабирова. Самый узнаваемый бренд – это башкирский мед. Рассказывают, что пчелам тяжело, они, к сожалению, вымирают. В целом, так пчелы. Бы, а что конкретно за башкирскими?
18: Да. Ну, это естественный процесс в жизни. И люди умирают, и пчелы умирают. Я думаю, что вы имели в виду, что появились новые угрозы для нашей пчелы. Которые. Потому что новая угроза? Когда привозят нам другие пчелосемьи? Вот сейчас Россельхознадзор пытается определить, и мы нашли поставки сюда пчел с других регионов, из другой узбекских пчел. Они просто отрабатывают сезон. Это также вмешательство в нашу фауну-флору с последствиями очень плохими. Ну и, соответственно, страдает наша башкирская пчела. Это раз. Второе, даже, наверное, не это все-таки. Современные формы ведения сельского хозяйства предполагают достаточно активное использование пестицидов, бактерицидов и так далее. Там, то есть химических средств борьбы с паразитами, всевозможными и так далее. И когда опыляются, допустим, поля, под какого-то паразита. Понятно, пчела тоже страдает. Это вот вопрос наших постоянных консультаций с пчеловодами. У нас, если не ошибаюсь, более 200 тысяч людей занимаются пчеловодством, поэтому практически все заставлено маленькими выездными пасеками. Поэтому здесь надо с ними говорить и как-то вот стараться, и наука, чтобы позволяла, чтобы мы пчелу-то не убивали. Ну, условно вам могу сказать, у нас было нашествие шелкопряда позапрошлым, если не ошибаюсь, году. Когда лес практически голый был, он моментально съедает все. Но нам же с ним бороться надо. Мы леса опыляем. К чему это приводит? Конечно, погибают не только пчелы, многие виды насекомых. Поэтому сказать, что какая-то, вы знаете, такая фатальная угроза есть, я бы не сказал. Понятно, что вот эти все процессы, они мешают. Это вот раз. А второе, третье, наверное, все-таки мы стараемся беречь наши леса. Липа – это главный липовый мед, потому что есть лес, есть, соответственно, пчела такая. Есть там цветочный сбор, есть липовый сбор. И, ну, я что могу еще сказать? Я вот посмотрел, готовился к встрече. Тем не менее, где-то процентов на 10 рост производства у нас произошел. Где-то 5,8 сотен тонн мы это на гора даем. Это порядка 10% всего производства меда Российской Федерации. Но знаете, что интересно? Я этим занимался на порядок больше, на порядок прям, на серьезный порядок выращивают мед не в России. Австралия, Канада. Америка.
19: Узбекистан, судя по всему.
18: Я бы не сказал, что у них тоже много. Они любят мед, они выращивают, но наш мед же еще другого качества и других показателей всех меда. Поэтому он, конечно, такой, вы правильно говорите, бренд, и не зря он такой бренд.
19: Это да, несопоставимый. В России сейчас бум внутреннего туризма, все друг другу ездят в гости. Вот скажите, в Башкирии куда обязательно нужно съездить? Вот что бы вы порекомендовали?
18: Это сильно зависит от предпочтений, конечно, человека. И вот в этом плане, на мой взгляд, мы удовлетворим разные самые предпочтения.
19: Ну, прежде всего, я думаю, что, конечно, это кулинарный туризм.
18: Я бы даже... Да, он важен, конечно, да. Гастрономический такой туризм, да. Но, во-первых, мне кажется, города уже интересны. Вот в Уфу приехать, погулять по Уфе, сходить в ресторан, сходить в театр, посмотреть наши какие-то объекты, да просто вот так вот порелаксировать. Но, что интересно, у нас другие города начали представлять такой достаточно серьезный туристический интерес. Это вот тот же Бирск. Такой старый, скажем, русский купеческий город. Стрельтамак, достаточно много таких вот, я говорю, для такого городского туризма. И у нас есть такой, знаете, достаточно промышленный город Благовещенск. Но он тоже сейчас много чего интересного сделал в плане привлечения туристов. Это вот такое городское. Но все-таки наша жемчужина, наверное, наша природа и лечебные свойства. Второй вид туризма – это, конечно, медицинский. Это санаторийный туризм. Мы по количеству туристов в санаториях, мы 5-е место в России занимаем. То есть это сильный показатель. Это наши природные объекты. Их много, на самом деле. Вот я говорю, Гумеровское ущелье, пожалуйста, посмотреть. Степи наши посмотреть. Ковыльные степи на юге республики. Леса наши, водопады, которые есть, озера. Практически всего много есть. Из важного что? Есть национальный проект индустрии бизнеса туристического. И по этому проекту мы получили достаточно большое количество денег на субсидирование строительства глэмпингов и таких некапитальных объектов размещения. Но это вполне комфортное место. Они чем хороши, они размещаются непосредственно рядом у этого конкретного природного или там исторического объекта. Поэтому мы увеличили существенно средства размещения. Но я вам могу сказать, что вот в туристический сезон и такие вот предновогодние, это все забито на самом деле.
19: Скажите, когда не туристический сезон? Невозможно?
18: Наверное. Но все равно как-то мы привыкли. Это лето, да, и вот новогодние праздники. И меня немножко расстроило, опять же, по статистике. Мы примерно 2-2,5 миллиона туристов принимаем. Башкортостан никогда, знаете, такой меккой туристической это не был. Так, люди говорили, сплав. Но Башкортостан совсем не сплав. Точно так же, когда говорят, это мед, я говорю, знаете, Башкортостан это не только мед. И мы немножко даже упали. Мы были в Приволжском округе, для нас это такой хороший показатель сравнивания. Мы были обычно на втором месте, сперва Татарстан, потом мы шли, потом шла Нижегородская область и Самарская. Но вот мы упали, даже туристов больше приехало в Самарскую область и приехало в Нижегородскую. Но Нижегородская, понятно, такая история тоже, рядом Москва и все прочее. Есть над чем работать, и вот я вот верю в успех туристического замысла нашего.
19: Вы знаете, у вас превосходные музеи. Я была у вас на выставке «Золото сарматов». Угу. Вот знаете, одна она стоит того, чтобы приехать.
18: Да, да, да.
19: Великолепно. Музей Шаляпина. Совершенно тоже.
18: Музей Арктики Альбанова.
19: Да, да. Вот это очень
18: Шульганташ, вот, насколько я знаю, у вас в планах есть, да. Вот посмотреть.
19: Музей Нуреева, между прочим.
18: Да, да, много музеев, на самом деле. И у нас очень высокого качества, очень сильный труппа театральная. Оперы, балеты, пожалуйста, драматические театры, на любой вкус. На татарском, русском, башкирском.
19: Ну, а как вы поддерживаете свои местные, так сказать, объекты туристические?
18: Знаете, вот это называется, нужно создавать инфраструктуру туризма. Это очень широкая часть. Вот возьму, просто приведу пример. Это я сам на своей шкуре испытал. Я, когда езжу на машине, несколько лет назад едешь, ну, все равно же хочется где-то остановиться, руки помыть и так далее. Останавливаешься, и вот ходили там, как говорится, в лесок. Вот сейчас все-таки мы приняли программу развития придорожного сервиса, он должен быть. Заправиться, помыть машину, перекусить, что-то купить. Даже молельные комнаты есть, перепеленать ребенка и так далее. Поэтому сейчас вот вдоль дорог вы можете увидеть, что мы достаточно много. И потом, знаете, нужно было решать простые вещи, как убитые дороги восстанавливать. Их было много, на самом деле. Они и сейчас есть на дороге. Потому что, ну, если дорога убитая, ну, какое тебе удовольствие поехать по ней? А сейчас, вот вы же говорите, в Чечню вы долетели. Трасса, да. Кстати, по многим направлениям вот, вполне комфортно можно долететь. Это поддержка уже непосредственно туристических операторов. Это выход на международный рынок. Очень важно всеми силами стараться, чтобы из Уфы вылетали как можно больше рейсов в зарубежные страны. Понятно, сейчас это невозможно, ну, взять ту же Европу. Но до всех событий в 2019 году мы открыли прямой рейс Уфа-Вена, Вена-Уфа. 3 часа, и ты гуляешь в Вене, прекрасно. Ну, то есть мы работали над открытием Тель-Авив, мы работали над Миланом, Франкфуртом на Одере. Поэтому я думаю, когда мир, как говорится, вот сумасшествие сойдет и придет чувство...
19: Все вернется. Слушайте,
18: ну
19: у нас Китай на самом деле...
18: Китай мы летаем. Да, Китай не обижает, у нас прямой рейс, Аэрофлот выполняет. Вот. Поэтому Китай, знаете, вот я для себя вот открыл, я вот буквально недавно был по делам в Минске, но я тоже ребенка прихватил и как-то вот показал Минск. А следующая у меня цель – это вот так вот поехать в Узбекистан. Есть что посмотреть, и я вообще считаю, что Узбекистан вот такой недооцененный, потому что уникальный, конечно.
19: Бухара,
18: Хивы, да, это вот космос, конечно, да.
19: А давайте про памятник Салавату Юлаеву. Ходят разные слухи, в том числе и о том, что, возможно, все-таки поставить копию будет лучше.
18: Ну, во-первых, я вновь хочу повторить, нас, наверное, Всевышний, как говорится, оберегает. Я даже думаю, вот, может быть, мы его сейчас не сняли, могла произойти беда. Он в таком полуразрушенном состоянии был. Когда мы его сняли, разобрали, он же из частей составлен, потом они на месте сваривались. Но, по сути, вот для понимания, вот для того, чтобы сейчас нам его отреставрировать, и 100%, вот если памятник его тела взять за 100%, 60-70% это новые отливки надо делать. Это, по сути, большая часть, это новая, скажем так. Мы-то думали, что, значит, снимем, почистим, где-то подмажем, где-то вот так вот укрепим внутренние стягивающие элементы. Нет, памятник очень сильно проржавел. Местами у него толщина 2 сантиметра, местами 0,5 сантиметра. И потом, надо же понимать, он строился в 60-е годы, и страна только после войны. И качество металла было такое, и очень разнородный металл. И мы когда посмотрели, мы работаем с Академией художеств, здесь нам Василий Зурабович Царетели прям взял свое личное шествие, мы ему очень за это признательны. Он говорит, вам решать, ну, во-первых, говорит, две вещи. Первое, конечно, что мы его отреставрируем, может 20 лет стоять, 30 лет стоять, но никто не дает больше. Я говорю, что нужно сделать? Надо, говорит, отлить новый памятник, абсолютно новый. Он будет стоять 100, 200, 300, сколько нужно. И, наверное, это правильно и ответственный подход. И второе, памятник восстановить, который есть, потому что он объект культурного наследия. Но защитить его от климатического, температурного, водного воздействия. То есть поставить его на каком-то интересном месте, накрыть его неким таким стеклянным саркофагом, красивым. И, по сути, такой будет музей. Знаете, какая интересная вещь? Я вот сам это не ожидал. Мы же памятник все издалека видим. А вот когда я туда пришел, и вот ладонь размером с меня, условно говоря, да, ну или копыта лошади, оно в радиусе, наверное, почти метр. Копыта больше меня. Представляете, какой это памятник? А мы-то видим его наверху. И когда у тебя есть возможность близко посмотреть. Это очень интересно, это очень захватывает.
19: Захватывает дух.
18: Поэтому мы договорились. Там достаточно эмоционально люди воспринимают все связанное с памятником. Мне пришлось много разъяснительной работы провести и нашей команде. Я думаю, что люди сами пусть выберут. Но вот пока туда съездили уже общественные организации, политические. Но пока у них вывод такой, типа, надо новое отливать, вот как предлагают наши реставраторы, и сделать все по уму, как говорится.
19: Ради Фаридович. Спасибо большое вам за такое откровенное интервью. Это было радио «Комсомольская правда», Олеся Носова и глава Башкирии Ради Фаридович Хабиров.
18: Спасибо. Читателям «Комсомолки» всего самого доброго.
19: Спасибо.
21: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
2: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-0555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
21: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
22: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
21: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О политике.
9: Александр Лукашенко сообщил, что во время телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном предложил в Минске встретиться с ним и с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Макрон не исключил такой возможности. Президент Белоруссии пояснил, что в телефонном разговоре 24 мая обсуждал с французским президентом Украину и призвал его стать мотором мирного диалога в Европе, назвав Макрона главным действующим лицом европейского переговорного процесса.
21: Об Украине.
9: Еврокомиссия может разблокировать для Венгрии замороженные миллиарды евро из фондов ЕС, учитывая выполнение Будапештом необходимых реформ. Это заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с венгерским премьер-министром Петром Мадиром. Речь о 10 миллиардах евро для Венгрии, уточнила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, достигнут значительный прогресс в отношении европейских фондов сплочения. Она считает, что у нового руководства Венгрии есть достижения и в защите основных прав Венгрии, в частности, в отношении академической свободы. Еврокомиссия до этого блокировала выплаты Венгрии из своих фондов из-за нарушений Будапештом принципов верховенства закона.
21: О расследованиях.
9: Главное военное следственное управление СКР предъявило обвинение военнослужащему Минобороны Максиму Кашкареву в подделке работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Ему предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторского права и мошенничестве в особо крупном размере, рассказала представитель СКР Светлана Петренко. По версии следствия, с 20 по 26 годы Кашкарев в составе преступной группы изготовил не менее 30 поддельных работ неизвестного. В этот период он заработал минимум 90 миллионов рублей на продаже контрафакта частным коллекционерам в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами России. Имущество самого Кошкарева арестовано на сумму свыше 128 миллионов рублей. Он арестован. На мультфильм «Жил-был пес» снимут полнометражный фильм-ремейк. Как пишет бюллетень кинопрокатчика, проект представила студия ММ. По сюжету бывший боксер под влиянием своего альтер-эго в виде волка похищает дочь своего начальника, а затем героически ее спасает. В фильме будут задействованы Павел Прилучный, Никита Калагривы, а волка, голосом которого в российской версии оригинального мультфильма был Армен Джигарханян, озвучит на этот раз Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август, релиз на декабрь 27-го.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии. В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета и Европа в хиджабе. Цунами мигрантов необратимо накрыл Старый Свет. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Владимир Путин осведомлен об инциденте с беспилотником в Румынии. Ему доложили все детали. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга. Подробности о реакции российской стороны и позиции Кремля по этому вопросу пресс-секретарь не раскрыл. Напомню, в пятницу Минобороны Румынии заявила, что БПЛА долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. От взрыва возник пожар, пострадали два человека. Румынские военные утверждают, что с самого начала отслеживали дрон, но на его перехват подняли авиацию, но нейтрализовать его не смогли. Президент Румынии сегодня утром заявил, что созывает заседание Верховного Совета Нацобороны, чтобы обсудить падение дрона в Галаце, и подчеркнул, что у него нет никаких сомнений по поводу автора и причины случившегося, прямо пальцем показывая на Россию. Правда, доказательства публике не предъявили. Генсек НАТО Марк Рютте держит руку на пульсе, поддерживает связь с румынским руководством. Альянс тоже собрался созвать экстренное заседание. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный». Военный оптимист Алексей Рам. Алексей, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
5: В Альянсе вновь пока еще не вспомнили, не к ночи помянули, пятую статью НАТО. Почему они такие сдержаны, как вы думаете? Это неготовность к чему-то напрямки, к отсутствию железобетонных доказательств? И, может быть, это инциденты, помните, залеты в Прибалтику, там же тоже пятая статья, так это, примяли сразу.
7: Все гораздо проще. Так. Но активируем пятую статью. Что такое пятая статья? Вот у нас почему-то принято считать, что это все вот сейчас как НАТО встанет, да, как США ядерная бомба ударит. Пятая статья, эта статья подразумевает начало обсуждения, и при этом, в зависимости от инцидента, каждая страна предлагает, что она может помочь. То есть, например, США могут вообще сказать, что мы можем Румынии отправить там пайки, сухие пайки, чтобы спасатели, которые завалы разбирают. Угу. Поэтому НАТО это прекрасно понимает, что сейчас вот активировать вот эту активность, показать свою глупость, да. То есть мы сейчас заявим пятую статью и строим вот это совещалово, да. Приходить к активным боевым действиям, а готовы ли мы или нет? Угу. Вроде бы не готовы. Тем более, все-таки давайте будем честными. Румыния, рыльца в пушку. Я вот специально в своем канале мы разбирали в свое время. Ведь там же на территории существует Украина, Европейский учебный центр. А чем он занимается? Он занимается подготовкой украинских пилотов для F-16. Также на базе этого центра осуществляется ремонт вот этих самых истребителей. Он находится на авиабазе Фетеште. Вот. Поэтому оно-то, конечно, побряцать оружие можно, но стоит ли это делать? Понятно, потому что в данном случае вы либо начинаете, это как кто бы это, вы либо крестик снимите.
5: Да, не продолжайте. Я думала, там другая версия у вас будет. Слушайте, в НАТО и Евросоюзе вновь заговорили об усилении восточного фланга, но мне кажется, все под это и заточено было. Дополнительные средства ПВО, потому что Прибалтики ждали 12 миллиардов евро на защиту от дронов. А теперь, думаю, румыны их захотят. Вот все как бы один...
7: Немножко... там немножко не так. Румынии 12 миллиардов дали под прикрытие, на самом деле 12 миллиардов дали
5: Прибалтам. Да, я так и сказала. Я так и сказала, что Прибалтам.
7: Для укрепления, не защиты для дронов. Это такое, как бы скажем, прикрытие. Это для укрепления обороноспособности, ну, на создание условий в случае, не в случае, а с началом военной операции против России. Поэтому это немножко про другое. Это вот то, что они там 45-й бригаде немецкой землю там выделяют под ее развертывание, под создание там дополнительных мест, дислокацию войск, под создание там укреплений. С Прибалтикой это все понятно. Напрямую было ясно, что в какой-то момент они придумают какой-то повод, но возможно, что даже не, они могли бы и не придумать, а просто сказать, ну вот Россия такая вот плохая, поэтому вам даем деньги, укрепляйтесь. Но тут дроны, и как бы вроде бы и хорошо получилось. Угу. Вроде бы мы не просто милитаристы, а мы вот видите, мы такие хорошие, спасаем прибалтов от дронов. Румыния, она не имеет таких стратегических значений для предстоящей операции, как имеет Прибалтика, которая, по сути, будет одним из основных плацдармов. Поэтому в сложившейся ситуации румыны ничего не получат, кроме поддержки и пожеланий удачи и успехов.
5: А вот, кстати, дрон, да, был обнаружен радарами, пролетел около 10 километров над территорией Румынии, 150 метров высота, насколько я поняла. Военные не могли его нейтрализовать. Они говорят, что там близость жилой застройки и бла-бла-бла. А вы это верите или нет? Или там ПВО какое-то?
7: Плохому танцору. Всегда что-то мешает. Так и здесь. Так и при Балтии. Мы отслеживали. Мы были готовы. Но тут такой риск был. Вот он бы тут бы упал. Mm-hmm. И вот в лесок, а в леску очень редкие виды насекомых. И они бы погибли. Но это вот всегда, когда ты ничего не можешь делать, рассказываю о том, что ну, не могли сбить. Угроза была. За вас же беспокоились жители. Вот за вас переживали. Вот. Ну, а то, что он куда-то там прилетел в дом, ну, так бывает.
5: А скажите, пожалуйста, стоит ли ждать каких-то убедительных публичных доказательств? Ну, говорят, что обломки не позволили однозначно установить принадлежность беспилотника, но оперативно объявили, что это российский дрон «Герань-2».
7: А зачем им что-то доказывать? Ну, мы живем в мире постправды. Зачем? Ну, все это российский. Ну, это российский дрон. Ну, мы же видели, что ноту вручали временному поверенному России в Прибалтике за то, что украинские дроны залетели на территорию. Вручили. Не надо, это лишнее. Ну, зачем? Ну, какие-то усложнения вы придумываете.
5: Точно, верно говорите. Все так. А, кстати, про реакцию Румынии, для тех, кто из слушателей наших не в курсе, оказалось предельно жесткой. Закрыли российское генконсульство в Констанце, объявили консула персона нон грата, вызвали посла. Ну, наш МИД, конечно же, сказал, что будут зеркальные меры, они не заставят себя ждать. А скажите мне, пожалуйста, это мы как наблюдаем уже дипломатическую войну, то есть на всех полях, на всех фронтах воюем, которые фактически сводят на нет какие-то остатки разговоров здравомыслящих?
7: Чем ближе мы приближаемся к 2030 году, где который европейцы сами себе назначили когда-то возможную операцию против России, тем больше у нас будет столкновений. Да? Чем ближе мы сходимся, ну, мы же приближаемся друг к другу, тем более возникает, ну, как вот, идем на конфронтацию, тем больше возникает проблем. Поэтому к этому надо уже привыкать. То, что раньше казалось вообще нонсенсом, как генконсульство закрыли. На самом деле, вот еще, скажем, там, в 2015-2016 году, ну, это было ой-ой-ой, какой бы такой вот дипломатический демарш, да? Ну, к сожалению, сейчас это вот такая вот реальность. Более можно сказать, что в нынешней как бы ситуации, вот в том мире, который вот сформируется сейчас, приближаясь к 2030 году, ну, это вообще, можно сказать, разошлись боками. Ну, просто прошли, даже не заметили, что что-то случилось.
5: Понимаю.
7: К сожалению, будет все хуже, хуже, хуже. Но, видите, здесь можно привести аналогию, как вот я всегда привожу, с времен Холодной войны. Вот самый пик Холодной войны, там, 83-й, 84-й, 85-й, да, когда вот американцы не было, операцию, вот эти учения провели ядерных сил, которые в России, в Советском Союзе считали, что чуть ли уже не началом конфликта. Ведь обратите внимание, насколько серьезная конфронтация была. Там и по дипломатической линии, да, по нынешним меркам это выглядит смешно, но по тем меркам, меркам это были очень серьезные демарши. Тоже. И напряжение ощущалось на всех фронтах. И сейчас то же самое происходит.
5: А скажите мне, пожалуйста, я читала в западных СМИ об украинской системе радиоэлектронной борьбы «Лима», которая якобы способна сбивать с курса российские ракеты, беспилотники, подменяя сигналы GPS. Я напомню, что Киев признал свои дроны в Прибалтике, списал все на работу российских РЭБ. Но не формируется ли какая-то такая парадоксальная ситуация, когда вот это спровоцировано Киевом, чтобы втягивать быстрее, активнее всех вот, и военные эти настроения к 30-му году?
7: Зачем надо Румынию еще втягивать? Ну, Румыния и так уже максимально втянута. Ну что, чтобы румыны пришли на военную помощь? Румыны не придут. Было понятно, что Украина очень сильно прыгала, крутилась вокруг Приднестровья, но по здравомыслию

0: Да поглощала.
1: Согласна. Но так и чей дрон? У нас меньше минуты осталось, коротко, если...
0: Я думаю, мы так и не узнаем. Знаете, у нас очень много таких историй, которые так и останутся немножко загадками. Потом, может быть, историки разберутся, вот как с тем самолетом, который вроде бы взорвался в 80-е годы над Италией, а вроде бы его американцы сбили, пытаясь там перехватить кого-то из ливийского руководства. Ну, так и останется загадкой.
1: Спасибо вам большое, Алексей. С нами на связи был заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители. Кстати, напомню в связи с последним, что наши видеотрансляции идут на официальных страницах радио «Комсомольская правда» на Рутубе и во ВКонтакте. Заходите и подписывайтесь. Во Дворце независимости в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сначала президенты России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и вице-премьер Армении пообщались в узком закрытом формате. А после началась встреча в расширенном формате с участием делегаций, представителей государств-наблюдателей из Узбекистана, Кубы и Ирана были наблюдатели. Президент России напомнил, что 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По словам Путина, ЕАЭС в целом функционирует успешно и продолжает развиваться.
6: Всеми нами не раз подчеркивалось, что Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны Евразес неизменно открыт взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией, активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. И мы, конечно, поддерживаем проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами. К Конечно, мы должны и будем внимательно анализировать все

0: аспекты этого движения вперед.
1: Деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом. Многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Об этом тоже сказал Владимир Путин.
0: Высказанные коллегами оценки, как положительные, так и критические, тем не менее наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше. В основном выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Тем самым шаг за шагом формируется полноценное, всеобъемлющее, единое экономическое пространство. Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, все-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран.
1: Путин отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран Союза, суммарный объем промышленного производства, который увеличился за прошлый год на 1,6%, сельхозпроизводство на 4,6%, строительство на 4,2%. Давайте разбираться. Абстрактные очень цифры для вот рядового гражданина. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов Василий Георгиевич вместе с нами. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну, я понимаю, что это все хорошие новости. Я нашему президенту верю. Путин сообщил в Астане хорошие новости. Промышленность ЕАЭС выросла на 1,6%, сельскохозяйство почти на 5%. Но эти проценты мне ни о чем не говорят. Когда, как они превратятся и во что они превратятся для нас, россиян, в какие-то конкретные штуки на полках магазинов? Вы уж простите, я так по-хозяйски зашла, но хотелось бы знать.
2: Ну, вы знаете, с того времени, как образован таможенный союз, а дальше уже Евразийский экономический союз, многое изменилось на полках магазинов.
1: Так.
2: В частности, исчезли продукты, многие продукты из Европейского Союза заменены на отечественные продукты. У нас развилась торговля с Белоруссией весьма, весьма серьезно. И где-то даже на российском рынке произошло замещение белорусских товаров российскими. Это касается, например, молочной продукции. Производство сыров выросло. Для производителей очень важно, чтобы опорным был не только российский рынок, если мы говорим о наших производителях пищевой продукции, но и рынки дружественных нам стран, входящих в Евразийский экономический союз. Это же касается там многих иных товаров. Ну вот, в частности, это важно, по крайней мере, в перспективе для развития машиностроения, промышленности. Таможенный союз позволяет восстанавливать и держать те связи, которые были в советское время между предприятиями. Конечно, форма собственности этих предприятий поменялась. Добавились еще санкционные меры Запада, которые, ну, не все страны, ну, так сказать, отказываются исполнять, да, в Евразийском Союзе.
1: Ну, я понимаю вас. Но можно ли так сказать?
2: Ну, в целом развитие идет.
1: Можно ли
2: идет
1: утвердительно сказать, что данный экономический союз помогает нам справляться с санкционным давлением?
2: Безусловно, помогает. Безусловно. И он дает более широкую, так сказать, рыночную базу для российских производителей. Но он также и помогает дружественным экономикам. Помогает Белоруссии, помогает Казахстану, Киргизии. То есть все они находятся с Россией в едином блоке и не отказались от этого, несмотря на то, что на них оказывалось сильное давление с 2022 года. Это тоже стоит учесть.
1: О, да, мы вчера об этом очень здорово говорили, когда, ну, соответственно, в связи с началом визита Путина в Казахстан, потому что как только не хотели рассорить. На саммите серьезно обсуждали отмену роуминга внутри Союза, сдвинули, правда, сроки до 1 января 2028 года. Получается, что единое экономическое пространство – это про товары, это про кошельки обычных туристов, которые поедут в Казахстан и Киргизию, но все-таки далековато как-то. Тем не менее, это вот еще больше сближается, как это уже мягкая сила, что ли, получается? Ну, куда это приведет?
2: Ну, это действительно сближает, потому что россияне сейчас путешествуют и активнее, и не так, не обязательно на море. Я говорю здесь о путешествиях в Киргизию. Поэтому вот такого рода инструменты важны. Хотя здесь я должен добавить ложку дегтя и вспомнить про платежную систему МИР. Давайте. С которой, как известно, есть трудности, потому что, с одной стороны, ее все приветствовали и все согласились с ней работать, а потом Запад сказал, а я не позволяю странам Средней Азии и Турции и всем вообще работать с этой системой.
1: А то лишь у вас визы и мастер-карт?
2: Своей любви. Любви он лишь. Ой, к вашим деньгам в его ценных бумагах и банках. В основном вот такой разговор. Ну и это создало проблемы. То есть представлять себе дело так, что там Евразийский союз, он, так сказать, поступательно идет вверх, развивается шаг за шагом, и здесь нет никаких трудностей, пробуксовок, откатов назад, неправильно. Процесс очень непрост. И, пожалуйста, вот сейчас мы видим поведение Армении пашиняновской, да, точнее, Пашиняна в Армении, который, по сути, ну, спровоцировал очень серьезный вопрос.
1: Ну,
2: а что
1: давайте об этом
2: ним,
1: поговорим,
2: да?
1: Для слушателей сейчас
2: что
1: вот
2: делать?
1: Объясню. Василий Георгиевич, одну секундочку дайте, чтобы мы не между собой говорили. Смотрите, друзья, на заседании обсуждалось и вступление Армении в Евросоюз. Я напомню, Пашинян не приехал, приехал вице-премьер. Это тоже был такой колокольчик, я бы сказала, в виде рынды. Так вот, это грозит, конечно, Еревану потери всех экономических льгот ЕАЭС. Если Ереван покинет Союз, не знаю, чем это будет для нас, какие минусы и так далее, но все лидеры стран приняли совместное заявление о том, что надо как бы проводить там саммит. И тут я такая спрашиваю сама себя, Василий Георгиевич, а так можно, да, взять и вставить, ну, Армению? Я-то не против, но вообще как-то она возьмет, обидится. Она же хочет и в ЕАЭС, и в ЕС.
2: Действительно, она хочет войти в антироссийскую коалицию, лоббизаться с Зеленским и получить все выгоды от российского рынка. Но сейчас известно, что есть заявление, опубликовано совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о ситуации вокруг стремления Армении в ЕС, рекомендовано провести референдум. Угу. Потому что вот эта вот хитрость Пашиняна, которая, видимо, кажется самому Пашиняну сверххитростью, как ни странно, оказалась замечена. И в ответ прозвучало вот это вот весьма важное заявление. Проведите референдум. А что думает народ Армении по этому вопросу? Конечно, лучше провести просто всенародное голосование, то, что называется плебисцит. Но я думаю, что даже и референдума Пашинян проводить не будет, потому что ему не нужны всякие испытания. Он уже решил за народ Армении, куда ему идти и что, так сказать, делать в перспективе. Да? Поэтому, но позиция Евразийского экономического союза обозначена. Если Армения откажется от референдума, но в таком случае будут какие-то еще меры. Пока мы видели, значит, ограничения по цветам, да, то есть, которые поставляются из Армении на российский рынок. По минеральной продукции началось, да, минеральной воде. Там появились вопросы и до 60 миллионов бутылок остановлено к потреблению в России. И добавляется плодоовощная продукция, то есть весь агросектор Армении, он будет с Россией более не связан. Может быть, они рассчитывают, что продадут все в Турции. Я думаю, что будет некоторый шок. Тем более, сейчас там выборы. И Пашинян, он... Для чего он прилетал, встречался с Путиным не так давно? Где Владимир Владимирович ему сказал. Да, сказал ему, что вы ведете себя нехорошо. А для того, чтобы получить от Москвы какое-то, значит, какое-то пилюлю смягчения и дальше выиграть выборы и разворачиваться дальше на Запад.
1: Спасибо,
2: того,
1: Василий Георгиевич.
2: Хотел сделать. Не вышло.
1: Друзья мои, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
9: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Псковские следователи предупредили о новой схеме мошенников. Сначала они крадут деньги, а затем вовлекают жертв в диверсии и теракты. Следователи напоминают, поджоги военных, транспортных и банковских объектов караются лишением свободы до 20 лет. При подозрительных звонках немедленно обращайтесь в полицию. Накануне в личные сообщения ВКонтакте к депутату Госдумы Александру Козловскому обратилась великолучанка Галина Иванова. Человек, которого многие жители города знают благодаря удивительным цветочным клумбам во дворе дома на Октябрьском проспекте 10, корпус 1. Уже много лет горожанка своими руками создает настоящую красоту. Ухоженные цветники радуют жителей с ранней весны до поздней осени и давно стали одним из лучших украшений города на Ловоте. В своем обращении Галина Иванова попросила помочь с вопросом содержания территории вокруг клумб. После обращения в управляющую компанию «Радист» вопрос удалось решить оперативно. Все необходимые работы были выполнены в короткие сроки. Об этом парламентарий сообщил на своей странице ВКонтакте. В школе номер 16 начал работу летний пришкольный лагерь. В первый день для детей провели интерактивное занятие по правилам дорожной безопасности от лаборатории безопасности. Ребята прошли 3 станции, изучили защиту на велосипеде, правила использования самоката и безопасное поведение в автомобиле с манекеном Антошкой.
12: О валютах.
11: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачная дождь, температура воздуха до плюс 9 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем обсуждать итоги дня на радио «Комсомольская правда». На прошлой неделе во втором по населению городе Британии, Бирмингеме, прошла торжественная церемония вступления в должность очередного лорда-мэра. Ну, казалось бы, вы что, какие итоги дня? На трибуну взошел пожилой человек, одетый, как велит традиция, в парадный английский костюм 16 века. Но на этом следование древним укладам закончилось. Давайте поговорим с автором этой истории, которую вы можете прочитать и посмотреть фотографии на сайте kp.ru. В студии радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здрасте.
15: Добрый вечер.
1: Так что у нас теперь? Впервые там стал мэр мусульманин Закир Чодри.
15: У нас все в порядке. А вот у них творятся вещи удивительные.
1: Вы же пишете, проживший в Британии 57 лет, но так и не выучивший английский язык.
15: Он приехал 14-летним пареньком, 57 лет прожил. Сейчас он получается уже, значит, за 70.
1: Да.
15: И вот с жутчайшим акцентом, можете посмотреть, это есть в видеоролике, как он произносит присягу, значит, коверкая слова по бумажке, с большим трудом, вот он по-английски это зачитал.
1: А это что ж, у нас старая добрая Англия окончательно уступила позиции новым реалиям?
15: В общем, да. Дело в том, что у него очень сильная позиция местной лейбористской партии, она опирается на мусульманскую общину Бирмингема. А мусульман в Бирмингеме, знаете, сколько?
1: Да, 30%. Это я у вас прочитала.
15: Это вот, да, действительно, это в самом городе. А в центральных районах кое-где 85-90% выходцы из мусульманских стран. Это целые анклавы. Более того, там действуют законы шариата. Туда полиция не суется днем, а уж ночью-то и тем более.
1: А давайте слушателям объясним, ну, потому что фраза-то расхожая, а вот сейчас спроси кого-нибудь на улице, что подразумевает под собой закон шариата.
15: Это мусульманский домострой, в общем, который вне правового поля общепринятого законодательства регулирует отношения между людьми в быту, в обществе на основе, так сказать, Корана. Вот, там женщина знает свое место, она соответствующим образом одета, соответствующим образом воспитываются дети, наказание, обязательное, так сказать, осуществление молитв, целый перечень намазов, да, которым надо следовать, ну и так далее. То есть ничего общего с британским законодательством не имеет.
1: И с протестантством, да? Извините, я не сдержалась.
15: Церковь, да.
1: А в 2010-м Меркель публично признала, что подход, я цитирую, мультикультурализма провалился, совершенно провалился. Как говорят на моей родине, ага, сейчас. Прошло 16 лет, а миграционный цунами только нарастает.
15: Это правда, но если в начале века в странах Евросоюза было 25 миллионов мигрантов, большинство из них, кстати, из мусульманских стран, не только из Азии, но и страны Магриба, Северная Африка, там тоже арабы в основном, да, это и Ливия, и Марокко, Алжир, Тунис. Угу. Вот. В 2010 году 40 с лишним, а сейчас уже 44 почти с половиной миллиона, и все прибывает, прибывает. Прирост ежегодный более 2 миллионов мигрантов в, значит, страны Евросоюза и Британию вместе с ними. Вот действительно цунами, который грозит захлестнуть Старый Свет и полностью изменить этническое лицо и идентификацию Европы.
1: А чего боятся? Я не знаю, может, они, конечно, ничего не боятся, но там же фигурируют, и вот от полицейских были такие новости, обвинения в расизме, левые партии Европы.
15: Ну вот, Маша, тут... вот этот мультикультурализм, слово придумано, едва выговоришь, да?
1: Да.
15: Оно предусматривает в стиле кота Леопольда, значит, лозунг «давайте жить дружно, все вместе». Что оно предусматривает? Не только я, вот ты приехал сюда работать, трудовой мигрант, давай можешь везти сюда всех своих родственников. Сколько там у тебя? 3 жены, давай всех 3, детей, сестер, братьев, бабушек, дедушек, то есть по линии всех жен, значит, их родителей. Вот будем все вместе жить, мы вам пособие будем платить, мы вам будем давать жилье, компенсировать медстраховку и прочее. Вы только живите нормально. И вот как ты говоришь, что у тебя нормально-то говорят, а сейчас, да?
1: Ага, сейчас.
15: Вот-вот-два. Вот такой же был ответ, только на языке тех стран, откуда они приехали. А эти все боялись. Ну, давайте отменим Рождество. чтобы, так сказать, не подумали, что вот...
1: Было, да. Было, помните, было такое, я помню.
15: Никаких елок. Пасха, Пасха, да. Нет, будет называться шоколадный фестиваль. Свинина, уберем из ресторанного меню свинину, да, не надо, ничего. Как называется, свиные ушки, фу, гадость какая, давайте назовем по-другому. Вот доходило до абсурда. Действительно, Санта-Клаус в школах был запрещен, чтобы, так сказать, не травмировать детей, которым эта религия христианская чужда. Ну и вот вместо «спасибо», да, «мерси», «thank you» и «данке», они получили «ах так», дураки слабые, ну тогда получите. И, значит, пошло засилье людей с вот соответствующим, так сказать, миропониманием, которые приехали жить, как принято говорить, не вместе с ними, а вместо них. И начали отвоевывать у них социальное пространство, а потом и просто площади и улицы города.
1: А, перенесемся в Германию. Там каждый взрослый получает 563 евро базовой помощи.
15: Мигрант имеется.
1: Да, жилье, отопление, медстраховка. А, в общем, годовые расходы приближаются к 50 миллиардам евро. Это почти половина соцбюджета ФРГ. А, ну, я даже не хочу спрашивать, как долго экономика Германии способна это выдержать. Пусть они провалятся к чертовой бабушке. Мне интересно вот что. Если вот эти мигранты, они совершают преступления, они понимают, что могут прогибать под себя старый свет, еще как, ого-го, то что, они этот старый свет изнутри убьют? Я тут не буду время тратить, подыскивать глагол. Вот чем это грозит? Еще более такой примитивно построенный вопрос задам. И когда это закончится? Чем, вернее, и когда?
15: Да никак не закончится, потому что Европе нужны руки рабочие со стороны. Демография падает все больше и больше. Я поговорил с одним из политологов, кстати, тоже в этой заметке можно прочесть его мнение. Он сказал, что, беседуя с коллегами из многих стран, в частности, из Швеции, и там, не скрывая, понижая голос, говорят, вы знаете, нам нужна свежая кровь, у нас этнические проблемы, страна замкнутая, у нас, так сказать... Вот сейчас шведский парламент принял закон, запрещающий, значит, фактически инцест. До этого было разрешено вступать в браки с двоюродными братьями, сестрами и так далее. Это привело, известно к чему.
1: Ну, как общем, болезни,
15: да, заторможенности сильные, да,
1: болезни,
15: генетическая болезнь, да. Им нужны свежая кровь, говорят вот шведские, значит, демографы. Надеюсь, что эти мигранты будут не просто работать, но, так сказать, и помогут немножко разбавить вот это вот замкнутое пространство, которым оказалась Швеция.
1: Да, ну, с одной стороны, если уж так цинично продолжать, они могут где-то что-то там поддержать и поработать на благо демографии. С другой стороны, вы же сами перечисляете эти кровавые эпизоды, когда никто не захочет. Смотрите, друзья, цитирую из статьи. Кёльн и Гамбург. Новогодние нападения на женщин. 1200 пострадали. 1200! Кёльн и Гамбург. Мангейм. Афганец зарезал полицейского. Саутпорт. Выходец из Руанды. Убил троих девочек. Дети пошли. Ницца. 86 погибших под колесами фуры. Берлин. 13 жертв грузовика на ярмарке. Везде мигранты, либо их дети, это исламский радикализм или это какие-то вот отдельно взятые люди, просто плохие?
15: Нет, ну, конечно, в данном случае мы не можем всех мазать одной краской.
1: Не хочу, да.
15: Большинство людей, как и везде у нас, слава богу, в цивилизации человеческой, нормальные люди, которые приехали жить, воспитывать детей, но по-своему. И там есть радикальные пассионарии, скажем так, которые, значит, хотят поднять зеленое знамя пророка и над Европой тоже. А как? А вот так вот, чтобы вы знали, как это делается, чего вы стоите. И начинается, значит, политика террора, которая, к сожалению, уже мир привык за 20 век, и в 21-м это безобразие продолжается. Целенаправленное, значит, проведение вот таких терактов, запугивание населения и показывание, что пришла сила, которая заставит вас менять свою веру, менять свои обычаи, менять свой стиль жизни и быть такими, как указано в Коране. А подчиняться будете нам, выходцам из этого мира мусульманского.
1: Две минуты остается, но не могу не задать вопрос. С одной стороны, звучит как классическая геополитическая версия, с другой, у американцев есть действительно рычаги влияния на Ближнем Востоке и, в общем-то, возможно, и выгодная дестабилизация Европы. Откуда ноги растут? Или это сами европейцы себе вот такое наделали?
15: Ну, между прочим, вот эти вот специалисты говорят, что они чувствуют, что американцы, в общем-то, баламутят Ближний Восток еще с одной повторенной целью, чтобы эти мигрантские потоки стали гуще, они идут в Европу. Вот, и это непосильная нагрузка, как мы только что сказали, на бюджеты, на социалку, на прочее. А Европа – это прямой конкурент Соединенных Штатов. Вот так, ослабляя конкурента, Соединенные Штаты собираются подмять под себя экономику Старого Света и переориентировать ее на сырье из Соединенных Штатов и на комплектующие Соединенных Штатов. То, мы сейчас видим, делает господин Дональд Трамп с Евросоюзом.
1: Так но что... в Европе все уже, ну, как бы можно лапки опустить и себя заколотить изнутри, или есть еще какие-то возможности? Они же не могут взять и всех выгнать.
15: Нет, конечно, теперь они уже никогда не выгнутся. Они конечно, пытаются что-то делать. Они, значит, создают какие-то хабы, депортируют, проверяют все больше. Но нелегальную миграцию остановить невозможно. Они плывут и плывут, и будут дальше плыть.
1: Друзья, большой материал Андрея Михайловича Баранова читайте, пожалуйста, на сайте kp.ru. Ну, а я хочу поблагодарить заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова. Большое спасибо.
15: Всегда пожалуйста.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
17: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
18: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Частота для российских сетей 5G. Это вопрос, выделение которых чиновники и связисты пытаются решить с конца 2010-го. Они могут стать доступны уже в ближайший месяц. Государство в конце июня планирует выделить четверке основных операторов связи диапазон. Ну, я не буду грузить вас цифрами. 463, 499 ГГц. А, все-таки загрузила, да? А именно этот диапазон позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Согласно проекту решения, запуск услуг связи с использованием средств стандарта 5G во всех городах с населением более 1 миллиона человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. При этом услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования. Однако переход, конечно, будет поэтапным, об этом также задекларировано. Помимо запуска сетей в городах с населением более 1 миллиона, проект предусматривает и более детальные требования к покрытию. Какие же это? К концу года этого текущего связь пятого поколения должна появиться в первых 4 региональных центрах. В следующем, то есть в 2007 году, нужно, чтобы связь пятого поколения уже в 16, а к 2030-му таких городов количество должно вырасти до 40. И даже к 2035-му до 84. Вот это все следует из приложения к проекту решения Госкомиссии. При этом все эксперты отмечают, что пользователи переход на 5G этим летом еще не почувствуют. У операторов нет такого оборудования для работы в выделяемом диапазоне. С нами на связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здрасте.
19: Добрый день.
1: Давайте напомним, что такое 5G. Я сейчас на 4G или на 3,5G? Я вообще об этом не думаю.
19: Возможно, вы даже, вы знаете, страшную вещь скажу, вы на LTE написаны, еще иногда на LTE пишут.
1: А это вообще, я думаю, это разные вещи, да, у меня написано LTE.
19: Да. Ну, вам простительно, вы журналист.
1: Это вы скажете, вы женщина.
19: Разбираться? Не-не-не, слушайте, я же не хочу, чтобы меня потом, знаете, где-нибудь казнили, да, то есть мне это не нужно совершенно. А журналисты существа, ну, в общем-то, вы привыкли, вам, знаете, на бороту собак можно и 40 повесить.
1: Так, ладно.
19: Ну, смотрите, есть разные протоколы связи, да, то есть в зависимости от того, просто их так, ну, как-то так исторически пошло 2G, 2G, 3G, 4G, 5G, вот, по большому счету, это другое программное обеспечение. Ну, знаете, как бы это версия номер 2, версия номер 3, да. Версия номер 4. А при этом, естественно, требуется не просто замена программного обеспечения, а замена железа. Угу. К железу предъявляется претензия в том, чтобы оно еще поддерживало старые режимы. То есть, условно говоря, железо 4G поддерживает и 3G, и 2G. Ну, примерно как наши ноутбуки с виндами, там, микрософтовскими, там, каких-то 10-х, 11-х версий, поддерживают программы, которые разработаны под 7-е, да? Угу. Вот, поэтому это просто цифры для нашего удобства. Ну, или, допустим, для слушателей. Есть iPhone 17, да, то есть понятно, что он лучше, чем iPhone 16. Чем он лучше, чем iPhone 16, в зависимости, кстати, от версии, да? Вот так же и здесь. А 5G – это не просто... То есть там и каждое поколение – это определяет поколение какое-то, да? Вот у нас, например, про 5G, это мы говорим с вами про беспилотные автомобили, про роботы, про, вот все, про количество контактов гораздо больших. То есть основная проблема у нас вот на улице стоит, мы это сами знаем, провода, башни, там какие-то есть столб, и на нем висит вышка 5G там. Вот. И на ней можно там 1000 абонентов прилепить. Да? Угу. Причем там, возможно, в районе не 1000 абонентов, а 100, но 1000 абонентов – это холодильник наш, это чайник наш, это автомобиль наш. То есть, условно говоря, 5G – это символ того, что мы с вами прогрессивная нация, что мы с вами прогрессивная экономика, что у нас просто потребность по точкам контакта очень большая. Да? То есть
1: ну,
19: больше,
1: понятно.
19: Чем... То есть, это не... то есть, условно говоря, у нас сейчас, чтобы вы понимали, по-моему, на 140 миллионов населения 300 миллионов симок. Да? То есть у нас в среднем на одного человека и так 2,5 симки. Там есть нюанс. Где-то есть шлагбаумы, да? Где-то есть разная домашняя автоматизация, но пока еще в гомеопатических дозах. Да? И уже вот в этот раз было понятно, что есть предел. Вот 5G позволяет от этого, по крайней мере, в этой части предела избавиться. Хоть по 5 шлагбаумов на человека. Ну, к чему мы с вами идем? Да? Вот мы смотрим,
1: я понимаю, но как минимум для меня это пока еще экзотика. Запуск, ну, в общем, посудомойки, да, в общем, с телефона.
19: Вас это никак не коснется. То есть
1: 5G,
19: возможно.
1: Утешили.
19: Да. Это важно, вы не поверите, это важно.
1: Но мне надо успеть задать вам важные вопросы. Правда ли, вот о чем я прочитала, но не уверена, что я так все поняла, что во всем мире для 5G используют другой диапазон, а у нас планируется выделить, ну, там 3,4-3,8, а у нас 4,63-4,99. И получается, что мы за границей, и проблема роуминга столкнемся, ну, в общем, не увидят телефоны наших туристов привычные местные сети. Это первое. А второе, сюда же, что многие устройства, которые мы купим здесь новые, они вообще на эту техническую опцию, вот на этот диапазон не настроены.
19: Я хочу вам рассказать интересную особенность. Когда вы покупаете смартфон, посмотрите в описании. Мы туда не смотрим никогда.
1: Никогда.
19: И там идут просто протоколы Wi-Fi, какое-то бесконечное количество и всяких разных 4G. В разных странах мира по 1000 причин не совпадают частоты. Поэтому чипы, когда выпускаются, ну, чипы, которые занимаются приемом сигнала с башенки, да, то есть они умеют все прописывать. Там вообще, в принципе, все прописывается, что да, в мире 5G, действительно, во многих странах это одна частота общая. У нас мы развивались, у нас оборонка развивалась гораздо активнее, чем во многих местах, и оборонка в разных местах по разным мотивам, да, брала разные частоты, да, то есть, и, кстати, основную частоту 5G и так далее. И сейчас, если вот просто взять и сказать, уйдите, это можно было бы сделать аппаратно и сказать, варяки, сваливайте. Угу. Но получается, что под каждую часть мы должны были бы заново переделать оборудование.
1: Да.
19: И возникла история, что проще, убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоты, едет в Россию, будем с этой частоты брать, да, едет в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Это колоссальные деньги. Знаете, почему самое интересное? Совершенно не потому, что это прям... Потому что это немножко устаревшее оборудование, да? То есть оно уже где-то 60-х годов до сих пор, я вас уверяю, да? Где-то 70-х. Как вы это повторите, простите? Это все очень безумно дорого. Поэтому принято решение. У нас будет такое... Ну, собственно говоря, вы будете смеяться. У нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная история.
1: Но если мы туда поедем со своим телефоном, там в кирпич не превратится, вот это самое главное?
19: Нет, не превратится.
1: Ну
19: не
1: и слава
19: не
1: богу.
19: Да. Отпускаем грехи, да.
1: Теперь к экономике. Реально ли за 5 лет технически произвести столько оборудования? Вообще, есть ли из чего производить? Вообще, что производить? Оно у нас как бы на бумаге есть хотя бы? Или просто...
19: Слушайте, хорошие новости. Мы, конечно, не отказываемся от слова импортозамещения. Мы вообще не отказываемся.
1: Так, Герман Сергеевич, вернитесь к нам. С 5G, видимо, человек вещает. Завис. Zoom, ничего страшного. Так вот, одно из ключевых условий выделения частот – это поэтапный переход на российское оборудование, в связи с чем был задан сейчас мой вопрос. Планы реально сверхчеткие. К концу 2027 года доля отечественных базовых станций должна составить не менее 1%, к 30-му 50% уже. Круто. Полностью перейти на российское оборудование. Оператор обязан к концу 2031 года. С одной стороны, это серьезная поддержка для производителей, ну, например, завода в Дубне, которые уже запустили серийное производство и планируют к 30-му году выпустить десятки тысяч станций. С другой, ранее один из ключевых проектов Ростеха, вот, к сожалению, на этот счет взял и провалился. Поэтому и задается такой вопрос, технически реалистично это или не очень. По данным на май 2026 года в России все еще нет ни одной коммерческой общедоступной сети 5G. При том, что, скажем, в Китае, да, в Китае к сетям пятого поколения подключено уже больше миллиарда человек. 1 миллиард 150 миллионов. Я эту цифру запомнила. Сейчас мы начинаем строить сети, по сути, в уникальном диапазоне частот. И, конечно же, здорово, что стремимся к нашему технологическому суверенитету. Не знаю, откажемся ли мы интеллектуальным изгоем, но тут, на мой взгляд, ключевое слово – интеллектуальный. Я думаю, что в любом случае в мировом телеком-сообществе мы на это не обречены. Пробить наш собственный стандарт, но ведь не только мы ездим, но и к нам ездят, и это ничто, никакие санкции не отменят. Отрыв от глобальной системы невозможен, и, в общем-то, сейчас Герман Клименко это подтвердил. Планы покрытия по городам тоже четкие, об этом я уже сказала, и все это время за внедрение 5G в России ратовали прежде всего силовики, ВПК, им не хватало частот. Теперь же государство создало максимально удобные условия для себя. Военные связисты договорились между собой и выстроили жесткий план по импорту замещения. Ну что, друзья, вообще, конечно, вот как сказал Герман Сергеевич, что много хайпа. Давайте посмотрим, соответственно, много хайпа, к чему это приведет. в итоге. Пока будем за всем этим следить.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
20: Отпуск начинается не в аэропорту и даже не в тот момент, когда закрывается чемодан. Он начинается раньше, с того самого вечера, когда вы лежите с телефоном в руках и представляете свое путешествие. Каким будет вид из окна? Как пахнет утренний кофе на террасе? Как после долгого дня вы открываете дверь номера и понимаете? Да, вот именно этого отдыха мне и хотелось. И именно в этот момент начинается поиск того самого отеля. Т-путешествия помогают его найти. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают не тратить часы на бесконечные сравнения. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банка. Быстро, удобно и так, как комфортно. Именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и хранить все детали поездки в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Пока другие все еще выбирают, вы уже мысленно просыпаетесь в номере своей мечты. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский. Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158. ОГРН 122-77-00-72-01-58.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
1: Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, упавшего в Румынии. Об этом Владимир Путин заявил во время пресс-конференции, которую проводит в эти минуты по итогам госвизита в Казахстан. Президент также отметил, никто не может утверждать, какого происхождения дрон до экспертизы обломков. По его словам, в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским беспилотником. Первая реакция в ЕС на любой дрон – назвать его российским, а потом выясняется, что это не так, подчеркнул глава государства. Ранее в Минобороны Румынии сообщили о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию.
3: О Ближнем Востоке.
1: Большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована. Об этом заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он добавил, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Армузского пролива пока не решены. Отметив при этом, что согласно выработанным договоренностям, обмена финансовых средств не произойдет до соответствующего уведомления. Кроме того, по его словам, в сотрудничестве с Ираном и МАГАТЭ извлекут обогащенный уран и утилизируют его.
3: Об инициативах.
1: Минтранс предложил ввести дорожный знак парковки для многодетных семей. Ведомство подтвердило намерение подготовить и принять постановление правительства о внесении изменений в ПДД до конца этого года. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин. В ведомстве также работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, которые воспитывают больше 4 детей.
3: О туризме.
0: Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у организованных российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Кроме того, россиянам интересны Мальдивы, Китай, Индонезия и страны СНГ. Он уточнил, что сейчас средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет 260-320 тысяч рублей на 8-9 ночей. Цены на поездки в Египет ниже – 200-250 тысяч. Средняя стоимость тура во Вьетнам составляет 250-280 тысяч рублей.
22: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
22: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 9, слабый дождь, в Санкт-Петербурге 8 градусов выше нуля, пасмурно.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС призвали Армению к референдуму по вопросу вступления в Евросоюз. В России впервые за полгода не появилось ни одного иностранного бренда. В Госдуме оценили идею снизить возраст трудоустройства. Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин сообщил, что только что узнал об инциденте с якобы российским беспилотником в Румынии. Никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы, добавил наш президент. Первая реакция в Евросоюзе на любой беспилотник, это, конечно, назвать его российским. Потом выясняется, что это не так, отметил Владимир Владимирович. Он добавил, что Россия проведет объективное расследование, даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону. При инциденте в Румынии речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства данных, полагает Владимир Путин. Русский и армянский народ связывают узы дружбы без всякого привлечения и узы особых отношений на протяжении столетий. Столетий. У нас особое отношение. И Никол Ваваевич говорил, что он подтвердит это. Это вот в продолжении заявлений Владимира Путина. Владимир Путин об Армении сказал, что хорошо для армянского народа, будет приемлемо и для России. Но здесь речь идет чисто об экономических вопросах. Кризис на Украине с этого же и начался. Россия будет вынуждена свернуть всю работу с Арменией в экономике, касающейся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС, также сказал президент. Что еще сказал Путин по этой теме? Европа обещает когда-нибудь инвестировать в Армению 2,5 миллиарда евро, а Россия уже вложила в эту страну значительные средства. Россия повысит цены на энергоносители для Армении, если выйдет та из ЕАЭС. И Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельскохозяйственные товары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Но вообще обо всем этом в первую очередь говорят эксперты в нашем эфире. Сейчас мы продолжим обсуждение этой темы. С нами на связи директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин. Николай Борисович, приветствуем вас.
2: Да, добрый вечер, добрый день, не знаю, как правильно.
1: У нас вечер, да. Смотрите, Николай Борисович, на саммите в Астане сразу 4 лидера потребовали от Еревана провести референдум. ЕС или ЕАЭС? Звучит, да, так поэтично, я бы даже сказала. Конечно, тут можно как-то придираться, можно ли с юридической точки зрения требовать от государства, одному государству, от другого проводить плебисцит, или это просто жесткий политический ультиматум. Но, черт возьми, мы прекрасно понимаем, почему мы так поступаем. ЕС нам не друг, товарищ и брат. Это совершенно противоположная, воюющая на другой стороне, порог силами коалиция государств. Скажите, пожалуйста, это к чему вообще Армению подталкивать может и должно, как вы полагаете?
2: Ну, понимаете, сейчас самое важное событие, которое ожидается в Армении, это 7 июня очередные парламентские выборы. И вот нынешнее руководство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном поставили вопрос ребром. То есть они сказали, что вот как бы мы сейчас ставим на голосование, ну, условно, да, это не референдум, это выборы, мы ставим на голосование вопрос о том, в каком направлении должна пойти Армения дальше развиваться. Либо то, что уже есть, то, что накоплено, как вы правильно сказали, десятилетиями, даже веками – это союз с Россией, это интеграция более глубокая в рамках ЕАЭС или Евразэс, как его еще называют, Евразийский экономический союз. Либо это разворот в сторону Запада, разворот в сторону Брюсселя, в сторону Европейского Союза, и тогда вектор развития Армении будет серьезно меняться. Вот. По сути, если победит партия Никола Пашиняна, ну, все вот социологические опросы показывают, что они серьезно опережают своих оппонентов, конкурентов более чем в два раза. Хотя тут, знаете, так сложно стало предсказывать социологам. И в последнее время в разных странах они серьезно ошибались. Но здесь все-таки, наверное, вот какая-то истина действительно есть, что партия Никола Пашиняна получит большинство. В парламенте получит ли она абсолютное большинство или относительно, это пока вопрос. Но очевидно, что каких-то союзников они себе, я думаю, легко найдут. Вот. И тогда Пашинян, он уже сказал, что если я снова получу мандат премьер-министра, то я спрошу у армянского общества, у армянских избирателей. Я за них принимать решение о развороте в сторону Запада, в сторону Брюсселя не буду. Иначе говоря, я тогда буду, если мне такой мандат дадут, я буду заниматься организацией референдума. Угу. И пусть армянский народ примет сам решение. Либо мы идем в ЕС, либо мы остаемся в ЕАЭ.
1: Да, это мы читали. А давайте тогда с другой стороны. Допустим, если Ереван пойдет на сближение с Евросоюзом. Что для России будет означать вот этот разрыв? Мне, честно говоря, не так важно, что для Армении это будет означать. Я понимаю, что не все упирается в подорожание продуктов и армянского коньяка. Это что-то серьезное, действительно?
2: Ну, понимаете как? Ну, конечно, серьезно. Ведь давайте скажем о том, что в Евразэс сегодня входит 5 государств. Да? Там Евросоюз входит 27, Евразэс 5. И потеря одного любого государства, там большого, маленького, там карлика, суперкарлика, все-таки это, так сказать, такой, знаете, удар, я бы сказал, такого политического плана негативный, да, вот когда там организация расширяется, ну, здесь несколько иное настроение, да, вот как бы укрупняется, там появляются новые страны, появляются новые направления там, развития каких-то экономических секторов. Вот. А здесь, наоборот, может так случиться, что страна покинет Евразэс. А это единственная страна, входящая в сообщество, находящаяся на Кавказе.
1: Ясно.
2: Мы знаем, что там, да, там находится Грузия, сосед, там есть еще Азербайджан. Ну, вы знаете, да, у Азербайджана своя, так сказать, политика, логика развития. Турция – главный, так сказать, клиент и главный сосед Азербайджана, на который он ориентируется. Грузия имеет статус официального кандидата на вступление в Европейский Союз, но в последнее время наметилось, и это уже произошло, серьезное охлаждение отношений. То есть Грузия пока остается в этом статусе, но, по сути, переговоры вот, об интенсификации процесса вступления в Грузию, они заморожены на данном этапе, да. Вот. Ну и вот Армения, третья страна, да, которая как бы находится посередке между Азербайджаном и Грузией, вот она является, пока является на данный момент полноправной участницей Евразийского экономического союза, и плюс еще является участницей военного блока ОДКБ, да, Организации договора коллективной безопасности. И понятное дело, что в ОДКБ она уже, ну, как-то, знаете, заморозила, так сказать, там нет такого положения в уставе о замораживании членства, но приостановила, во всяком случае, активное участие в структурах ОДКБ. В Евразэс об этом пока речи нет. Но вот видите, получается так, что сам Евразэс, оставшиеся члены, они как бы спрашивают напрямую Армению, вы с нами или вы не с нами? Потому что действительно получается так, ну, давайте скажем, что Россия, в первую очередь, это главный инвестор армянской экономики на данный момент. Там действительно за многие десятилетия совместного сотрудничества вложены миллиарды долларов. Да, и эти проекты, они еще и продолжаются.
1: Да, я все прекрасно понимаю, Николай Борисович. Просто, ну, как бы, мне кажется, Ереван тоже надо взвесить. И там Путин много чего сказал. Я просто смотрю за временем и хочу, знаете, вот еще о чем сказать. Тут такая история, пока в Астане решали судьбу ЕАЭС, в Лондоне прошли неформальные консультации европейцев по Украине. По данным СМИ, там обсуждали, что, цитирую, пора договариваться с Россией, а также санкционный режим. Скажите, пожалуйста, о чем говорит этот сам факт вот этих консультаций, на ваш взгляд? Это, ну, вряд ли, конечно, перелом в каких-то настроениях европейских элит, мол, устали от конфликта. Там же деньги все решают. А, или это просто как дипломатический рутинный ритуал? Все-таки о чем?
2: Да. Мария, я думаю, скорее второе, знаете, вот такой очередной какой-то раунд консультаций, раунд переговоров, их проходит достаточно много, не обязательно там собираться для этого в столице Великобритании, можно провести по видеосвязи, да, сейчас для этого все возможности есть, и это, в принципе, происходит. Вот. Но иногда нужно и поглядеть глаза в глаза, что называется, а может быть, даже что-то такое обговорить вот за круглым столом, такое тоже бывает. Я думаю, что сегодня пока нет каких-то показателей того, что Евросоюз собирается свою позицию развернуть. Да, вот если мы говорим об их системе координат, то они сегодня полностью на стороне Киева. Да,
1: да? Более того, Каллас заявляет, что никогда не будет Европа беспристрастным посредником. Я вообще не понимаю, зачем это тогда совмещать. Эта позиция означает, что любые переговоры заранее обречены на провал, потому что Европа признает свою ангажированность. Смысл усаживать Европу, но, с другой стороны, она воюющий элемент. Она должна сидеть за столом переговоров. Ребят, вы как-то, знаете, решите что-то для себя. До сих пор переговорщика не выбрали. Или они законсервировали эти выборы? Как вы думаете?
2: Знаете как, они проводили накануне консультации министра иностранных дел, собирались, Европейского Союза, да, Великобритания не входит в ЕС, и обсуждали.

0: Тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
6: В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание.
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Друзья, с начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CorxP. Там уточняется, что за 5 месяцев 25-го в стране свои офлайн-точки открыли минимум 9 международных игроков. Неполное первое полугодие 26-го фактически стало антирекордом по числу новых международных брендов. Подобной ситуации, как говорят специалисты, рынок не фиксировал ни в 20-м во время локдауна, ни даже в первой половине 22-го. Для сравнения, в 19-м на российский рынок вышло 29 новых игроков, в 20-м 23, в 21-м и 22-м годах по 16. С нами на связи независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Александр, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
9: Мне бы хотелось узнать о причинах, на ваш взгляд, логистика, санкции или просто какая-то нерентабельность. Ну, в 25-м еще 9-то заходили.
10: Но на самом деле мы видим это снижение, и на самом деле это не связано с тем, что что-то прямо меняется с точки зрения поведения брендов. Меняется сама структура потребления, потому что мы говорим в этой статье в основном о рынках там бытовая техника, электроника, ювелирка, фэшн и так далее. А сама структура продаж меняется очень сильно. Офлайн-ритейл терпит большие проблемы, и здесь растет онлайн-ритейл. Соответственно, возникло очень много нового, чему противятся офлайн-ритейлеры. Например, сказки о брендозависимости оказались не сильно подтвержденными. Для человека не столько важно, особенно в низком и среднем ценовом сегменте, что написано у него на футболке там, или на кроссовках, или на телевизоре, или на стиральной машинке. Если это работает, если это стоит доступно, если это сопровождается каким-то сервисом, то вполне возможно, человек перепрыгивает с одного бренда на другой. Этим пользуются селлеры на маркетплейсах. Мы открываем любого там игрока из тройки лидеров или даже ниже. И, в общем-то, видим ассортимент очень большой, выбираем и еще экономим при этом время и деньги. А вот эта вот история, когда был у нас поход в магазин, торговый центр, где мы брали там, покупали продукты, немножко катались на коньках, чуть-чуть ходили в кино и заодно там набирали какие-то там одежду или обувь или еще что-то. Заканчивается эта история. Человеку не так, оказалось, много нужно одежды, не так чаще он ее меняет. И тратить деньги на вот эти искушения, которые появлялись в результате такого большого

0: шопинга тоже уже никто не хочет. Сама структура меняется, но игроки офлайн, которые остаются, которые комментируют вот эту историю, они пытаются вот вернуть прошлое, которое уже безвозвратно ушло. Поэтому считают, что вот было у нас в 19-м столько, в 20-м столько, но у нас еще был ковид, который нас очень быстро научил пользоваться электронной коммерцией. А потом вся эта ситуация, значит, с одной стороны росло, с другой стороны падало. Поэтому тут...
1: То есть они хайпуют, а в общем-то у нас все нормально с
0: одеждой. Да.
1: Я вот, например, вообще как бы даже нельзя, наверное, так говорить, но я всегда выступала против общества потребления и вот, вот с чужого плеча готова ради этого. Слушайте, но тем не менее, вернемся в экономическое русло. Какой сценарий вам кажется наиболее реалистичным? Антирекорд это надолго или пик пройден? Знаете, вот такими заголовочными вещами. Давайте поиграем. Что будет с торговыми центрами, с магазинами, где мы можем что-то потрогать, понюхать? Ну, просто получить удовольствие. Я, например, в ГУМе, который знает вся страна, да, я сейчас никого не... Я хожу и балдею. Во-первых, эстетика. Во-вторых, ну вот, это некая роскошь, которая, ну, поднимает настроение. Мне кажется, в этом ничего такого. И выставки еще заодно.
0: Но многие магазины так и превратятся в шоурумы, в некие, да, куда мы можем прийти, пощупать, получить какое-то эстетическое наслаждение, провести время, в конце концов, потому что магазины всегда сопряжены с местами, где можно там присесть, выпить кофе или еще что-то сделать. Но в целом основные покупки все равно уходят в интернет, в доставку, в цены, в ассортимент, потому что в любом случае мы, когда заходим в магазин, ассортимент очень ограничен. Ограничен тем, значит, и философией сети, и мастерством закупщика, там, договоренностями с какими-то брендами. Когда мы заходим в интернет-магазин, у нас ассортимент, в принципе, ну, вот, очень огромный, и мы выбираем...
1: Но там, да, я понимаю, о чем вы говорите, прошу прощения, что перебиваю, но там нет вот этих... Я услышала, что вы сказали про люксовые бренды, но иногда хочется. Я веду к тому, что выбор – это всегда король ситуации, когда я могу и это, и второе, и компания. Компот, ну, если деньги есть.
0: Да, но период эмоциональных покупок все-таки немножко закончился. Вы же сами тоже говорите, что вот эти вот постоянные потребления, что нужно менять там условно сумочку, потому что не потому что она износилась, а потому что Новый год наступил, новая коллекция, что нужно поменять автомобиль, потому что он, собственно, прошел уже там целых 20 тысяч, и пепельница полная. И вот так далее, собственно говоря, это все заканчивается. Сегодня более рациональные
1: покупки.
0: Что
1: нас ждет, Александр? Скажите мне, вот что ждет, например, подростка, которому сегодня там 16-18, когда он женится, обоснует семью, ну, то есть станет таким вот средний возраст, 30-35, самый такой продуктивный. Ну,
0: это очень серьезное поколение, они прошаренные, они все время считают, они смотрят за трендами, они смотрят за здоровьем, то есть это люди вообще какие-то инопланетяне, поэтому за них вообще можно не волноваться, они точно вне зоны эмоций, они все будут делать рационально. И сегодняшняя вот ситуация, когда в офлайн на ритейле остается только магазины у дома, остаются какие-то небольшие вот эти вот шоурумы, когда даже большой игрок офлайн-ритейла МВидео начинает торговать продуктами питания. То есть в этой ситуации им комфортно. А так как все продукты не, ну, не продуктового рынка так или иначе делаются в Китае, то по большому счету брендозависимость, она тоже, в общем-то, условно остается, потому что даже самые популярные телефоны все равно сделаны в Китае. И те, которые любят со вкусным яблоком, и те, которые не любят.
1: Я поняла. То есть получается, что все продукты, вообще все продукты на планете будут делаться в Китае?
0: Нет, продукты питания нет.
1: Нет, я правильно, я не про продукты питания. Да. Я веду к тому, что какой смысл будет этому какому-нибудь итальянскому бренду заходить на наш рынок, платить, ой, не буду на это тоже тратить время. Ну, все из Китая.
0: Вы посмотрите, как интересный рынок автомобилей даже. Сложный рынок, очень эмоциональный, очень рациональный. Там перед покупкой, в отличие от других рынков, очень часто тратит время много, чтобы выбрать, чтобы попробовать тест-драйв. Как за последние там, 4 года у нас изменились вообще дороги. То есть машины, которые мы видим на постоянной уже основе, они совершенно не те, что были там 5-10 лет назад.
1: Да, так я с этим не спорю. Да. Более того, китайцы ломают подход к автопотреблению, делая это просто средством передвижения, а не...
0: Ну, вот а это... не роскошью, как
1: говорил. Да даже не роскошью, герой. Да, а просто вот удовольствие. С одной стороны, таки да, а с другой стороны, ну, я побаиваюсь. Потому что тогда мы превращаемся в некую функцию безэмоциональную. Мы испытываем наслаждение, садясь за руль хорошего автомобиля с классным салоном. И для нас важно, есть здесь эта строчка или нет. То же самое насчет одежды. К чему приведет общество вот потеря этого сегмента удовольствия? Либо он останется все-таки где-то тонкой прослойкой?
0: Останется, конечно. То есть вот эта вот эмоция, она останется так же, как, например, в музыке. Музыка же разделилась у нас на практическую музыку, под которой мы моем посуду или там сидим в клубе, или слушаем в живом исполнении.
1: Я под классику мою посуду, да.
0: Тоже хорошо, да, очень удобненько. То же самое и здесь. То есть для эстетской какой-то части аудитории, конечно, останется и строчка, и салон, и там эргономичный блендер там какой-нибудь, или там телевизор с 3D. А для, если нужно просто функционал, это будет стоить дешевле, но это будет, условно говоря, доступнее и без всяких там дополнительных эмоциональных заморочек. Меняется все.
1: Многие говорят, что всему виной Ормузский пролив, что привело к росту тарифов и прочее, прочее. То есть я хотела как бы общий знаменатель подвести. Все эти разговоры в пользу бедных, ну, условно выражаясь, и Ормузский пролив, и нефть и так далее, потому что меняется восприятие обществом вот этой истории потребления.
0: Растут новые поколения. Еще в 10-х годах, где-то там 12-13, четко обозначился тренд на то, что форматы гипермаркетов, вот эти вот, они просто начали сыпаться. Люди перестали ездить. Если раньше в торговых центрах было понятие якорный арендатор, который притягивал к себе трафик, то это тоже стало ломаться. Это случилось задолго еще до всех вот этих перетрубаций, связанных и с ковидом, и связанных с СВО. У нас все поменялось. И если в 2017 году событием года считалось как бы появление спиннера, то с тех времен прошло очень много событий, и сегодня весь мир другой.
1: Да, пожалуй, это так. А что касается продуктов питания, тут есть что-то такое тоже, переломы какие-то?
0: Или... Продукты питания, все сети поняли, что такой большой ассортимент не нужен. Человеку нужно, условно говоря, там хорошие пельмени, хорошая колбаса, хлеб, и молоко и яйцо. Там по 2-3 наименования в каждой ценовой категории, но достаточно качественные. И лучше всего это привезти ему прямо вот домой, условно говоря, чтобы он в тапочках спустился, взял, что нужно, и поднял наверх. Там либо мужчина, либо женщина, либо ребенок. А такие уже покупки с отсроченным потреблением, они перешли в разряд вот супермаркетов. Опять же, тоже форматы немножко изменились, ассортимент везде сузился, и, в принципе, все чувствуют себя комфортно. Никто не голодает, все есть...
1: Не, я думала, вы скажете, мы все на готовую еду перешли, или же, наоборот, самоготовку.
0: Еда готовая как сегмент очень растет, но пока еще нельзя говорить о том, что она серьезно как бы там заменит какой-то
1: перспективе. Согласна. Да. Лучше маминого борща, только борщ другой мамы. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
3: Путешествие начинается с маршрута. С того момента, когда выбираешь утренний рейс или ночной поезд, короткие выходные в новом городе или большое путешествие через несколько стран. Т-путешествия помогают удобно спланировать поездку и купить билеты в одном сервисе. Авиабилеты и ЖД-билеты с удобным поиском, понятным сравнением вариантов и маршрутами под разные планы. Можно быстро подобрать подходящее время вылета или отправления, сравнить варианты и оформить поездку за несколько минут без лишних переходов между сайтами и приложениями. Сервис запоминает данные, чтобы не тратить время на повторный ввод информации и избежать ошибок в данных. А все билеты и документы сохраняются в разделе «Мои поездки», чтобы они всегда были под рукой. Нужно добавить багаж, выбрать место в самолете или посмотреть детали маршрута? Все это можно сделать спокойно и в удобном для себя темпе. А если планы изменятся, поддержка Т-путешествий всегда на связи и готова помочь 24/7. А еще кэшбэк до 7% за покупку авиа и ЖД-билетов. Потому что хорошее путешествие начинается со спокойного и удобного планирования. ИТ-путешествия. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью ИТ-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Андрей Малахов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».

0: заявление нашего президента озвучила в эфире. Поэтому нужно вот подвести итоги, это действительно очень важно. Назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно. Это одно из заявлений, я так тезисно, да, чтобы вот точечно. Из других заявлений: России нужно укреплять систему ПВО, и страна это делает. Российские войска наступают по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Удар России по Киевскому региону стал ответом на удар ВСУ по Старобельску. Об этом также сказал наш президент. И журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску. Россия к продолжению переговоров по Украине готова, говорит Путин, и никогда не отказывалась от них. Вот если цитировать так конкретно, смотрите, контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются, но переговоров как таковых нет. Хотя мы к этому готовы. Мы никогда не отказывались от переговоров. Конец цитаты Владимира Путина. Также Владимир Путин сказал о том, что Запад готовится к войне с Россией. Но, во-первых, что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делать это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран – это вранье, это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами и внедряют западные политики, связанные с массовой информацией, в свою практическую ежедневную практику. Потому что у России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело, это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР. Конец цитаты Владимира Путина. Все места прямой военной угрозы России являются законными целями, сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности запуска беспилотников по России из Латвии. У России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО, также сказал Путин в ответ на вопрос российского журналиста. Это про угрозы, конечно, из Прибалтики сравнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области. Но про Шрёдера его спросили. Он ответил, что это человек, которому можно доверять. Если кто пропустил фрагменты нашего эфира касательно Армении, которому мы сегодня посвятили много времени, выход Армении из соглашения о свободной торговле приведет к восстановлению таможенных пошлин. То есть Ереван, конечно же, это уже от себя добавляю, необходимо положить на чашу весов то, что сейчас в него вложено со стороны России, какие у него есть преференции, и что там только вот маячит от Евросоюза. Еще из важного, на что ответил Путин, конечно, и западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но это означает только одно. Нам нужно укреплять систему ПВО. То, с чего я начала. Владимир Владимирович продолжает отвечать на вопросы российских журналистов. Выходя к ним, сказал, что заждались. У нас с Лукашенко было много вопросов обсудить. С Александром Григорьевичем он, конечно же, сказал. Ну, в общем, так тепло и позитивно наш президент, как всегда, я бы сказала, как и в Китае было, так же и в Астане, относится к тем, кто составляет президентский пул. Ну, а теперь давайте. Если будет что-то важное, я обязательно об этом скажу, потому что радио «Комсомольская правда», как всегда, об этом сообщает быстрее телеграм-каналов. Пожалуйста, давайте вопрос дня все-таки.
1: Вопрос дня.
0: Итак, снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного, серьезного, всестороннего обсуждения. Нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений. Такое заявление Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделал Ярослав Нилов. А ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. Предложила это сделать, начиная с 12 лет, потому что, по ее мнению, многие подростки хотят во время каникул заработать хотя бы копеечку. Но сейчас по закону легкий труд ребенка допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Подросток с 15 лет может самостоятельно заключать трудовой договор при наличии общего образования, ну, то есть если он в школе учится. С 16 договор заключается уже на общих основаниях. Я вспоминаю себя, когда я начала работать. 90-е годы, Маша, вот тебе подъезд, мой по рублю с квартиры. Мыть подъезд просто. А вот собрать по рублю с квартиры? Ну, там не по рублю, там уже 10 рублей, по-моему, было. Я уже не помню, если честно. Но это была война не на жизнь, а на смерть. Ладно, давайте поделимся собственными историями. Но самый главный вопрос, от которого я предлагаю вам оттолкнуться, дорогие наши слушатели, наши зрители, видеотрансляцию и комментарии, под которыми можно тоже оставлять, пожалуйста, Рутуб и ВК, официальная страница Радио КП. На ВК висит опрос. Пожалуйста, голосуйте, подведу итоги в финале. Так вот, звоним и отвечаем на вопрос, аргументируя. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли разрешать подросткам подрабатывать уже начиная с 12 лет? Ну, из какого возраста вы начинали это делать и кем? Те, кто пережил 90-е, знают, что первые джинсы чаще всего, если мы из простых семей, покупали себе сами на рынке на заработанные. Так, жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Хотят ли ваши дети зарабатывать? Зарабатывают ли? Куда устроились? За сколько? Геннадий с нами на связи. Самара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Я хочу сказать, вот мне 66 лет, я работать начал. Но вообще в школе после 7 класса каждое лето ездили в трудовой лагерь. Там по 4 часа в день у нас, мы в совхозе Черновский, собирали помидоры, пололи грядки.
0: А мы клубнику. И... Это был кайф. Попасть в трудовой лагерь, это прям вообще было бомба.
2: Да, но еще вот у меня дед мой покойный, он управляющим в совхозе был. И я когда приезжал, там все дети в совхозе в Старобуянском помогали своим родителям. Но это был плодоовощной совхоз. Угу. Все дети помогали. Я на Кондурчук купаться прихожу, никого нет. А мне дед говорит, что ты сидишь дома, дети-то все помогают. И я записывался работать, заработал первые деньги.
0: Что вы на это купили?
2: Ой, я 10 рублей отдал маме, а потом пряников купил. Ну, что-то такое.
0: Ой, слушайте, это смешно. Конечно, для детей самое большое богатство – это накупить всякой ерунды на поесть.
2: Нет, ну мы тогда втихаря покуривали, но дед продавщицы в магазине в деревне сказал, чтобы мне сигареты не продавали.
0: Ясно. Курение вред, надо дисклеймер давать. Спасибо, Геннадий, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Ну, тут все понятно. Да, надо позволять. Вот у Геннадия такое мнение. Анатолий Воронеж. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Слушаю вашу точку зрения.
3: Обязательно надо разрешать и привлекать детей, чтобы они знали, как зарабатываются деньги. Опыт свой могу объяснить так. В 14 лет у нас не было... совхозов плодовочных в городе, у нас был холодильник. Пошли работать грузчиками. Мама единственное, что сделала, поговорила с завскладом, чтобы нас туда взяли. Угу. Вот, 14, 15, 16, ну, в институте стройотряды. Да, вот там мы зарабатывали деньги.
0: Анатолий, покупали... погодите, вот я про вашу историю поняла. А вот если я вам скажу так, ну, в 12 лет это вообще сегодня это какие-то нежные создания, дети неразумные попадут в какие-то передряги, их кто-то обманет, сколько мошенников, сколько вот этих вот тергрупп.
3: Вы что-то говорите непонятное для меня вообще. Куда они, какие сети? Если они пойдут в интернет, брать у бабушек деньги и передавать их мошенникам, да, не попадут в сети. А если не пойдут на работу, которой много у нас сейчас и в городе, и в стране, какие сети? Ну, какие сети? Зарабатывайте, пожалуйста, идите. Они же сейчас где?
0: 12 лет – это нормальный возраст?
3: Нормальный вполне. Mm-hmm. Это уже взрослые дети.
0: Ясно, ясно. Они зарабатывают сейчас не в интернете. Нет, не в интернете. Заработать в интернете, это кажется, что так просто. Они идут курьерами. Многие идут, ну, кому возраст позволяет, официантами. Но там, понимаете, в чем дело? Если устраиваться официально, это все очень проблематично. Не более 4 часов. И, например, в пунктах, в ПВЗ, да, пункты временного размещения, там ВБ, Озон, вот это все, Яндекс.Маркет, там тяжести. Вот. Я, например, всегда волнуюсь, вот у меня сын сейчас собирается на лето идти работать, уже вроде как устроился, и я волнуюсь, что он попадет в какую-нибудь, знаешь, эту непонятную курьерскую компанию, где его там вот в эти сети и затянут. Ну, сети – это образ, это метафора. Так, у нас минутка. Давайте так, 8 800 200 ровно 9702. С каких 12, вот спрашиваю, с 15 в самый раз? Не, ну, слушайте, в 14 это уже вообще полувозрелые люди, чисто физиологии. Ну, я вас умоляю, 15 это уже поздно. Так, Мария, идет война с 2014-го, какая нафиг за граница, думаю, что говоришь, вы о чем? Ладно, сейчас прочитаю, потом отвечу. Жду ваших звонков, 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли разрешать детям работать с 12 лет? Вот такая у нас сегодня с вами дискуссия.
1: Вопрос дня. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
4: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано. Вопрос дня.
0: Набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. А нужно ли разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет? И с какого возраста вы начали это делать? Ваши комментарии оставляйте под видеотрансляциями на Рутубе и во ВКонтакте. А во ВКонтакте еще, пожалуйста, проголосуйте. У нас висит опрос. Анна пишет. Издеваетесь? Думаете, 14 – это просто цифра, взятая с потолка? Организм у человека в 12 еще совершенно не сформировался, ни тело, ни мозги. Однообразные действия, что физические, что интеллектуальные, интеллектуальные, вредны для здоровья. Если только не стоит глобальная задача сделать всех клиентами Big Pharma, она, похоже, стоит. И кто же ее выполняет? Наши депутаты? На кого работаете? Избранники народные. Учитывая, как будут соблюдаться нормы труда для подростков в мире чистоган и наживы, картина видится удручающая. Елена пишет, те, кому очень нужны деньги, и так подрабатывают. Например, машины моют. Хорошо, что теперь это можно делать легально. А попадут в передряги, получат реальный опыт. Хотя, скорее всего, просто заработать себе на свои хотелки. Вы знаете, Елена, сейчас такое время, что можно не реальный опыт заработать, а в тюрягу сесть. Да. А в 15 лет красила школу, купила джинсы. Да, а я еще, когда даже не предполагала, что буду работать на радио, была сотрудником Курского ретрансляционного радиоузла. Вот. И тоже купил себе первые джинсы, вы мне напомнили. Это моя первая запись трудовой. 8 800 200 ровно 9702. Александр с нами на связи. Подмосковье, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
8: Ну, я считаю, что нужно работать.
0: Со скольки?
8: И 12, можно и с 12, можно и раньше. Я вот начал работать в совхозе. был помощником на таку у папы с 5 класса. 5, 6. А в 7 классе меня за работу направили в пионерский лагерь «Орленок».
0: Ничего себе.
8: Да.
0: Для тех, кто не в курсе, «Орленок» — это аналог «Артека». И туда попасть, это прям награда такая серьезная.
8: Да, и вот награда была вот мне как бы за то, что я работал в совхозе.
0: Класс.
8: На такое. Это в период летних каникул, конечно.
0: А сколько вам лет было еще раз на такую вы работали?
8: Я с 5 класса работал.
0: В 5 классе сколько лет? Я думаю, помню, 5 это 7 лет идем в школу, а плюс 4. 11 лет вам было, 11-12.
8: 11 лет, да.
0: Но это же тяжелый физический труд на таку.
8: Нет, я был помощником, и я следил за техникой, которая сортировала пшеницу, рожь, овес, все, что там было на таку. Вот, я за этим следил, за техникой.
0: Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Стоит ли разрешить подросткам работать с 12 лет? Подрабатывать, конечно. Надежда, здравствуйте. Минусинск, да, на связи? Хорошо.
9: Да, Минусинск, Красноярский край, город Минусинск. Столица юга Красноярского края, помидорная. Вот я хочу поделиться своим опытом. Мне уже, конечно, прилично, 77 лет, но я 40 лет отработала на нашем молочном предприятии. Сливочное масло и все молочные продукты Минусинский, молочный завод. До сих пор славится. Но так вот, мои дети работали у меня с этого, с 12 лет как раз, да, 6-7 класса, и сын, и дочь. Сын у меня работал на складе, подметал двор, все. Дочка работала, мыла ящики, тару какую-то, которую предварительно нужно было, стеклянные же раньше были бутылочки, кефир, да, все это разливали, все такое было очень вкусное, как мне, нам казалось. И вот она все это работала. Так вот, это все передалось и пригодилось им сейчас в их жизни. Дочери 51, сыну 56. Вот. А теперь у меня внуки, 4 внуков. Так вот, я уже не могу устроить на свой завод, потому что время другое. Однако же старшая внучка у меня работала в моей в лаборатории, мыла полы и посуду. Это уже были 90-е годы, а сейчас да, вообще не устроишь.
0: Ну как, не устроишь? Сейчас это очень регулируется законом. Устроишься? Почему? В Минусинске же есть курьеры.
9: Ну да, это только что курьерскую. Ну, я-то хотела, я-то как, я любила свой завод, я там 40 лет отработала. Я ветеран вот, министерства вот, города Москвы. В общем, это, и что хочу сказать. И сейчас дети мои, внуки мои, так вот, внучка работала, которая сейчас в Калининграде, в лабораторию у меня, да, я ее устроила. Но сейчас это проблематично, вообще никого не... Ну, может быть, и кого-то устраивают, но сейчас это проблематично. А что хочу сказать о нынешних моих внуков, которым сейчас 15, другому 18. Я такая трудолюбивая, подъезды мыла, и их с собой брала. Вот, и они все равно у меня трудились, вот, помогали мне подъезды мыть, потому как я уже, ну, как сказать. А потом вот сейчас у нас дом строится. Там это, ну, надо осваивать, значит, землю, деревья сажать. Там они сейчас тоже помогают.
0: Я поняла, вот что вы им привили любовь к труду. Это очевидно, это понятно. Спасибо вам большое за мнение и за то, что набрали. Здоровья всей семье, и это правильно, приучать к труду. Азамат с нами на связи. Астрахань, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я из того поколения, что считают пропавшими в 2000-е годы.
0: Вы пропавший, вы наш. Нашлись, вот дозвонились.
10: Не знаю, почему так считают, но я за свое детство очень много проработал. На работу я начинал, наверное, с 12-13 лет, точно не могу сказать. Ходил с маленьким ведром, с мамой на бахчи и собирал помидоры. Картофель, там, помидоры, арбузы, погрузки, все это. Так. Но также услышал ваш эфир о том, то, что нужно ли разрешать.
0: Разрешить я работать с 12?
10: Да, точно не могу сказать, потому что от данного вопроса, скорее всего, есть плюсы и минусы.
0: Какие плюсы и минусы, на ваш взгляд?
10: Плюсы – это то, что... Да, труд нужно прививать с раннего возраста, но минусы в том, то, что Каждый раз, когда человек выполняет в своем раннем возрасте какой-либо труд и не боится, что он там где-то останется без какого-либо труда, он забывает напрочь о том, то, что нужно развиваться в той сфере, в которой он именно должен найти по жизни. То есть, да,
0: то есть нельзя трудиться вот на заработок в ущерб тому, когда ты встроишься в общество и станешь вот одним из важных элементов экономики страны. Азамат, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?
10: Мне 25.
0: А, то есть вы совсем молодой наш слушатель.
10: Да, я молодой.
0: Потерянный.
10: Мне
0: понравилось просто, как вы начали. Я из потерянного поколения. Здравствуйте. Можно к вам? Можно. Можно. Мы рады. Спасибо вам большое. Ну что, супер, друзья мои. Вот смотрите, какое потерянное. Я в кавычки, конечно, ставлю, потому что мы иронизируем над этим эпитетом. Какое мудрое это поколение у нас получится, какая у нас молодежь мудрая. Да, работать нужно, но здесь есть минусы, что можно и учебу забросить в погоне за копейкой. Вот как-то так. Мне кажется, очень важно тут еще не упустить следующее. Любовь к труду, значит, не упустить главное дело в жизни, и еще финансовая грамотность. Допустим, я своему рассказываю: дружок, твоя копилка — это просто курам насмех. Есть какие-то вклады. Нет, копилка — это то, что можно потрогать. Ну, вот я недавно показала, сколько он там накопил, расстроился. Я деньгами задобрила, чтобы полегче перенес этот стресс. Но сейчас, после разговора, он уже месяца два не просит у нас деньги на буфет. Ну, правда, учеба закончилась, но вот не просил. И балдею, правда, балдею. Получается, такой эконом-вариант. Так, сколько у нас до конца часа? 2,5. Еще успеваем принять звонок. Светлана из Москвы, здрасте. Минутку у нас, я во ВКонтакт иду подводить итоги. Слушаю внимательно ваше мнение.
11: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Светлана, у меня трое детей, мне 50 лет, детям 21, 18, 16. Что касается моей такой вот карьеры, начиналась она с экскурсии по Кремлю с иностранцами. Было это в 90-е годы.
0: А сколько вам лет было? Сколько лет вам было?
11: Ну, вот лет 16.
0: Ничего себе, вы еще прошаренные по истории, получается, были? Это же вам не просто так.
11: Ну, я прочитала пару книжек, решила, что этого иностранца вполне достаточно. На самом деле, получала прекрасные фидбэк, то есть всем очень нравилось. Я там где-то придумывала, понятно, что я не конкурент, а туристка была. Но деньги я зарабатывала. Я, между прочим, ну, само собой, маме отдала первые деньги. Я купила себе велосипед Кама, я купила себе джинсы. Вот, пару раз оказалась в отделении милиции тогда еще. Ну, короче, там было много приключений.
0: А за что, за что в милицию?
11: Ну как, наличные доллары.
0: Ах,
11: вы что, там дело серьезное было.
0: Валютный экскурсовод с нами на связи. Самое главное, говорите скорее, а то не успеем. Быстрее, быстрее.
11: Ну, в общем, я считаю, что 12 лет — это архи-рано, и 14 для нынешнего поколения — это слишком рано, они совершенно другие.
0: Напоминаю, у человека трое детей всех возрастов.
11: Да.
0: Спасибо вам огромное. Извините, что торопила, хочу подвести итог. Итак, на нашей странице во ВКонтакте опрос. Нужно ли разрешать подросткам подрабатывать с 12 лет? Да, в этом возрасте уже можно подрабатывать. Очень маленький разрыв сегодня. 55,36. Ну, то есть 55,5 условно. Нет, еще очень рано. 44,5. Вот вам и опрос, паритет мнений. Спасибо вам большое, друзья, за то, что были с нами, за то, что позвонили. Впереди пророчество Жириновского. Слушайте, это интересно. А итоги дня вернутся в понедельник.
1: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
12: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: О важном.
0: Удар России по Киевскому региону стал ответом на удар ВСУ по Старобельску. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Президент отметил, журналистам должно быть стыдно за коллег с Запада, замалчивающих трагедию в Старобельске. Глава государства также назвал средствами массового одурачивания западные СМИ, которые молчали об ударе ВСУ. Кроме того, Путин рассказал об успехах российских военных в зоне СВО. Президент отметил, вооруженные силы ежедневно наступают по всем направлениям. Ситуация на поле боя дает право говорить, что конфликт близится к завершению.
17: О Ближнем Востоке.
0: Дональд Трамп призвал Иран навсегда отказаться от ядерного оружия. Такое заявление президент США опубликовал в соцсети Truth Social. Так он прокомментировал разработанную Тегераном и Вашингтоном сделку по урегулированию конфликта. Кроме того, находящиеся в стране запасы высокообогащенного урана, по словам главы Белого дома, должны быть обнаружены и полностью уничтожены силами США в координации с Ираном и МАГАТЭ.
17: О нововведениях.
0: Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Сервис запустят Роспотребнадзор и Минцифры. С помощью электронной книги жалоб покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые споры с маркетплейсами, сообщить об отказе в возврате товара в течение 7 дней после покупки, а также пожаловаться на задержку возврата денег за товар или отмененный заказ. Ответ от владельца маркетплейса будет поступать в личный кабинет пользователя на госуслугах. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней.
17: О туризме.
0: Доля пляжного отдыха выросла до 71%, сообщает Ассоциация туроператоров России. В прошлом году этот показатель составил 58%. Самыми популярными внутренними направлениями на лето стали Краснодарский край, Крым, Кавминводы. Также в списке Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Калининград, Республики Северного Кавказа, речные круизы, Золотое кольцо и природные направления. По данным организации, особенно заметно снижение спроса на экскурсионные туры у разных игроков рынка и санаторный отдых. По мнению аналитиков, у большинства туристов сейчас не хватает средств только на одну более или менее длительную поездку в год. В этих условиях люди выбирают пляж как самый естественный и понятный в России формат летнего отдыха.
17: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
17: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 9, слабый дождь, в Петербурге 8 градусов, выше нуля, пасмурно.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: Всем привет, в студии Андрей Горбунов, и сегодня у нас в гостях Ксения Шойгу. У Ксении есть несколько флагманских проектов. Во-первых, это, конечно же, забег.рф, а во-вторых, это фонд «Орион». Начнем мы с первого, с забега РФ, тем более недавно состоялся юбилейный забег, он был во многих странах, и давайте, Ксения, с него и начнем.
18: Давайте.
15: Как это все дело было?
18: Ну, во-первых, хотелось бы сказать то, что команда совсем не верила в то, что забег 10 лет. Кажется, что мы абсолютно недавно начали это делать, и то, что такой объем страны, такой объем участников внутри страны, ты же не можешь охватить, да, сознанием и быть во всех точках одновременно. Поэтому сложно представить то, что 10-й забег объединил там около 250 тысяч в России, 38 стран, больше 300 тысяч бежали совместно с миром, и это такая для меня очень показательная цифра, потому что прирастаем мы каждый год, и любовь к бегу людей сильно объединяет вне зависимости ни от границ, ни от политической ситуации, ни от каких-то погодных условий, потому что, ну, не знаю, в Красноярске шел снег, например, в этот день, а в Саудовской Аравии было супер жарко, и люди вынуждены были стартовать ночью просто для того, чтобы, ну, не совсем уж спечься, потому что дистанция же достаточно большая, 21 километр, если мы говорим про самую длинную дистанцию этого мероприятия. И слава богу, все прошло хорошо. Безусловно, были там эксцессы, госпитализации, но все живы-здоровы. Вот. Для меня это очень важно. И все-таки я придерживаюсь мысли о том, что спорт полезен для здоровья. Есть разные мнения, что нельзя бегать много, это опасно, нужно проходить всякие разные медицинские обследования до и после мероприятия. Ну вот, собственно, пока все штатно прошло, и
15: ну,
18: команда очень довольна.
15: Ну давайте начнем с того, что без медицинских обследований и не допустят до забега, там кардиограмму нужно сдать.
18: Ну там нужно сдать ряд вещей, но тем не менее, насколько мы смотрим по десятилетней истории, по десятилетней выборке, 98% это такая, не всех несчастных случаев, это, безусловно, сердечно-сосудистые истории, а, следовательно, их терапевт не очень проверяет, и выявить их практически невозможно, поэтому история про медицинский допуск, она, конечно, является дополнительным барьером, но мы на правильном пути с Министерством здравоохранения идем, им тоже теперь кажется, что надо как-то упрощаться все-таки.
15: Меня давно мучает вопрос, вот к вам, как человеку, который занимается организацией забегов, мне кажется, он его адресовать наиболее правильно. Вот вы сказали, что в Красноярске во время забега шел снег.
18: Да.
15: А в силах ли организаторов перенести на другой день забег, когда погода плохая? Забег, там, марафон, полумарафон, да, он должен удовольствие приносить, а здесь эта история про превозмогание какое-то получается.
18: Ну, спорт – это всегда про такое преодоление себя, если мы
15: лучше
18: говорим.
15: Лучше преодолевать себя в солнечную погоду.
18: Вы знаете, вообще по-разному все бывает. Есть суперэкстремальные триатлоны, которые проходят при невероятно низких температурах, предположим, это является основной задачей. Но если говорить про организаторов, можем ли мы перенести забег, мы-то можем. Вопрос в том, что очень сложно будет той тысячи, пяти, семи, которые договорились, поставили себе это в график и считают то, что они могут это делать в конкретную дату, в конкретной локации. Ну и помимо этого, невозможно не сказать спасибо региональным властям, так как они достаточно активно участвуют и в перекрытиях, и в согласовании маршрута, и стараются экстренно не ремонтировать те дороги, по которым они уже не запланировали, как дороги, где будет проходить само мероприятие. Поэтому вообще перенос мероприятия достаточно трудоемкое, сложное и очень неблагодарное дело, потому что подключены огромное количество людей к организации. У нас был такой случай в Питере, когда мы за день меняли локацию ввиду того, что было какое-то экстренное мероприятие в зоне старта-финиша, где мы должны были проводить забег. У нас было смонтировано уже половина оборудования. Вот, и 7,5 тысяч тысяч человек бежало тогда в Петербурге. Мне кажется, прибавилось седых волос у организаторов непосредственно на локации, потому что демонтировать, перемонтировать все оборудование, предупредить 7,5 тысяч человек, когда уже стартовые пакеты выданы, уже все отправлено, это непростая задача. Но, тем не менее, спасибо большое городу, нас очень поддержали участники, сказали, ничего, мы все поняли, они создавали чаты, информировали людей, в итоге все пришли.
15: Из этих 10 забегов РФ, в скольких вы приняли сами участие?
18: Ну, мне кажется, что в 9. Был один, у меня один раз были, я один раз была очень простужена, поэтому просто это было как-то очень глупо участвовать для того, чтобы потом разболеться еще сильнее. А во всех 9, да, я участвовала. Вот в этом году я, правда, участвовала в микродистанции. Обычно я бегу полумарафон. Бежала с дочкой первый километр. Она 3... мне кажется, дня ходила в медали и говорила о том, что она пробежала забег, ей дали золотую медаль, она же золотая у нас в этом году. Вот. И она была крайне довольна тем, что к ней, ну, было такое внимание, то, что я бежала вместе, и то, что было так много людей, и то, что, в общем... Вот теперь переспрашивает, когда следующее мероприятие.
15: Я понимаю, ей сколько лет? Всё.
18: Ей 4,5 сейчас, и для нее это, конечно, первый забег, и, исходя из реакции, 100% не последний.
15: Давайте еще немножко статистики. В этом году сколько участников СВО, ветеранов СВО принимало участие в забеге?
18: Вы знаете, мы не можем точно посчитать, потому что их очень много. Если говорить про наших подопечных, они бежали и в Питере, и в Москве, и в Казани, и в Уфе, и во Владивостоке. Про наших подопечных я говорю, потому что фонд «Орион» в основном занимается протезированием, причем не просто протезированием, потому что это входит в стандартную медицинскую страховку, в обязательное сопровождение, и поэтому протез это практически у всех существует, это небольшая проблема. А вот если говорить о том, что это сложные протезы, это протезы для того, чтобы заниматься спортом, для того, чтобы вернуться в профессию, где необходимы чипированные протезы, да, с микрочипами, с определенными функционалом. Если ампутация была очень сложная, и человек хочет сохранить, ну, достаточно высокое качество жизни, потому что там, ну, в ту же самую профессию вернуться, это важно. Поэтому у нас практически все бегают или занимаются спортом, так как, на мой взгляд, протезирование, ну, физическое протезирование – это одна часть, а эмоциональная составляющая и социальная вовлеченность – это также важно, как и протезирование само. То есть помимо того, что у тебя есть нога, и ты можешь ходить, тебя научили, и ты можешь даже пробежаться, тебе еще нужно понимать, а ты к чему готовишься, то есть ты что ты делаешь. Один из наших подопечных бежал в этом году, вот он только, у него гильза, у него пока только выдали протез, поэтому протезирование само уже конечное будет происходить чуть позже, но он бежал ради сына, потому что он ему обещал, что он всегда будет бегать, и вот как бы потеряв одну конечность, все равно сдержал свое слово, бежал с женой, с сыном. Для нас это важно. Важно, когда люди возвращаются... И сначала, вот, я помню, там другой отпротезированный тоже, наверное, самый активный у нас. Он бежал 5 километров как, там, спустя 2 недели после того, как мы его отпротезировали. Потом пробежал 10, и вот участвовал в этом забеге в том числе. Тоже, ну, по-моему, на 10-ку он бежал. У меня есть ощущение того, что когда я вижу улыбающихся ветеранов и понимаю, что им удобно и комфортно, и они в хорошем настроении, мы точно делаем не зря нашу работу и в рамках фонда, и в рамках Лиги Героев.
15: На сайте фонда написано, что вы помогаете жителям новых территорий Российской Федерации.
18: Детям в основном,
15: освобожденным, да. Но сейчас вы вот начали рассказывать, что вы помогаете ветеранам СВО. А все-таки можете рассказать, вот, какие направления есть у фонда? Чем вы занимаетесь?
18: Это очень просто. Есть 3 направления базовых. Первое – это протезирование. И мне кажется, что это одна из таких самых эмоциональных частей. Хотя здесь очень сложно сравнивать. Мы помогаем детям, и в основном это учебные заведения, если говорить про спортивное оборудование, инвентарь, мелкий ремонт, спортивный, там, ремонт, какие-то материалы для строительства, если что-то куда-то попало, там, привезти доски. Но в основном мы выбираем все-таки те объекты, которые имеют отношение к спорту. Мы просто в этом понимаем хорошо. Есть огромное количество благотворительных фондов. И если ты будешь заниматься всем, то, ну, во-первых, тебя не хватит, и средств у тебя не хватит. А с другой стороны, это будет такая очень размытая повестка, когда ты вроде и там, и здесь, и тут, но по факту нет какой-то четкой задачи. Кто мы, сколько нас и куда мы идем. И третье направление – это семьи в трудной жизненной ситуации и какие-то экстренные гуманитарные вещи. То есть это адресная помощь, когда кто-то звонит и говорит, слушайте, ну, очень нужно, вот там, не знаю, когда мы в ПВЗ, предположим, в пункт временного размещения, мы привозили вообще не по нашей тематике гуманитарку, это были планшеты, порядка 400 штук, потому что детям просто не на чем было учиться. Да? И один из наших членов попечительского совета сказал, слушайте, мне очень нужно, мне очень важно, давайте поможем, потому что вот там есть дети, которые одаренные, есть дети, которые очень хотят учиться, давайте поможем, попробуем это сделать. Подобная адресность, на мой взгляд, тоже является одним из там ключевых вещей, когда ты четко понимаешь, что к тебе обратились и от тебя ждут помощи.
15: Сейчас у нас будет небольшая пауза, и мы вернемся в эфир. Не переключайтесь.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что...

0: 55. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» звучит как «между ложью и истиной 4 пальца». Это расстояние от уха до глаза. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: И снова всем привет. В студии Андрей Горбунов и Ксения Шойгу. Разговариваем о беге, о волонтерском движении и о многом другом.
4: Потом, когда после начала СВО стало очевидно, что необходимо переориентироваться, и фонд стал выполнять благотворительную функцию уже в рамках помощи на новых территориях и ветеранов СВО, соответственно. Поэтому история фонду 4,5, наверное, года. Занимаемся мы очень плотно помощью. Ну вот, собственно, с начала СВО и занимаемся.
3: Вы некоммерческая организация. Где вы находите средства? Кто дает финансирование?
4: Ну, если говорить про финансирование, это в основном благотворители. Мы никогда не собираем на открытых площадках. То есть помогите нам, кто может, отправляйте промокод или еще что-то подобное. В основном это корпорации и компании, которые участвуют у нас в разных спортивных мероприятиях. У нас много корпоративных клиентов по гонке героев, например. Да, вот есть корпоративные чемпионаты. Есть там, просто рекламные контракты. И обычно мы всегда говорим о том, что, ребят, вот смотрите, там все понятно, но вот есть несколько кейсов, да, и несколько направлений. В этом году мы хотим отпротезировать 50-60 человек. Вот сколько вы можете себе позволить от компании помочь нашему фонду? И часто я столкнулась с тем, это было удивительно для меня, что то люди не очень хотят, чтобы их называли. То есть компании не очень хотят. Вот мы помогаем, и вот пусть мы останемся как бы обезличенными. Кто-то говорит, и мы действительно говорим о том, что вот, смотрите, там, вот эта организация, она там предоставила вот этот протез. Но это, опять же, очень адресно. То есть чтобы человек сам знал, кто ему помог, но при этом обычно, ну, в большинстве случаев человек не в курсе, чьи это деньги, просто потому что, ну, не хотят вот себя не рассекречить, может, смущаются, не знаю. Вот. Хотя все компании российские, в общем, санкционные, давления здесь, ну, нельзя об этом говорить. Каждый раз очень новый, у нас нет стандартного какого-то благотворителя или ряда благотворителей, которые ежегодно что-то там делают. Точнее, они есть, но просто это всегда не очень большие суммы, и поэтому мы всегда стараемся собрать свой бюджет, начиная с августа и заканчивая приблизительно первыми числами января. Нет, на следующий год, что все... У компании же все бюджеты закрываются, вот, и, соответственно, корректировки уже это так надо, что-то такое надо рассказать или что-то такое надо сделать и отработать, чтобы тебе в текущем годе выделили какое-то финансирование, особенно сейчас.
3: А как вы находите тех людей, кому нужно помочь? Или есть какая-то форма заявки у вас на сайте?
4: Есть форма заявки, мы достаточно много получаем обратной связи по заявкам, если говорить про...
3: Ну, давайте прямо проговорим алгоритм. Заходите на...
4: Заходите на сайт Ориона, там там есть адрес электронной почты. Отправляйте на адрес электронной почты свою заявку. Вот. Есть также

0: телефон, можно на него позвонить, и, соответственно, тебя всегда выслушают, и твою заявку всегда рассмотрят.
1: А есть какой-то лимит, квот на тех людей, кому вы можете помочь?
0: Безусловно, есть, конечно, но он связан с финансированием, но мы придерживаемся достаточно гибкой политики. Была вот многодетная семья, у них, к сожалению, были большие проблемы с жильем, потому что у них там попало в крышу, и, соответственно, она текла сильно, наступала зима, им срочно ее нужно было отремонтировать, они находились в достаточно сложной финансовой ситуации, им приходилось выбирать, либо да, ты делаешь операцию сыну, потому что у него было косоглазие, а косоглазие можно исправить только в каком-то определенном возрасте, да, там, ну, небольшом, на следующий год было бы сложно, вот. Ну, точнее, было бы невозможно провести конкретно эту операцию, и они выбирали вот либо там глаза сыну сделать, либо крышу отремонтировать. И очевидно, что мы там подужались, и срочно, не проходя там... Ну, то есть это не было в наших лимитах, но, тем не менее, да, мы, конечно, отремонтировали, и, безусловно, ребенку сделали операцию. Сейчас вот опять в очередной раз ведем его в Москву, потому что нужна... Планируем вести его в Москву, потому что нужна там дополнительная коррекция. Невозможно не помочь, сказать, ну что, у нас вашей крыши в лимитах нету, поэтому мы, к сожалению, не можем вам помочь. Стараемся помочь всем, кто обращается. Если совсем не наш мандат, то постараемся передать каким-то другим благотворительным фондам, сказать, слушайте, ребят, тут мы вот этим не занимаемся, ну, условно, мы не занимаемся людьми старшего возраста, мы в основном занимаемся детьми. И мы стараемся передавать подобные случаи для того, чтобы людям все равно была оказана помощь, просто не нами.
1: А вы сами часто бываете на новых территориях?
0: Я бываю на новых территориях, но у меня есть ощущение того, что это всегда такая сложная задача. Да? То есть, когда наши попечители участвуют и ездят, там у нас более 140 миссий, более 1500 гуманитарных грузов было перевезено, везено. Около 700 семей получило адресную гуманитарную помощь, 100 тысяч человек получило помощь за счет медицинского оборудования, которое мы закупали, протезов, адресной помощи, ну и, соответственно, помощи в рамках гуманитарных грузов в детских учебных заведениях. Вот когда едет Певцов, понятно, что он там делает. Понятно, зачем мы затрачиваем деньги на его командировку. Потому что помимо того, что он приносит гуманитарку, которую мы собрали, он еще дает концерт. Он очень известный актер, он замечательно поет, он великолепно держит зал, он очень горит этим делом. Эдгард Запашный, да, Иван Иванович Охлобыстин.
1: Давайте мы проговорим для наших слушателей и зрителей, что в попечительский совет фонда «Орион» входят, да, все эти замечательные люди.
0: Все входят, и Охлобыстин входит, и Гармаш входит, и Певцов входит, и Эдгард Запашный входит, и СТ входит. Он немножко выбивается из этой плеяды.
1: Но учитывая, что он пишет песни для группы «Любэ», мне кажется, он...
0: Мне кажется, вполне
1: то,
0: себе.
1: Да.
0: Вот. Я понимаю, зачем эти известные, популярные люди приезжают, потому что у них есть что показать и какие впечатления оставить. Я сама совершила порядка 5 поездок. Я всегда думаю, ну вот, это же достаточно затратно, да, ехать, потому что я не пою, не танцую, да, ну, то есть это больше поездка для меня, нежели для людей. Поэтому я стараюсь ездить просто для того, чтобы поговорить и понять, в каком направлении нам двигаться, да, чтобы вот при обсуждении следующего года или следующего периода мне было чуть яснее, что происходит на Земле. Но я стараюсь не злоупотреблять этим, потому что красивые фотографии с гуманитарной помощью, они греют тебя, но вряд ли они приносят какую-то помощь тем людям, которым ты хотел бы помочь. Вот. Следовательно, ну, езжу, конечно, и в Курске мы были в начале, ну, уже в конце прошлого года, хотел сказать, в начале этого. У меня все начало года, если что. Вот, была и в том месте, где дарила икону, в ту церковь, где крестили отца, и помогали мы в строительно-монтажных работах, это город Стаханов. Тогда прям было очень близко до линии боевого соприкосновения, и я видела, как сам батюшка на меня смотрел, говорил, можно, пожалуйста, вы побыстрее уедете, потому что у вас не очень много времени, чтобы пока не узнали, что вы сюда приехали. Вот. работы. Но для меня это было важно. А так, конечно, планируются дальнейшие поездки, но все-таки хотелось бы, чтобы мы любую денежку тратили эффективно.
1: А вот вы говорите, что довольно затратно стоит, чтобы поехать на новую территорию. Что вы имеете в виду? Но я тоже езжу, и я бы не сказал, что это сильно дорого там доехать.
0: Ну, смотрите, здесь же вопрос о том, что плюс дополнительный человек – это история про тот груз, который ты не купишь и потратишь на логистику этого человека. Вот. А если говорить про наших попечителей, то очевидно, что они узнаваемые люди, и поэтому, естественно, мы их охраняем, безусловно. И это тоже определенные затраты, это тоже людское время и внимание. Поэтому здесь основная задача – найти такую золотую середину между тем, чтобы дарить людям радость, вот, и дарить людям эмоции, и, соответственно, понимать, какой объем гуманитарки ты можешь купить, если это будет без концерта или там без моего приезда, предположим.
1: А как строится работа попечительского совета? То есть есть какое-то бывают заседания, где собираются все.
0: Да, и обычно они очень дружественно проходят, потому что, ну, вообще благотворительность такая тема, как и спорт, кстати. Ты им не можешь заниматься, если ты это не любишь, если тебе это неинтересно. Важно, чтобы, ну, когда ты начинаешь заниматься благотворительностью, когда у тебя есть попечители, когда тебе важно, чтобы они поддерживали эту деятельность, хорошо бы было, чтобы им было интересно и полезно, и чтобы они делали то, что они хотят, любят и понимают, что это нужно, да? У нас очень активны попечители. Сергей Леонидович Гармаш, он, естественно, он из Херсона, поэтому его родина, он всегда туда рвет, и там начинает, и оттуда приносят какие-то проекты, задачки, просьбы. И попечительский совет, я, с одной стороны, говорю о том, что мне кажется, что будут вот такие направления, там, допустим, мы должны больше сосредоточиться на помощи детям, потому что есть вот такая-такая статистика. Ну, условно.
1: У нас в гостях Ксения Шойгу. Сейчас у нас будет небольшая пауза, и мы вернемся в эфир.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о сообщении, что Зеленский планирует воевать еще 3 года.
4: Зеленский строит как бы свои собственные планы, он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. А бравада, ну, без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
6: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Великих Луках 2030, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы Великих Лук стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного и поэтического конкурса «Отчизны. Верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция», Сергей Капустин Капаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих. Дом 51/36 на проспекте Ленина. В рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
2: О валютах.
7: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Андрей Горбунов и Ксения Шойгу. И мы продолжаем наш разговор.
0: Потом другие попечители говорят, что они считают. То есть и уже начинают обсуждать конкретные проекты. Если говорить про Певцова, он дал шикарный концерт, говорит, мне так понравилось, такой большой отклик был, что мне сейчас звонят из других населенных пунктов, я бы хотел поехать. Можно обсудить 3-4 поездки с концертами для того, чтобы я еще что-то привозил, давайте определим точки, где это необходимо, и, заранее я запланирую себя в плотном графике, как это возможно реализовать. Моей этой идеи нет. Да, верит ли в это попечитель и круто ли это для людей, к которым он приедет? Безусловно, это воспоминание на всю жизнь. И когда подобные инициативы, а их достаточно большое количество попечителей, начинают высказывать, и они реализуются, то это дополнительно заряжает людей на то, чтобы делать еще больше и привлекать еще больше, да, например, тех же самых спонсоров. Хотя мы не просим попечителей это делать, но периодически, если гуманитарная акция в Херсоне, я половину денег нашел, половину денег, если предоставит Орион, то будет замечательно, и мы тогда поедем и все эти потребности закроем, например. Такие схемы тоже есть. Мы собираемся не так часто, потому что это как-то, наверное, не очень у всех есть время в одну и ту же точку собраться и поговорить о судьбе благотворительного фонда, но мы постоянно на связи, совещания, ну, наверное, раза два в год, может быть, проходят такие большие по тому, а что же мы делаем и какие проекты мы запланируем на следующее полугодие.
1: А этих всех попечителей вы находили, привлекали или кто-то
0: да?
1: сам обращался?
0: Ну, мы начинаем общаться, начинаем рассказывать про фонд, человек говорит, о, я бы хотел, мне было бы интересно. Или мы предлагаем, а ты вот не хочешь поехать, вот нам хотелось бы, вот, если это возможно, там, детская больница. Ну, конечно, это горзопашный, безусловно, если они приходят со своим шоу, там, ну, наверное, нехорошо им читать стихи, им не очень интересно, да, а вот фокусы, там, разные там, микро-минимальные цирковое представление им очень важно. И когда ты понимаешь, человек откликается, а потом начинает подключаться уже и к самой работе фонда, не только к, там, да, одной поездке, которая была, то потом ты предлагаешь, что, ну, слушай, ну, раз мы с тобой уже вот взаимодействуем так долго, то давай приглашаем тебя в попечители, и я пока не услышала отказа от тех или иных известных людей, с которыми мы начинаем взаимодействовать, что не-не-не, вы знаете, вот это совсем не мое вообще.
1: А можете вспомнить пару каких-нибудь случаев, истории, когда, ну, действительно, с угрозой для жизни вот, попечители ехали куда-то?
0: Ну, во-первых, они всегда ездят с угрозой для жизни, потому что они практически все бойкие, молодые или не очень молодые люди. Вот Иван Иванович Охлобыстин у нас там из окопа поздравлял всех с Новым годом. Вот, они там попали в такой, ну, под обстрелы не попали. С одной стороны, это было опасно для него, с другой стороны, мне кажется, что это была его самая яркая и самая любимая поездка, потому что он, ну, такой в целом человек, живущий на высоких тонах, да, и любящий, ну, и фаталист, да, и любящий, как бы, вне зависимости ни от чего, радоваться жизни и получать от нее новый опыт, делая благое дело, вот. Поэтому, когда я смотрела это видео, ну, человек прям светится от того, что он доехал, все привез, все сделал, вот, и жив еще остался. Да, ну и, естественно, наши волонтеры, очень большое количество волонтеров, которые там, у нас была акция, пока это не стало регулярностью для регионов, дарить подарки новогодние детям на новых территориях. Ну, потому что ввиду потребностей больших в других задачах, да, в строительно-монтажных работах, восстановлении инфраструктуры, не всегда доходило в дело до, ну, такой не очень обязательной вещи. Ну, как бы не получится подарок на это Новый год, но ты же, ну, ничего же не произойдет. Но с другой стороны, все-таки для детей это, наверное, важно. И поэтому там был случай, когда мы 235 тысяч подарков развозили за две недели до Нового года. И, конечно, это делали с Народным фронтом вместе, если говорить про объем волонтеров, потому что финансирование было наше. Вот. Для того, чтобы у каждого ребенка на новых территориях был подарок. Мы тестировали, насколько там карамели, сколько там шоколада, какая там игрушка. Сейчас мы тоже это делаем, но делаем более адресно, потому что в целом уже эта задачка решена, и нет больше такой потребности. Ну, то есть дети празднуют Новый год и на новых территориях, и в пунктах временного размещения достаточно хорошо, и у них, безусловно, есть подарки и новогодние елки.
1: А вы помогаете с протезированием только военным или вот местным жителям?
0: Местным жителям тоже помогаем,
1: да,
0: и это не всегда. Местным жителям тоже помогаем, это очевидно, потому что если это опять же история про адресную помощь. Ну, ты, ну, нельзя выбрать, ты помогаешь ветерану СВО или девочке, которая оторвала руку, например. Или там протез глаза надо купить, и периодически его надо менять, потому что ребенок растет, и очевидно, что протез не растет так же, как глазное яблоко другое. Вот. А ему важно, чтобы он был. Ну, очевидно, что важно, чтобы там, ты чувствовал себя как можно более нормальным, давайте так, с точки зрения там, внешнего вида. Это очень значимо. Поэтому, да, помогаем, в основном пытаемся помочь детям, в основном пытаемся помочь, если это ситуация, в которой мы точно понимаем, что очень долго будет история с помощью от региона ввиду сложностей, или она будет, опять же, будет протез, который позволит как бы нормально жить, но при этом да, ребенок хочет заниматься спортом или там во что-то играть, или что-то специфичное нужно. Такое тоже бывает. Вот. Поэтому нет, помогаем, конечно, детям тоже помогаем.
1: А ваш отец принимает участие в работе фонда? Может, вы за каким-то советом обращаетесь, когда дело касается ветеранов СВО?
0: Ну, мой отец вообще за ним как бы достаточно часто является моим главным советчиком. Он не является человеком, который ввиду своей занятости и в то, что у нас в семье всегда вводится такая штука, что если ты что-то делаешь, то ты делаешь это самостоятельно. Тебе нужен совет? Прекрасно, приходи, тебе его, безусловно, дадут, если есть нужна какая-то там помощь, ну как бы это все равно остается твоим делом, да, ты помощи можешь попросить, ее, наверное, там, да, окажут в рамках возможного, но это не история про то, что вот там все очень вместе, очень там активно это делают. Он уважает эту инициативу, он спрашивает, как дела, он периодически говорит, ой, слушай, я тут видел ролик забега, вот там говорили твои подопечные, а кто это, а что это, а как это. Но я обычно спрашиваюсь исключительно по, там, были ли такие случаи, что нужно было там установить протез вот руки вот в таком формате. Как ты считаешь, там, вот лучше, если будет вот там китайский производитель, или нужно там переплачивать и вести, когда еще не делали, когда у нас еще не было хорошей локации протезов, особенно с чипами, то обычно были какие-то японцы, что там супер-пупер, сами за тебя все делают. Вот. И в формате совета, да, конечно, он помогает, но все-таки это моя задачка, и я ее гордо, как и забег, несу самостоятельно. Ну, по крайней мере, мне так искренне верится.
1: В российском обществе существует такое мнение, что Москва как будто бы не замечает специальную военную операцию. Здесь все живут своей праздной жизнью, особенно когда дело касается каких-то успешных, беззаботных людей. И вы все-таки из большой, успешной семьи, и вы как будто бы развенчиваете вот это клише, этот стереотип. Ну, вот у меня такое впечатление складывается, что вам неинтересно тусоваться, вам вот важно помогать людям. Почему вы стали такой? Это воспитание какое-то жесткое было? Как вас воспитывали?
0: Мы тут недавно разговаривали с врачами. Я спрашивала, насколько гены влияют на характер человека, на его жизнь. И все-таки говорится о том, что на 30% генофонд, конечно, влияет. На 70% влияет сфера общения и, да, среда, в которой ты растешь. Наверное, в фонде, и это не только я, это еще очень много людей, ребята подобрались таким образом, что не очень значимо вести интересный образ жизни с точки зрения развлечений каких-то. Если говорить про мое детство конкретно, я всегда была жутким ботаником, никогда в жизни я нигде не тусовалась. Если говорить, что я где-то жгла танцпол, я нигде не жгла танцпол, наверное, потому что мне даже не возникало такого желания. Просто бывают разные дети. Но когда ты начинаешь заниматься спортом, потом ты начинаешь погружаться в тему, в судьбу своей страны, а это в рамках поездок по регионам это достаточно быстро происходит. Ну, то есть ты же там, я с гонкой была много-много-много где, и у меня не было каких-то иллюзий на тему того, что как бы это не моя задача, и делать это, там, устраивать ее абсолютно не там очень-очень-очень дорогое мероприятие, с точки зрения логистики, просто Приднестровье-Камчатский очень далеко, вот, или в Менделеевске, потому что очень-очень маленький город, да, например, нецелесообразно. Когда ты видишь, как живут люди, потом происходит начало СВО, и ты понимаешь, что есть жизненные истории, и дальше это как по накатанной.
1: Сейчас у нас будет небольшая пауза, и мы вернемся в эфир. Не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, у нас остается совсем немного времени. Напомню, меня зовут Андрей Горбунов. В студии у нас гости Ксения Шойгу. И мы продолжаем.
0: Если мы говорим про мероприятие спортивное, я всех уговариваю, пробегите хотя бы 5 километров, получите первую медаль, а дальше вы все сами поймете. И огромное количество людей начинают заниматься спортом, участвовать в соревнованиях. Это почему-то так работает. Вот так же с благотворительностью. Вот как только ты куда-то приехал, ты кому-то помог, ты увидел то, что твоя деятельность приносит добро, пользу и обратную реакцию от людей, для тебя это становится понятным и очень увлекательным занятием, которое часто тебя поглощает, и на который ты тратишь много времени, потому что тебе это интересно. Не потому что такой, какой же я молодец, как же я все-таки уважаю себя за этот поступок, конечно. А тебе правда это нужно. Тебе это необходимо, и когда возникает определенная потребность в каких-то публичных мероприятиях.
1: Так, мы сейчас выяснили, что Ксения была ботаником.
0: Да,
1: к сожалению. Отец строгий у вас? Вот в детстве он воспитывал вас?
0: Отец у меня очень мудрый человек. Наверное, самый мудрый из всех, кого я знаю, и самый добрый из всех, кого я знаю. Конечно, у него он очень строгий. И его родители были еще строже, чем он, знаете, поэтому такая матрешка. Вот. Мне кажется, что я стараюсь для своей дочки очень сильно напоминать воспитание своего отца. И, безусловно, он сформировал, наверное, процентов 90 тех убеждений, которые у меня есть, которыми я живу и которые мне очень нравятся, которые я считаю правильными. Всегда помогает, никогда не оставляет людей в беде, всегда стараться быть участливым к человеку, быть очень ответственным, если ты что-то пообещал, быть обязательным, точно понимать цели, которые ты преследуешь, зачем, почему ты это делаешь, что тот или иной поступок принесет тебе, людям, обществу, самому проекту. Вот. И, безусловно, делать что-то, чего никто не делал никогда до этого.
1: А какой главный совет в жизни вам дал ваш отец?
0: Ну, наверное, жить амплитудно, когда у тебя есть, когда ты можешь абсолютно спокойный, получая удовольствие отпраздновать день рождения, купив, там, не знаю, кусок пиццы на улице, и с другой стороны ты можешь понимать, что ты там бежишь полумарафон вместе с огромным количеством людей, при этом, что именно там, да, твоя команда, ты организовывал это мероприятие, и вот эта вот разница температур, она позволяет тебе жить интересно. Жить интересно и всегда считать время с точки зрения его полезности. То есть, чтобы никогда ты не сидела, не... Я не понимаю людей, которые сидят и я просто тоже, что-то не, ничего не делают. Мне становится физически плохо, я не могу не... производить какую-то работу или какую-то задачку не решать.
1: У меня сейчас будет любимая фраза «жить амплитудно».
0: Ну, классная, да, фраза. Да, мне она очень нравится, я стараюсь ее придерживаться всегда.
1: А какой совет вы дали вашему отцу, какой-то вот значимый?
0: Ох, какой совет я дала своему отцу? Ну, мне кажется, что, наверное, я всегда даю один и тот же совет. Это побольше думать о себе, потому что, как любой человек, сильно увлеченный своей работой, а я не помню момента, когда отец не разговаривал про работу, не был увлечен, я не ехал на нее с нее, не был в командировках. Я обычно всегда говорю, что, слушай, давай вот, да, у тебя есть там полчаса, давай ты просто выдохнешь и как-то отвлечешься, хотя бы постараешься не только физически находиться в другом месте, но и мыслями тоже постараться там, не знаю, посмотреть какой-то фильм или что-то еще сделать, то, что ты до этого, ну, чтобы отдохнуть, чтобы разгрузить голову. Вот. Это то, что я ему советую, беречь себя, потому что мне это очень важно.
1: А как часто вам сейчас удается проводить время вместе с Сергеем Кужукетовичем? Понятно, что у вас у обоих довольно насыщенный график.
0: Ну, как бы, когда у людей... Вот, знаете, очень часто люди говорят, что если спортом не заниматься, то если спортом не занимается, они говорят, ну, слушайте, у меня нет времени. Ну, у меня нет времени просто вот на вот это вот все вот ваше, вот этот зал, вот этот вот дорожка, вот это выйти, пробежаться. Мне кажется, что если у тебя есть мотивация, то ты точно найдешь время. И в нашем общении это именно так и происходит. У нас есть большая традиция. У нас есть один день, который мы полностью, ну, полностью или практически полностью, в случае, если у него есть там какая-то сильно высокая загрузка, или там я уехала в командировку, что бывает крайне редко, то в этот день он полностью посвящен. Мы проводим его вместе. Сейчас его проводим вместе еще и с внучкой. С моей дочкой. И так повелось с моих 3 лет. Вот, с учетом того, что мне 35, да, я недавно начала говорить, что мне 36 почему-то. С учетом того, что мне 35.
1: Смотрите, вы бегунья, вы бежите впереди.
0: Да, я... Ну, этой традиции больше 32 лет.
1: А это какой-то определенный день в году?
0: Нет, или... определенный день недели. Вот, если мы оба находимся в Москве, поскольку это там воскресенье, то это по факту практически всегда так. Но очень мало людей в воскресенье уезжают в командировку. Надо иметь стальную волю, мы перечки так делаем, но все-таки стараемся как-то в этот день хотя бы какую-то часть дня находиться в таком формате отдыха. И да, да, на протяжении большого количества времени мы проводим это время вместе.
1: И раз уж вы сами заговорили про возраст, ваши 3 главные достижения в жизни, которых вы добились к 35 годам?
0: Ну, у меня шикарная дочь. Не могу сказать, что это достижение не подвластное всем людям, поэтому я считаю его большой удачей, а, наверное, не достижением. Да, это не входит в достижение, это входит в то, что мне просто повезло. Я, наверное, хотела бы сказать, что это точно спортивное направление, и это и гонка героев, и забег. Искренне мне кажется, что это важно для людей, и что мы делаем мир чуть-чуть лучше и чуть-чуть здоровее. Мне хотелось бы в это как-то... Я считаю, что это так. Если это не так, это все равно очень сложно проверить. Вторая вещь. Ну, конечно, я очень благодарна нашим попечителям и команде за то, что мы помогли большому количеству людей. Дело не в карме, не в том, что там где-то что-то зачтется, а в том, что я очень люблю видеть довольных и участников, и подопечных. Когда что-то случилось, а потом благодаря тому, что ты поработал, рядом с тобой люди поработали, этот человек понял, что чудеса бывают. У каждого человека в жизни должно быть маленькое чудо. Как бы если оно с ним случилось благодаря Ориону, ну, слава богу, значит, мы тоже делаем что-то не зря. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть о том, что мы перевезли атомную подводную лодку в Кронштадт. Это было эпично, и это было очень ценно. И мы спасли первую атомную подводную лодку. И когда командир подводной лодки, который, по-моему, второй это был экипаж, он встал на колени перед лодкой и заплакал и сказал, да, это она, я поняла, что, блин, это очень круто. Ну, это очень круто, потому что... Ну, она стояла на приколе, ее должны были там, как и обычно стандартную военную технику должны были пустить в переработку, вот, и ее очень долго прятали, удерживали для того, чтобы она стоялась в доке, там подписывали различные документы, чтобы еще продлить как-то, ну, срок ожидания, когда можно ее было бы модифицировать, потому что был там, была позиция, что это, этого не, ну, как бы, это избыточно, вот, но при этом я понимаю, что для сообщества подводников это, конечно, реликвия, которую нужно было сохранить, и большая удача, что много людей в эту работу включились, поддержали эту идею, и, соответственно, теперь она всегда, и она единственная в мире, которая стоит под крышей, всех приглашаю в Кронштадт заодно посмотреть, и это такая, это вещь, которая там останется навсегда, просто потому что ее невозможно перетащить обратно. Да, вот так.
1: Спасибо вам за эту позитивную беседу. С нами была Ксения Шойгу. Занимайтесь спортом, делайте добро, и все будет хорошо.
0: Спасибо большое, что пригласили.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Александр Артамонов о том, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом.
12: Мы перешли уже к логике войны. Она не война с ВСУ. Мы воюем действительно с потенциалом всего Запада. Никогда ничего, кроме нацистской идеологии, в Европе не было. Они всегда относились людоедски к окружающим народам. Не ВСУ в данном случае. Мы отрубаем щупальца. Сердце спрута по-прежнему в другом месте. Надо бить там. Удар возмездия должен быть нанесен. Надо высчитать центр, где находятся офицеры НАТО в очередной раз, и снова нанести такой же удар, чтобы просто медицинские борта в жертву даже не могли приземлиться. Такое будет количество там. И плюс к этому объявить открытую охоту за этими выродками, я про Буданова, Зеленского, там, объявить их врагами Российской Федерации. Еще очень важно наше настроение общее, чтобы мы понимали, что кровь наших людей, наших детей, она должна быть отомщена. И в данном случае мстить, а не просто наносить плановые удары. Есть убийство детей, есть, простите, биоопыты над нашими людьми, которые были в Мариуполе, в лаборатории «Яма». Вам что надо сделать, наконец, чтобы вы поняли? Ну, нельзя с ними рядом жить. Невозможно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением, заявил Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам госвизита в Казахстан. Москва будет вынуждена свернуть часть экономического сотрудничества с Ереваном, связанную с интеграционными процессами, подчеркнул президент. Российский лидер также отметил, что в случае выхода из объединения для граждан Армении начнут действовать стандартные требования, предусмотренные для трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. При этом любое решение Армении не повлияет на гуманитарные и политические отношения между странами. Глава государства также подчеркнул, что кризис на Украине начался с похожей ситуации, что в настоящее время происходит в Армении.
2: О важном.
3: Погибшими после оккупации ВСУ Курской области признаны 446 мирных жителей региона, сообщили местные власти. Отмечается, что больше 160 жителей удалось вернуть с территории Украины при участии экс-уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. По предварительным данным, еще 15 человек могут находиться на территории Украины. По словам властей, за прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. В частности, удалось установить местонахождение абсолютного большинства. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии.
2: О торговле.
3: Россия не вводила ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана, сообщили в Россельхознадзоре. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции. Ранее появилась информация о том, что Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз овощей и фруктов из республики.
2: О нововведениях.
3: РЖД запускают перевозку детей под присмотром проводников. Услуга начнет работать с 1 июня на более чем 20 маршрутах. Она рассчитана на детей от 10 до 16 лет, сообщили в компании. Сервис будет доступен в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка», «Финист» и на других направлениях. Ранее такая возможность была только у пассажиров «Сапсанов». Во время поездки за ребенком будет следить начальник поезда и проводник. Оформить услугу можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки, юаня – 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 9, облачно с прояснениями, в Петербурге 8, выше нуля, пасмурно.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
13: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично», автор и ведущий программы, я, Вячеслав Коновалов. Здесь мы в программе говорим с писателями-поэтами нашей современности о главных событиях недели. И сегодня у меня один из главных писателей современности, поэтов современности, Игорь Караулов. Игорь, здравствуй, дорогой.
14: Добрый день.
13: Мы здесь обсуждаем, как я уже сказал, в программе основная тема – это то, что произошло за неделю. Но тут, конечно, вариантов у нас не так много, с одной стороны. С другой стороны, это очень тяжелая тема. Очень тяжелая тема. И если ты скажешь, что я на эту тему говорить не готов или не хочу, то я тебя вполне себе пойму. Но, тем не менее, я как честный человек должен ее озвучить еще раз. Эта трагедия случилась в Старобельске. Я говорю сейчас о теракте в Старобельске, Луганской народной республике, где от рук киевских неонацистов в ночь с 21 на 22 погиб 21 человек. Удар был нанесен по педагогическому колледжу ночью, когда дети спали. Почему я говорю дети? Потому что это фактически дети. Некоторые из них не достигли еще возраста 18 лет. Это страшная трагедия. Говорить о ней тяжело, говорить о ней невозможно, но надо. И я хотел задать тебе вопрос. Поскольку уже установлено, что это было преднамеренное убийство, преднамеренный террористический акт, потому что было несколько волн атак на одно и то же место, которое абсолютно точно идентифицируется как гражданский объект, никакой реакции от так называемого цивилизованного мира, здесь цивилизованное ставлю в кавычки, не последовало. Даже более того, каким-то странным образом опять же в этом теракте обвинили нас. И это уже до некоторой степени не согласуется не только со здравым смыслом, но вообще с человеческим вот каким-то внутренним этическим состоянием, сознанием. Как можно с таким холодным сердцем убивать детей и еще при этом не только радоваться, а киевский режим порадовался, были очень веселые реляции в СМИ и вокруг, в благосфере. Но и Запад, так называемый культурный Запад, так называемый цивилизованный Запад, странным образом отреагировал на это. Ну, если уж не радостно, то, по крайней мере, равнодушно. Как ты думаешь, почему эти страны, на которые мы так долго смотрели, я имею в виду последние 30 лет, до 22-го года, по крайней мере, уж точно, смотрели как на светочи, как пример для подражания, на светлый город на холме, град на холме, оказалось, в общем-то, абсолютно черный, абсолютно безнравственным, абсолютно... Это все какие слова сейчас крутятся в голове, странным образом какие-то одни нецензурные в голове крутятся местом. Почему наши ожидания, как ни странно, до сих пор у многих ассоциируется Европа все-таки с доброй матушкой Европой, в общем-то, не является совсем доброй матушкой, а является вот этой вот злобной, мерзкой старухой, которая готова на все, цепляется за жизнь и готова пить кровь из кого угодно. Твое мнение?
14: Я не знаю, для меня уже нет тут этого вопроса. Просто нет. И Европа давно уже не цивилизованная. Это какая-то ирония, я не знаю, можно в ироническом смысле сказать «цивилизованная Европа». Потому что страшно даже не только то, что произошло. Страшно то, что это происходит постоянно. И мы постоянно, каждый раз, мы апеллируем к этой самой Европе, апеллируем к этому самому международному сообществу. И каждый раз мы получаем одно и то же. Ведь началось-то это, как мы знаем, не сегодня. Началось-то это еще в 2014 году, да, с Дома профсоюзов в Одессе. Кто тогда как среагировал на это? Да никак, никак. В Киеве улыбнулись... Вот, сказали, что да, прекрасно, сожгли колорадов. В Европе вообще этого не заметили, в принципе. Наши либералы сказали, что это внутреннее дело Украины, кого они там как пожгли. Потом появилась в Донецке аллея ангелов, вот, где было уже до СВО, уже, по-моему, больше 100 детей похоронено, которые стали жертвами Украины, украинских обстрелов, украинских зверств, и на это вот так же тоже реагировали. Знаете, это вот все фейк-ньюс, это все вы придумали, а не придумали, ну, значит, так им и надо. Там абсолютно безжалостные люди. Там абсолютно безжалостные люди, которые будут обвинять нас всегда по одной простой причине. По той причине, что мы существуем. Вот их это, в принципе, не устраивает, что мы существуем. Поэтому вообще... Когда у людей в связи с такой трагедией все еще появляется мысль о том, что скажут на Западе, мне это уже кажется странным. Вот просто странным. Да какая разница, что они там подумают, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что они подумают. Тут же речь о другом, как на это реагировать, что с этим делать. Вот это...
13: Это как раз должен был быть мой следующий вопрос.
14: Да, я понимаю.
13: Как ты
14: да.
13: думаешь, что с этим можно делать? И как вообще нужно реагировать было? Достаточно ли того, что сделала Российская Федерация в ответ? Или вот эти красные линии, о которых мы так много и увлеченно говорим, наши красные линии не кончаются нигде, и мы их опять как бы слегка отодвинули?
14: Это сложнейший вопрос, на который не хотелось бы очень много долго и очень глубоко рассуждать, потому что это, в конце концов, дело нашего руководства, а не наше дело. Поэтому говорить, что вот мы сейчас по ним ударим этим, ударим тем, ударим вот так вот, это бессмысленно сейчас говорить, не наше дело. Но, конечно, когда видишь, слышишь, чувствуешь информационный фон вокруг этого, то возникают вопросы. Пока никакого ответа не было. Никакого ответа не было. Все, что делает наша армия, это пока штатные, нормальные, обычные действия, которые, пока идет война, нужно совершать. А какой-то особый ответ, ну, я не знаю, мне кажется, что вот почему жив Зеленский, этот вопрос задают по всей России. Этот вопрос...
13: А ты задаешь вопрос этот?
14: Конечно, конечно, конечно. Каждое утро, в принципе, начинается с этого вопроса. Да, почему еще жив Зеленский? Я знаю, что этот вопрос задают все. Я знаю, что реально весь народ сверху донизу, с востока на запад и с севера на юг думает об этом. А почему жив Зеленский? Когда нам говорят, что ну, это ничего не изменит, они другого назначат и так далее, это полная ерунда. Давайте сделайте это. Что вас от этого удерживает? Сделайте. Потом посмотрим, даст это результат, не даст это результат. Ну, как минимум, это надо сделать. Единственный совет, вот мой скромный, робкий совет, который я могу дать нашему руководству.
13: То есть ты считаешь, что тот метод, который... использует Америка по Соединенным Штатам, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, по всему миру, это, в принципе, та модель, по которой должны действовать и мы. Вот у них есть проблемы с Венесуэлой, они приехали, похитили президента вместе с женой и семьей и забрали. Или в Ираке. Да,
14: тут же вопрос вообще не в том, должны ли мы делать то, что делает Америка, да? Какая разница? Америка что-то делает, им судья... их собственный народ, а также народы тех стран, которые они атакуют. А у нас есть какие-то свои проблемы и свой взгляд на эти вопросы. Ведь не просто Зеленский жив, но и вообще все, хоть сколько-нибудь ответственные украинские лица, они до сих пор живы. И не было сделано вообще ни одной попытки, о которой даже они могли бы говорить, да, что вот нас тут попытались убить. Этого нет. Они все живы, все министры, все депутаты Рады, все генералы. А наши-то нет. Наших-то убивают или пытаются убить постоянно. Вот. Хоть один бы человек там, на той стороне, калибра Даши Дугиной, пострадал бы. Хоть один человек... калибра Захара Прилепина, но там таких нет, я понимаю, но хоть как-нибудь что-нибудь близкое. Никто, ни один пропагандист, ни один человек, который вообще отвечает за ту антирусскую истерику, которая там длится уже не одно десятилетие.
13: Скажи, как ты думаешь, если наше государство вернется к опыту Советского Союза, устранения упырей, не только Советского Союза, кстати говоря, вспомним охоту на нацистов, которую организовала израильская разведка по всему миру, совершенно не считаясь с законами, устраняла тех, кто совершил преступление на территории во время
14: Второй мировой. Я хочу сказать, да, конечно, про Судоплатова. Судоплатов, человек с русской фамилией, он был украинец. Его родным языком был украинский, несмотря на то, что он родился в Мелитополе. И он знал украинский язык, украинскую культуру, он знал в совершенстве. Он мог говорить на любом диалекте. Вот. У нас, к сожалению, сейчас нет вот такой, как я понимаю, нет такой агентуры на Украине, которая вроде бы братский народ, да, но почему-то о том, чтобы создать агентурную сеть, которая бы там их ввалила, вот, почему-то у нас этим не озаботились. Я не знаю, почему. Я не знаю, что случилось. У нас громадная, действительно, традиция в этом плане. Вот, но...
13: И опыт.
14: Да, традиция и опыт. Но вот почему-то они у нас... они, украинцы, у нас создали, и расширяют эту агентурную сеть. Уже у нас об этом фильмы снимают, да?
13: Несколько генералов погибло,
14: да, на самом деле. Да, конечно, да. Потому что это проблема. Да? Мы, к сожалению, такой проблемы для Украины создать не смогли. Это, конечно, вопрос к нашей разведке.
13: В гостях сегодня у программы «Все не так прозаично», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов, поэт Игорь Караулов. Мы сейчас прервемся на новости, небольшой совершенно перерыв. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда».
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано на радио.
15: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь,

0: правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: А знаете ли вы что?
2: Самый длинный предлог в русском языке состоит из 14 букв. Это слово «соответственно».
3: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
4: Мы возвращаемся в студию программы «Все не так прозаично». Вы, дорогие друзья, сейчас на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем разговор с известнейшим поэтом нашего времени Игорем Карауловым. И вот новости этой недели, они мало того, что неутешительные, они очень грустные. Я имею в виду со стороны наших как бы друзей, как бы партнеров. Вот на этой неделе в Армении что происходит, мы наблюдаем, потому что это дружественный нам народ. Если посмотреть на статистику, то в Армении проживает сейчас плюс-минус 3 миллиона населения. И в Российской Федерации, если посмотреть, тоже плюс-минус 3 миллиона. Хотя некоторые говорят, что миллион по официальной переписи, кто-то полтора. Ну, есть данные, что в районе 3 миллионов армян диаспора, насчитывает армянская диаспора в России. У меня такой вопрос. Точнее, хочу закончить мысль. Значит, Армения в этом последние несколько недель, да чего ж там недель, несколько месяцев штурмует, так сказать, гору нелогичности, давай назовем это так, или гору глупости, я имею в виду руководство, особенно Пашинян, президент, и я, собственно говоря, наблюдая за этим всем безобразием, каждый раз удивляюсь той степени глупости, с одной стороны, с другой стороны, смелости Пашиняна, потому что, ну, даже на этой неделе, да, Рубио заскочил туда, подписал, да, президент Соединенных Штатов Америки поддерживает его на выборах. В общем-то, все это понятно, известно, даже для чего это все делается. Есть такой проект, как маршрут «Мост Трампа для международного мира и процветания», сокращенно на английском языке «ТРИП» называется. Ну, а по сути, Зангезурский коридор, через который Америка будет контролировать, имея юридическое право находиться там, охранять, контролировать этот проезд, проход по своим политическим, экономическим, как угодно. Значит, мотивы их понятны, для чего это делается. Непонятно, для чего это нужно Армении. Это вот первый, это как бы, момент. А второй момент: в Сербии на этой неделе спикер парламента Анна Брнабич сообщила, что Сербия больше не считает Россию братской страной. Она это заявила официально. Сербия, по словам Брнабич, полностью согласна с ценностями и поддерживает территориальную целостность Украины, с ценностями ЕС, я имею в виду, торговля с Россией для страны, как она сказала, уже не критична. Ну, вот что тут говорить? Сербия – это наши братки, да, мы всегда говорим, это наши братья. Это вот.
5: Ну, я не знаю, я вот вообще мне эти разговоры про братушек, вот, они, вот, они абсолютно не нравятся.
4: Вот.
5: Потому что
4: ты прямо снял с языка,
5: да,
4: мой
5: есть,
4: вопрос.
5: Да, есть реальность, которую мы почему-то не замечаем. Мы с Югославией в свое время были на ножах, да, когда у нас был Сталин, когда у них был Броз Тито, и в советское время до самого конца были довольно напряженные, довольно осторожные отношения. До этого у нас при царях-батюшках была политика поддержки славян, панславизм. Вот, тогда все это родилось, болгары освободили, назвали братушками. Они потом нам дали под зад и стали просто вечными союзниками Германии.
4: Как в первый, так и во,
5: да,
4: второй.
5: Конечно, да, да. Что касается Сербии, ну, тут немножко было получше, но все равно я против разговоров. Мы уже нарвались на неприятности и с Украиной за счет вот разговора о братских народах. Есть там вот эти вот деятели типа Барнабич, которые готовы все продать ради чего-то европейского, каких-то плюшек, я не знаю. Есть другие люди, есть прекрасные люди, которые нас поддерживают, и прекрасные люди, которые даже воюют на

0: СВО за нас. Но, тем не менее, вот это отношение к народу, как к братскому, нужно просто работать с конкретными людьми, которые нас поддерживают, и против тех конкретных людей, которые ведут антирусскую политику. А говорить, что мы вас назвали братьями, поэтому вы нам что-то должны, да нет, конечно, они ничего нам не должны. И ожидать от них что-то, мне кажется, это бессмысленно. В конце концов, пусть они там, как государство, живут как хотят, а мы будем дружить с теми людьми, которые с нами хотят дружить. Что касается Армении, я был в Армении в декабре позапрошлого года, никакой враждебности мы там не чувствовали. Абсолютно никакой враждебности. Ожидали, что там будут какие-то армянские националисты, которые будут там провокационные какие-то вопросы задавать, ничего подобного не было. В принципе, армянский народ как относился, так и относится к России дружественно. Что касается Пашиняна, эстетически он отвратителен. Правда, я не знаю, они могли бы выбрать кого-то получше. Он отвратителен, но почему-то он им нравится, почему-то он до сих пор популярен. Я не знаю причину этого. Но я просто понимаю, что Армения попала в очень тяжелую ситуацию. Мы могли бы помочь, да, но мы не имеем с Арменией общей границы. Армения окружена Турцией, Азербайджаном, там с юга есть еще Иран, который к ним, в принципе, неплохо относится, но у него сейчас тоже свои проблемы. Поэтому понять Пашиняна можно в его этой многовекторности, попытке как-то где-то нагреть руки на чем-то и за счет нас как-то существовать, и за счет того, что европейцам что-то там вылизывает, тоже что-то получить. То, что это, в общем-то, политика обреченная, это примерно понятно, да? То, что у них забрали Карабах, а Пашинян прямо поставил себе целью избавиться от этого Карабаха, сдать его, забыть об этом, да, сбросить этот актив токсичный, как он считал. Точно так же отберут из Энгельсбургский коридор, и Армения не будет на него никак влиять, это будет просто какая-то экстерриториальная полоса, типа там Панамского канала.
1: Как ты думаешь, почему шаг за шагом на протяжении последних многих лет мы теряем друзей? Сначала дальних, теперь ближних, а теперь окончательно всех.
0: Потому что мы каждый раз попадаем в одну и ту же схему, которую почему-то кто-то считает рабочей. Она не рабочая схема. Мы сначала даем кучу преференций, льготы, бесплатно то, бесплатно это, то
1: газ,
0: в кредит,
1: нефть.
0: Да, и так далее. Да. А потом удивляемся, что нам неблагодарны. И мы начинаем, наоборот, отсекать то, это, другое. Вот то, что сейчас в последние дни происходит с нашей страны, это на самом деле полное безобразие, потому что мы все отлично понимаем, что вот это все, давайте запретим там минеральную воду ввозить, давайте там коньяк запретим и так далее, что это все не работает. Это уже не один раз не сработало. В свое время то же самое было с Украиной. И сейчас мы говорим, Армения, Пашинян, вот они идут по украинскому пути. Да это мы идем по украинскому пути, это мы пытаемся добиться от Пашиняна мира и дружбы, так же, как пытались добиваться в 2013 году от Украины. Угрозами, предложениями каких-то кредитов,
1: эмбарго
0: и так далее, и все такое. Не сработало это, и мы видим, к чему это привело. Не работает это, не работает.
1: Как бы ты повел себя с точки зрения дипломатической службы для того, чтобы предотвратить вот этот отрыв дружественных стран?
0: Я бы повел себя гораздо раньше, потому что сейчас многие вещи просто поздно делать, нужно начинать заново. Во-первых, мы должны вести себя максимально дружественно. Во-вторых, мы не должны ничью дружбу покупать. Вот мы торгуем и торгуем по мировым ценам. Мы вас очень любим. Мы любим вашу культуру. Мы очень хотим знать вашу культуру. Мы с удовольствием будем поддерживать связи между народами. Но при этом, извините, газ, нефть, электричество, прочее. Будем торговать как нормальные люди. И вы увидите, что вы будете торговать с теми же самыми западными своими новыми товарищами, вам это будет обходиться дороже. А любить они вас так все равно не будут. Вы им нужны для того, чтобы нагадить России, и больше незачем.
1: Потому что касается мягкой силы, скажи, это меня интересует, потому что ты был именно с гуманитарными проектами
0: конечно,
1: в этих странах,
0: конечно,
1: и у тебя есть свой собственный опыт.
0: Конечно, я считаю, что это налаживание человеческих связей, когда мы приезжаем, люди, носители смысла, поэт – это носитель смысла.
1: Да.
0: Носитель какого-то, опять же, духа нации, такого хорошего, доброго, светлого духа. Когда мы общаемся с людьми, то возникают какие-то связи, возникает какое-то впечатление, какое-то отношение возникает. И чем больше этого, чем больше этих обменов, тем связи между нами крепче. Это естественно. А когда мы начинаем, да нет, ой, да, да давайте мы вам бесплатно дадим это, бесплатно это, а потом, ой, да, да пошли вы. Вот это вот дергание, вот это раздергивание отношений, да. Все как-то должно быть ровнее, последовательнее. И тем более сейчас, когда, да никто пока еще эту Армению не принимает ни в какой ЕС. Никто. Мы уже говорим о каких-то...
1: То есть сегодня еще рано подводить итог окончательного разрыва.
0: Я думаю, что не будет никакого разрыва. Просто не будет.
1: Ну, посмотри на Грузию, да, то, что происходит сейчас, и как это было буквально там 5-10 лет назад. Ну, да, да, я с тобой абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
0: С Грузией, да, был разрыв, был очень резкий разрыв. И Боржоми точно так же запретили, как сейчас запретили Джерму. Но потом-то все постепенно стало выправляться. Теперь уже...
1: Да, главное сейчас не впадать в истерию.
0: У нас нету с Грузией дипломатических отношений, но у нас есть человеческие отношения. И я думаю, что с Арменией точно так же будет. Человеческие отношения никуда не денутся.
1: Ну что ж, дорогие друзья, еще раз. Игорь Караулов, поэт, сегодня в программе «Все не так прозаично», автор ведущей программы «Я», Вячеслав Коновалов. Очень интересные вещи мы сегодня проговорили о том, что не надо покупать друзей. Это действительно так оно и есть. Больше доверять людям культуры, мягкую силу, не бояться применять ее там, где она еще пока не применялась или не применялась всерьез. Давайте сделаем ковровые такие культурные проекты на территориях наших бывших, можно так говорить, друзей или друзей, которых мы теряем. И самое главное, не отчаиваться. Самое главное, не отчаиваться, потому что, как сказал Игорь, из своего опыта выступления в этих странах, общения с этими людьми, Россию по-прежнему любят, Россию по-прежнему ждут в этих странах. Игорь, спасибо, что ты нашел время сегодня побывать в студии программы «Все не так прозаично».
0: Спасибо.
1: А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующей пятницы. С вами был автор ведущей программы «Все не так прозаично» Вячеслав Коновалов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов о том, что всему свое время.
4: Есть хочется, а есть полезно. Вот нам зачастую в большинстве случаев хочется. Вот я обдумал, я ж пел, да, только был неизвестен. Все равно то же самое делал. Но вот я хотел петь. Думаю, ну я хочу там быть, хочу петь там, хочу все. Думаю, все делаю то же самое, а ничего, тупик. А почему в какой-то момент калитка открылась, и я пошел петь? А потому что калитка открылась не когда я захотел, а когда Бог посчитал нужным, готов я к этому или нет. Когда ты понимаешь, что ты прижат к стене, и некому больше обратиться. Вот, видимо, в этот момент не то, что это наши хотелки. Бог видит в тебе твои намерения уже, все, что ты правда не можешь, ты свои силы исчерпал. Вот именно в такие моменты, наверное, происходит помощь от Бога. Когда ты, не полагаясь на свои силы, что ты великий, офигенный, один момент все заканчивается, и ты как ребенок начинаешь просто выть, все, я упал, больше встать я не могу, я не знаю, что делать, тупик. И вот в этот момент Господь дает силы, берет тебя вот так, и все, и повел. И дальше начинает происходить каким-то удивительным образом вещи, которые, казалось бы, ну, что здесь особенно? Все ровно то же самое происходит, но как-то все открываться начинает. То не понимали, тот стали слушать, то тут какие-то прям награды, все там, концерты, и все, и пошло.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: о важном.
5: Россия сейчас готова к урегулированию конфликта на Украине мирным путем и всегда была, заявил Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам госвизита в Казахстан. Президент подчеркнул, Москва никогда не отказывалась от переговоров, отметив, что определенные контакты сохраняются, но переговоров как таковых нет. Также глава государства сказал, определять переговорщика отъезд не дело России, но встречаться с ним или нет – выбор за Москвой.
2: О политике.
5: Инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии – провокация Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией, говорится в заявлении посольства нашей страны в Бухаресте. Там также отметили, что падение дрона не может быть интерпретировано как враждебное действие России по отношению к Румынии. Ранее в Министерстве обороны республики заявили, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. Владимир Путин заявил, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона. Президент также отметил, никто не может утверждать, какого происхождения устройства до экспертизы.
2: О Ближнем Востоке.
5: Переговоры между Ираном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также отметил, Тегеран продолжает обмениваться сообщениями с Вашингтоном, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет. Кроме того, по словам главы Белого дома, большая часть пунктов сделки с Тегераном уже согласована.
2: Об инициативах.
5: Минтранс предложил ввести дорожный знак парковки для многодетных семей. Ведомство подтвердило намерение подготовить и принять постановление правительства о внесении изменений в ПДД до конца этого года. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин. В министерстве также работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, которые воспитывают больше 4 детей.
2: О спорте.
5: Сборная России по художественной гимнастике получила расширенную квоту на чемпионат мира. Мировое первенство пройдет в немецком Франкфурте с 12 по 16 августа. Российская команда сможет заявить на турнир от 2 до 3 гимнасток. Ранее ТАСС сообщала, что чемпионат Европы в Варне стал для наших спортсменок первым крупным международным стартом за 5 лет, на котором они выступают под флагом своей страны.
2: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 8 облачно с прояснениями, в Петербурге также 8 выше нуля, пасмурно.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Братских народов союз вековой и друг Руси калмык.
6: Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Братских народов союз вековой». Сегодня в центре нашего внимания калмыцкий народ – калмыки. Те друзья степей, которых воспевал великий Александр Сергеевич Пушкин, и друзья всех нас – в той же степени, как и друзья степей. Спокойные, улыбчивые, при этом сосредоточенные и воинственные, когда это требуется, такие вот калмыки. Помните, кого Владимир Владимирович Путин позвал на итоги года в декабре 2025-го? Командира штурмовой роты Нарана Ачир-Горяева, освобождавшего и Солидар, и Северск, отца 4 детей. Перед Новым годом старший лейтенант доложил главнокомандующему о взятии Северска, за участие в котором и получил звезду Героя России. Президент привел в пример всем именно этого калмыцкого бойца, этого калмыцкого отца. Цитируем Владимира Ивановича Путина. Нужно, конечно, чтобы иметь многодетную семью стало модно, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье, отцовство. Опять вернусь к Нарану Алексеевичу. Он воюет уже 4 года. Дома его ждут 4 детей. Именно такие итоги года – адекватные современной реальности. Президент это понимает, и мы это понимаем. Первые достоверные сведения о народностях, проживавших в Нижневолжских степях, связаны с эпохой великого переселения народов, когда в середине IV века произошло массовое вторжение гуннов в Восточную Европу, а в 70-х годах IV века вторжение гуннов произошло на Кавказ. Это полностью изменило этнический состав населения степей Северного Прикаспия. На смену прежнему ираноязычному населению, сарматам, пришли тюркоязычные племена и народы. С тех пор территория нынешней Калмыкии занимает важное геополитическое положение. Это связующий пояс между двумя соседями, сильно отличными друг от друга по разнообразию, естественно, географических условий и этническому составу регионами – Северным Кавказом и Нижним Поволжьем. Ученые в целом сошлись на том, что калмыки, само название «хальмг», это потомки ойратов, живших в Западной Монголии, тогда еще Джунгарии. Это были племена кочевников, родственные монголам по своему образу жизни, языку, культуре и религии. В XIII веке ойраты вошли в состав государства Чингисхана. А после распада Великой Монгольской империи ойратские правители стали бороться за господство в Монголии с восточно-монгольскими ханами. В середине XIV века ойратскому Эсен-хану удалось объединить под своей властью всю Монголию. Он даже разгромил войска Китая, династии Мин, и взял в плен императора, после чего заключил выгодный ему мир. Это, говорю, предки, в числе прочего, и тех самых калмыков, что сейчас живут с нами в одной стране и воюют с нами плечом к плечу. В конце 16-го, начале 17 веков дефицит пастбищных территорий и феодальные междоусобицы побудили правителей крупных айратских, калмыцких, то есть этнополитических объединений, откочевать в степи Западной Сибири, которая после похода Ермака уже была в составе России. И с 1607 по 1609 годы были приняты первые шертные, так называемые, грамоты. Калмыки присягали на подданство русскому царю в обмен на возможность кочевать и торговать на нашей территории. Подписывал вассальную грамоту калмыцким тайшам, то есть старейшинам и вождям, Василий Шуйский. С момента заключения соглашений, по версии профессора Кичикова, и начался процесс вхождения калмыцкого народа в государство российское. В дальнейшем часть айратов, которых русские, по примеру тюркоязычных соседей, называли калмыками, расселились по территории междуречья Эмбы, Яйка, то есть Урала, и Волги. Так, во второй половине 17 века в Нижнем Поволжье в составе крупного российского государства сформировалось калмыцкое ханство и начала складываться самостоятельная монгольская народность – калмыки. Лояльность российского государства, как подчеркивает профессор Батмеев, известный историк Калмыкии, и позволила калмыцким тайшам создать собственное ханство. В середине 17 века калмыки пришли под договор с донскими казаками кочевать на Дон. И, что называется, нашли друг друга – великие калмыцкие воины и наши казаки. Наряду с великороссами и татарами, чаще всего астраханскими и азовскими, калмыки стали одной из основ донского казачества. От калмыков, пришедших служить на Дон и ставших частью казачьего сословия, произошли многие знаменитые казачьи роды. В первые годы после добровольного принятия российского подданства в 1609 году основной задачей калмыков была охрана рубежей России от набегов крымских татар. Но с конца 17 и с начала 18 века калмыцкая конница уже отважно билась во всех значимых войнах России. И в азовских походах Петра калмыки участвовали, и в Полтавском сражении калмыки били шведов, и Каспийское побережье после заключения русско-персидского мира волжские калмыки патрулировали. Русско-турецкие и русско-шведские войны 18 века, там тоже участвовала калмыцкая конница, да и Прибалтика. Прибалтики тоже повоевали. Для службы в Лифляндии в те же времена были мобилизованы около 2500 калмыков, из которых около 500 были ставропольскими калмыками. А на Кавказе служили в тот момент донские калмыки. Словом, по всем фронтам присутствовали калмыки. Национальное образование в составе РСФСР калмыки получили еще в 1920 году благодаря усилиям Владимира Ильича Ленина. В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована Калмыцкую автономную советскую социалистическую республику со столицей в Элисте. С началом Великой Отечественной войны множество калмыков оказалось в действующей армии. 9 калмыков было удостоено звания Героя Советского Союза. 2 калмыков закончили войну в генеральских званиях. Надо учитывать, что калмыки совсем небольшой народ. По данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 года, то есть по состоянию на начало 1939 года, в СССР проживало 134 402 калмык всего. Через месяц после вторжения фашистов народом ополчения калмыки насчитывалось 8600 человек. Более 43 тысяч жителей республики ушли на ту войну из Калмыцкой автономной социалистической Советской Республики. Погибли, попали в плен, пропали без вести более 27 тысяч человек. Воевали не только мужчины. Например, когда в мае 1942 года военно-морской флот Советского Союза объявил о наборе девушек-добровольцев для замещения 25 тысяч должностей в тыловых и береговых частях флота, уже в первый день военкоматы Калмыкии поступило 1200 заявлений от калмыцких девушек и женщин. Калмыкия не понаслышке узнала, что такое фашистская оккупация, что такое ужасы войны. В 1941-1942 годах положение на фронте, как мы помним, складывалось не очень успешно. В июле 1942 года наши войска отступали к Волге и к Дону. 24 июля фашисты взяли Ростов-на-Дону, после чего появился тот самый приказ товарища Сталина номер 227, известный в народе под названием «Ни шагу назад». Темп наступления фашистов удалось сбить, тогда Гитлер переиграл первоначальный план, и вместо поэтапного выхода к Сталинграду немецкая армия двинулась через Калмыкию к Астрахани. Так немцы оказались в Элисте, калмыцкой столице. Немцы поступательно уничтожали все на своем пути. Улусы бомбили, обстреливали, зажигали степь и посевы хлеба. Элистинский сводный отряд под руководством полковника Михаила Зубкова, некогда штабс-капитана царской армии, из последних сил держал оборону. Кроме того, фашистам противостоял комсомольский истребительный отряд и отряд республиканского управления НКВД, два взвода сотрудников милиции. И все же 15 августа 1942 года советские войска отступили к линии Малые Дербеты – Хнота. Ударная группа вермахта продвигалась все глубже и глубже. Из книги «Боевые действия на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны. Неизвестные страницы и новые подходы». Цитируем. Немцы в ходе стремительного наступления полностью захватили 5 улусов и 3 частично, 54% территории республики, на которой проживало почти 60% населения. В оккупации оказались 63% сельских советов, 66% колхозов, 82% МТС, 92% совхозов, 569 промышленных цехов и предприятий, в том числе 48 крупных, 92% посевных площадей под зерновые культуры. Также на оккупированной территории осталось 57% поголовья скота. Что они там делали с живыми людьми, тоже все понимают. Из той же книги. Ворвавшись в село Садовое Сарпинского улуса, фашисты повесили милиционера Мураева, расстреляли 5 мирных жителей и 15 раненых бойцов. Еще 15 красноармейцев из 110-го ККД, находившихся на лечении, сожгли в помещении культстана колхоза «Гигант» и изнасиловали 19 местных женщин. Ответное калмыцкое партизанское движение на оккупированных территориях было мощным. Сотни жителей Калмыкии активно работали в десятках разведывательно-диверсионных отрядов, что действовали в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой ССР, а также в Сталинградской и Ростовской областях. Женщины и старики под угрозой жизни выхаживали наших солдат. Жительница оккупированной Башанты Груня Черепахина спрятала и лечила раненых советских бойцов, за что была расстреляна нацистами. Жительница хутора Веселый вытащила с поля боя и вылечила нескольких раненых советских танкистов. Прятала их не только она, но и еще несколько жителей хутора. Пожилая жительница Хатона Хара Талга укрыла у себя комиссара партизанской группы, получившего тяжелые ранения, однако погибла после того, как была выдана предателем. Хатон Зюнгар был сожжен карателями после того, как жители помогли советским разведчикам. Основным театром военных действий перед возвращением Калмыкии стал укрепленный немецко-румынской группировкой войск поселок Хулхута. 4 сентября Хулхуту освободили. За ним селение Яшкуль, Троицкое, Вознесеновка. И к Новому году, 31 декабря 1942 года, была отбита Элиста. Калмыцкий тыл давал фронту все, что мог. На территории Калмыцкой ССР работали более 90 предприятий, пахали тысячи человек, девушки и юноши до призывного возраста. Калмыкия отправила в Красную армию почти 30 тысяч лошадей, сотни тысяч тонн мяса и рыбной продукции, зерна. Советским воинам отправлялись теплые вещи, производство и переработка шерсти – одно из традиционных производств Калмыкии, а также белье и обувь. Калмыкия страдала, но Калмыкия держалась. Калмыкия скинула фашистов, вцепившихся к Калмыкии в глотку. По итогам войны более 4000 калмыцких воинов были награждены орденами и медалями за подвиги, совершенные на Великой Отечественной.
2: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказанная реклама.
7: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Братских народов Союз Вековой и друг Руси Калмык.
11: Первый калмык, получивший звание Героя Советского Союза, бронебойщик Эрдни Деликов, сжигавший немецкие танки на переправе через Дон в районе нынешней Ростовской области. Около недели он отважно громил машины фрицев, обеспечивая эвакуацию людей, а фашисты все подтягивали новые силы. Только в день гибели Деликов уничтожил из противотанкового ружья 3 броневика и 4 грузовые машины с пехотой противника, не выпустив из рук бронебойного ружья даже тогда, когда был смертельно ранен осколком авиационной бомбы. Ему оторвало ногу, а он продолжал расстреливать нацистскую технику. Эрдни было 27 лет. Через 60 лет после гибели храброго бойца его именем назвали одной из малых планет. Вот он, калмыцкий характер, волевые, неотступные люди. В феврале 2024 года, в возрасте 102 лет, умер участник битвы на Курской дуге. Калмык Тимофей Яковлевич Кутыгин, родившийся в калмыцкой деревне Черноземельского района. Легенда разведки. Принимал участие в строительстве военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, а в 1942 году добровольцем ушел на фронт. Из его интервью, цитирую. Трактористов не призывали, у нас бронь была. Но мы были так воспитаны, что хотели повоевать и без конца штурмовали Лаганский военкомат. Наш район отдельного военкомата не имел. Был один военкомат на 2 района, который находился в городе Лагань. Мы послали в Лагань гонцов, чтобы нас записали добровольцами. Хотели повоевать, думали, как Чапай, верхом и с шашкой. Все боялись, что не успеем на фронт. А нам отказывают. Вы на броне, нужно заготавливать корма, чтобы зимой кормить скот. Не брали нас. Но в итоге он все равно служил разведчиком, командиром орудия 810-м артполку 270-й стрелковой дивизии, в составе которой прошел всю войну. Вдумайтесь, принимал участие в боях на Сталинградском, на Донском, на Степном, на Воронежском, на Калининском, на Белорусском, на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Также принимал участие в сражении на Курской дуге, под Белгородом, Прохоровкой, в освобождении Украины, Смоленской области, Белоруссии, Латвии и Литвы. В плену был, сбежал из интервью. Курская дуга – это такое сражение. В истории таких сражений не было и после, наверное, никогда не будет. С обоих сторон миллионы человек, столько танков. Наша авиация впервые на Курской дуге завоевала небо. 12 июля мы пошли в наступление. До этого отступали. На южном фасе некоторые на 30 километров отступили. Такая у немцев сила была, что трудно было ее остановить. А потом пошли в наступление. Дошли до Белгорода. А у нас командир дивизиона белгородским был. Так он перед своим родным городом на брюхе прополз, огонь корректировал. Освободили Белгород. Мне за «Тигр» дали медаль за отвагу. Это моя первая награда. Тимофей Яковлевич прошел от Волги до Балтийского моря, где 8 мая встретил долгожданную победу. Получил несколько ранений, но каждый раз возвращался в строй. За боевые заслуги стал кавалером Ордена Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями за отвагу упомянутой, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за укрепление боевого содружества, а также строителю фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр. Символом Великой Победы в Калмыкии до сих пор является бодрый, я не шучу, бодрый столетний Петр Леонтьевич Леонтьев, почетный житель республики, участник легендарной операции «Багратион», одной из крупнейших наступательных операций в истории. Прошел с боями через Белоруссию и Литву, освобождал Витебск, был ранен на берегу Немана под Тильзитом, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. После победы еще 5 лет служил в составе советской группировки войск Германии, только в 1950 году демобилизовался. Я, говорит, прожил трудную жизнь, но веселую. Держать удар калмыки умеют. Я даже не про главу республики, заслуженного чемпиона и кикбоксера Бату Хасикова. Можете посмотреть его бои в интернете. Речь про тех, кто продолжает оставаться мужчиной в любом возрасте, в любом статусе. Мужчиной, стойким калмыцким воином. Не так давно житель села Джалыково Луганского района Иван Убушаев попросился в армию, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Ему 69 лет. До этого жил вместе с 83-летней сестрой в 28 километрах от райцентра, писал стихи, состоял в Союзе писателей России. Цитирую. «Сам я служил 2 года в Красноярском стройбате под Ачинском. Был комсоргом части на должности офицера, пришел домой сержантом. И все 3 моих сыновей в свое время отслужили. Все сержанты. Внуки пока маленькие. Иван Бушаевич явился в военкомат. Для меня этот вопрос принципиальный, — объяснил он мотивацию. Отец моей сестры, первый мамин муж, фронтовик. Он воевал целый год и в августе 42 года был убит нацистами. Мама 7 лет его ждала, пока домой не вернулся его сослуживец, свидетель его смерти. Позже мама вышла замуж за моего отца, и в 53 году появился я. В общем, такое не забывается и спустя поколение. И что мы видим? Такие же нацисты появились сейчас на Украине. Знаете, это не пример. Я ни на кого не давлю. Это мой личный акт. Я охотник. Последний раз на охоту в августе ходил. У меня есть ружье, вертикалка. Я бы с удовольствием заменил ее на наш АКМ». Военком с уважением отнесся к решению Ивана Убушаевича, но приказ есть приказ. 49 лет – возрастной потолок для контрактников. Зато тех, кто все же добрался до фронта из родной Калмыкии, более чем достаточно. Многие из них отдали жизнь за свою, за нашу страну. Центральный сквер в калмыцком селе Вознесеновка теперь носит имя лейтенанта Антона Гайворонского. Парню был всего 21 год. Он погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО. Вспоминает мама. Еще в 6 классе сын заявил: «Буду военным». Был пример дяди со стороны мужа. Дядя прошел Чечню. Антон всегда любил смотреть советские фильмы о войне, книжки читал по этой теме. Когда увлекся выжиганием, даже сделал гербы Калмыкии и России и выиграл республиканский конкурс. Сын стихи сочинял, все они о любви к родине. В 7 классе Антон поступил в Краснодарское кадетское президентское училище. Рвался в Рязанское училище, где готовят командные составы для ВДВ, но роста чуть не хватило. Не сдался, поступил в Новосибирское высшее военное командное. Был крутым бойцом, со школы занимался армейским рукопашным боем, получил звание КМС, завоевал множество медалей и кубков по всей стране. На первом курсе побеждал на ковре 5-курсников. Окончил училище с отличием. Мог служить в Новочеркасске, но выбрал 70-й гвардейский мотострелковый полк в чеченском Шали. А через месяц после окончания училища женился. С Вероникой из Невинномысска познакомился еще в школе, когда приезжал на соревнования. С учебы девушка ждала его 7 лет и дождалась. После свадьбы парень перевез жену в родительский дом. Антон вернулся к месту службы, а потом началась СВО. Жизнь лейтенанта Гайворонского оборвалась 1 апреля 2022 года, когда колонна наших войск двигалась в районе села Раздольное на Донбассе. Слово маме. Он был командиром взвода, а ему тогда верили целую роту. Там они попали в засаду, начался обстрел. Когда сын выходил из машины, его серьезно ранило в ногу, так что не мог встать. И он с несколькими товарищами остался прикрывать отход остальных, зная, что здесь и останется. За проявленное мужество лейтенант Антон Гайворонский был награжден орденом мужества посмертно. Подвигом закончилась жизнь героя России, гвардии капитана 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингияна Риджиева, родившегося в Лагане. Еще одного героя калмыка, погибшего при выполнении служебного долга на передовой специальной военной операции. Он тоже приказал всем уходить и сам остался до конца в том последнем бою с превосходящими силами противника. Офицеру был 31 год. Про Мингияна снят документальный фильм «Он приказал всем уходить». Боец носил имя богатыря из калмыцкого эпоса «Джангар», посвященного воину, который добровольно вызвался спасать родную землю. Вот что сказал про него глава республики Бату Хасиков. Цитирую. «В нашем сердце навсегда останутся его последние слова, сказанные маме Баир Владимировне.
6: «Мам, не жди меня в отпуск, я не имею права. Если мы, офицеры, так будем поступать, что тогда солдат брать? Я буду здесь до последнего. Выражаю глубокую благодарность Баир Владимировне Лиджиевой за ее стойкость, за воспитание такого сына. Эта память навсегда с нами». Земляк Лиджиева и даже выпускник той же школы Наран Ачир Горяев, с которого мы начали этот выпуск, отправился в зону СВО добровольцем осенью 22 года с опытом службы в полиции и спецкомандировок в Дагестан и в Чечню. В зоне СВО он прошел путь от водителя до командира штурмовой роты, участвовал в освобождении разных населенных пунктов Донбасса. Именно за профессионализм и мужество, проявленные в боях за Северск, Ачир Горяев в конце 25 года получил высшую воинскую награду, звание Героя Российской Федерации, медаль «Золотая звезда» из рук президента страны Владимира Путина. Вот как Ачир Горяев вспоминал спецоперацию по спасению мирных жителей Северска. Цитирую. «Был такой дом большой, 10-подъездный, назывался он «Титаник». Восьмером мы начали его штурмовать. ВСУ нас зажали в первом подъезде и через стенку начали кричать: "Сдавайтесь!" Я говорю: "А как можно к вам подойти, объясните, чтобы понимать, где они вообще находятся?" Один из солдат мне кричит: "Выйдешь из первого подъезда, обойдешь и зайдешь в третий или во второй." Я говорю: "А если через стенку? Сейчас, подождите минуточку, я разбегусь и попробую. Может, я пробью стенку?" Так им говорю. Мы просто стенку взорвали, и началась атака. Они не ожидали от нас такой дерзости, что мы можем вот так вот сделать. Потому что первый пролет в первом подъезде был полностью завален, нельзя было пройти, только через комнаты. Взорвали стену, начался штурм, выбили там человек 40. Освободили дом этот 10-подъездный, за день его мы взяли. Вот кто герой нашего времени. Бесстрашный калмык, остановить которого невозможно. Заточен на выполнение боевой задачи, изобретателен, всегда готов прийти на помощь, ничего не боится. Ценой собственной жизни спас товарищей майор Андрей Кунаков из Элисты, сын швеи и дальнобойщика. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа остались жена и двое сыновей. В боях за освобождение Мариуполя в марте 2022 года в ходе зачистки городской застройки в районе улицы Азовстальской майор Андрей Кунаков вместе с отрядом наткнулся на штаб боевиков нацистов Азова. Организация, признанная в России экстремистской, запрещена. К уничтожению которых и приступил. Боевики нацбата встретили русский отряд шквальным огнем с разных точек. Андрея ранили в ногу. Несмотря на сильные ранения, он не позволил эвакуировать себя в тыл. Бойцы укрылись в разбитой пятиэтажке и превратили ее в крепость. Так же, как в 1942 году советские солдаты оборонялись в Сталинграде, ставшем знаменитом доме Павлова. 4 дня Кунаков и его сослуживцы отражали атаки превосходящих сил противника. На вторые сутки к боевикам нацбата прибыло подкрепление. 3 танка Т-64. На третий день к разведчикам с требованием прекратить сопротивление дважды выходил переговорщик, но русские не сдаются. Кольцо окружения отряд спецназа при поддержке морской пехоты прорвал через несколько дней. Прежде всего эвакуировали раненых и вынесли с поля боя убитых. Андрей вновь отказался ехать в госпиталь. Командир уходит последним, так сказал. Только когда бойцы были в безопасности, майор сел в БТР. Едва бронированная машина отъехала от места боя, ее дважды обстреляли из танка. От полученных во время этого обстрела ран майор Кунаков скончался. Его именем назвали улицу. За мужество и героизм майор Кунаков представлен к званию Героя России посмертно. Так что калмык не только и не просто друг степей, но и враг всех врагов нашего Отечества. Брат наш калмык.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Александр Насович о значении беспилотной опасности, впервые введенной в Калининграде.
12: Регион стратегически важный, поэтому это было неизбежно. История с дронами в Прибалтике – это такой звоночек, на самом деле, Западу, всем спонсорам Зеленского, что он становится неуправляемым и что он в дальнейшем всю ту военную инфраструктуру, которую они ему помогли создать для борьбы с Россией, может использовать для шантажа их же. Потому что Украина в нынешнем виде – это искусственное образование, которое живет за счет западной помощи. Все, что происходит в Прибалтике, это дальше будет происходить по всей Европе. А европейским регионам России в этих условиях нет смысла гадать какие-то политические глубинные смыслы происходящего, а просто укреплять систему ПВО. В широком-то смысле Прибалтика соучастник, потому что она этот режим взращивала, начиная с Майдана. А конкретно вот в этой истории с дронами их использовали и используют в темную, как сакральную жертву. Удар, по которой он провоцирует Путина, чтобы география военного конфликта расширилась и охватила страны НАТО. И вообще охватила блок НАТО, потому что Латвия, Литва, Эстония – это члены НАТО, и тут альянс должен включиться.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
13: О важном.
5: НАТО обмануло Россию, обещая отказаться от расширения блока на восток. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза в Казахстане. Президент отметил, сейчас политики европейских стран пытаются очернить Россию и ее якобы агрессивную политику, перекладывая обвинения с больной головы на здоровую. Глава государства также в очередной раз подчеркнул, Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам.
13: Об атаках.
5: ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе Новороссия в районе Бердянска. Водителям следует быть предельно внимательными, сообщили местные власти. При обнаружении опасных объектов необходимо сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии. Отмечается, что беспилотник противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход. Меры безопасности над дорогами Запорожской области усилены.
13: О законах.
5: Правительство одобрило законопроект о приоритетном праве на зачисление в детские сады и школы для детей Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, сообщили ведомости. Сейчас такая льгота предусмотрена для детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в зоне СВО. Предлагается также расширить льготы на семьи погибших героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Законопроект внесла в Госдуму в марте Брянская областная дума. Авторы считают, что инициатива позволит подчеркнуть уважение государства к заслугам награжденных и их семей. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища, кадетские корпуса.
13: О туризме.
5: В Таиланде с 1 октября изменят правила въезда для туристов. В стране планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными, пишет Bangkok Post. В новой системе пользователь сможет один раз создать профиль и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсе и сроках поездки. Кроме того, туристам больше не потребуется предъявлять QR-код на паспортном контроле.
13: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
13: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 8 облачно с прояснениями, в Петербурге также 8 выше нуля, пасмурно, без осадков.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
14: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
15: Глава 15.
16: 24 августа 2023. Битва на Времевском выступе. Скорпион и его терминатор. После жары заехали на домашний полигон подразделения ДОКа. Просто укромная балка в степи. Направо мишени для стрелкового оружия. Налево остовы сгоревших машин. Это цели для гранатометов. И зеленка лесопосадка, где в этот момент передвигалась группа парней. Их несколько дней назад вывели с передка, дали отдышаться, постираться и отправили на полигон. Воистину, кто хочет учиться военному делу, всегда найдет где, как и когда. Касперу всего 23 года. Воюет с мая 2022. Осенью был ранен во время первых штурмов Угледара. Задирает балаклаву и показывает шрам. Осколок от 120-миллиметровой мины пробил мышцу и кожу. Прошел на вылет, но сама челюсть выдержала. Говорит, что примерно неделю назад, конкретно в Новодонецком, противник притих. Противника гонят на вас или сам идет?
17: Считаю, что гонят. Сталкиваться с нами лоб в лоб они очень не любят. Идут за бронемашинами. Как только падает первая мина, оттягиваются назад. У нас еще с минированием все хорошо. Наш поселок мы будем держать до последнего.
16: Все на полигоне собираются напротив стрелкового стенда. Боец с позывным «Бледный» на глазах получает новый позывной «Терминатор». За спиной у него ранец, в нем 500 патронов. Еще 50 штук в рукаве, обтянутом брезентом. Он уже присоединен к модернизированному пулемету Калашникова. Это изделие называется «Скорпион» – подарок волонтеров. Мне объясняют, что наши уже применяли «Скорпион» во время боев за Мариуполь, и это был успешный опыт. Примерно с 50 метров пулеметчик начинает подавлять все, что шевелится в поле его зрения, прикрывая штурмовую группу. А 550 патронов – это очень много. «Бледный терминатор» хорошо, если сотню отстрелял, бегая сейчас по полю. «Бледный» доволен экспериментом, перебирает короткие фрагменты пустой ленты.
18: Есть понимание, кто вас штурмует? Какой возраст?
17: Находили документы. Это мобилизованные, люди в возрасте. Кто-то работал на железной дороге, кто на заводе. Средний возраст 45-50 лет. Но молодые тоже попадались. Обычные люди.
18: Не думал, за что они идут на вас в атаку раз за разом.
17: Я понимаю, что у мобилизованных нет желания идти в бой. Не знаю как, но заставляют или убеждают. Если есть возможность, они сдаются в плен. Бывает, просто бросают позиции. Не хотят идти на мясо.
16: Разговор и занятия сворачиваются очень быстро. На нас идет темно-желтая стена пыли во весь горизонт и высотой 50 метров. Даже артиллерия замолкла. Операторы-корректировщики посадили своих птичек от греха. На Донбассе нет плохой или хорошей погоды. Все крайность. Либо ядовитая пыль, либо грязь по колено. И люди здесь такие же непримиримые, тем более из новых поколений. Одни выросли при Бандере и самостийности, другие на войне. И кто кого, угадать несложно. У тех, кто за Бандеру и пытается зацепиться за урожайное, сейчас выпала часовая передышка. Пусть скажут спасибо суровой погоде Донбасса. Это единственное, на что они могут тут рассчитывать.
19: Постскриптум. ОБТФ «Каскад» – оперативно-боевое тактическое формирование, созданное в 2017-м, развернуто и усилено в 2022 году. Основные задачи – штурмы. В подчинении МВД. На данный момент расформировано. Вместе с батальоном «Восток» воинская часть 2005, с которым я дружил иногда очень близко с далекого мая 2014 года. Перед расформированием меня наградили статусом ветерана батальона «Восток». Он неофициален, но это самая моя дорогая награда. Зачем нужно было расформировать своевавшееся за 13 лет легендарное подразделение, неведомо. Логических объяснений не имеется.
15: Глава 16.
16: 28 августа 2023. Разведчик Харам. Бои под Северском, кассетные боеприпасы и зарплата врага. Воюет Харам с 22 апреля 2014 года. Он профессиональный военный, десантник. Еще с тех домайданных времен. Я помню, был так потрясен количеством его ранений, что даже занизил цифры. 5 пулевых, 17 осколочных будет правильно. Читатели «Комсомольской правды» тоже были потрясены. Причем так, что собрали Хараму 2 рюкзака подарков. Очень непростых подарков, достойных отдельного упоминания. В середине лета Харам уехал на передок. И сколько я не звонил, телефон молчал, а СМС не доходили. На днях все-таки связались, но Харам предупредил. «Дома на побывке, приезжай в гости сам, заодно своих рыб покажу. Через 2 дня уйду со связи до середины сентября». Я понимаю, что это означает. Действительно, субботним утром разведчик Харам бегал по дому с пакетами, заполненными водой. В них сидели рыбки. Они переезжали из садков аквариумов для молодняка в аквариумы большие, видовые. Спросил, как там дела на полигоне? И он удивляет меня в первый раз.
18: Идет очень большой поток новобранцев. Прямо заметно, как он увеличился.
4: Добровольцы?
18: Именно. Их большинство. И главное, что едут из Москвы и Подмосковья. Может, из-за беспилотников. Прямо наплыв из этих мест последней недели. Следующий по численности – Петербург. И очень много людей с севера, из Сибири.
4: Злые люди из Варшавы и Вильнюса пишут, что из нищей российской провинции едут зарабатывать на передовую. Не верю.
18: Хочешь честно? 50/50. Это я такой вывод делаю по подразделениям, которые лично готовлю. Со всеми же общаюсь. Кто-то видит возможность быстро изменить свой финансовый статус, купить то, что не мог позволить, машину, например, или жилье. Для них хорошая зарплата – это толчок в жизни. Но очень немало идейных, понимающих.
4: Слушайте, если патриотам еще и деньги платят, что же в этом плохого?
18: Пот экономит кровь. Спросил у Харама про опыт у ребят, приходящих на подготовку. Как мне казалось, многие должны были застать Вторую Чеченскую и войну 08-08-08. Но ошибся. Опыта у них ноль, как правило. Недавно отбирал себе 10 человек до 30 лет. Ни один даже срочную не служил.
4: Но они толковые.
18: Однозначно, есть потенциал, выучу. Я же и сам учусь все время.
4: А где? Поделись.
18: Смотрю канал «Батя Терминатор». Мы очень много у него берем. Потому что человек дает правильные вещи. С бати начните, фуфла не скажет. И это все работает. Я же проверяю на практике.
4: Харам тут же показывает мне фишку, как переменить руки с оружием и направлением стрельбы соответственно. И объясняет, в чем ошибка в общепринятой методике. Бойцу нужно было привстать на секунду, но снайперу это часто хватало для поражения.
18: «Понимаешь, — говорит он мне, — есть методики, чтобы увеличить выживаемость не на 50%, на 70%. Я взял у него тактику передвижения, при которой у тебя максимально закрыты артерии. Группируешься по-другому, минимизируешь силуэт. Проверили на передке. Группа 15 человек, подготовленная по старым методикам, выдвигается на задачу. Вернулось 5, то есть 10 отсеялось».
4: Я киваю, мол, понял, что значит «отсеялось». Харам продолжает.
18: «А вторая группа вернулась в полном составе. 15 вышло, задачу выполнили, 15 пришло. Один легко раненый. Не буду называть подразделение, с которым мы так соревновались. Просто скажу – спецназ старой школы».
4: Я резюмирую услышанное. Как в современном спорте системами тренировок, знанием физиологии человека смогли достигнуть такого результата, который древним грекам и не снился. Верно? Харам кивает.
18: «Пот экономит кровь. Закон жизни».
4: Буханка против дрона. Харам несколько дней назад вернулся с передовой из так называемого Шервудского леса, обширный лесной массив между Изюмом и Светогорском. Говорит, выпросился с полигона на передовую. Шервуд, говорит, красивая позиция. Лес не исчез, не сгорел, пока выдерживает боевые действия. Поэтому в ВСУ там активно применяют кассеты и дроны. Рассказывает совершенно головокружительную историю про бой УАЗа Буханки и вражеского FPV-дрона.
18: «Ага, машины его сбили», – смеется.
4: Я не верю, и он объясняет.
18: «Дрон ждал машину на трассе, просто стоял на асфальте. Поехала таблетка с двумя парнями. В этот момент оператор-беспилотник поднимает, идет в лоб машине».
4: Да, в лоб Буханки не промахнуться.
18: «Он даже не успел толком разогнаться, шел низко. Водитель увернулся, хотел его бортануть, задеть пропеллеры. Получилось, но тот все равно сдетонировал. Никого даже не затрехсотило, все живы и здоровы. Водитель похромал чуть-чуть, и все».
4: Три вида кассет. Спрашиваю про кассетные бомбы. Про них все сейчас говорят. Как ты их оцениваешь?
18: Страшно.
4: А результативность?
18: Не, неделю нас посыпали 2/3. Суббоеприпасы с калеными стальными дротиками. Один снаряд у них не сработал, мы его осмотрели. Очень красивый, 155 миллиметров. Подрывают их высоко, на сотни метров, чтобы накрывать больше площади.
4: Как от них закрыться? Уберечься?
18: Харам говорит, что ребята уже начали делать щиты-укрывашки из дерева, кевлара и ковриков-карематов. Но есть тонкости. Смотря чем стреляют. Есть кассеты с поражающим элементом из хрупкого металла. Вот такие осколки в теле превращаются в крошку. Врачи вытягивают осколок, а тут ломается.
17: рану нужно расширять, на это как раз и рассчитано. От такого можно укрыться просто в машине. Следующий тип – стальные шарики и каленые дротики, чтобы косило все живое, пробивало.
20: Продолжение через несколько минут.
21: Реклама. Майстрой сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории.

0: 78-505. А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
0: Глава 16.
2: 28 августа 2023. Разведчик Харам. Бои под Северском, кассетные боеприпасы и зарплата врага. Воюет Харам с 22 апреля 2014 года. Он профессиональный военный, десантник. Еще с тех домайданных времен. Я помню, был так потрясен количеством его ранений, что даже занизил цифры. 5 пулевых, 17 осколочных будет правильно. Харам оставляет чашку с кофе и задирает штанину. Между щиколоткой и коленом два параллельных рубца углубления, как по линеечке. И продолжает просвещать. Третий тип кассетных суббоеприпасов – кумулятивные. Вызывает детонацию боекомплекта в бронемашине. Они как киндер-сюрпризы, только большие, с матерчатым стабилизатором. При разрыве дают что-то, напоминающее разряд молнии. Таким работают как можно ниже. Площадь накрывают не очень большую, но плотную. Позиции танков, например. В бой идут одни санитары. Один из вопросов, на который сложно получить ответ, что в голове у противника. Говорю, что пока объяснения нет, и привожу два примера. Я был в двух основных местах так называемых мясных штурмов в ВСУ. То, что они мясные, это просто по запаху чувствуется. Я потом машину отмывал, запах мертвечины не выветривался. Это работное под урожайным. Времевский выступ, там все поля завалены телами. Вот что заставляет их идти на эти штурмы? Подпирают, толкают. Потом вдруг выясняется, что против нас воюют только повара и шоферы. Но я с ними начинаю размовлять украинской мовой. Тут Харам переходит на бойкую мову. Я больше половины слов не понимаю. Это не суржик. Харам замечает мое удивление. У пленных глаза тоже становятся круглыми. У меня еще акцент львовский. Спрашиваю, ты откуда? С Полтавы? А я из Владимира-Волынского. Они не привыкли, чтобы с ними на мове говорили. А вот недавно к нам попали граждане из подразделения «Ангелы президента». Их называют «Киевские президентские войска». Спрашиваю, как там с натовской техникой? Оказывается, в ВСУ ее почти нет. Вся идет в аэромобильные штурмовые бригады и подразделения типа «Кракена». Снайперские винтовки у них обязательно западные. А настроение у них как? Закончился их контрнаступ? Не похоже. Они захватывают позиции, мы захватываем. Они сразу стараются отбить их и делают не одну попытку. Инициатива у них есть. Но хоть бы один пленный признался, что он штурмовик. Ты же спрашивал их, зачем они пошли? О, это очень частый вопрос. Якого черта ты сюда пришел? В ответ, а что мне было робить, меня с военкомата забрали. Рассказывают, что на войне мир повидали. Месяц в учебке, потом туда свозили, сюда свозили на подготовку. Некоторые и в самой Англии были на учебе. А потом он получает первую зарплату и понимает, жизнь удалась. Только после первого замеса зарплата кажется не такой уже и большой.
3: А сколько у них зарплаты?
2: У всех по-разному, но у штурмовиков, участников местных штурмов, она равна нашей.
3: Надолго еще хватит противника?
2: Их чуть-чуть осталось. Чисто мои наблюдения. Я считаю цифру потерь 400 тысяч достоверной. МОП резерва по цифрам около 2 миллионов. Призвать смогут 1 миллион 200 тысяч. Год, и у них включится мозг. Сейчас же как война выглядит? Пинг-понг с помощью арты. Все основные ранения минно-взрывные. Пулевые только на штурмах, их немного. Хотелось бы, чтобы поскорее начали думать. Устал я с 14-го года воевать.
0: Волонтеры и допоможники. Харам рассказывает, что собой представляет народная система снабжения украинской армии.
3: Такой опосредованный налог

0: и к появлению явно приложили руку западные советники.
1: По снайперам у них волонтеры работают так. Начинают снабжать подразделения, но взамен требуют какой-то видеоконтент с убийством русских. Создают телеграм-канал подразделения, выкладывают туда съемки, туда валят самостейники побачить, подивиться, и с них начинают собирать гривны. Много. Так обеспечивают одно подразделение, потом переходят к другому.
0: Приношу из машины свой груз, 2 суточных тактических рюкзака. И чем дольше мы перебираем присланное, тем больше удивляемся. Вот какому человеку, далекому от войны, придет в голову отправить на фронт 1000 крупных рыболовных крючков-тройников и к ним баллон с зеленой краской? Харам мне тут же показывает фото в телефоне. Темень, корявый ствол какого-то дерева, в нем 2 десятка таких же крючков, выкрашенных в зеленое, и сохнут. Там же сохнут взрыватели. Это же для установки мин-растяжек. Рюкзаки продолжают исторгать из себя непривычные вещи. Лак для изоляции контактов, матерчатую темную изоленту, жаропрочные краски разных цветов, фланелевые салфетки для оптики, лупы с подсветкой. Ценнейшая вещь для сапера. Мультитулы маленькие, меньше ладони, тоже сапером. Нашелся в рюкзаке высоко ценимый военными препарат, купирующий острую боль. Каждый шприц-тюбик дополнительно вставлен в пластиковую пробирку с герметичной крышкой. Защита. Харам удивленно рассматривает эти пробирки, крутит головой.
1: «Ну как же по уму собирали нам посылку добрые люди? Ты же по ямам все время лазаешь, падаешь, трешься. Аптечка всегда на поясе или на груди. А потом, как понадобится, лезешь в эту аптечку. А все шприцы-тюбики с обезболом либо вытекли, либо иглы погнулись, или сломались.
0: Перебираем эту кучу нужнейших подарков, и кажется, что через эти предметы мы сейчас общаемся с добрыми людьми из далекой Москвы. Харам и так не сказать, что был печален, а тут совсем развеселился. Для солдата, догуливавшего 2 дня отпуска, это было бесценно. Постскриптум. Пожалуй, это мой первый текст, где упоминается «Вундерваффе» – сверхоружие этой войны. FPV-дроны. Они были на фронте давно, но чаще встречались «Мавики», сбрасывающие гранаты и самодельные маломощные боеприпасы. Бутылка 0,5 от минералки, пластид, гайки и гвозди. FPV-дрон уже спокойно поднимал и доставлял к цели морковку. Выстрел от РПГ – осколочно-фугасный или кумулятивный. Урон от этих дронов пополз вверх по экспоненте, и противник начал насыщать ими фронт. Сотнями и тысячами. Благо, стоили они по $50-80. В народе их прозвали «камики», от слова «камикадзе». 4 мотора на шасси, вылепленном из фанеры или текстолита. В ответ мы тут же вступили в эту войну в малом небе. Пока у нас нет существенного перевеса, но паритета мы давно достигли. В отличие от конца лета 2023 года.
2: Глава 17.
0: 20 октября 2023. Украина. В бой пойдут кишечные батальоны? Мобилизация инвалидов в ВСУ официально еще не началась. Но, видимо, неминуемо. Уже идет прогрев общественного мнения. Эта новость вызвала истерику в соцсетях по всей Украине и первые попытки осознать происходящее. Чем закончится это желание Киева затянуть тотальную войну с москалями, очень просто понять с помощью новейшей истории и криков отчаяния из украинских масс.
3: Дети и инвалиды – последний резерв негодяев.
0: Начнем с исторических параллелей, наглядных до режущей боли в животе. Тактические знаки и символы Третьего Рейха появились на знаменах, форме и технике ВСУ еще в 2014-м. С тех пор Украина уже не скрывала, что четко двигается темной тропой своих предшественников из нацистской Германии и не прочь повторить их судьбу. Менее чем за 10 лет она прошла путь до тотальной мобилизации, последнего шанса продлить агонию славы украинства. А теперь параллели. Осенью 1944-го, пытаясь оттянуть неизбежный крах, Гитлер создал 3 новых рода войск – фольксгренадеров, фольксштурм и кишечные батальоны. Фольксгренадеры брали летчиков и моряков, оставшихся без самолетов и кораблей. Что такое «Фольксштурм», мы представляем по книгам и фильмам. Из 16-летних подростков создали 6-ю танковую армию СС, атаковавшую союзников в Арденнах. Это было последнее наступление Третьего Рейха. А потом пацаны с фауст-патронами пытались оборонять Берлин. Не удивлюсь, если Зеленский в итоге призовет и подростков, расплатившись их кровью за лишние месяцы своего правления и коррупции. А вот кишечные батальоны менее известны. В них собирали немцев с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, но способных держать оружие. Такой была, например, 70-я пехотная дивизия, которую в войсках называли «дивизией белого хлеба». У воинов-гастритчиков было даже специальное диетическое четырехразовое питание.
4: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Экономист Алексей Зубец о том, как отразятся на жизни россиян санкции Евросоюза.
7: Разрушить Россию извне при помощи вот внешних санкций давления не получилось. Там 5-й год идет специальная военная операция, и, в общем, никаких признаков нестабильности в России нет, ни экономической, ни политической. Поэтому надо создать внутреннее напряжение в стране для того, чтобы народ обнищал. После этого она предполагает, что народ займется изменениями в политической системе в пользу уступок Европейскому Союзу там, и коллективному Западу. Уровень жизни в России, он только увеличивается. За последние 3 года доходы россиян выросли, ВВП растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот тоже только единственным способом – заблокировать Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
8: О важном.
6: Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. В аэропорту Астаны российского лидера проводил глава республики Касым Жомарт Токаев. Поездка длилась 3 дня. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки. По итогам визита подписано совместное заявление глав государств, а также пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
4: О политике.
6: В Европе всерьез задумались о том, чтобы начать заново выстраивать диалог с Москвой. Как сообщает издание European Conservative, еще недавно эта тема была под строжайшим запретом, а сегодня ее открыто обсуждают дипломаты на самых разных уровнях. По данным издания, на этой неделе поступил самый четкий сигнал от европейских лидеров сразу по нескольким дипломатическим каналам. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони выступила с идеей создать специальную должность посланника Евросоюза для ведения переговоров. В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что уже ведется техническая работа по налаживанию каналов связи. А его болгарский коллега Румен Радев призвал наконец-то сесть за стол переговоров с Россией.
2: О детях.
6: Оздоровительные лагеря в этом году посетят 6 миллионов детей, из которых почти 1,5 миллиона из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, что всего в летний период будет работать 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в детских лагерях в этом году отдохнут почти 230 тысяч детей, участников специальной военной операции, и почти 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов. Кроме того, принято решение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на отдых более 16 тысяч детей из Белгородской области.
2: Про бензин.
6: В Крыму ограничили продажу 95-й марки бензина. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. С 30 мая объем продажи не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Министерство топлива и энергетики Крыма публикует перечень заправок, на которых имеется достаточно топлива. Ранее власти Севастополя сообщали об отсутствии бензина на АЗС. Это связано с логистическими сложностями. Отмечалось, что городское правительство и власти полуострова делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 8 облачно с прояснениями, в Петербурге также 8 выше нуля, пасмурные, без осадков.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
9: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 17.
1: 20 октября 2023. Украина. В бой пойдут кишечные батальоны? Подносить снаряды можно и без глаза? Не случайно первое, что сделал новый министр обороны Украины Рустем Умеров, откорректировал категории граждан, подлежащих призыву в ВСУ. Теперь в армию годятся и туберкулезники, и больные СПИДом, и страдающие кратковременными проявлениями расстройств психики. А инвалидов третьей группы начали потихоньку загребать с лета. Буквально на днях появился ролик. Женщина пришла разбираться с военкомом. Ее отца, только что перенесшего сложную полостную операцию, с еще не снятыми швами вывели из автобуса с военкоматовскими охотниками за головами и всего за час с помощью врачей-бандеровцев признали годным к строевой службе. Украинцев приучают к мысли, что призыв больных – это нормально. Для закрепления такой мысли был задействован специальный адвокат Иван Либерман. Его разъяснение по призыву инвалидов третьей группы перепечатал весь украинский официоз. Процитируем. По закону лица с инвалидностью призыву в армию не подлежат. Однако мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу в особый период по их согласию. Украинцы с инвалидностью не должны игнорировать повестки. Они обязаны прийти в военкомат с документами, которые подтверждают их статус. По мнению юриста Либермана, инвалидность третьей группы – это легкое расстройство здоровья, которое не помешает копать траншеи и подносить боеприпасы. Дословно. Разными способами помогать армии и быть полезным собратьям. И вообще, считает Либерман, среди третьегруппников слишком много симулянтов, получавших инвалидность ради льгот и пенсий. Этот ваффен-юрист мог бы заглянуть в официальный список заболеваний, дающих право на третью группу. Очень бы удивился. Отсутствие одного легкого, отсутствие одного глаза, двусторонняя глухота, паралич кисти,
10: Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого. Культя бедра и голени. Искусственный клапан сердца. Но я так понимаю, что у юриста-бандеровца нет задачи спасти инвалидов от мясных штурмов. Наоборот, он помогает призвать в ИСУ как можно больше мяса. Удивительное дело, именно после этого выступления украинские массы начали о чем-то догадываться. Но разве это не агония? И если в украинском рейхе намерены призывать инвалидов, значит, война с москалями приближается к неумолимому финалу. Я нашел этот аудиофайл в одесском чате, где общаются наши бывшие соотечественники. Прозрение не приходит внезапно, это мучительный процесс. Ну разве это не агония? Разве это не агония? Реально, но я не знаю, осталось этому Зеленскому, ублюдку, осталось только выступить по телеку и сказать, чтобы те, кто завтра не явится в ТЦК, да, мы на всех уголовку заведем. То есть, вроде как, на себя Зеленский не хочет брать мобилизацию. Да, негатив, он же хочет переизбраться. Реально началась проблема с людьми. Я думаю, они уже выбрали всех. То есть я больше не знаю людей, которые говорят, я бы пошел, если придет повестка. Я думаю, что такие кадры уже закончились. Дальше гражданин Украины начинает эмоционально размышлять. Как же так вышло и почему все это терпят? Ответа нет. Вы вообще нормальные? Вы понимаете, что страны не будет через 2 года реально? Ее не будет. Не будет Донбасса, не будет Крыма. Юг будет парализован. Все заберет Россия. Вы это понимаете со своими йододефицитными львовянами? Этот важный пассаж, говорящий о том, что даже самые догадливые по ту сторону Днепра еще не поняли сути претензий России и продолжают оценивать Украину как цельный легитимный конструкт, а не треснувшее квазигосударство, сохраняемое силами извне исключительно для войны с братьями по крови. Дальше самое интересное. Одессит демонстрирует выученную беспомощность, которую прививали украинцам более 30 лет. С помощью вот этого пресловутого «европейский шлях», «Запад нам поможет», «Запад все оплатит», «Будем жить как в Европе, потому что мы европейская страна». Автор пламенной речи предлагает с кем-то договориться, найти на Украине козла отпущения, дать ему $1 000 000, чтобы он подписал какие-то условия с Россией, а потом чилил, отдыхал остаток жизни на Мальдивах. Автор еще не понимает, что после всего произошедшего любой договор с Украиной не стоит бумаги, на которой написан. Но он не был бы одесситом, если бы не пытался что-то выторговать даже в такой позорной, безнадежной ситуации. Поэтому, друзья женщины, мужчины, парни, девушки, уговаривайте всех долбоящеров вокруг вас. Все, хватит войны. Все, мир. Потому что, смотрите, страны не будет 100%. Но если сейчас начать договариваться о неких уступках, то есть шанс еще что-то сохранить. Подумайте над этим. У меня плохие новости для автора этой истерики. Никто не собирается договариваться с Украиной, пока она не дозреет до осознания реальности. Россия не хочет, чтобы ее еще раз обманули. У киевских политиков совсем другие задачи. Война до последнего украинца. Поэтому инвалидов все-таки призовут. Потом фольксштурм. Потом капитуляция и покаяние. Ничего иного придумать невозможно. Украина сама скопировала этот путь самого омерзительного образца в человеческой истории – Третьего Рейха. Постскриптум. К весне 25 года с помощью множества ухищрений киевские власти смогли снизить призывной возраст и начать подготовку старшеклассников к войне, так, чтобы по окончанию школы подростки сразу отправлялись на фронт. Осенью этого же года киевские политиканы начали осторожно поговаривать о призыве всех мужчин Украины. Не отпускает Третий Рейх. Тихая игра «Кто больше съест» с хвостатой донецкой подругой. Не скажу, что киса бросилась ко мне на грудь и повисла на парадном свитере. Нет, это была достаточно сдержанная встреча. В доме к моему приезду затопили. На улице аж -7. Такое бывает здесь редко. В зыбком первом тепле кису бросила в тряпки. Она угрелась и принимала пластические позы. Погладил. помурчала, потерлась о мою руку так и потом сяк. В первый день моего приезда в Донецк я, Дед Мороз, раздаю свои подарки и передаю чужие. Скис и решил провернуть то же самое. Сказал таким новогодним голосом.
11: «Сейчас мы будем играть в тихую напольную игру под названием «Кто больше съест?».
10: И я начал откупоривать каких-то ягнят в желе или филейное ассорти в алюминиевых квадратных баночках. Киса съедала этот корм, гоняя банку носом по кухне, как третьяк шайбу. Терлась о ноги, я открывал следующую. Может же благородный Дон потратить 200 рублей для чествования донецкой подруги. Третья банка далась Кисе тяжело. Наслаждение превратилось в труд, практически ратный, тяжелый и самоотверженный. Но отступить Киса не могла. А вдруг этот аттракцион щедрости последний в жизни? Кто знает, кто может точно сказать? На середине четвертой банки Киса совершенно потеряла волю к победе. Я стоял на пороге входной двери и покуривал, щурясь от морозного вечера. Киса привычно хотела просочиться на улицу между моими макаронинами, но застряла боками. Я расставил ноги на ширину плеч, и киса ушла на заминированный огород. Чуть пошатываясь, хвост повис. Я крикнул в темноту «Завтрак в 9 утра!» и закрыл дверь. В Киевском районе что-то упало, и дверь вздрогнула, что-то звякнуло у нее в железных кишочках. Потом упало еще 6 раз. Заглянул в канал ЧП «Донецк». Там последней новостью была газа. Давайте без ханжества. Если тебе паршиво, а кому-то еще хуже, сопереживание и интерес растворяют твою личную печаль. Проверено. И пусть тому, кто бросит в Донецк хоть камень, прилетит в ответ как минимум здоровая минометная мина.
2: Глава 18.
10: 21 ноября 2023. Охота хаймерсов на французских волонтеров. Повезло, что не попали по расписанию. Я следил за деятельностью этих французских гуманитарщиков из организации «Сос-Донбасс», буквально с самой первой фуры, заехавшей в город Мученик Донецк. Груз собирали в 9 европейских странах совестливые люди. Памперсы, медикаменты, велосипеды, медоборудование в Донецке приняли с благодарностью. Первый успех – окрылил. И оказалось, что даже такая сомнительная с точки зрения европейских политиканов миссия может пройти гладко, и 15 границ, которые преодолела фура французского фермера Марка Боке, не препятствие. Но осенью, когда гуманитарщики через всю Европу поехали на Донбасс второй раз, с наскока пройти таможенный терминал на самом въезде в Донбасс под Ростовом-на-Дону уже не вышло. У российских таможенников возникли вопросы к оформлению груза. С Анной Новиковой, живущей во Франции, организатором миссии, я созванивался в октябре. Девушка была расстроена, что гуманитарный конвой вдруг задержался. Впрочем, это оказалось даже к лучшему. Вместе разгрузки фуру ждали. Туда, в неприметные склады на окраине Макеевки, прилетели 4 «Хаймерса». В ИСУ рассчитывали, что конвой из Европы придет по расписанию.
4: Продолжение через несколько минут.
12: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: Радио «Комсомольская правда».
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе «Контакта».
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
17: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 18.
10: 21 ноября 2023. Охота хаймерсов на французских волонтеров. Каникулы с шашлыками в Ростове. И вот 28 ноября фура пересекла административную границу ЛНР. Заезд уже не афишировали по соображениям безопасности. Не было сомнений, что бандеровцы продолжат охоту за гуманитарщиками. Хотя, как поможет Украине гибель граждан ЕС, наверное, даже Зеленский не может объяснить внятно. Слова «мы их убили, потому что они ваты и сепары» вряд ли правильно поймут в Европе. Но истерпеть европейцев на русском Донбассе Киев не может. Анна Новикова неожиданно заметила. Да, мы ждали проезда дольше обычного, но в этом что-то есть. Дело в том, что ростовское сообщество волонтеров попыталось превратить ожидания европейских друзей в приятные каникулы с экскурсиями, шашлыками и рыбалкой. Все это время уже тысячи европейцев следили за судьбой гуманитарной фуры. И на фоне общего охлаждения к Украине эффект получался мультипликационный. Правота России и Донбасса масштабировалась. По словам французов, европейцы начали наконец-то задавать самим себе простой вопрос. Стоп, у этого конфликта есть две стороны. Что со второй стороной? Почему мы не говорим о мучениях граждан Донбасса? Сколько лет их обстреливают? 10? О-ля-ля! Погружение в Россию. Ростовчанин Василий Васин, российский координатор, опекавший французов, рассказывает мне неожиданное. Ты знаешь, а на самой-то таможне все французов жалели, опекали. Таможенники делились едой из тормозков. А последнее время они вообще жили в доме одного из начальников таможни. Ну, разумеется, бесплатно. Я этого не знал, конечно, и степень моего удивления измерить было невозможно. Но все-таки поинтересовался. А из-за чего произошла задержка? Я не могу публично рассказывать все подробности. Скажу лишь, что фуру должны были растаможить по законам от 1999 года. Времена изменились, законы не успели. Спрашиваю самое главное. Обиделись французы? Василий смеется. Ты что? У них случилось такое погружение в Россию. Она их засосала. Они же в православную церковь каждый день ходили, молились. Начали обсуждать возможность переезда в Россию из прогнившей Европы. Марк Боке очень интересовался местным сельским хозяйством. Он же фермер. И с удивлением понял, как вольно живут у нас земледельцы. Ну и без подарков мы, конечно, французов не отпустили. Получается, не бывает худо без добра? Василий говорит твердо. Не бывает. Ребята готовят следующий конвой. И теперь все пройдет гладко.
2: Глава 19.
10: 23 ноября 2023. Хотели в Европу, а попали в ад. С чего 10 лет назад начался Майдан и куда он завел Украину? Обряд на крови. Начнем с финала. Февраль 2014-го. Лютый мороз. Я сижу на подоконнике сталинской гостиницы «Украина». Она возвышается над Майданом. Наследие проклятого режима, давшего Украине все, от названия языка до субъектности и промышленности, давит на площадь Незалежности. Монумент, архитектурный центр Майдана Незалежности, колонна свободы, в сравнении с гигантской гостиницей напоминает карандаш, воткнутый в разворошенный муравейник. Муравейник тлеет вонючим резиновым дымом. Резиновая гарь везде – на стенах, одежде, лицах и руках. Заслуженные деятели Майдана из быдла пехоты похожи на опереточных негров. Подо мной в холле гостиницы лежат трупы. Три десятка белых свертков. Часть, расстрелянной утром с двух сторон небесной сотни. Стреляли и со стороны Майдана, и с крыш правительственного квартала, чтобы наверняка. Гостиничные простыни промокли от выступившей крови. Трупы один за другим выносят из гостиницы на площадь. На сцене Майдана в этот момент включают хит сезона – песню «Плыви кача». Черная толпа запаливает зажигалки и раскачивается под музыку. Голос Майдана и его комендант Андрей Порубий, получивший справку об умственной отсталости еще в 1971 году, выкрикивает в микрофон старый бандеровский лозунг «Слава героям!». Площадь откликается «Героям слава!». Зрелище пробирает и удивляет. Русскоговорящих на площади процентов 80. Я все думал, как же это похоже на обряд. Вяжут кровью, вяжут смертью. Так и вышло. Москалей не треба. Одеваюсь тепло, поддеваю под куртку кевларовый броник скрытого ношения. Оставляю редакционное удостоверение в номере. Журналистов «Комсомольской правды» уже начали ловить майданные активисты. Коллег с одного из российских каналов всю ночь пытали в подвале будинка профсоюзов. Били дубинками, электрошокерами. Потом выкинули на улицу. Подобрали прохожие. Камеру убираю в карман. Холодина на улице лютая. Иду поучаствовать в прощании с жертвами. Между проносами трупов на сцену Майдана выкатывают Юлию Тимошенко в лабутенах и на инвалидной коляске. Ее только освободили из тюрьмы. Народ ревет, приветствуя газовую принцессу. Принцесса морщится, когда на сцену затягивает лохмотьями сажи от горящих покрышек. Кажется, она понимает, что в украинской политике ей больше ничего не светит. Бегу в гостиницу греться. На входе сюрприз. Какие-то деятели Майдана меня не пускают. Юноша-активист примечателен черным лицом с нежными соплями, замерзшими над верхней губой. Весь в каких-то самодельных наручах и поножах из канализационных труб. В руке беркутовский алюминиевый щит и арматурина. Мусорный воин пытается говорить со мной на мове, продолжение которой не знает. Пока. Потом придется выучить. «Москалей нам здесь не треба!» Я объясняю, что живу тут. Номер оплатил. Вот мой ключ и т.д. Но активист непреклонен. «Мы здесь власть!» Майдановский лозунг, который потом полюбит и наша оппозиция. Я обхожу гостиницу и нахожу служебный вход. Поднимаюсь в номер, подивившись, куда умею майдановцев. Искренне не понимаю, что происходит. Еще сутки назад публика на Майдане наперебой мне объясняла. Мы не против России, мы не против русского языка, мы против Януковича и Кремля. Меня, например, ставили в тупик вопросом. Мы на каком языке с вами разговариваем? На русском. Как же мы с ним будем бороться? Оказалось, что очень просто. Нужно только начать за русский язык наказывать. Сначала штрафовать, потом бить, увольнять с работы, высылать из страны. В этот день на Майдане что-то за считанные часы изменилось. Кровь подвела черту под этим праздником непослушания. Превратила его в заупокойную мессу, которая потом станет настоящим культом смерти. А эта кровь небесной сотни – лишь первая. Будет еще целые реки. Но никто из массовки Майдана тогда об этом не догадывался. Берите чай, зонтики и арматуру. А начиналось-то все невинно. С твита в сети, который написал будущий депутат постмайданной Верховной Рады, журналист Мустафа Наем.
1: Встречаемся в 22:30 под монументом независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе и друзей».
10: Твит вышел 21 ноября 2013 года. Это был день, когда по Украине покатилось кровавое колесо, давя в смятку обманутых людей. Как и положено по драматургии цветных революций, первыми на площадь независимости вышли студенты. Повод был. Еще с оранжевого Майдана 2004 года украинцам рассказывали, как они вольются в дружную семью европейских народов. Пойдут европейским шляхом. В ЕС на это мычали уклончиво и принимать Украину не торопились. Хотя, когда европейцам нужно, они за неделю примут к себе любых лысых и нищих чертей от Румынии до Прибалтики. Но Украине была уготована другая судьба. Президент Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС. Обещал, дотянул до подписания и отказался. Чтобы громче звучало, студенты, вышедшие на первый ноябрьский пикет, рассказывали журналистам, что без этой ассоциации с ЕС они чувствуют себя без будущего. Пикет разогнали силой. Поднялась волна негодования. Они же дети. Знали ли эти студенты, какое будущее их ждет? Нет, конечно, никто такого и не мог представить. Через три дня, 24 ноября, украинская оппозиция бандеровского толка собирает на площади независимости уже 100-тысячный митинг. Студенты на этом митинге потерялись. Протестовать приехали иные люди из иных регионов. Лозунг для начала взяли старый, 10-летней давности. «Банду геть!» имелось в виду правительство Януковича. К 30 ноября в Киев стягивают силовиков со всей страны. Начинают формироваться сотни самообороны Майдана. Записалось 5000 человек. Власть понимает, затягивать больше нельзя, и начинает зачистку площади. Зачистка кончается тем, что на Майдане собирается уже от 500 до 800 тысяч человек. Занимаются первые административные здания в центре города. Чуя численное превосходство, майдановцы начинают навязывать «Беркуту» боестолкновения, делая картинку протеста для СМИ. Западные СМИ, как по команде, за Майдан. Кто бы сомневался.
16: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
17: 16+.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
18: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
8: О важном.
6: Будущее АЭС в Казахстане, которое будет создаваться при участии России, позволит обеспечить пятую часть энергопотребления республики, сообщил Владимир Путин. Президент отметил, Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают отрасль. По словам главы государства, Москва готова поставлять топливо для АЭС и утилизировать отработанное. Путин также подчеркнул, механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане – стандартная международная практика. Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг.
8: О политике.
6: Беспрецедентный назвал ситуацию с планами Армении по вступлению в ЕС на фоне членства страны в Евразийском экономическом союзе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, вступление Армении в ЕС нормативно противоречит статусу члена ЕАЭС и угрожает интеграции страны в экономическом союзе. Песков отметил, что Ереван имеет право на суверенный выбор, однако он не может быть сделан за счет благосостояния других государств. Ранее президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали совместное заявление на саммите в Астане по ситуации с интеграцией Армении в ЕС. Еревану дали понять, что усидеть на двух стульях не получится, поэтому страна должна либо выйти из ЕАЭС, либо отказаться от планов о членстве в Евросоюзе.
8: Об инициативах.
6: Минтруд предложил сократить срок действия электронных сертификатов на технические средства реабилитации с 12 до 6 месяцев для тех, кто получил травму на производстве, чтобы избежать роста цен и доплат. Новый порядок предусматривает возможность перевыпуска сертификатов, если они не были использованы в течение полугода.
8: О регионах.
6: В Ленобласти установили самый дешевый в России льготный заем для бизнеса бойцов СВО. Ставка составила 1%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. По его словам, регион оказывает ветеранам СВО помощь в получении профильного образования, а также предоставляет финансовую поддержку, доступные кредиты на открытие своего дела и налоговые льготы. Но он также добавил при этом, что помощь может быть расширена.
8: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
8: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 7 облачно с прояснениями, в Петербурге 8 выше нуля без осадков.
4: Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Тема нашего сегодняшнего разговора, ввиду того, что сегодня 29 число, пятница, а в воскресенье последний день весны, 31 мая. Соответственно, сегодня мы вас интересуемся, какие у вас планы на лето. Какие планы на лето, друзья? Отдых планируете или не планируете? По какой причине? Финансовой причине или какой-то другой? Ну, пожалуйста, рассказывайте. И заодно поделитесь, куда, если поедете, то вот куда. Ну, и опять-таки, да, давайте разберем причины, если вдруг решили никаких планов на это лето не строить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Бьянка на радио «Комсомольская правда». С нее мы открываем наш сегодняшний эфир. Какие планы на лето? Какие? Поделитесь, пожалуйста, какие у вас планы на лето? Собираетесь ли вы куда-нибудь лететь, путешествуете по России, за рубеж, может быть, или на грядке на дачу, пожалуйста, или вообще никуда работать будете, потому что надо зарабатывать деньги. Некогда болеть, отдыхать, и вот это вот все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И, кстати говоря, давайте, чтобы в том числе вас простимулировать, звонить и рассказывать, сегодня мы разыграем две упаковки нашего замечательного кофе. Кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки. Зерна собраны вручную фермерами Уганды. Из Уганды и привезено. Пожалуйста, эксклюзив «Комсомолки». «Вкус Африки» называется. Две упаковки отправятся автору лучшего вопроса. В конце эфира подведем итоги. Звоните, пожалуйста. Звоните. Какие у вас планы на это лето? Обычно в конце лета проводится опрос на тему, как я провел этим летом. Детишки даже в школах пишут на эту тему сочинения. Но, видите, у нас с вами все наоборот, и мы сначала, взрослые как бы пишут в начале лета, как они планируют провести лето, а дети уже по итогам. Вот такие дела. Так что да, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, сейчас подождите, у меня есть подсказка от звукорежиссера, что он там мне сказал, я пропустил. Так, ладно. Еще раз напоминаем про розыгрыш нашего кофе. Друзья, автору лучшего вопроса достанется две упаковки нашего замечательного вкуса Африки. Он так и называется. Если вы не выиграете, то сможете его купить на любом маркетплейсе. Пожалуйста, «Вкус Африки», кофе по этим теговым словам найдете. Вообще, насколько я понимаю, статистика нынче такова. Есть опросы на этот счет людей. Вот все говорят, кризис, с экономикой беда, проблемы. Да, мы эти темы, кстати говоря, поднимаем в наших эфирах, но путешествующих-то меньше не становится по какой-то загадочной причине. Не становится меньше тех людей, которые покупают путевки за рубеж вообще. Ну и, собственно, в России те самые люди, которые предпочитали путешествовать именно по России, они продолжают, и тут статистика тоже в пользу того, что их число не уменьшается. Есть звонки? Александр из Краснодара. А вам никуда ездить не надо, да? Я так понимаю.
1: Я еду из Краснодара в Дивноморск. Погода ужасная. Ночью было 10 градусов тепла. Вот такое лето.
0: Да, я заметил тоже, у нас дожди идут. Ну а планы-то какие, скажите, пожалуйста?
1: Планы какие? Работать, потому что 7-й десяток лет, 5 лет, ну, нищебутовская пенсия взяли. Поэтому надо работать, зарабатывать на оплаты всяких налогов.
0: Я вас понял, на оплату всяких налогов. Скажите-ка, пожалуйста, а как же вы без отдыха? 7-й десяток лет сдюжите?
1: Ну вот еще буквально лет 10 назад можно было путешествовать. Сейчас не до путешествий.
0: Ну, именно по экономическим причинам, я правильно вас понял?
1: Да, конечно. По ней.
0: С другой стороны, до Сочи-то недалеко, в общем, да и вообще до моря недалеко.
1: Да, недалеко. Я, тем более, родился в Сочи когда-то.
0: Ну вот.
1: Далекие 60-е годы. Вот в прошлом году я ездил на родину. Ну что, 14 часов дороги.
0: Что-то как далековато. От Краснодара 14 часов ехать разве, да?
1: Пробки ужасные.
0: Пробки, да.
1: Ага. Да. Там какую-то платную дорогу собираются делать, но, наверное, уже не при нашей жизни.
0: Да, да бросьте, что у вас за упаднические настроения? Не при нашей жизни, погода плохая, пенсия.
1: Вот так и получается. Хочется, чтобы чем-то порадоваться. Но вот каждый день что-нибудь новое изобретают для нас.
0: Я вас умоляю.
1: Не ходите, то грибы не собираете. Поэтому хочется вот хоть раз радио включите и услышать. Вы знаете, вот изменилось что-нибудь в лучшую сторону.
0: В лучшую сторону. Что же изменилось-то в лучшую сторону? Лекарства от рака изобретают вот у нас. Слышали? Лекарства от рака изобретают. Вот совсем скоро будут внедрять. Пожалуйста, вам. Ну вот видите. Я надеюсь, я вас порадовал. Далее. Олег, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Ну вот как на, когда наступает лето, мне сразу вспоминается песня группы «Ленинград». Вот будет лето, поеду на дачу, в руки лопату, работать, работать.
0: А мне Митяева, лето — это маленькая жизнь.
2: Согласен с вами, но дачи у меня нет, работать я на ней не буду. Планирую отдыхать. Ну,
0: знаете песню «Если у вас», да. «Если у вас», а там можно слова добавить. «Если у вас дачи нет, работать на ней не придется», да. Совершенно. Может быть, оно и к лучшему. Так, и что?
2: Вот, ну, первую половину лета планирую курорты Краснодарского края, Дивноморск, Ейск, Геленджик, туры выходного дня небольшие, ну, несколько раз. По чуть-чуть. А так планирую работать, работать, работать. И локально в Ростове-на-Дону бассейны выходного дня.
0: Ну, по-моему...
2: Такие планы.
0: По-моему, план надежный, как швейцарские часы, на мой взгляд. Отлично. Да и вообще в Ростове же летом хорошо, прекрасно, замечательно.
2: Хорошо.
0: Можно даже позавидовать вам, да. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Дмитрий, Пятигорск, прошу вас.
3: Добрый день, Иван.
0: Здрасте. Опять-таки, нам звонят. Вам тоже никуда ехать не надо, правильно ведь?
3: Почему не надо?
0: Да в Пятигорске и так хорошо, по-моему. Там рядом Кисловодск, Ессентуки.
3: Нет. Мы тут живем, это же как бы мы так это обыденно ко всему к этому относимся. А планы у нас поехать в Крым. С учетом того, что побережье тоже близко, и все мы его объехали, но все-таки уже который год ездим в Крым, независимо от того, что там происходит.
0: Угу. Вы имеете в виду угрозу беспилотников, я правильно понял?
3: Да. Такой понятие, мой подход в этом плане простой. Кирпич просто так на голову не падает. Да беспилотники могут сюда прилететь.
0: Ничего себе. Кош, интересный подход к жизни. Да вы фаталист. Просто так. Вы про этот слишком близко-то не ходите под крышу, дистанцию держите, и сосульки не будут падать, да. И кирпичи тоже. Спасибо. Давай. Спасибо большое. Хорошего отдыха на лето. Далее. Павел из города Владимира, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Ну вот по поводу отдыха. Ну, в планах есть, конечно, по нашей стране. По Алтай, например, сесть на машину и поехать. Вот. А так, немножечко вот червячок такой насчет отдыха. Напоминает классика. То есть, ну там... Пир во время чумы. Я вот думаю, что если 10 миллионов отдыхающих по 100 тысяч рублей скинется, не вместо отпуска, в дополнение, то 10 триллионов рублей можно будет потратить, например, ну, куда в стране нас сейчас очень нужно. Зато можно будет уже ехать, может, география более широко изменится, куда можно по нашей стране ездить отдыхать. А очень интересно еще вот отмечено, что про те самые беспилотники, которые могут сюда лететь. Как-то вот так получилось, что с отдыха именно от вашей передачи. Я думаю, что это. Надо сначала вопросы решить, а потом отдыхать.
0: Угу, хорошо, давайте решать. Каждый бы скинулся, я уверен, может быть, даже по внушительной сумме. Если бы была уверенность, что деньги-то на дело пойдут, многие бы сбросились, да, на дело, а не в карманы. Впрочем, как мы знаем... Отследить полностью невозможно. Перерыв у нас, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Какие у вас планы на лето? Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Народный артист России Стас Михайлов о самом главном осознании в жизни.
7: Квартиры, дома. Вот это все уходит куда-то так быстро, за секунду, что вообще теряет свою ценность. Вообще неинтересно. И ты понимаешь, вот эти глаза людей, которых ты видишь, смотришь на них. Вот это вот самое, наверное, важное, что в один момент этого может не стать. Вот это страшно. Если бы человек знал, как быстро его забудут после его смерти, то не придавал бы столько времени при жизни, чтобы оценивать, что про него скажут. Или что подумает, или что представляет из него своя слава там, человеческая. Еще Соломон говорил, слава человеческая, как цвет на траве. Цвет прошел, и нет ее. Вот тут, понимаешь, временность всего происходящего и быстроту происходящего, внезапность. Как у Булгакова, человек смертен, причем внезапно смертен. То есть никто не знает даже, когда это. Об этом надо помнить, понимать, ценить каждый божий день.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какие у вас планы на лето, друзья? Звоните, рассказывайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, так, есть у меня проблемы. Сейчас, одну секунду, друзья. Олег из Саратова, пожалуйста. Так, здрасте, Олег.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Говорите, пожалуйста.
1: Планы на лето, ну, не такие грандиозные, знаете. Несколько лет назад, когда у нас не было дачи, мы пытались с супругой, с детьми все время выехать, ну, летом на пляж, куда-то поближе к Волге отдохнуть. И когда они приезжали, всегда, ну, были заняты места. Поэтому мы решили купить дачу на нашей замечательной матушке Волге. Мы ему купили дачу, первый ряд, острова, лес. Замечательная рыбалка, замечательный отдых. Есть на островах, на песчаных островах, это, ну, знаете, мы их называем Сочи. Поэтому никуда не едем, едем в нашу любимую, как говорится, Тару. Утром пьем кофе, отдыхаем, слушаем птиц, потом едем купаться. А по поводу того, что на даче копать, не копать, знаете, там копать-то жена отдыхает после офисного своего, как говорят, сидение на стуле, она говорит, это для меня отдых, поковыряться чего-то в земле. Вот такие вот планы.
0: Замечательно, спасибо, спасибо большое. Далее. Даниил из Краснодара. Здрасте, Даниил.
2: Алло, да?
0: Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Иван. Здрасте. Добрый день, радиослушатели. Есть у меня давняя мечта, как раз хочу реализовать ее этим летом. Это совершить небольшое такое велопутешествие с Краснодара в Ставрополь. Вот у меня, скажем так, я сам родом со Ставрополя, переехал в Краснодар. Родственники все стали в Ставрополе. Ну, собственно, готовился к нему несколько лет. Вот, постепенно тренировался. И вот этим летом совершаю, планирую совершить свое маленькое чудо, маленькое путешествие.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Далее. Владимир, Кировская область. Пожалуйста, говорите.
3: Претендую на авторство. Лето – это промежуток времени между тем, как закопал картошку, то есть посадил ее и выкопал ее.
0: Так.
3: Ну, живу в деревне, картошку посадил 22 мая, лето началось. А так, ну, в планах немножечко, наверное, отремонтировать крыльцо, подгнило оно у меня. Выдать замуж дочь. Ну и если останется время, может быть, сгонять в Оренбургскую область. Есть там такой город Солилецк на Соленые озера.
0: О, дело хорошее.
3: 15 тысяч километров.
0: Так.
3: Ну, неплохое. Если получится, хорошо. Если нет, в следующем году сгоняем. Ну вот, собственно, вроде бы и все.
0: А Соленый аналог Мертвого моря, как Эльтон, я правильно понимаю?
3: Ну, наверное, там три озера, выработка была, были открыты разработки соли, соляных месторождений. Корпорация «Руссоль» оттуда соль таскает до сих пор. Ну и сделали курортную зону, обнаружили эффект хороший. Ну и люди лечат здоровье, поправляют. Мне, если честно, нравится даже, наверное, больше, чем на море.
0: Угу, отлично.
3: Эти соленые процедуры. Ну, правда, там такая спартанская, можно сказать, обстановка. Но днем на озерах позагорал, погрелся. Ночью дискотека до рассвета. Иногда поспал немного, снова на озера. Такая неделя. Ну, на 5 дней обычно хватает. Даже 4-5 дней за глаза и за уши. И тысячи километров. Ну, море от нас... Минимум до Черного моря, ну, 2500, все-таки удаленность достаточно большая.
0: А я вот смотрю, да, Солилецк, озеро Развал, самое известное и крупное в группе.
3: Да, вот.
0: Да, в принципе, концентрация соли сравнима с Мертвым морем. Прикольно, спасибо, что рассказали. Ну, как вот Эльтон тот же, это Волгоградская, Астраханская область, там они, в принципе, на границе находятся. Далее. Сергей, пожалуйста. Сергей из Москвы, прошу вас.
4: Здрасте, здрасте.
0: Здрасте.
4: У меня всегда в планах, когда выпадают свободные дни, поездка к родителям. И не надо мне никакого моря, океана. Увидеть родителей.

0: родителей, посидеть с ними, помочь. Вот самые мои планы такие. Летние, зимние, когда выпадает отпуск. Вот коротко.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Вам спасибо. Да. А, ну вот, нет, на самом деле Эльтон далеко от Астрахани. Волгоградская все-таки область, да. Я там в детстве был. Хорошее место. Да, пожалуйста. Вера из Москвы.
2: А мы предпочитаем круизный отдых. Плавали по России практически везде. И по Волге, и по Оке, и даже до Соловков доплывали. Очень живописный, очень спокойный отдых. С удовольствием пользуемся услугами нашего флота речного. Что еще нравится, то каждый день новый город. Новые экскурсии, новые познания, очень познавательный отдых. Правда, в последнее время нужно сказать, что цены на круизы стали кусачие. Но мы нашли выход. Начальной точкой используем не только точкой отправления, не только Москву, а какие-то города близлежащие, на которые добираемся по железной дороге. В этом году плывем до Самары. А из Самары уже на поезде назад. Кстати, этот круизный отдых сейчас мы отметили, что очень помолодел. Раньше были в основном люди пенсионного возраста, а сейчас очень много людей помоложе и с детьми. Так что рекомендую.
1: А сколько стоит в среднем процент? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну вот, у нас как раз сейчас до Самары неделя отдыха. Ну, 80 тысяч оттуда на железной дороге.
1: 80 тысяч за одного, двоих, я правильно понял? За двоих?
2: Нет, за одного.
1: За одного, 80, за 80, да.
2: Да, да.
1: Ну, прилично, прилично, да. Спасибо. Ну, там, я так понимаю, полный пансион. Спасибо большое, спасибо. Далее, Наталья из Подмосковья, прошу вас.
3: Очень рада, что дозвонилась, хочу высказаться. Проживаю в Химках. В общем, крайний раз я отдыхала в Турции, за границей, до пандемии, 19-й год. Это был отель «Кремлин». Вот, недавно у меня приехала оттуда подруга. Вот, там ценник от 100 тысяч сейчас, да, на данный момент на одного. Вот. А потом, значит, мы отдыхали вот этот период до 26-го года в Подмосковье, потому что у нас еще собачка появилась, и мы брали отель, чтобы можно, могли принять маленькую собачку до 5 килограмм. Вот, но в целом было неплохо. Это, знаете, вот отель «Новая Истра», да, у нас, затем «Тропикана Парк». Ну, в общем, в Подмосковье много. Вот. Что хочу сказать. Какие планы на это лето? Алло.
1: Да, слушаем, слушаем вас.
3: Я удачно вышла на пенсию. И планы мои на это лето – выхожу на работу в новое место. Очень волнуюсь, очень волнуюсь. Вот. Поэтому я с 1 июня заступаю, в новое место выхожу.
1: Я только не понял, на пенсию вышли, а работать-то зачем, скажите, пожалуйста? Не наработали
3: сейчас. А вот вы знаете, оказывается, на пенсию особо не разгуляешься.
1: А, вы имеете в виду на пенсию, на саму, да? На деньги?
3: Да. Да, и поэтому я вот долго вот думала об этом и приняла решение, что все-таки нет. Пока есть силы, пока меня взяли... Слава богу, спасибо им, что они меня взяли, да? С 1 июня выхожу, ну там, понедельник, второе, да?
1: Да.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Павел из города Радужного, пожалуйста.
4: Сказать вначале, вы в начале передачи отметили жителей из Ростова-на-Дону, что ему ехать-то никуда не надо. Вот. И так можно где отдохнуть. А вот на самом деле в большинстве населенных пунктов можно отдохнуть и никуда не ездить. Вот случайно открыл, расскажу, самый бюджетный отдых. Вот. Ну, не призываю вот именно к этому рецепту. Попал вот случайно в Красный Крест, вот. На второй день нахождения там понял, что я отдыхаю. То есть от меня ничего не зависит. Ну, ничего сделать не могу. Ни я на внешние обстоятельства, ни обстоятельства на меня. Обслуживают красивые там девушки, медсестры. Все хорошо. Но смотрите, какой вывод сделал. Я потом попробовал. В Красный Крест попадает, не призываю попадать. Чтобы отдохнуть, можно просто отключить телефон. Вот. Выйти на улицу, выбрать себе маршрут из дома, неважно, там, из жилого, ну, там, из многоквартирного или из частного. Мне повезло, я в частном доме живу. И столько открытий делаешь, можно путешествовать хоть каждый день, хоть неделю, выходя из дома пешком. Это вот самый бюджетный и самый-самый лучший отдых. Да. Впечатлений набираешься, вот открытия делаешь, всю жизнь в городе прожил, а открытия делаешь ежедневно. Это я вот про маленькие города России говорю. Я представляю, как можно погулять в Питере или в Москве, или в том же Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. И про Соленое озеро хотелось бы сказать, отечественное, которое где выше концентрация, чем в Мертвом море. Это озеро Яровое. Есть мечта все-таки туда съездить. Это Славгород, Алтай. Там Яровое и Розовое. И там рассказывают, кто уже был. Делают причалы по номерам регионов. То есть там можно приехать, свой регион даже как бы найти, на котором это... Ну его так называют причалы.
1: Прикольно.
4: Там,
1: спасибо. Вот. Спасибо, что рассказали. Интересно. Какие у вас планы на лето, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв у нас.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Алексей Пилько о разладе между США и странами НАТО.
7: Запад фактически расколот, коллективный Запад, который мы привыкли считать единым. Там уже два Запада. Один – это США, а другой – это Евросоюз, Великобритания и Канада. В Восточной Азии союзники – Япония, Южная Корея, те же. Они все больше самостоятельность проявляют. Я напомню, что в конце мая в Москву приедет японская экономическая делегация. У американском лагеря начинается некоторый... Я не скажу, что разброд и шатание, кажется, серьезного кризиса. Я-то помню, что такое серьезный кризис в отношениях между союзниками на Западе. Например, кризис доверия в НАТО в 60-е годы, когда Деголь с помпой выходил из военной организации НАТО. Там может быть похлеще. Но есть некие признаки брожения, и во многом не связаны с тем, что Акела промахнулся.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
5: О важном.
8: Все места, откуда исходит прямая угроза России, законные военные цели. Об этом заявил Владимир Путин. Так он ответил на вопрос журналиста о возможности запусков из Латвии беспилотников ВСУ для ударов по России. Президент отметил, у России есть средства сравнять с землей всех, кто захочет сравнять с землей базы на ее территории. В частности, речь идет о заявлении стран ЕС напасть на Калининградскую область. Ранее служба внешней разведки России сообщила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи беспилотников. Разведка считает, что Украина направила в Латвию военнослужащих сил беспилотных систем, которые разместили на части военных баз страны.
5: О Ближнем Востоке.
8: Президент США Дональд Трамп пока не принял решение по возможному новому соглашению с Ираном. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По данным издания, обсуждение состоялось на совещании в ситуационной комнате. комнате, которая продолжалась около 2 часов. Однако, по его итогам, глава Белого дома не принял окончательного решения. Ранее американский лидер заявил, что большая часть пунктов сделки с Тегераном уже согласована. Однако ключевые вопросы по иранской атомной программе и открытию Армузского пролива пока не решены.
5: О нововведениях.
8: Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Сервис запустит Роспотребнадзор и Минцифры. С помощью электронной книги жалоб покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые споры с маркетплейсами, сообщить об отказе в возврате товара в течение 7 дней после покупки, а также пожаловаться на задержку возврата денег за товар или отмененный заказ. Ответ от владельца маркетплейса будет поступать в личный кабинет пользователя на госуслугах. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней.
5: О кино.
8: На мультфильм «Жил-был пес» снимут полнометражный фильм-ремейк. По сюжету бывший боксер под влиянием своего альтер-эго в виде волка похищает дочь своего начальника, а затем героически ее спасает. В фильме будут задействованы Павел Прилучный, Никита Кологривый, а волка, голосом которого в российской версии оригинального мультфильма был Армен Джигарханян, озвучит Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август, релиз на декабрь следующего года.
5: О валютах.
8: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
5: О погоде.
8: В Москве плюс 7 облачно с прояснениями, в Петербурге 8 выше нуля без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
5: Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Какие у вас планы на это лето, друзья? Рассказывайте, делитесь, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Татьяна из Челябинской области. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Вот нам 60 по 67 лет с мужем. Я уже не работающий пенсионер, муж еще продолжает работать. Зимой отдохнули в санатории Обуховский, это Свердловская область. И что-то нам очень понравилось, и мы сразу забронировались на лето. То есть сейчас вот с 8 числа июня мы поедем, ну, едем на 10 дней. Но каждый год отдыхаем в санатории, но иногда и два раза в году. В общем-то, ну, копим потихонечку и едем. Нам очень нравится. Вообще, в Челябинской области всегда отдыхали в санаториях. Прекрасные озера, сами знаете, Южный Урал.
1: Да. Я вот как раз хотел спросить, вы там у себя отдыхаете-то?
9: Отдыхаем, все озера уже проехали, все санатории, и вот в этом году зимой решили в Свердловскую область. Природа совсем другая. Ехали на поезде, ночь, вот, совершенно другая. Ели сосны, у нас березы, сосны, а там ель и елка, очень красиво. Река Пышма, ну, зимой мы видели вот просто застывшее все, решили летом. Зимой катались на лыжах, купались в бассейне, принимали лечение. Летом, ну, вот хотим посмотреть, территория громадная, прекрасная. Храм стоит. Мы любим, чтобы была большая территория. Мы любим утром походить с палками, позаниматься. Ну, вот такой образ жизни. Ну, потихонечку накапливаем за год и едем. Поэтому я считаю, что, ну, потихоньку, да, вот я... Сейчас, знаете, болезни уже 67 лет, различные болезни, самолеты не особо можно, вот. Куда-то лететь тоже не особо можно менять климат. Поэтому мы не изменяем своей уральской природе. И нам очень нравится.
1: И дело хорошее, и... да. Согласен. Спасибо, чудесно, замечательно. Напоминаю, друзья, за лучший вопрос 2 упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зернах из Уганды, прямиком из Уганды. Лучший звонок я определю в конце эфира. И обязательно в любую точку России, что важно, мы отправим эти 2 упаковки. Далее. Николай из Воронежа, прошу вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Иван. Значит, мы занимаемся спортивным туризмом. Вот, у нас очень... Могу начать сразу с козырей, которые у меня в рукаве. Мы
1: Давайте.
10: Прошли Байкал на Байдарке с севера Байкальска до Иркутска. Вот, это было очень круто. И вообще мы всю жизнь занимаемся, уже вот 5 десятков лет, мы пенсионеры. Вот, значит, не... бюджетно все получается, потому что проезд мы платим, а остальное питание, оно идет так же, то же самое покупаем, что и дома кушаем, вот, готовим на горелке или на костре. Вот. У нас в Воронеже есть группа борьба с повседневностью, мы назвали. Вот, значит, мы ходим на байдарках, на велосипедах, ресурс бесплатный. Значит, ходим пешком в горы, ходим по местным, значит, речкам, малым рекам России и так далее, и так далее. Очень большой диапазон. Прошли на байдарках южный берег Крыма, ЮБК, значит, прошли Таманские побережья. Ну, то бишь, если времени не хватит все это рассказать, очень интересная жизнь и, в общем-то, тренированное тело. Мы раньше очень много путешествовали, проходили походы высшей категории сложности. Вот. И, значит, поэтому тренированное тело, оно требует движения. Вот. И, соответственно, отсюда идут, сами понимаете, все наши походы.
1: Спасибо. Спасибо большое. Борьба с повседневностью. Это вы хорошо придумали. Далее. Марина из Москвы. Здрасте.
11: Алло.
1: Да,
11: здравствуйте.
1: Вас.
11: Я пенсионерка, мне 63 года. Я что хочу сказать по поводу отдыха? Отдых у меня только средств как бы хватает. Это выезды вот попутешествовать в туристические поездки вот ближайшие. Вот. А так, вот я живу в доме многоэтажном, и у меня много друзей там, ну вот соседи в подъезде, то, что я живу пенсионером.
1: Дружите
11: вот
1: с соседями, Патриса, какая да. роскошь в наше время.
11: Да, так. Да, ну я многих знаю. Вот, ну, как пенсионеры встречаемся, и время как бы больше появилось. Вот все, большинство, отдых – это дача у кого есть и балкон. И на улице, на скамейке, потому что средств куда-то выехать не хватает. И живу, вот выйдя на пенсию, так как не могу уже работать, ноги больные, вот, только за счет сына. Вот, сын, работа, работа и работа. Вообще выехать никуда не может, только дача и вот так.
1: Ну, хорошо, что дача есть. Уже отлично. Спасибо. Далее. Павел из Твери, здравствуйте.
12: Ну, раньше, так скажем, до начала СВО, больше как-то были поездки, скорее всего, за границу. Ну, тоже не особо дорогие страны, в виде там, может, там Египет и Черногория. Вот.
1: Да Черногория сейчас не самая дешевая была вроде бы.
12: Не, ну, до СВО там еще как-то более-менее сносно все это было. Да. Вот. Очень понравилась страна, прям природа,
1: да,
12: супер.
1: Черногория вот. Красивая. Потом... Ну, вообще вся бывшая Югославия красивая.
12: Да, крайне красивая, Балканы, это да. После, значит, первый раз был у нас на юге, ну, не с целью там в море покупаться, а были, ездили в октябре в Адлер, и основная цель была это Олимпийский объект и Красная Поляна, Роза-Хутор. Вообще супер, прям очень понравилась природа, горы. Инфраструктура современная, просто классная. Вот, а нынче запланировали этим летом, вот буквально вчера забронировал отели, два места, это Домбай посетить и Пятигорск.
1: Дело хорошее, рекомендую.
12: Увидеть Эльбрус. Вот, не сам напрямую к нему, да, а с дороги на Джилысту, как называют ее, самые красивые дороги. Вот, в общем, вот такие планы на лето.
1: Угу. А что касается Черногории, так она по стоимости не отличается практически от Турции. Вот я смотрю, такие же цены абсолютно от 165, как и даже условная Турция. Ну и Египет, кстати
12: возможно.
1: Говоря.
12: Ну как-то вот я очень предвзято отношусь к Турции. Никак-то нет желания в Турцию ехать.
1: Ну понятно, хотя Турция очень разная, я вам хочу сказать. Ну ладно, ладно, не хотите, как хотите, дело ваше, выбор ваш. Далее. Рафик из Тульской области, прошу вас.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Ну, какая мечта у меня? В этом году 60 отметить юбилей. После юбилея я хочу домой съездить в Башкирию. На могилу сходить к родителям. А потом с супругой там залез, говорили уже там по радио. Ехать съездить, отдохнуть. Я там ни разу не был. Мы обычно на Черное море в Архипку ездили. Отдыхали супруги. Только туда, больше никуда. Все нормально, все нравится. Все хорошо было.
1: Хорошо, что все хорошо. Желаю. Взаимно. Спасибо за хорошие пожелания. Далее. Денис из города Чехов, Подмосковье. Правильно, да?
14: Да, ну вот хочу сказать, что в начале июля едем группой гидроциклистов в Калязин, далее там кататься. Далее Селигер, едем тоже с другой группой уже с катерами, там по озерам. А потом вот долго выбирал экскурсию на, ну, семейную, и выбрал тур в горы Аватар в Китай с семьей. Вот такие планы.
1: Сколько стоит вот в Китае горы, вот это вот все?
14: Ну, вот смотрите, получается то, что три города, Шанхай, а вот потом город с трудно выговариваем названием, где как раз и находятся эти вот съемки были. Потом Пекин, ну, $2500 в человек. Все включено, перелеты и прочее.
1: Все включено? У них-то есть такой формат, да, у них? Все включено?
14: Ну, да, получается так. И проживание, питание, перелеты, и внутренний перелет, и международный. Далее, получается, август, Астрахань, рыбалка. Вот такие планы на лето запланированы.
1: Ну, кстати говоря, по нынешним временам 180 тысяч, я правильно понял, с человека, да, 180 тысяч рублей, да?
14: Ну, где-то получается так, там доллар был чуть дороже, это 2 месяца назад получилось... Ну да, порядка 900 тысяч.
1: Ну, понятно, с человека, ясненько. Да, не, ну дорого, конечно, но, в принципе, я ожидал, что три города в Китае получится подороже. Но, тем не менее. Ладно, далее. Ирина из Воронежской области, приветствую вас.
15: Здравствуйте, Иван. В общем, ну, вся надежда на вас. Много лет назад, встречаясь еще со своим мужем, он мне пообещал... что когда-то повезет меня в Хабаровск, потому что там он служил и рассказывал, какая там красивая природа. В общем, прошло 34 года, уже выросли дети, четверо детей у нас, вот. А я все жду и надеюсь, вот, что когда-нибудь это случится.
1: Так, и, общем, чем я могу помочь? Чем я могу помочь?
15: Ну, чем? Ну, я думаю, что вот он сейчас услышит и...
1: Ясненько. Так, слово-то не сдержал, да. Слово.
15: Пока не сдержал, все жду.
1: Да. Как муж-то зовут? Вы скажите, пожалуйста.
15: Мужа зовут Женя.
1: Евгений, что за дела-то? Ну, давайте-ка. Все сбудется обязательно. Все у вас будет. Съездите. Кто дозвонился на радио «Комсомольская правда», тому будет сопутствовать удача. Проверено много раз. У нас сейчас перерыв, да? Время перерыва подошло как раз. 8-800-200-97-02. Какие у вас планы на лето? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. После рекламы, анонсов и новостей вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
16: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая. Это война информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: План на лет какие, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И финал. Разыгрываем, я напоминаю, две упаковки нашего кофе. «Вкус Африки». Он называется «Эксклюзив от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды. Если хотели выиграть, но вдруг не сложилось, то, пожалуйста, на любом маркетплейсе «Вкус Африки» вводите. Обязательно покупайте хороший, замечательный, вкусный кофе. Так, кто дальше у нас? Олег из Саратова, прошу вас. Здрасте.
17: День добрый, Иван.
1: Здрасте.
17: Слушать вас. Взаимно. Всегда слушаю ваши передачи, ваши подкасты. По поводу путешествий. Получилось таким образом, что как бы дети уже выросли, да, но еще не пенсионеры, и здоровье позволяет. И мы с женой решили сделать такой как бы ожерелье по Российской Федерации, по России. То есть начали с Новосибирска, Алтай горный, прошли его, скажем так, вот горного Горно-Алтайска до практически границ Казахстана. Это были автотуры с пешими маршрутами. Вот. Потом через год мы отправились на Камчатку. В прошлом году были на Сахалине. Вот. А в этом году планируем попасть в Мурманск и на, соответственно, три полуострова. Это, ну, Селиберка, соответственно, средний немецкий и русский. Угу. И если все получится, то у нас получится вот такое, условно говоря, ожерелье, да?
1: Ну что, если-то? Мы... Если получится,
17: нет,
1: получится.
17: Нет, уже получится, так как все запланировано, билеты уже приобретены, договоренность с гидами местными есть. То есть мы не едем по турфирмам, мы стараемся искать местных, которые, ну, владеют ситуацией и могут предоставить интересные какие-то маршруты. Вот, то есть не так, как туристические фирмы, да, вышли, посмотрели, вот вам 10 минут, 15 минут, девочки направо, мальчики налево. Нет, мы уезжаем, скажем так, в заброшки, да, где проживаем день или два, то есть с палаточками или где-то в каких-то домах оборудованных, ну, пусть по минимуму, но это всегда приятно, потому что я считаю, что уезжать в отпуска из города в город, как некоторые, допустим, там, ну, условно говоря, возьмем Саратов и уезжаем в Сочи, да. Ну, я уехал из Саратова и приехал в Сочи в город. Ну, какой интерес?
1: Неинтересного. Да, не, ну, некоторым интересно. Когда... Да и город там есть, что посмотреть в Сочи в целом. Да. Красиво.
17: Нет, ну, понятно, что были и в Сочи, и в других, скажем, городах. Но когда ты, скажем так, из города уезжаешь ближе к природе, да, и можешь в живой природе тех же там нерпу, сивучи наблюдать, да, китов и так далее. То есть совсем другие впечатления, совсем другая, скажем так. Вот. А гляжу, достаточно много пенсионеров к вам в эфир выходит, да, и говорят, да, это сложно, да, это дорого. Но примерно, условно говоря, у нас на двоих вот такие туры обходятся где-то порядка 230-240 тысяч на двоих. То есть это в любом случае дешевле, чем, допустим, даже за границей, которые, ну, примерно от 150 начинается.
1: Да. Ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус.
17: Ну, да, плюс-минус, да. А по качеству того, что мы видим, впечатление, конечно, ну, долгое, продолжительное время остается с тобой. В виде фотографий, в виде видео, да и просто вот где-то какую-то передачу видел, ой, а мы там были, а мы вот это видели. Вот, то есть, это того стоит.
1: Хорошо, хорошо, того стоит. Следующий. Сергей. Сергей, здрасте.
18: Я в эфире, да?
1: Да, вы в эфире, говорите. Пожалуйста, откуда вы, скажите, пожалуйста?
18: Я с Жуки, Краснодарский край.
1: Ага, отлично. Так.
18: Про планы спрашивали. У меня планы глобальные, грандиозные. Я переехал в Жубку специально для всей родни. Это сделал, типа, не знаю, подарок, не подарок. Вот, приглашаю, раз я в эфире, приглашаю всех своих родных и друзей к себе. Ну, я уже и так приглашал по телефону, но вот домик купил, и у меня из окна море видно. Так что я для всех такой вот подарочек сделал, чтобы приезжали, отдыхали бесплатно, пользовались. Джубга – это самое лучшее место в России отдыха, потому что у нас и песок, и отели все недорого. Ну, у меня, само собой, для родни вообще бесплатно. Ну, вот. Где погулять, это вообще лес, горы, отличное место. Тут недалеко горячий ключ, вообще просто супер. Джубга лучшая в России. Вот поэтому всех приглашаю. И я вот это, такие у меня планы, встречать родню. И вот в это лето у меня приезжает внук, приезжает сын. Вообще шикарно у меня это лето будет. Вот, все.
1: Отличный план. Спасибо большое. Ирина из Ростова-на-Дону.
19: Я живу в городе Ростове-на-Дону. В этом году по плану у меня с 3 июня я еду на Алтай. У меня туристический тур, вернее, знакомство с Алтаем. Вот до этого мне 3,5 дня на поезде. Полстраны я проеду. Ну, а потом, там получается, 9 дней знакомства с Алтаем. Вообще наша страна очень красивая. Я была и в Сибири, на Байкале, в Карелии, в Воронежской области, по Донскому краю я также путешествовала. Поэтому я вообще призываю наших граждан, россиян, путешествовать по своей стране, поддерживать и развивать свои районы, свои города, потому что наша страна вообще необыкновенная.
1: Спасибо вам большое. Далее. Владимир, Алтай. Чудесно. Здрасте, Владимир. Говорите.
20: Добрый день.
1: Да, пожалуйста.
20: А я хотел бы с вами поделиться то, как мы отдыхаем.
1: Поделитесь.
20: Значит, 20 лет назад я 30 километров от Барнаула купил землю, построили дом. И с удовольствием работаем и отдыхаем на своем участке. У меня отличные соседи. Сегодня у нас будет день улицы. Вечером после работы соберемся, накроем стол. Придут много ребятишек, будем устраивать спортивные игры. Вот так мы работаем, отдыхаем. Я сам на пенсии. И иногда, конечно, выезжаем куда-то, но дома отдыхаем не намного хуже, чем на выезде.
1: Угу. Так, спасибо большое. Игорь, Калининград. Здрасте.
21: Да, здравствуйте, Роман.
1: Да.
21: Ой, Роман, Иван.
1: Да, давайте, 1,5 минуты, прошу.
21: Да, я хотел поехать с семьей в Воркуту, это моя родина.
1: Потрясающе, это... вот это да. Так. Да.
21: Там очень здорово. Тундра, река, Уса, горы Уральские рядышком. Вот. Но жена...
1: Жена в Воркуту уговорила, не хочет, да, что-то? Почему-то.
21: Уговорила купить, потратить 10 тысяч на теплицу, землю, прибабасы всякие. Короче, будем заниматься огородами. Но я ей сказал, значит, мы поедем в Воркуту зимой. Вот это будет еще интереснее.
1: Потрясающе. Замечательно. Вот в эфире «Комсомольской правды» люди стремятся в Воркуту, друзья. Не, я не говорю, что в Воркуте плохо, ни в коем случае. У нас Владимир Варсобин ездил, рассказывал про Воркуту только хорошее, и мы, собственно, присоединяемся к этому рассказу. Так, ну что, время подвести итоги, да? Я бы с удовольствием вручил человеку, который в эфире с подзаголовком «Какие у вас планы на лето?» собирается в Воркуту, но все-таки выбираем мы выбираем. У нас победитель, уточните, пожалуйста. Ирина, Воронежская область, да, у которой муж Евгений. Мужу Евгению большой привет, все-таки выполните обещание, пожалуйста. Всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Армения при выходе из ЕАЭС столкнется со множеством потерь. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. В частности, речь идет об утрате...